0: бункером атаковал базу США в Иордании. Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщало, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. В четверг в Москве потеплеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В предстоящие выходные в столице синоптики прогнозируют температуру воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы.
1: Отсутствие облаков над большей частью русской равнины станет способствовать выхолаживанию приземного слоя воздуха в ночные часы. В результате ближайшая ночь окажется еще холоднее, чем предыдущая. Даже в столичном регионе на почве местами вероятны первые заморозки. В среду наступит бабье лето. Благодаря высотному гребню антициклона ближайшая ясная ночь будет самая холодная с мая. В Москве плюс 3,5, в Подмосковье 0 плюс 5. В четверг погода выстрелит июльским 25-градусным теплом.
0: Погода. В среду в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 21 градус тепла и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 6. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте Вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Носок, в котором легендарный Майкл Джексон выходил на сцену во время европейского тура History World Tour в 1997 году, ушел с аукциона во Франции за 6000 евро. Предмет, декорированный стразами и пайетками, первоначально выставлялся на торги за 2500 евро. Носок привлекает коллекционеров. Согласно истории, в этом

История находки тоже интригует. Техники сцены обнаружили брошенный на полу театра сверкающий носок спустя некоторое время после завершения выступления. До настоящего времени владелец держал уникальный экспонат, аккуратно оформленный в раме, ожидая достойного покупателя. Аудио сторис.

собравшись в путь, ты не клади в рюкзак тоску и грусть, обиды и печаль, тяжелый груз, чтоб по дороге не натер тебе плеча. Пусть под ногой пружинит шар земной,

И не забудь с собою захватить далекий путь, как верный пассажок, веселый чуть и грустный чуть, на свой мотив самим придуманный стишок.

0: и счастье встретится с тобой.
1: Audio Stories.
2: Японская писательница Мари Кондо известна своими рекомендациями по поддержанию порядка дома. Она предлагает читателям задуматься, доставляет ли удовольствие владение конкретной вещью, и, если нет, смело от нее избавляться. Теперь у Кондо появился своеобразный конкурент в лице блогера Аманды Джонсон, которая специализируется на тематическом контенте про уборку. Она рекомендует своим подписчикам оригинальный подход к решению вопроса. Ее метод заключается в следующем. Если вы сомневаетесь, стоит ли расстаться с какой-нибудь вещью, представьте ситуацию, когда она окажется сильно загрязнена продуктами жизнедеятельности. Затем подумайте, будете ли вы готовы потратить усилия на очистку предмета. Если желание устранить загрязнение отсутствует, значит, эта вещь не важна, и лучше ее утилизировать. Этой практикой пользуются люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которые испытывают трудности с концентрацией и оценкой нужности предметов. Применив этот подход, блогер освободилась от давно неиспользуемых вещей – старой одежды, игрушек, декоративных элементов для праздников и прочего. Аманда отметила эффективность метода, который позволил ей преодолеть эмоциональную привязанность к старым вещам и сконцентрироваться на действительно важных аспектах быта.
1: Аудио Stories.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.

голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: Аудиосторис.
1: Для съемок фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан самостоятельно вырастил целое кукурузное поле. Поскольку режиссер не нашел подходящего поля поблизости от горных пейзажей и не желал прибегать к компьютерной графике, он вместе с командой приобрел участок земли и посадил там кукурузу. Так фильм получил эксклюзивное поле, которым создатели могли управлять по собственному усмотрению, выбирая оптимальное время съемки. Всего было засажено 202 гектара, что обошлось примерно в 100 тысяч долларов. Капля в море бюджета фильма в размере 165 миллионов долларов. По завершении съемочного процесса урожай был собран и продан. На этом команда заработала 162 тысячи долларов, что полностью компенсировало затраты на посадку.
0: Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Audio Stories.
2: Heinz. Один из самых узнаваемых брендов кетчупа в мире. Создатель бренда Генри Хайнц отличался упорством и страстью к своему делу. Разработанный им рецепт кетчупа основывался на принципе абсолютной безопасности продукта. Чтобы покупатель видел чистоту состава кетчупа визуально, соус начали продавать исключительно в стеклянных прозрачных бутылках. В 20 веке пищевая промышленность Америки находилась под сильным влиянием производителей, которые препятствовали введению любых стандартов качества продукции. Многие предприниматели, освоившие массовое производство еды, пренебрегали качеством, добавляя в пищу вредные добавки – гипс, кирпичный порошок, формалины и прочие небезопасные компоненты, пользуясь отсутствием проверок качества. Генри Хайнц выступил против этой практики. Он считал, что потребители вправе рассчитывать на получение здоровой, безопасной и качественной еды. Совместно с химиками он проводил проверку продуктов конкурентов, выявляя присутствие токсичных и несъедобных компонентов, публично разоблачая недобросовестных производителей. Хайнц открыто заявлял о необходимости введения государственных норм и контроля качества пищевых продуктов, игнорируя попытки властей ограничить его деятельность. Свое собственное изделие – кетчуп Хайнц – он рекламировал как полностью натуральный, полезный и вкусный продукт, качество которого наглядно демонстрировалось покупателям благодаря прозрачности упаковки. Сегодня сертификация пищевой продукции обязательно повсеместно.
1: Audio Stories.

0: стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
1: Аудиосторис.
2: Под горой Икена в Японии на глубине 1000 метров располагается уникальная научная установка «Супер Камиаканда». Одно из наиболее масштабных и таинственных исследований в современной науке. Внешне это гигантская камера, которая оснащена более чем 11 тысячами золотых фотоумножителей, окружающих резервуар объемом 50 тысяч тонн ультрачистой воды. Но истинная ценность эксперимента кроется в его предназначении – поиске нейтрино, практически невесомых субатомных частиц, которые свободно проходят сквозь планету, словно ее не существует. Эти мельчайшие частицы рождаются в результате мощных ядерных реакций внутри звезд, сверхновых и Солнца. Поскольку взаимодействие нейтрино с обычной материей чрезвычайно слабо, их обнаружение оказывается весьма сложной задачей. Именно это явление фиксируется высокочувствительными детекторами, позволяя ученым восстанавливать траектории и энергии нейтрино. Вода, которая используется в установке, обладает фантастически высоким уровнем чистоты, фактически становясь агрессивной средой. Любые примеси отсутствуют настолько, что вода способна вызывать коррозию материалов. Один яркий пример иллюстрирует это свойство. Обычный стальной молоток, оставленный в резервуаре надолго, постепенно разрушался под воздействием сверхчистой жидкости, которая вытягивала ионы металла в попытке достичь химического баланса.
1: Аудио сторис.

здравствуй, нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Audio Stories.
1: Нарколепсия – это заболевание нервной системы, которое проявляется неожиданными и неконтролируемыми эпизодами засыпания. Они возникают абсолютно спонтанно, включая моменты активности вроде игры или приема пищи. Собаки подвержены этому заболеванию довольно редко, причем оно зачастую носит наследственный характер. Чаще всего встречается у доберманов, лабрадоров и такс. Несмотря на кажущуюся комичной ситуации, нарколепсия представляет собой серьезное нарушение сна хронического характера. Оно обусловлено недостатком особого вещества мозга, который регулирует процесс бодрствования. Специфического лечения против собачьей нарколепсии пока не разработано, но создание комфортных условий содержания, правильный уход и любовь хозяев позволяют животным вести полноценную и радостную жизнь, несмотря на недуг.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку? И сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00.

0: Аудиосторис.
1: Знаки зодиака связаны с положением созвездий за Солнцем, что исторически помогало астрономам измерять время и предсказывать события. Однако сейчас их расположение часто не совпадает с реальными созвездиями. Первая причина – прецессия Земли. Ее ось медленно смещается, из-за чего небо сдвигается примерно на 1 градус за 72 года. Из-за этого положение Солнца относительно созвездий меняется. Например, раньше весной Солнце было в Овне, сейчас в Рыбах. Вторая причина – разные размеры созвездий. Знаки были разделены на 12 равных частей, но созвездия имеют разную ширину, и Солнце проводит в каждом разное время. Третья причина – существование 13-го созвездия Змееносца, через которое сейчас проходит Солнце в октябре-ноябре. Однако его исключили, чтобы количество знаков совпадало с месяцами. Например, 9 сентября традиционно относился к Деве, но по современным наблюдениям Солнце находится в созвездии Льва.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka@radiomayak.ru.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и Трампа лично в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных контактов лидеров. Президент России обозначил то, что могли бы сделать американцы для завершения боев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов представителей США в Москве и Киеве в ближайшие недели появится возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров по Украине. Российские военные нанесли серию ударов, в результате которых поражены объекты украинской оборонной промышленности, транспортно-логистические центры, грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. Кроме того, атакован танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ, судно с грузами военного назначения в Черноморске, объекты производства БПЛА в Одессе и Одесской области. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Черевковка, Краматорск, Дружковка, Никаноровка, Николаевка и Алексеево-Дружковка в ДНР. Противник потерял почти 200 боевиков, бронемашину, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, Белозерского, Веселого, Шиловки, Новопавловки, Доброполя, Новогришина и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 380 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Все признаки независимой Украины утрачены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В основе переговоров с Виткофом и Кушнером лежало мнение Трампа о том, что Украина не может вступить в НАТО, сказал министр. По его словам, США в контактах с Россией опираются на признание реалий на земле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на русофобские высказывания канцлера Германии Мерца.
3: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию. Это труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев.
0: Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в разговоре Путина и Трампа был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в зоне спецоперации.
4: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
0: Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут обеспечены работой. Сотрудникам предложат вакансии как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие Русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о развитии региона, совершенствовании энергетической инфраструктуры, а также поддержке участников спецоперации и членов их семей.
5: Мы очень внимательно относимся ко второму вопросу, который я обозначал в качестве своего приоритета. Это поддержка участников СВО и членов их семей. Мы за первые 9 месяцев 2026 года показали бюджетных расходов почти столько же, как за предыдущие годы с 2022 по 2025 включительно. Сопоставимые цифры. Поэтому здесь тоже большая работа проводится. Мы огромное внимание оказываем этим нашим замечательным жителям, которые служат и их семьям.
0: Королев также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери, который будет отмечаться в 2035 году. Глава государства напомнил, что многие его родственники родом из Тверской области. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил об успешном нанесении ударов баллистическими ракетами по эсминцам ВМС США. Отмечается, что кораблям был нанесен значительный ущерб. Системы ПВО Иордании перехватывают ракеты, запущенные с территории Ирана. Тегеран заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал базу США в Иордании. Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщало, что американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. Все новости подробно на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22, в Москве 21 градус тепла, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 6 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: В языке хадза щелкающие звуки играют роль полноценных согласных. Уникальные щелчки представляют собой неотъемлемый элемент языковой культуры хадза, а вовсе не заимствование извне. В языке хадза дыхание также становится важной составляющей высказывания. Быстрый вдох или мягкий выдох кардинально меняют смысл произносимых слов, поэтому речь хадза воспринимается как изящный танец звуков и пауз, каждый из которых наполнена значимым содержанием. Особое очарование языку придает природный ритм его звучания. Повторение и подбор слов передают атмосферу повседневности народа, охоты, прогулок и рассказов. Ритм служит таким же важным инструментом понимания, как и сам лексический состав. У языка хадза отсутствует традиционная письменная форма. Лингвисты трудятся над разработкой методики записи, поскольку некоторые звуки невозможно адекватно отразить ни на английском, ни на суахиле. Стандартный латинский алфавит совершенно бессилен перед всеми нюансами звучания хадза. Язык хадза хранит в себе живую историю человечества. Им владеют лишь около 1000 жителей Танзании, и он остается одним из немногих примеров чистой лингвистической традиции.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: В 1992 году Кристофер Маккендлас взял себе псевдоним Александр Супербродяга. Он решил отправиться в дикие края Аляски, мечтая обрести полную свободу и единение с природой. Но этот путь, задуманный как последний аккорд полного растворения в первозданной среде, закончился печально. В августе того же года он погиб от истощения, оказавшись отрезанным от мира в старом брошенном автобусе среди бесконечных аляскинских пространств. При нем нашли камеру с последней серией сделанных фотографий. Среди них особенно

0: Это мы. Это про нас.
1: Я жду звонка. Я жду звонка. А трубка спит и видит сны. Ты молчишь.

0: Studio Stories.
1: Красота древесных полимитовых улиток с острова Куба оказалась причиной угрозы их существования. Полимита славится яркими и необычными окрасками своих раковин. Высокая популярность среди коллекционеров привела к росту спроса на торговлю этими раковинами, что поставило популяцию моллюсков на грань исчезновения. Так привлекательность окраски стала проблемой для выживания животных. Удивительные узоры привлекают внимание собирателей, которые их продают. Таким образом, уникальность и интерес исследователей оказываются сопряжены с опасностью вымирания. Теперь британская сторона планирует объединить усилия с коллегами из Кубы, чтобы спасти редкие виды улиток от полного уничтожения.
0: Audio Stories.
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаю.

0: твой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. Ах, было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
2: Маяк.
3: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет он нас танцевать. Спеши, ведь песня не ждет.

0: Аудиосторис.
1: Спасательная служба Италии выставила счет на сумму 14 225 евро, это около 1 300 000 рублей, британскому туристу, эвакуация которого была проведена двумя вертолетами в горах Альп. Мужчина обвинен в игнорировании предупреждающих знаков о закрытии маршрутов из-за опасности схода камней. Путешественнику из Англии исполнилось 60 лет, и, несмотря на наличие специальных табличек на итальянском и английском языках, которые запрещали восхождение на маршруте высотой около 2500 метров в Доломитах, он продолжил путь по скалистым тропам. После начала камнепада британец обратился за помощью и вызвал экстренные службы. Его спасение потребовало привлечения нескольких работников спасательных служб и пары вертолетов. Пострадавший отделался испугом, но теперь обязан возместить полную стоимость операции по эвакуации. Ранее аналогичную ситуацию пережили двое бельгийских туристов, которым также пришлось выплатить штраф. Но их сумма штрафа была значительно меньше, потому что страна входит в состав Европейского Союза, в отличие от Великобритании, покинувшей Союз.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота. Все места на земле лучшие места. Все почти как в кино, и я почти ковбой. How do you

0: Stories.
1: Организация, признанная экстремистской «Свидетелей Иеговы», предпринимала попытки привлечь представителей коренных народов Амазонии в ряды своей группы. Они незаконно разместили оборудование, которое предназначено для трансляции религиозных материалов. В охраняемых районах долины Джавари в Бразилии, где проживают представители народа Каруба, правоохранительными органами обнаружено 7 ретрансляторов черно-желтого цвета, которые работают на солнечной энергии. Эти устройства распространяли записи библейских цитат и мотивирующие обращения, включая призывы размышлять о смерти апостола Павла. Помимо оборудования, полицейские зафиксировали присутствие беспилотников, которые осуществляли наблюдение за районом, а также заметили подозрительных лиц, членов секты свидетелей Иеговы, поблизости. По сообщениям местных изданий, эта ситуация не единичный случай попыток установить контакт с коренным населением региона и склонить его к принятию религиозной доктрины. Ранее группа американцев и бразильцев-пропагандистов протестанства была уличена в намерении проникнуть в отдаленные районы на самолете-амфибии с целью контакта с местными племенами.

0: «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу. Красное, подобное пожару зарево встающего полного месяца, разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех. «Ха-ха-ха!» – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собой. «Не пустил меня, солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держит меня. Кого меня? Меня. Меня, мою бессмертную душу». Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затихал. Красные огни костров потухали и бледнели. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я», — думал Пьер. «И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками». Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
0: Лев Толстой. «Война и мир». «Маяк».

вскоре. И между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море до востребования мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Аудиосторис.
2: Угарный газ – это опасный загрязнитель воздуха, который не виден глазу и не имеет запаха, но способен нанести значительный ущерб организму. Возникая при пожарах или неисправностях газовых приборов, он быстро вызывает интоксикацию. Молекула газа присоединяется к гемоглобину крови примерно в 200-400 раз активнее кислорода, вытесняет его и препятствует поступлению к мозгу и другим органам. Лечение основано на интенсивной подаче чистого кислорода пациенту. Однако даже выжившие пациенты нередко страдают длительными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Специалисты медицинской школы Университета Мэриленда разработали новую методику борьбы с последствиями отравления угарным газом. Их идея заключалась в модификации белка, который действует как молекулярный абсорбент. Этот модифицированный белок активно захватывает молекулы угарного газа, при этом оставаясь нечувствительным к кислороду и оксиду азота, который регулирует артериальное давление. Экспериментальная терапия продемонстрировала способность очищать кровь от угарного газа буквально за считанные минуты.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Разговор носил конфиденциальный характер. Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал телефонные контакты Путина и Трампа. По его словам, лидеры фокусировались на вопросах урегулирования конфликта на Украине, обменялись мнениями о поездках Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев.
2: Они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно.
0: Как заявил помощник президента, Трамп, по его словам, хочет, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут во время его президентства. Армия России поразила объекты ВПК Украины, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве и Киевской области, судно, доставившее грузы военного назначения в Черноморск, объекты производства БПЛА в Одессе и Одесской области. Кроме того, уничтожена электроподстанция Днестровская, обеспечивающая функционирование портов Украины. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка, Юлиевка, Новояковлевка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены около полусотни украинских боевиков, бронемашина и 14 автомобилей. Подразделения группировки «Север» ликвидировали до 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника. В результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области. Внутри котла нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузова и Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за сутки уничтожены до 180 военнослужащих.
0: Украины как легитимного государства нет, признаки ее независимости отсутствуют, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИДа отметил, что Уиткоф и Кушнер не требуют от России ничего несправедливого или невозможного, а Европа провалила все шансы участвовать в разрешении кризиса.
4: Необходимо прежде всего вести переговоры, а мы к ним всегда готовы, на основе понимания первопричин и на основе выработки договоренности по устранению первопричин нынешнего украинского кризиса, созданного руками Запада, прежде всего прежней администрации Соединенных Штатов и Европейским Союзом, натовцами, которые до сих пор пытаются добиваться, как они говорят, поражения России и поддерживать Украину во всем.
0: Сотрудники Русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут трудоустроены. Сотрудникам предложат вакансии в других русских домах. Москва в ответ на закрытие Русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр земли русской. Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области.
5: Чем порадуете?
6: Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область – центр русской земли. У нас эта крылатая фраза прижилась и очень понравилась жителям Тверской области. Теперь мы ее используем везде в наших логотипах. Спасибо вам большое за такую идею. Хотел бы сказать, что в нашем центре...
5: Все мои родственники из Тверской области. И мама, и папа, все семьи, обе семьи.
0: Глава государства высоко оценил развитие туристической сферы в регионе. Виталий Королев попросил президента издать указ о праздновании 900-летия Твери. Говорить о необходимости полного восстановления логистических центров, пострадавших в результате атак ВСУ, преждевременно. Логистика перестраивается. С выбытием одних объектов вводятся новые, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Власти с платформами до конца этого года оценят необходимость восстановления всей пострадавшей складской инфраструктуры и участия в этом государства. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила это тем, что многие возвращаются в свои рабочие коллективы после отпусков. Попова добавила, что для профилактики нужно избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 21 градус тепла и без осадков. Сейчас в российской столице плюс 5. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

зубами. С новым утром, друзья мои, с новым днем. На календаре у нас среда. Приветствую всех на экваторе рабочей недели. 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. И впереди у нас полтора часа общения. Что у нас в меню? Естественно, актуальные новости, фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, разумеется, анонс передач, которые к эфиру только готовятся. Ваши сообщения можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 5533. Ну, с ностальгии сегодня хочется начать, тем более как-то много ностальгических и около ностальгических новостей. Раньше было лучше. Знакомы ли вы с этим тезисом? Как вы его применяете? Можете рассказать на собственном примере. Ну, а тут неожиданно решили исследовать аудиторию российского сегмента интернета, причем одни из пионеров этого движения, Рамблер, и выяснили, что, вы знаете, и Рунет раньше был лучше. Вот этот старый Рунет образца 2000-х является важной и теплой частью воспоминаний о юности для 32% россиян. Но это при том, что 10% признались, что они вообще не помнят этот период. Ну, естественно, человек, который на свет появился в 2004-м, что он может сказать про 2000-е, тем более про их начало. Ну, те, кто постарше, конечно, понимают, что 2000-е, вот эти нулевые, это период такой, отличающийся весьма бурным развитием. Мы в 2000-е вошли с дайлап модемами, а завершили первое десятилетие этого века уже со смартфонами в кармане. Да, сначала айфоны, потом и остальные производители подтянулись. Ну, все, уже понятно, революция произошла. И я тут подумал, может быть, люди тоскуют по временам, когда не было интернет-мошенников. Полез сверяться с нечеловеческим разумом. И оказалось, что первые уже доказанные уголовные дела, связанные с интернет-мошенничеством, это вообще конец 90-х, представьте себе. Интернет-мошенничество настолько давнее явление. Ну, мы знаем, сейчас телефонное мошенничество есть, а телефон изобрели намного раньше интернета. На мобильный, конечно, попозже, а вот обычный проводной, будьте любезны. В целом же, может быть, осень просто время, когда хочется, ну, хоть по какому-нибудь поводу поностальгировать. И почему бы и не всплакнуть насчет Рунета начала 2000-х, когда там было, как пишут, более свободное общение, меньше в сигнале с захватами. Хотя, кстати, тоже, если вдуматься, коммерциализация профессии блогера произошла как раз где-то в середине нулевых. Люди уже открыли вот эту охоту на наше с вами внимание и стали трансформировать его в живые деньги. Так что, нет, в конце концов, если хочется поностальгировать, пожалуйста, тем более, что пока нам под видом этой ностальгии не пытаются ничего продать. Не завели где-то уголок, такой вот дверь в прошлое, где есть старые добрые бложики и почти никакой рекламы. А в целом, может быть, действительно, это осень влияет, потому что осень — это тоже пора, когда мы говорим, раньше было лучше. Даже температурные новости осенью мы воспринимаем не так, как весной. Весной нам говорят плюс 7. Мы, ух ты, уже плюс 7, как здорово! Где мои кроссовки? Ну, а если нам осенью говорят плюс 7, ну, начинаем думать, что пора бы кроссовки менять на валенки. А там, глядишь, автомобиль перебывать придется. И вот теперь призвали нас готовиться к отопительному сезону. В общем, я, конечно, не сторонник алармистских разнообразных утверждений, но трубы и вентили на всякий случай давайте проверим. В конце концов, предусмотрительность еще никому не вредила. Тем не менее, призываю нас всех к оптимизму. Экватор рабочей недели. Давайте дружно его встретим под музыку на маяке. We'll be right back.

0: спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а тем временем мошенники придумали новый способ добраться до наших с вами денег. На сей раз через электронный школьный дневник. Звонят, представляются кем-то. Дальше говорят, нужно обновить данные или привязать электронный дневник вашего ребенка к некоему аккаунту. Ну все для того, естественно, чтобы выцегонить у вас код доступа, который придет в сообщениях, неважно, в СМС или в Messenger Max, так или иначе будут пытаться это сделать. Потом могут еще на второй круг зайти, если с первого не получилось, представиться сотрудниками правоохранительных органов, которые ловят тех, кто до вас дозвонился непосредственно перед этим. Что нам советуют в очередной раз? Ну, первое, конечно же, никому не сообщать коды. Но второе, есть еще один уровень защиты, это просто знать. Вот если речь идет о школьных каких-то деятелях, может быть, педагог, классный руководитель, завуч. Если вы этих людей знаете, будет довольно сложно, кому бы то ни было, себя за них выдать. То есть, иными словами, пресловутый нетворкинг, как уж не относись к иностранным терминам, вещь в целом полезная, не только для собственного развития, собственной карьеры, но, может быть, еще и как защита от неких противоправных действий. Сегодня Виктория Шиманская, это доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, будет рассказывать шоу физики и лирики в 11.30, как нетворкинг развивать. Особенно, мне кажется, пригодится эта информация людям, которые в целом не имеют склонности к такому общению с незнакомыми людьми. Наверное, Виктория что-то вам посоветует. Если, кстати, совет не прозвучит, что называется, самотеком, не поленитесь задать вопрос. На номер для сообщений вы, конечно, знаете. Ну, а мы пока перенесемся в субботу. Тема безопасности регулярно поднимается в наших программах и передачах «Хочу все знать» не исключение. И вот как раз в упомянутую субботу на уроке ОБЖ основатель и главный тренер школы безопасности, кандидат юридических наук Сергей Киселев рассказывал о скамерах. Кто это такие, почему их следует опасаться, насколько масштабна проблема и целый ряд еще аспектов затронул. Поэтому я вам настоятельно рекомендую обратиться к медиаплатформе «Смотрим» и послушать полную версию. Ну а для затравки вот вам отрывочек.
2: Вот эти все мошенники, они ведь не просто какие-то случайные люди, это люди со спецподготовкой. То есть, вот даже вот если бы нас сейчас взрослые слушают, они удивятся. Смотрите, 295 миллиардов, а это как криминальный бизнес. 10% от этого вкладывается обратно в это дело преступное. Соответственно, 29,5 миллиардов вложено в прошлом году в мошеннические схемы. Соответственно, в 26-м, вот в этом году, мошенников будет больше и схем будет больше. И они будут еще более профессионально в кавычках действовать. И мы все сложнее будем им сопротивляться. Но есть инструменты, есть решения, ребята. Мы с вами сегодня поймем, как действовать все-таки. Если вам позвонил мошенник какой-то. Любое упоминание любых цифр, которые нужно вам назвать, влечет за собой сброс этого звонка и перезванивание мгновенное маме с папой, если они не дома. А если дома, вы мчитесь, как там мотоцикл по кошельке, и вы уже рядом с мамой и с папой в этот момент, и вы уже обсуждаете это.
3: Давайте еще раз. Как только вас кто-то просит назвать
2: любые цифры,
3: сбрасываете и идете к родителям.
2: И все. Не боитесь в этот момент, что у вас заберут телефон на месяц, на два, на три, там, на полгода.

0: вы спали.
1: Давненько не было новостей из Бермудского треугольника. Никто там не пропал, к счастью. Но гипотезы, почему пропадали, продолжают выдвигаться. Вот свеженькое относительно, что выбросы метана во всем виноваты. Но есть и поинтереснее известия. Возле Кубы и Гаити нашли возможные следы загадочного затонувшего города. Об этом, правда, сообщил британский уфолог Скотт Уоринг. Что, конечно, сразу несколько девальвирует эту новость. Но сослался он на проект Seabed 2030, что опять же девальвирует проект, а проект на самом деле серьезнейший, с 2017 года, если я не ошибаюсь, сейчас мы сверимся быстренько, по-моему, с 2017 года занимаются картированием дна Мирового океана. И проект этот очень амбициозный, да, с 2017 года все продолжается. Цель такая, к 2030-му составить полную карту дна Мирового океана. Звучит, конечно, мощно. На момент начала проекта то ли 6, то ли 8% было всего лишь изучено. А теперь уже достигли показателя в прошлом 25-м году 27,3. Ну, то есть продвинулись весьма существенно, хотя 30-й год уже тут рядом. Не знаю, как они успеют и успеют ли вообще, но так или иначе, теперь мы точно знаем больше. И вот в процессе картографических этих исследований нашли участок, как говорят, слишком ровный для того, чтобы быть образованным естественным образом. 11 на 5 километров, довольно крупный, и даже испещренный какими-то линиями, похожими на улицы. Ну, посмотрим. Дело в том, что в районе Бермудского треугольника довольно глубоко. Жолоб Пуэрто-Рико тоже там находится. Это больше 8 500 метров, глубочайшая точка Атлантики. Но и в средней глубины, там, знаете, от 3 до 5 тысяч метров просто так не нырнешь. Поэтому пожелаем ученым успехов. Будем следить за их открытиями. Ну, а пока на маяке звучит музыка.

0: спали. Космос по-прежнему остается и манящим, и загадочным, и пугающим, и ученые вглядываются туда, в глубины Вселенной, пытаются что-то понять про происходящие там процессы. Поняли довольно много, но далеко не все. Вот, например, неожиданный факт. Открыли, что черные дыры некоторые растут гораздо быстрее, чем галактики, в которых они находятся. Но вообще, в целом, почти в каждой галактике есть сверхмассивная черная дыра. Сразу Шварц вспоминается, конечно. Лучший способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного. Про черные дыры нам, конечно, рассказывали. Покинуть их зону притяжения, горизонт событий невозможно. И в целом это, конечно, так беспокоит. Хотя вроде рядом с нами пока ничего такого нет, но вдруг подкрадется и сразу становится тревожно. И вот говорят нам исследователи, что разбегается Вселенная в разные стороны. Ну теперь понятно, от чего от черных дыр пытается спастись. Тут только разбегаться в рассыпную броситься. Остается куда-то непонятно куда. Вот всегда меня пугал этот вопрос. Вселенная расширяется. Хорошо, внутри чего она расширяется? Не может же она сама из себя расширяться? Ну, как-то странно это все, и даже уже, наверное, не из области физики этот вопрос, но хочется верить, что у ученых есть какой-то план, если черная дыра подкрадется к нам. Ну, а сегодня в программе «Как знать» можно будет послушать популяризатора космонавтики Михаила Котова, который расскажет про аварийные ситуации в космосе и о том, как космонавты реагируют на подобные вызовы и как их учат в таких условиях действовать. Но это сегодня после 14.00, а мы пока послушаем, о чем в понедельник шла речь в программе «Как знать». А тогда орнитолог и сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова рассказывала о том, как пение птиц устроено и какое птичье пение для нас наиболее приятно.
1: Эволюцией заложено, что когда мы слышим мелодичное пение певчих птиц и так далее, мы расслабляемся, мы находимся в безопасности. А вот если слышим какие-то крики хищных, собственно, птиц, крики птиц, которые предупреждают об опасности, крики тревоги, очень у многих видов птиц довольно малоприятно звучат. Например, та же самая иволга с очень мелодичной песней. Угу. Если она чувствует, что она чем-то обеспокоена, она выдает дикий вопль, похожий на кошку, которой прищемили хвост.
2: Ничего себе.
1: И, в общем, если вы услышите крик тревоги иволги, вы подпрыгнете и скажете, что, где, когда, вообще, что случилось. То есть вы насторожитесь и будете искать опасность. Собственно, эволюционный механизм, он вот такой вот примерно.
2: То есть получается, что одни и те же птицы, даже та же иволга, они могут и быть и мелодичными, и нам нравится их пение и звуки,
1: да.
2: А могут быть и резкими, и отвратительными.
1: И резкими, и отвратительными. На самом деле у большинства птиц крики тревоги, они звучат значительно более резко, значительно более пронзительно, чем обычное пение или тем более, чем обычное общение по зывкам.

0: спали.
1: Не очень грамотными людьми. Назвали себя абсолютно честно 20% участников свежего исследования. 1% респондентов выбрали ответ другое и затруднились оценить собственный уровень грамотности. Ну и, наконец, 79% респондентов сказали, что они люди грамотные, в целом правильно говорят и пишут. Конечно, иногда ошибаются, но точно не считают это признаком безграмотности. Признаком чего именно считают ошибки представителей абсолютного большинства осталось невыясненным. Что же касается ошибок в целом, то их, видимо, избежать невозможно. Поэтому рубрика Татьяны Юрьевны Гартман будет продолжаться вечно. Мы в целом этому очень рады. И прямо сейчас к этой рубрике и перейдем.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь одно имя прилагательное. Причем самое простое. Прилагательное «красивый». Ну а что с ним не так? Да все в порядке. Ровно до тех пор, пока мы не возведем наше слово в какую-нибудь степень сравнения. И вот здесь нас подстерегают разные неприятности. Неприятность номер один – сравнительная степень. Разберем ее на примере от Михаила Жебрака, гостя утреннего шоу.
4: И вообще, она была в претензии к художникам, потому что, наверное, хотела, чтобы она вышла красивее. Она 58-го года рождения, а всем говорила, что 67-го.
3: Красивее, неверно, правильно, красивее. В этом слове сохраняется ударение исходного прилагательного. Красивый, красивее. У нашего слова есть еще один вариант сравнительной степени. И самое время разобраться с ним тоже. Сделаем это вместе с гостем программы «Физики и лирики». У микрофона Михаил Каптюк.
5: Я вот не знаю, как мне покрасивше выдохнуть в микрофон, чтобы вот передать всю весь спектр эмоций.
3: Покрасивше. А вот это совсем неправильное слово. Дело в том, что сравнительную степень некоторых прилагательных можно образовать разными способами. Во-первых, суффиксальным способом. Как раз такой пример мы уже разобрали. Красивее. Слово образовано при помощи суффикса «е-е». Во-вторых, можно образовать и приставочно-суффиксальным способом. То есть добавить не только суффикс, но и приставку. Покрасивше как раз как бы такой пример. Но в конце должен быть все тот же суффикс «е-е». Покрасивее. Это литературная норма. То есть мы имеем второй вариант сравнительной степени слова «красивый». Красивее и покрасивее. А теперь мы переходим к превосходной степени прилагательных. Составной вариант – самый красивый или наиболее, наименее красивый. Но есть еще и простая превосходная степень. Вот ее-то и использовал в своей речи гость программы Сергей Стилавин и его друзья. Слушаем.
6: И аэропорт в том году мы ввели новую эксплуатацию. Один из самых красивейших. Он уже получил там награды разные заслуженные.
3: Красивейших. Неверно. Правильно, красивейших. И здесь опять же проблема с ударением. Напоминаю, мы сохраняем ударение во всех формах. Оно должно стоять там же, что и в исходном прилагательном. Красивый. Итак, все варианты. У слова «красивый» возможна сравнительная степень. Красивее, покрасивее. Ну и составной вариант более или менее красивый. Превосходная степень. Степень красивейший или самый красивый, ну или наиболее наименее красивый. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали. Чего мы ищем, когда ищем отношений? Этим вопросом задавались веками и философы, и многие другие авторы дейтинг-приложений. И вот очередной опрос, причем довольно масштабный, надо сказать, на сей раз 4019 одиноких людей в возрасте от 18 до 39 лет. Рассказывали участники, зачем им нужны отношения, но исследователи на слово не верили, проводили дополнительные тесты и потом категоризировали все вот эти ответы и людей вместе с ними. Да, причем интересно, что проводилось это все с определенным интервалом временным, и по истечении этого времени выясняли ученые, у кого, собственно, отношения-то начались. Потому что, напомню, в начале исследования все были в состоянии одиноком. Интересно, что наибольшего прогресса добились те, кто в общении испытывал желание вступать в отношения. Ну, то есть, это не просто люди там где-то сидели в башне слоновой кости, нет, ну, жили в социуме, как и все. Ну, такой вот задачи перед собой не ставили. Ну, мол, я одному нормально, я с собой не в конфликте. А кто хуже всех прогрессировал? А вот те, кому на отношения нужны были ради повышения самооценки, ради статуса, вот эти вот люди. И что, вот, пожалуйста, вам выводы можете сделать сами. Абсолютно. Ну, а мы сейчас послушаем Артема Новиченкова, потому что вот эта идея мечты о собственном месте и о том, как найти противоядие от одиночества, это, конечно, и в литературе тоже нашло отражение. И как раз Артем Новиченков об этих материях порассуждал на примере повести о мышах и людях Джона Стейнбека.
1: Так уж мы устроены, что просто получать плату за любую работу нам недостаточно. Такие мы существа. Нам нужна какая-то либо добавочная стоимость в виде принесения блага людям. Даже человек, который занимается самым непонятным делом, например, он баги фиксит в приложениях, да, он все равно говорит, я приношу пользу. Это очень важно для психики, понимаете? Вот как пишет Джордж. Джордж романтик. И Лени романтик, поэтому они вместе. Именно так. И вот этот романтизм, над которым циники готовы смеяться, да, это, ну, чуть ли не единственное, что позволяет человеку не разрушаться, не спиваться, да, не угодить в тюрьму, как говорит Джордж. И вот эти кролики, да, это как Москва в «Трех сестрах», понимаете? Мы когда-нибудь поедем в Москву, мы когда-нибудь женимся, мы будем танцевать на балах там. А вот эта мечта о ранчо, это же такой архетип Эдема. И Юнг использовал по отношению к Эдему, да, слово «регресс». То есть мечта, казалось бы, она позволяет нам держаться на ногах, так скажем, с другой стороны, она неисполнима, и она не позволяет нам встретиться с реальностью. Там появятся герои чуть позже, такие циники, реалисты, которые будут говорить, не видать вам раньше, вы никогда отсюда не уедете, вы всю жизнь будете батрачить в найме, все время будете сезонными рабочими без прав. Вы никогда отсюда не выберетесь. Но нет, Жорж и Лени будут отстаивать. Нет, мы выберемся, мы сможем. И вот интересный момент, да? Я думаю, каждый из вас сталкивался наверняка когда-то с этим. Когда есть некая мечта, в которую ты веришь, и чем сильнее веришь, тем кажется она ближе. И эта мечта тебя захватывает, и тебе кажется, что именно мечта дает тебе силы. При этом для нашей психики это регресс, потому что, прячась за мечтой, мы не сталкиваемся с реальностью. Да? То есть вот эта фантазия, да, ферма с кроликами, это фантазия о таком, в общем, непротиворечивом идеальном мире, где не нужно взрослеть, не нужно, где о тебе как бы заботиться, где тебя кормят, где нет опасности причинить вред.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: год единства народов России у нас продолжается. А вчера еще был и год, день, простите, языков народов России. Ну и по этому поводу музей музыки, который находится в Москве, решил открыть выставку «Голоса традиции, музыка и слово народов России». Дело в том, что в музее музыки уже есть экспозиция «Музыкальные инструменты народов мира». Но все, что осталось сделать, это дополнить ноту словом. И подлинные записи исполнения, кроме того, которые помогают раскрыть особенности четырех эпических традиций: Бурятии, Карелии, Якутии и некоторых регионов Северного Кавказа. Ну, видимо, в одну экспозицию охватить все-таки все народы невозможно, очень уж их много. Но, тем не менее, основные направления представить получилось. Так что будете в Москве, заходите, не пожалеете. А тем временем сами представители народов России ищут, не могу сказать, что новую идентичность, но некие формы интересные пытаются найти даже в таком, казалось бы, традиционном мероприятии, как свадьба. И вот из Якутска прилетела новость о том, что фэнтези-свадьбу разыграли с лютоволками и рыцарскими боями. Тут, конечно, речь не столько про историю, сколько про фэнтези, но, тем не менее, почему бы и вот так этот праздник не разнообразить, тем более, что получилось ярко и красочно. Ну, надеюсь, что в процессе боев никто не пострадал. Кстати говоря, если вы думаете, что рыцарские турниры — это как не в нашей традиции, ну, на самом деле, в общем-то, и в нашей тоже. Конечно, бивали наши пращуры этих псов-рыцарей, но это не помешало их культуру изучить, и более того, продолжают это изучать и сегодня, ну, потому что это тоже часть мировой истории, и это тоже очень интересно. Турнир Святого Георгия проводится в Москве. Весьма масштабное зрелище, крупнейшее, кажется, в Европе, а значит, видимо, и в мире. Причем там все совсем серьезно. Лошади, копья, вот это вот все, травмы, да, тоже бывают, но все хорошо организовано, поэтому вроде как без серьезных травм обходится. Что же касается свадеб, то, конечно, тут много новостей, поскольку сезон свадьбы подошел к концу и подводит тоже некие итоги. Кто-то рад, кто-то недоволен. Но самое главное, хочется пожелать всем молодоженам долгих совместных лет жизни. Ну, а теперь давайте послушаем кандидата филологических наук и фольклориста Надежду Рычкову, которая в понедельник была гостьей программы «Физики и лирики». Рассказывала она про обряды, которые наши дедушки и бабушки, и их дедушки и бабушки практиковали. Ну, в частности, тема подарков. Что дарили на свадьбу в старину. Ну и, конечно, не только об этом, но мы сейчас послушаем отрывок, касающийся как раз подарков. А я вам напомню, что полные версии и этой программы, и вообще всех передач, которые вы слышите в эфире «Маяка», бережно хранятся на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь в любое удобное для вас время. Ну а теперь переходим к прослушиванию фрагмента. Итак, прямо сейчас в эфире кандидат филологических наук и фольклорист Надежда Рычкова.
1: Вторая модель, когда не только деньги, но какие-то подарки. Во-первых, самый популярный – это отрез. Отрез ткани, да, например, невесте на платье или жениху на рубаху. Второе – это полотенца всевозможные, рушники, да, по-другому, которые они могут использовать в быту. Дальше довольно часто, как вы сказали, это овцы, козы, коровы. То есть, чтобы развести свое хозяйство, там, гнездо утят. И очень интересно, вот в Саратовской области нам рассказывали, что вот, допустим, свадьба идет, подарки дарят, а какой-нибудь грамотный человек на печке эти подарки записывает.
2: Конечно.
1: Ну, условно говоря, там, правильно Петр делать. Подарил корову.
2: Естественно.
1: Иван, да, подарил,
2: ничего
1: там, я не знаю.
2: Ничего не подарил, вычеркиваем.
1: Ничего не подарил. 10 рублей. А для чего это нужно было? На следующий день эту печку собственноручно должна была побелить невеста. То есть это ее испытание, какая она хозяйка. Она должна была забелить эти подарки. Вот,
2: и в процессе забеливания она, естественно, смотрела там, внимательно изучала, кто подарил. Так.
1: Да. А, интересно, что были еще, например, подарки только для невесты. И вот эти подарки, там, допустим, платок крестная дарила, и вот эти подарки становились только собственностью невесты.

0: новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американцев и Трампа лично в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков по итогам телефонных переговоров лидеров. Президент России обозначил то, что могли бы сделать американцы для завершения боев.
1: Владимир Владимирович Путин положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.
0: ЕС и НАТО все еще пытаются добиться поражения Москвы, заявил Сергей Лавров. Глава МИДа отметил, что желание администрации Трампа видеть первопричины конфликта дает надежду, что контакты с американцами полезны.
2: У администрации Трампа с самого начала присутствовало и желание, и способность видеть первопричины конфликта. И именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для обеих сторон. Именно Европейский Союз продолжает делать все, чтобы не допустить перехода ситуации в русле рассмотрения первопричин и рассмотрения путей надежного долгосрочного урегулирования.
0: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров по Украине. Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием, в результате которого поражены объекты украинской оборонки, транспортно-логистические центры грузов военного назначения в Киеве и Киевской области, а также объекты в порту Черноморск. Кроме того, поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Долгенькое и Березники Харьковской области. В Сумской нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лужки, Улановые, Волжанское и Киянице. Всего в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 200 боевиков, бронемашину и 8 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Петровка, Ковалевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Глубокая Макатиха, Крымки, Богородичная, Сидорово и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 190 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев доложил президенту о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Глава региона также попросил Путина издать указ о праздновании 900-летия Твери.
4: Юбилей Твери 900 лет в 2035 году. Мы по этому поводу проводим с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным заседание Российского исторического общества для того, чтобы обсудить дату эту и будем вас просить издать указ о праздновании 900-летия Твери. К этому времени подготовим мастер-план. Уже есть предварительные договоренности, кто в правительстве мог бы возглавить оргкомитет соответствующий. Это позволило бы нам существенно продвинуться по пути развития города Твери, потому что город очень красивый, но там еще много чего предстоит сделать, и мы уже к этой работе приступили.
0: Королев поблагодарил президента за ставшую крылатой в регионе фразу о том, что Тверская область – центр русской земли. А Путин напомнил, что вся его семья из Тверской области. Сотрудники русского дома, закрытого в Берлине, прибыли в Москву. Как рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, все они будут трудоустроены. Сотрудникам предложат вакансии как в Москве, так и в других русских домах. Москва в ответ на закрытие русского дома в Берлине прекращает работу всех центров имени Гёте и закрывает генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. 69 россиян с арестованного Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Российское научно-исследовательское судно было арестовано в Норвегии по решению суда по запросу Киева. Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин назвал захват гражданских судов и удары по ним проявлением государственного терроризма. Ряд компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сообщили в правительстве. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проконтролировать соблюдение требований к маркировке топлива различных эко-классов. Федеральная антимонопольная служба России к этому дню возбудила 51 дело для пресечения необоснованного завышения цен на рынке топлива. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22 градуса. В Москве 21 градус тепла, без осадков. Сейчас в столице плюс 5. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
5: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

9 сентября на календаре, среда, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 14 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши с вами разговоры, у нас есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на рассказы о том, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, Макс, WhatsApp и Telegram способны ваши послания сюда к нам доставлять. Как-то много сегодня новостей про криминалитет, но есть новости, мимо которых очень сложно пройти. Ну, для начала заголовок. Французские воры ограбили дом в Австралии с помощью искусственного интеллекта. А как вам хай-тек, который мы заслужили, 21-е столетие? Итак, дом в Канберре, в котором хранились предметы роскоши, был найден с помощью искусственного интеллекта. Да, кстати, забегая вперед, ограбление не было чем-то высокотехнологичным, не было там какого-то члена банды, такого вот альбиносика-очкарика, который подключался прямо из своей Франции к компьютерным сетям и взламывал хитрую систему безопасности. Нет, ничего подобного. Просто взяли бревно, высадили окно, и там за окном обнаружили драгоценности, которые владельцы опрометчиво выставляли в соцсети. Понятно для чего, по-русски это называется понты. Ну, а потом, естественно, фотографии из соцсетей были проанализированы искусственным интеллектом, мол, дорогой искусственный интеллект, а где это? А вот, пожалуйста, пальцем в карту тык, ну, а дальше все, бревнышко, как Никулин и Шуйдин, но с криминальными целями. Самое интересное начинается дальше. Во-первых, бандитов этих четырех человек сразу задержали, потому что они сидели в каком-то фастфуде в Сиднее и спокойненько закусывали. Довольно странно для людей, которые, по словам следствия, похитили ценности на 10 миллионов долларов. Даже если австралийские, это все равно немало. Потом началось еще более интересное, потому что стоимость похищенного прямо в суде снизилась с 10 до 2 миллионов, но и эту сумму владельцы не могут подтвердить, потому что у них нет никаких доказательств, что они, а, купили все вот то, что было похищено, и, б, что это действительно столько стоило. Ну, то есть, как внезапно в забвенном фильме Гайдая «Обокраденный шпак». Три кинокамеры отечественных, три магнитофона импортных, куртка замшевая, три куртки. Поразительно. Теперь, конечно, самое интересное, самый интересный поворот может в этой истории случиться, если окажется, что вот эти грабители на самом деле не хотели никакой наживы, и поймали-то их только потому, что они хотели быть пойманными, и чтобы все обратили внимание на опасности, которые таит в себе этот самый искусственный интеллект. И как вот бывает при трагедиях разнообразных, которые происходят с участием подростков, мол, наигрались в свои стрелялки, пошли стрелять. И вот здесь тоже может начаться такой вот лудизм образца второй четверти 21 века. Если это и вправду такая вот политическая декларация, то это, согласитесь, очень сложно, но достойно даже, наверное, кинематографического воплощения. Ну, а в целом мы подтвердили в очередной раз давнюю, вернее, нам подтвердили давнюю истину, что молоток — это молоток. Им можно забивать гвозди, а можно творить беззаконие. То же самое касается искусственного интеллекта. Ну уж если у вас есть, дорогие друзья, какие-то ценности, то, ну, вы сами понимаете, да, есть давняя поговорка: деньги любят тишину. Кстати, интересно, что французы и во Франции тоже бесчинствуют, и вот из музея Ренуара похитили 4 картины, тут уже вне всякого сомнения порядка 9 миллионов евро. Без искусственного интеллекта обошлось, знаете, вот старым добрым дедовским способом. О том, как, кто и зачем ворует произведения искусства, вы можете узнать из отдельного цикла, который в рамках программы «Сергей Стиллавин» выходит у нас в эфир, а, как правило, по вторникам это происходит. Все это ждет вас на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а на «Маяке» пока звучит музыка.

0: вы спали.
1: Довольно милая, но парадоксальная новость. Люди с высоким интеллектом, оказывается, успешнее строят карьеру. По крайней мере, свежее исследование опубликовал психологический журнал, один из ведущих, что к выводам сейчас перейдем, да, какие выводы делают исследователи. Развитый эмоциональный интеллект оказался связан с 77 показателями жизненного успеха, включая карьерные достижения, благополучие и здоровье. Вот так вот, 62 мета-анализа проанализировали. То есть это уже мета-анализ мета-анализов. В итоге база исследовательская составила более 3000 исследований и свыше 1 миллиона участников разных возрастов и культур. Возникает вопрос, если действительно нужно быть таким вот эмпатичным и обладать развитым эмоциональным интеллектом, чтобы построить карьеру, почему начальники выбиваются, вот эти вот макиавеллисты, циники прожженные и прочие лицемеры. Вот тут, конечно, пока непонятно. Что же касается эмоционального интеллекта, то он, конечно, тоже может пойти немного не тем маршрутом и, например, превратиться, когда человек достигает уже родительского состояния, в стремление к гиперопеке, например. И вот как раз такой случай мы вспомнили в прошлую среду, благодаря Никите Карпову и проекту «Трудности перехода». Речь шла вот о какой ситуации. Мама позвонила в эфир и

0: Карпов и является. Давайте послушаем ответ.
1: Ух, опять мы в морально-этическое поле вступаем. Сейчас, конечно, уровень контроля по отношению к детям просто в разы выше, чем когда детьми были мы. Ну, появились технические возможности, повысилась детоцентрированность, тревожность родителей и достаточно много родителей, у которых есть много свободного времени, нет необходимости выживать. Это, безусловно, закрывает потребность родителей в безопасности, отчасти. Но, на мой взгляд, это не очень нормально с точки зрения отношений с ребенком. Не зря в определенном возрасте у детей появляется автономное сознание и внутренняя жизнь, и своя личная жизнь. Это раз. Вторая история – это тот инструмент, который когда-то закончится, но пока у нас есть инструмент легкий, мы не развиваем сложный. Мы не развиваем контакт с ребенком, чтобы он добровольно нам что-то важное рассказывал. Мы не формируем доверие между нами. Ну, какое доверие, если я прослушиваю? Да, и это значит, что ребенок не поделится, если с ним что-то действительно плохое произойдет. То есть это очень не здорово с точки зрения детско-родительских отношений. Что делать здесь вам, это сложный вопрос, потому что вы в целом можете сформулировать претензию маме, что это в вашу частную жизнь лезет. Но в 90% случаев вы нарветесь на конфликт, и девочки перестанут общаться. Да, там первая же фраза: «Ах, вам есть что скрывать». Да? Даже если вам нечего скрывать, вы окажетесь здесь в сложном положении. Или тогда просто придется это учитывать. Вот такая подружка, вот такая девочка, может быть, мама в ближайшее время станет вменяемой. Ну и можно поискать технические решения, а-ля глушилки всякие, но это такая себе игра в полицейские воры и тоже закончится конфликтом с высокой степенью вероятности. Вот, а можно подойти к вопросу креативно и маме передавать приветы активно. Вот, с легким сарказмом, а может быть, с большим количеством комплиментов. Но тоже учтите, что это игра на грани.
0: Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня в эфире «Маяка» после 17:00 в прямом эфире, если у меня все тут правильно в анонсе. Ну и совсем скоро после 7:00 стартует программа Сергея Стилавина и его друзья. Пока в формате «The Best», но будем надеяться, что этот формат продлится недолго, а скоро все вернется к норме. Ну а пока вспомним то, что вспоминали вчера, а именно очередной эпизод цикла «Первооткрыватели», и Александр Романов говорил об Александре Калантай, поэтому прямо сейчас Александр и Александра появятся в эфире, а я желаю вам отличной среды, до скорой встречи, пока.
2: Министром, наркомом этого государственного презрения и была Александра Калантай. Правда, пробыла она всего 4 месяца, недолго. Она была первой и единственной. А почему 4 месяца? Потому что выступила против Ленина и пошла против большевистской партии. Сейчас расскажу,
3: почему. В каком вопросе-то?
2: В вопросе заключения Брестского мира. А-а-а. Была категорически против и сказала: не нужен нам этот Брестский мир.
3: То есть
2: надо дожимать.
3: Дворянство-то, да?
2: Надо дожимать. Не знаю, то ли нарва ее так и в душе засела. Но, в общем, она была против. Интересно, что, как она вспоминала вот эти революционные дни, когда ей достались ключи, не ключи, а когда ей досталось право войти в Министерство государственного презрения, она пришла, там какие-то маленькие рабочие, они говорят: а все уехали, все ключи забрали, даже от сейфа ключи забрали. Сейф закрыт, денег нет. Она говорит: как обеспечивать государственное презрение, непонятно. Мы, говорит, пошли в Смольный, заняли там пустую комнату с товарищами, сели, повесили объявление, написали часы приема. К нам пошли, значит, пришли солдаты какие-то, говорят: вот помогайте, мы обездолены. Они вот по карманам пошарились, нашли какие-то деньги, скинулись, по 2 гривенника дали каждому, вот так вот начинало работать. Но результаты работы были невероятно потрясающие. Почему? Потому что появилось 66 родильных домов, 46 домов матери и ребенка, 47 молочных кухонь, 409 яслей. Постоянно и постоянно шла работа по организации того, что может обеспечить нормальное функционирование и нормальную жизнь вот этих вот, ну, угнетенных слоев, которые, по большому счету, становились не угнетенными.

0: памяти и истории многих людей молчание, с которым они сталкивались, это не просто пауза между чем-то. Это событие. Анатолий Добин, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов в Москве с утра, за Уралом день уже вовсю, начинает свою работу. Под предводительством, как обычно, в это время Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженько. Федор, привет.
4: Привет, Игорь. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Добрый день.
3: Ну, поехали.
4: Поехали. Давай начнем с вопроса. Вот вы бы готовы были заказать себе этим утром, ну, или в обед, заказать себе такси, в которой не будет водителя. Да? Машину, в которой не будет водителя. Такси, нормальное такси, вызываете через приложение, приезжает, человека нет, открывается дверь, вы садитесь, собственно, ввели заранее, видимо, уже адрес, куда вам ехать, и машина вас везет. Вы были бы рады такой поездке? Вы бы хотели ездить без водителя? Или пока не готовы?
3: Дорогие друзья, речь о беспилотном такси. В общем, кое в каких городах, кстати, вот мы с Федором живем в таком городе, где в одном районе, в пригороде, такое такси уже работает. Если вам и интересен этот вопрос, и если у вас есть на него ответ, готовы ли вы ездить на беспилотном такси, на такси без водителя, пожалуйста, напишите нам 8-967-103-5533.
4: А мы пока обсудим, возможно ли это в принципе, ведь мы тут недавно даже вспоминали, что марка Tesla американская и ее яркий и вызывающий полярные мнения шеф по имени Илон Маск, вот обещал вот на днях, мол, покажет уже вот это свое кибертакси, это называется. То есть машину, у которой нет ни руля, ни педалей. При этом у нее есть настолько необычный яркий дизайн. Это такое двухдверное купе, достаточно компактное, с низким кузовом, обтекаемым кузовом, которое, с одной стороны, вроде как похоже и на другие модели Tesla, и на этот самый пикап Cybertruck, и на просто обычные Tesla, которые все-таки в большом количестве ездят. Знаешь, у Niro,
3: вот Model 3. Хорошо, мы говорим, вот уже мы привыкли на обычную Tesla. Знаешь, обычная Tesla.
4: Ну, все-таки были начиная с 2020-го, когда Tesla производила каждый год все больше и больше автомобилей. И мы слышали эти новости, правда, я не совсем их понимал, да, о том, что вот, мол, есть такая цена компании, и вот якобы Tesla стоит уже дороже, чем там Mercedes какой-нибудь. И мы разводили руками, понимая, что, ну, как это может быть. Одни 140 лет делают машины, стали настоящими, так сказать, звездами мирового автомобильного рынка.
3: Легендами, легендами и вообще, да. И тут вдруг какие-то выскочки.
4: И говорят, что вот у нас цена компании выше. Ну, это, мне кажется, больше связано с... Ну вот способность американцев играть этой ценой биржевой, ценой акции, продавать ее по всему миру, собирать деньги. Ну, я давай не буду судить о том, в чем не уверен и в чем не сильно разбираюсь, все-таки я не экономист. Но как бы то ни было, были годы, когда Tesla так быстро наращивала темпы производства. То есть еще вчера 100 тысяч машин в год, а тут уже 500 000. Сегодня 500 000, а завтра почти 2 миллиона автомобилей в год. Ну, то есть огромные цифры. Еще не Toyota, но уже очень большие цифры, тем более, что эти машины довольно дорогие, и, соответственно, на них компания может лучше заработать. И вот один из их проектов, который, о котором мы тоже вспоминали, потому что, ну, уж больно яркий. Вот это двухдверное купе, которое выглядит как ну, сбоку смотрится, как будто это пирамидку поставили на колеса. Уж больно футуристично. При этом машина довольно миниатюрная. Ну, как миниатюрная? Меньше 4,5 метров в длину. Небольшая, компактный хэтчбэк. Такую длину может иметь. Вот. Но, собственно, и, конечно, вот этот футуристичный вид дополняется тем, что у машины нет зеркал заднего вида. А кто в них должен смотреть, если нет водителя?
3: Тоже действительно, зачем зеркала?
4: Нет заднего стекла. Тоже, ну, если вы не сидите за рулем, никто не сидит за рулем, так и зачем оно тогда нужно? Все равно ведь машина полагается на видеокамеры, она же едет с помощью автопилота. Ну, конечно, свет и цвет с этим тоже поиграли, потому что она золотистая, она такая, ну, пока для начала в этих вот рекламных материалах, ну, выглядела она уж больно необычно. И в цвете, и вот колесные диски, например, такие огромные аэродинамические колпаки колес, которые кажется, что машина – это такая детская игрушка. Ее просто сделали побольше. Да. Она была там, я не знаю, 10 сантиметров в длину, а получилось там 4,5 метра.
3: Ну, симпатичный. Симпатичные.
4: Симпатичные. Двери бабочки вот эти вот, или размах крыла чайки, кому как нравится. Ну, то есть машина выглядела очень интересно. Вот на днях ее показали. Вот обещали показать и показали. Не стали переносить. Показали, правда, без большой помпы. Не стали приглашать журналистов, не стали приглашать практически никого. Там были только сотрудники проекта. И, ну, несколько сотен фанатов. Таких у Теслы тоже много, поэтому не составило труда найти несколько сот человек, которые пришли, чтобы вовремя, в нужный момент поднимать руки, кричать «Да! Ура! Да, вот она, наконец-то! Наконец-то!» Ну, действительно интересно. Машина без педалей и руля, сделанная специально для того, чтобы использоваться в такси. Продумали, решили, что все равно в такси больше двух человек ездят очень редко. 90% поездок в такси – это либо один пассажир, либо два пассажира. А раз водителя нет, соответственно, двух мест уже хватает. И, собственно, вот вам машина. Якобы, собственно, да, еще, конечно, очень интересно, что в тот же день, когда Tesla заявила, что вот все, теперь мы уж их производим, свои эти кибертакси, официально, поточно и серийно, то в этот же момент американские власти, соответствующая их часть, начали расследование о том, что а не пудрите ли вы нам, уважаемый Илон Маск, значит,
3: Мозги,
4: да. Что случилось? Хотелось избежать этого слова, но я уже не придумал, как выглядит.
3: Но это мозги. Так что случилось?
4: Мозги, да. Ну, потому что, например, еще недавно Tesla заявляла, что у них достигнут там пробег в 100 тысяч километров в беспилотном режиме. Ага. Да, потом, к началу запуска, они говорят, мы уже откатали 1 800 000 километров. Ага. А как вы откатали, спрашивается. Ну, если у вас, сколько у вас всего машин? Ну, если посчитали примерно, поняли, что для того, чтобы накатать такой пробег за такой срок, нужно пару сотен автомобилей.
3: А их нет.
4: А их нету, да, их физически просто нет. Ну и так далее. Потом, конечно, главный вопрос, как будет работать вся эта система. И на презентации, естественно, сколько-то машин нужно было показать, и действительно их там сколько-то было, сколько-то десятков, там пару десятков, 30-40 машин, может быть. Но сажали только по одному в них, потому что все-таки сидит, конкретно вот во время презентации в машине сидел оператор. Оператор, вот что делает оператор, у которого нет руля и нет педалей? Да? Но у него есть маленький носимый с собой в кармане электронный прибор.
3: Ох ты.
4: С помощью этого прибора все-таки, ну, в случае чего, можно заблокировать движение автомобиля, да, или остановиться. Ну, такие водители на всякий случай, которые вроде как сидят, улыбаются и говорят, о, я просто ваш попутчик. На самом деле, понятно, что они с помощью своих
3: оператор, компактных устройств. Да.
4: Да, может быть, они не управляют автомобилем в прямом смысле слова. То есть машина едет сама. Но все-таки были люди, которые сидят и приглядываются, в случае чего могут нажать какую-то красную кнопку, которая поможет взять под контроль этот кибернетический автомобиль. Ну, вот как-то так. А что?
3: То есть, в общем, робот-робот, беспилотный, но все-таки... Но сало треба перепрятать. В том смысле, чтобы все-таки пилот какой-то на презентации был.
4: Ага. Ну что нам пишет? Нет, отвечает нам Сергей из Ярославля. Я сам таксист, я не готов ездить на беспилотном автомобиле. Да, это действительно большой вопрос. И собственно, ведь понятно, что внедрение беспилотных автомобилей, оно может сильно ударить по самой популярной в мире профессии. Водителям. Ну, просто если их будет нужно все меньше и меньше, соответственно, люди должны оставаться без работы, вернее, они должны себе находить какую-то другую работу, и чему-то это не всегда просто.
3: Чему-то учиться, наконец-то.
4: В каких-то странах даже поговаривают о том, что когда появится уже много роботов, и все равно уже невозможно будет каждому найти работу, то речь пойдет о том, чтобы людям платить, ну, такой минимальный обязательный доход. То есть вы, отменяя для людей работу, должны их как-то обеспечить. Ну, хорошо, не можете найти себе там новую работу, ничего страшного, мы вам, ну, какой-то небольшой, но обязательный доход обеспечим. Я думаю, что сейчас у многих эта мысль может затронуть какие-то струны души. Но рано, конечно, на это рассчитывать. У нас пока, да и вообще у нас в мире пока роботизация еще не настолько высока, так что, наверное, вот этого базового дохода в ближайшие годы, наверное, не появится, да, не появится нигде. Хотя эксперимент проводить.
3: Не появится, ну ты знаешь, разумеется, убрать человека из-за руля такси, ну, это мечта многих, честное слово, это правда. Ага.
4: Андрей пишет, я в беспилотном-то боюсь. А вот это как раз большой вопрос. Вы в беспилотном боитесь почему? Потому что
3: пилот,
4: вы, возможно...
3: То есть в обычном.
4: В пилотном, простите. В пилотном боюсь.
3: Человеческий фактор, потому что...
4: Вот. Тогда мы подходим к мысли о том, что как раз беспилотный автомобиль вроде как лучше. Да? Если вы боитесь именно того, что вам попадется водитель неаккуратный или, может быть, усталый, или говорящий по трем телефонам сразу, по одному, значит, прижимая к уху, второй у него по громкой связи в машине, а третий, там просто видеокартинка, чтобы он видел, как дети растут, пока он работает. Вот если вы по этой причине боитесь ездить в пилотном такси, так вроде для вас как раз самое оно, это беспилотный.
3: Слушай, ну еще, ты знаешь, это беда больших городов. Беспилотное такси никогда не приедет, никогда не остановится, ожидая клиента за квартал, и будет говорить: так, я вас не дождался, я уезжаю. Там все будет.
4: Да, да, действительно. А с другой стороны, остановится ли беспилотное такси там, где обычный таксист, может быть, бы и, ну, там, нашел какой-то маленький заныр, чтобы вас посадить, потому что, допустим, на основной улице он остановиться не может из-за того, что там остановка запрещена.
3: А, так это вопрос, как его научить, понимаешь?
4: Да, научить же правильно будут. Если знак есть, значит, не останавливаться. Дмитрий пишет: я таксист, вез пассажирку, она все слышала, сказала, что не поехал бы на беспилотном такси. Ну, Дмитрий, может быть, вы такой таксист хороший, так аккуратно ее везли, и даме было неприятно вас расстраивать. Она сказала так. А может, действительно не поехала бы? Ну, страшно все-таки, тут хоть человек какой-то, чей-то затылок там впереди маячит. Владимир говорит: я готов ездить на такси без водителя. Ездил в США, в Лос-Анджелесе, мне понравилось. Ну, видите, вот у кого-то уже релевантный опыт есть.
3: Не, у нас, говорю, у нас пока в Москве только в Сколково ездит. Ну, ездит.
4: Доброе утро, а с кем поговорить? Дать на чай, спрашивает Дмитрий из Тулы.
3: Это шутка.
4: Ну, да, ну, в Туле чай, самовар, конечно, все правильно, так должно быть. Вот, дальше уже вопрос взаимодействия с этим, с тем, кто управляет автомобилем, поднимает Андрей. Цитировать не буду напрямую. Но тем не менее, он говорит, что я могу вмешаться, если что-то не так, то с водителем я могу вмешаться. Ну, хорошо, наверное, вы сильный мужчина, да? Вот, ну, наверное, не каждый пассажир такси, не каждая дама скажет, а я, если что, могу вмешаться.
3: Нет, ну, ты знаешь, вот почему я люблю ездить на метро? Я не вижу машиниста. Я не вижу диспетчеров, которые управляют поездом метро. Я зашел в вагон, сел, и меня довезли. Строго говоря, на самолете у меня происходит практически то же самое. Я не вижу пилота. Я не вижу, кто управляет самолетом. Я сел в салон, меня привезли за 3000 километров. Я не хочу ни с кем общаться в транспорте. Я не хочу ехать у себя с Кунцевской до центра, с кем-то общаться, смотреть, как он едет, смотреть, как он смотрит в смартфон, смотреть, как он, ну, не знаю, даже если он не пишет в смартфоне за рулем, просто читает его. Я не хочу этого. То есть я за беспилотное такси двумя руками.
4: Понятно. Ну что ж, посмотрим, как будет разбиваться. Вот первый пошел. Есть большие вопросы. Люди, которые лучше меня разбираются в искусственном интеллекте, говорят, что он, в принципе, позиция Теслы ошибочная, слабая, потому что она основана на оценке нейросетей как такого истинного искусственного интеллекта. А на самом деле, как говорят ученые, это такой слабый искусственный интеллект. Он просто-напросто даже несопоставим с реальным интеллектом человека. Поэтому идея эта патовая, а может быть, ну,
3: с другой стороны,
4: ошибается ученый. Так что поживем увидим.
3: С другой стороны, средний интеллект таксиста – шутка. Шутка. Таксисты
4: не вообще обижаются. Не смешная.
3: Владимир пишет: «Доброе утро. Не все таксисты без профессии. Просто в такси человек зарабатывает больше, чем по основной специальности». Ну, это как в анекдоте, да? Ну, не в анекдоте, а в мемах. Так-то я не таксист. Такси – это у меня просто для хобби.
4: Понятно. Ладно, давайте к следующей теме. Она тоже такая немножко про будущее, но это будущее, которое, как и, кстати, сайбер-такси, вот это кибер-такси от Tesla, оно, в общем, уже накатывает. Прочитал я забавное интервью с одним из топ-менеджеров немецкого автопрома. Ну, это шеф Audi, некий господин Дёльнер. И он говорит, ну, мы видим четкую тенденцию. Еще немножко, и вот... автомобили бензиновые, автомобили дизельные, это будут машины для богатых. Соответственно, все, кто, ну, просто массовый сегмент, люди там с меньшим достатком, будут ездить исключительно на электрических автомобилях. Мы, говорит, это видим, собственно говоря, по всей нашей модельной линейке. Если раньше у нас, собственно говоря, было много разных двигателей, у нас же были, у Audi были моторы, а там... 6-цилиндровый, 8-цилиндровый, 12-цилиндровый, был дизель 12-цилиндровый. Ну, то есть во времена прошлого правления концерна, да, когда была эра семейства Пих, был, например, Q7 с мотором
3: V12. Легендарная фамилия, да. Сейчас вспоминаю.
4: Да, были машины, в общем, и по 6, и по 8, и по 10 цилиндров. Ну, сначала закончились по 12 цилиндров, потом по 10 цилиндров и так далее. Но
3: а потом и семейство Пих закончилось.
4: Да. Тем не менее, сейчас вот шефы одного крупнейшего концерна мира, одного из крупнейших концернов мира, видят следующую тенденцию, что машины большие внедорожники, большие седаны, в этих сегментах спрос почти исключительно в пользу машин бензиновых, ну, или, может быть, дизельных. А наоборот, вот те, кто покупает младшие модели концерна, ну, маленькие, самые маленькие, там, А1, Q2, ну, вот эти с маленькими индексами, там уже сейчас много гибридов, а скоро будет уже чисто электрическое такое... такая часть модельного ряда, и при этом вот люди попроще, да, они как-то с готовностью пересаживаются или пересматривают свои позиции. То есть они выбирают практично, да, вот сколько стоит владение автомобилем, сколько стоит налог, сколько стоит топливо или энергия, которую вы заряжаете. И если правительство говорит: ребята, значит, будем покупать электромобили. На них субсидия, на них меньше налоги, для них будет больше зарядок, а бензин не надо, ничего хорошего вам не будет. А с дизелем мы вас вообще в города не пустим, вообще заезжать никуда не будете. В общем, таких людей проще переконвертировать, что ли.
3: Ну да, да, вот хорошее слово, переконвертировать, да.
4: А те, кто вот с большими деньгами, кто покупает себе вот эти большие черные внедорожники и седаны, они говорят: нет, ну дорого и дорого, ну ничего страшного, ну нет, не хочу, хочу дальше ездить на своих там бензиновых или дизельных лошадиных силах,
3: ну, да, да.
4: И не нужно нам ничего другого. Вот, собственно, это подметил шеф концерна Audi, и мы из этого делаем вывод, что люди побогаче зачастую более консервативны, а люди менее богатые, они, наоборот, более открыты к новому. Это, я думаю, неплохо.
3: Это естественно, потому что когда человек не консерватив, в смысле, когда человек не богатый, но у него выбора нет. Давай прервемся ненадолго.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Федор, едем дальше.
4: Да, переносимся за океан. Расскажем вам забавную новость про то, как человек купил себе автомобиль, но не смог его забрать сразу. Вроде звучит не очень весело, но действительно забавная, на мой взгляд, история. Американец приобрел себе пикап большой. Ford F-250, Super Duty, неважно. А, значит, приобрел машину, осталось забрать. Тут оказывается, что машина, пока стояла на парковке перед автосалоном, она стала прибежищем для пары дроздов.
3: Ух ты.
4: А, собственно, эти самые дрозды свили гнездо прямо в одну из колесных арок. То есть гнездо стоит на большом колесе, вот сверху, но внутри колесной арки. Это заметил сотрудник дилерского центра. Ну, а дальше он их как-то сфотографировал, эти фотки разошлись. Тут выясняется, что это не просто какие-то дрозды, а какие-то редкие дрозды. Настолько редкие, что их даже там защищать считается нужным. Одним словом, в любом случае не губить. Дрозды эти были не слишком пугливые, позволяли к ним подходить поближе, фотографировать, поэтому, собственно, все желающие узнали, что в гнезде 4 яйца голубых, как положено. И, собственно, ну, как бы, а машина продана, но забрать же ее нельзя. Поговорили с орнитологами, те говорят, ни в коем случае нельзя беспокоить. Не то, что машину забирать, вообще не ходить. Ну, хорошо, ходить не будем. Поставили заборчик, значит, сами
3: вокруг,
4: ходили
3: вокруг машины.
4: Да-да, вокруг машины поставили забор, чтобы случайно, значит, кто-то там не побеспокоил птиц, позаботились о том, чтобы машина точно никуда не тронулась с места, и пришлось подождать там больше месяца, пока, собственно говоря, птицы вылупились, гнездо покинули, улетели. А до этого все сотрудники компании ходили, значит, и смотрели, как там эти яйца. Вот из одного уже вылупился птенец, а вот уже все четыре на месте. Дали им имена, ну, типа Дизель, Турбо, ну, ладно, птицам не обидно, мало ли, что там говорят.
3: Им люди. Все равно абсолютно, да.
4: В общем, все благополучно выросли и улетели. Вот такая вам забавная история.
3: Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вообще, вот в этом году в Подмосковье было нашествие, ну, может, не во всем Подмосковье, а вот на Западе и Северо-Западе, я говорю про себя и про своих друзей, вот, так называемых серых певчих дроздов. Вот. Не все дрозды откладывают голубые яйца, но вот серые певчие, и они откладывали, то есть, вообще они, певчие дрозды серые, они живут в лесу, но почему-то в этом году они прилетали гнездиться к людям в поселке. Ужас был. Просто какой ужас был. Кошмар.
4: Я думаю, это как раз хорошая история. Значит, ну, если птицы прилетели, значит, быть добру. Давай, у нас осталось еще немножко времени, и я коротко расскажу о машине, о которой, мне кажется, стоит рассказать, потому что, ну, во-первых, потому что она производится в России. Это первая модель Джеку, он же Джиленд, который делается под Питером в Шушарах. Там такой, так много всего было сделано на заводе, чтобы запустить это производство, что, в общем, машина такая уже по праву является и, ну, насколько-то русской. Понятно, что с китайскими корнями. Кроме того, эта машина доступная. Ну, если сейчас автомобиль стоит, там, цена на него начинается с, допустим, 2 300 000, то это считается машина доступная. Так что к ней больше внимания. Это такой кроссовер, соответственно, ну, понятно, что он с турбомотором 1.5, понятно, что есть робот с 6 передачами. И, собственно, у этой машины, то есть, это, конечно, тоже странная ситуация нынешнего времени. Да? То ли он Джеку J6, то ли GLN J6, а разницы, собственно, никакой нет. Ну, вот, марка, которая просто поменяет эмблему и также будет выпускаться на том же заводе и продается в тех же комплектациях по тем же ценам. Ну, то есть, понятно, что речь идет об этих антисанкционных там, намерениях, целях, поэтому, ну, давайте на это не будем обращать внимание. Лучше обратим внимание на то, что на несколько плюсов и минусов этого автомобиля. Из плюсов, вот, например, то, что у J6 низкие пороги, которые целиком прикрыты дверями. Ну, это удобно. Вот сейчас грязное такое время начнется, а у вас штаны будут чистыми, потому что вы об порог их не вытираете. Есть в этом автомобиле вентиляция, которая сейчас уже как раз вместе с этим сезоном не будет актуально. Но вентиляция сидений, она такая холодит подушку. Я не знаю, мне, например, хочется остудить спину. Это не совсем логично.
3: Ну, да.
4: Но более существенная претензия, наверное, в том, что в салоне почти не осталось кнопок. И вот клавиши, например, которые на руле, они такой накрыты единой поверхностью. Это похоже на сенсорную панель, которой они не являются. Но пользоваться этим не очень удобно. А зато из плюсов, наверное, стоит говорить о дизайне. Ну, тут каждый волен сам решать, но он настолько не содержит в себе какого-то, знаешь, визуального мусора или шума. Да, он настолько сглажен, что это, в общем, ну, мне кажется, такой успех большой. Это если говорить о внешности. А если говорить о внутренности, ну, допустим, большой вопрос у меня к приборной панели. То есть нужно, чтобы тот, кто выбирает такую машину, взял на нее, сам посмотрел. Она электронная, но это не приговор. Даже, ну, они бывают яркие, контрастные, это все хорошо. Но мелковато, мне кажется.
3: Мелковато, такая... да.
4: хотелось бы чуть-чуть покрупнее. И, конечно, вот всегда есть сейчас особое внимание, когда выбираешь автомобиль, вот посмотреть, а как там сделан этот экран. Вернее, не сделан экран, а как ты по нему бродишь, по этому меню. И тут есть и плюсы, и минусы. Вот Джеку, например, можно просто свайпом снизу, да, снизу по экранчику погладили, и у вас появляется меню кондиционера и климатической системы. А это неплохо.
3: Слушай, вот. Для меня, знаешь, в чем была, ну, точнее, загадка последние два года, когда я стал все чаще на дорогах встречать электрические автомобили. У всех электрических автомобилей экраны больше, чем даже у гибридов. У всех. Почему, непонятно. Но зато сразу понятно. Это электрический автомобиль.
4: Ну, в любом случае, каждую машину стоит попробовать перед тем, как покупать. Да, J-Land, J6 не исключение. Я думаю, что многим понравится. В принципе, машина неплохая.
3: Вот. Спасибо. Федор, спасибо. Спасибо за хорошую, интересную информацию. Удачи. Удачи на дороге.
4: Всем доброго.

0: а в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. В Харьковской области сорвана попытка 4 боевых групп ВСУ прорвать кольцо окружения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там рассказали, что бойцы группировки «Север» развивают успех на Великобурлукском направлении после взятия под контроль Березняков и Долгенького. Группа 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии пытались прорваться с внутренней стороны в районе Должанки, но безуспешно, сказал собеседник агентства. Напомню, на днях Владимир Путин сообщал, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося котла 460 квадратных метров. Он включает 27 населенных пунктов. По словам президента, ликвидация этой группировки отодвинет линию боевого соприкосновения на этом направлении от приграничных регионов Белгородской области как минимум на 20 километров. Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными. Такую оценку дал госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что стороны высказали новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы. При этом глава Госдепа назвал украинский конфликт сложным. По его оценке, за последнее время стороны не проявляли большой склонности к компромиссам. Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые красные линии, нарушать которые они не хотят. Предстоит проделать еще очень много работы, заключил он. Напомню, 5 сентября Уиткоф и Кушнер побывали в Москве, где их принял президент Владимир Путин. На следующий день они встретились в Киеве с Зеленским. А накануне Путина президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главной темой стало украинское урегулирование. Сотрудники Российского дома науки и культуры в Берлине вместе с семьями вернулись на родину после требования властей ФРГ покинуть страну в 7-дневный срок. Первую группу встретил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка. О решении закрыть русский дом правительство Германии объявило 1 сентября после того, как власти страны бездоказательно обвинили Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сотрудники представительства и члены их семей, включая 4 детей, в течение недели покинули ФРГ. Как подчеркнул Чайка, решение властей Германии вызвало заметную общественную реакцию внутри самой страны. Состоялось несколько акций в поддержку сохранения сотрудничества с Россией. Многочисленные посты появляются и в соцсетях. Иран атаковал 2 американских судна, 8 танкеров и 10 судов-нарушителей в Персидском заливе для предотвращения пресечения Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на корпус стражи Исламской революции. Ранее сегодня в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что уничтожили 5 иранских танкеров. До этого Тегеран запустил ракеты по 2 американским авиабазам в Иордании в ответ на атаки со стороны Соединенных Штатов на иранские суда. Напомню, 5 сентября американский министр войны Пит Хексет пригрозил уничтожить все иранские танкеры, если Исламская Республика будет атаковать американский военный флот. Режим повышенной готовности ввели на территории Петропавловска-Камчатского из-за участившихся случаев выхода медведей в город, сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что все профильные силы и службы должны исключить угрозу жизни людей. В городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школ и обратно. Горожан призывают к бдительности. В последнее время каждый день появляется по несколько сообщений о выходе хищников в населенный пункт Камчатки. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Чаще всего диких зверей встречают в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Ельзовском округе. Власти Петропавловска-Камчатского заявляют, что ситуация под контролем. Рост простудных заболеваний начнется в середине сентября. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается, и это повышает риск распространения вирусов. Для защиты организма от болезней Попова рекомендует избегать общения с больными и держать руки и гаджеты в чистоте. Погоду в Москве сегодня определяет гребень антициклона. Воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в мегаполисе, по его словам, будет еще теплее.
1: течение дня синоптическая ситуация останется за гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 1,6 метра в секунду и максимальная температура воздуха составит плюс 19, плюс 22. Показания барометра будут меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью малооблачно, тоже без осадков, температура воздуха плюс 8-11, ну а завтра, в общем-то, погода выстрелит 25-градусным теплом.
0: Синоптик также отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой прохладной с конца мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас столица плюс 5 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%, в городе Штиль и без осадков. По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, термометры покажут плюс 21-23, в Ленинградской области 19-24 градуса, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра, что ниже нормы.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: кино.
1: Дорогие товарищи, конечно, вы поняли по этой заставке, которую элегантно смастерил наш дорогой Владислав Александрович, да? Вы, конечно, понимаете, что речь пойдет о кинематографе, но я уверен, что для меня это было тоже достаточно большим сюрпризом, как хотя я, конечно, понимал, что мой собеседник, человек очень глубокий и широких интересов, и большой жизненный опыт, и мудрость, но я не ожидал, что есть такой интерес у героя, которого вы прекрасно знаете по нашим встречам, посвященным в основном, конечно, истории, отчасти политики. Я представляю вам главного человека в нашем проекте «Культ кино» Германа Анатольевича Артамонова, профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, мы в хорошем смысле в шоке. Доброе утро. Здравствуйте. Да.
2: Доброе утро. Я сам немного в шоке.
1: Да. Герман Анатольевич, так получилось, что, конечно, вами наши, мои товарищи, очарованы. Вот в кулуарах наших проектов, в том числе подкастов, которые выходят на платформе «Смотрим», у нас происходит общение чисто человеческое. Вот мы выяснили, мы по своим закрытым каналам, что Герман Анатольевич Артамонов большой поклонник кинематографа. Правда, трудно найти человека, который бы не увлекался кинематографом в современном мире. Но вот с этой точки зрения, так вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вот ваше увлечение превратилось вот в сегодняшнее наше начинание.
2: Да, спасибо, Сергей, за такое представление. Действительно, несколько неожиданно, что, в общем-то, профессиональный историк и человек далекий от сферы искусства, от сферы кино, тем не менее берет на себя смелость вот на огромную аудиторию рассуждать на темы, которые, в общем-то, никак не связаны с его профессиональной деятельностью. Но, тем не менее, я вот хотел бы несколько таких предварительных замечаний, именно объяснительных, сделать, почему, собственно говоря, мы за этот проект взялись. Дело в том, что вообще советское кино, именно советское кино, я думаю, что основным объектом будет именно наше, отечественная кинопродукция, хотя не только. Это, конечно, на мой взгляд, это шедевральный этап развития нашей культуры, который и внес определенный вклад в сокровищницу мировой, именно художественной культуры, с одной стороны, а с другой он отразил и очень емко, объемно основные этапы и противоречия развития эволюции советского общества. И выразил это иногда через метафору, аллегорию, может быть, даже точнее и понятнее, чем это сделала фундаментальная наука. И в этом смысле по истории советского кино, в советских фильмах, можно проследить, как развивалось, с какими внутренними сложностями и противоречиями сталкивалось наше общество. Помните, в свое время Юрий Владимирович Андропов заявил, мы не знаем общество, в котором мы живем. А вот в кино, на самом деле, все вот эти вопросы, все проблемы, они были поставлены. И поставлены гениально. Оно заставляло думать, оно раскрывало смыслы, которые нам, может быть, на поверхности не лежали. И, может быть, именно в советском кино можно найти ответы на главные вообще вопросы и вызовы эпохи. Ну, в том числе, например, потому о том, почему в 91-м году это, казалось бы, такая всесильная держава с такой легкостью буквально рухнула. Но не только, я подчеркиваю, там все сложности, вопросы и противоречия нашей жизни можно там найти. Более что во многом они еще ценны, что это сделано на высочайшем именно художественном уровне. То есть там есть своя художественно-эстетическая составляющая. Но, тем не менее...
1: Герман Анатольевич, так получилось. Вы упомянули Андропова, который также еще говорил параллельно, что страна не готова, чтобы человек в джинсах появился на Красной площади. Да, такое, да. Но вот какая история. Ведь вот те фильмы, которые составляют золотой фонд нашего кинематографа, они были созданы при Леониде Ильиче в этой большой эпохе, да? Это золотой век нашего кино. И Брежнев очень любил смотреть кино. Ну, судя по воспоминаниям, он даже иногда запирался в Кремлевском дворце, ему показывали персонально, он любил это смотреть. Любил ли смотреть смотреть Андропов фильм. Может, у него времени не было, поэтому и ответов на вопрос тоже не нашлось.
2: Ну, кстати, да? хороший ход. Да, вполне такое возможно. Но я дополню лишь тем, что вообще советские руководители понимали значение кино с точки зрения его влияния на общественное сознание. Поэтому, в принципе, его смотрели, и кино любил очень Сталин. И, кстати, вот знаменитейший фильм «Чапаев», он ведь тоже очень интересен, потому что, на мой взгляд, он вообще-то во многом содержит в себе вещи-то антисоветские, которые вообще сложно было бы представить, чтобы в эту эпоху тотального контроля, эпоху НКВД, там чисток, московских процессов и так далее, выходило подобное рода кино, в общем-то, с альтернативными взглядами. И при этом мы знаем, что Сталин, вот это по сути своей антисоветское кино, а мы еще о нем отдельно, наверное, обязательно поговорим, очень любил, там 36 раз он его пересматривал. То есть и очень так оказывается неортодоксально, прямолинейно и очевидно. Но мне еще, знаете, что обидно, дело в том, что вот если для нашего, ну, для поколения, которые застали сознательно советский период и советские фильмы, то они вошли в нашу культуру, обиход, мы используем оттуда цитаты, которые достаточно ее сказать, и мы все понимаем, о чем идет речь и так далее. Но вот я обращаю внимание, в том числе общаясь со студенчеством, что, к сожалению, этот пласт культуры, да он, конечно, не только кино, но и литература, к сожалению, тоже в значительной степени, но хотя все-таки есть школьный курс литературы, как-никак, а вот школьного курса кино нет. И они выросли уже вне вот этого культурного пласта. И в этом смысле у нас теряется некая такая преемственная связь культурное поколений. Вот прервалась связь времен. Прерывается, вернее. И тем более, что обидно, что это кино, оно ведь ценно не своей там идеологией, пропагандой, как можно было бы подумать, а именно очень таким тонким художественным языком, ну, приобщение к которому просто развивает любую личность. И обладая таким богатством и таким достоянием, обидно, когда новые поколения молодых россиян вырастают вне этого контекста. Поэтому эта тема очень важна, об этом надо говорить. Но вот еще одно замечание такого методологического характера. Дело в том, что действительно странно кажется, когда человек, пытающийся заниматься наукой, лезет не в свою профессиональную сферу. Но на самом деле я хотел бы сказать, что да, действительно, наука, у нее свои методы познания рациональные, она оперирует формальной логикой, абстрактным мышлением, и она обращена к сознательным сферам человека. Искусство вроде бы в этом смысле противоположное. Искусство – это чувственный опыт, это чувственное освоение мира, в котором мы живем, и самих себя. Это эмоции, это метафоры, это
1: интуиция. Хотя, Герман Анатольевич, если послушать именитых иноагентов, которые десятилетиями излагали в наших эфирах в стране смыслы кинематографа, они жили явно не чувствами, а глубокими знаниями, чуть ли не профессорского уровня. Да.
2: Да.
1: Герман Анатольевич.
2: Да. Конечно. Но правда, там я сказал, что вот вы опять в самую точку попали. На самом деле там и то, и другое. То есть есть гармония между иррациональным и иррациональным. Потому что в конечном итоге и у науки, и у искусства одна общая цель. Это познание мира. А цель познания – это истина. То есть цель науки и искусства на самом деле… Потому что это разные формы освоения мира, одна и та же, истина. И в этом смысле они гармонично друг друга дополняют. Означает это одно, что ни один ученый не добьется выдающихся результатов, а тем более в гуманитарной сфере, если он не будет чуток к художественному миру. И наоборот, для художника очень важно все-таки опираться на достижения фундаментальной науки и им не противоречить.
1: Да. Герман Анатольевич, а вот такое, может быть, возражение вашим словам. Вы говорите, что искусство – метод познания, но ведь кинематограф еще и способ преломления реальности. То есть, когда… давайте даже не советский прием, потому что многие скажут, вы знаете, мы же видим в советских фильмах некую реальность, но это же так люди не жили. Это как бы фантазия на тему, что-то там может быть похоже, антураж, да, но все равно это конструкт. А вот, например, американская история, да, ведь совсем документальный факт, что они, по-моему, в конце 60-х или в начале 70-х приняли решение, что они будут в кинематографе создавать позитивный образ полицейских. То есть таких полицейских не было, да, но они, соответственно, вот их продвигали нарочно, насильно, через «не хочу», и в итоге, соответственно, преломили в американском обществе, ну, по крайней мере, как это нам рассказывают, отношение к тамошней американской полиции, да, или внушили, например, людям, что надо ходить к соседям в гости, что надо чужим людям на улице улыбаться, чего на самом деле там не было и в чем потом нас обвиняли, какие-то русские все неулыбчивые, не улыбаются, вот мы все друг другу улыбаясь, но это было насаждено в том числе при помощи кино. Вот кино удивительно. Вы говорите, метод познания, но одновременно еще и метод формирования реальности, да? Вот,
2: конечно. Да. Конечно, все по Марксу. Задача не только познать, но и изменить, то есть воздействовать. И, конечно, и наука, и искусство, они в своих лучших образцах воздействуют и нас меняют, а иначе зачем они нужны? И вот я еще хотел бы в этом контексте закончить вот эту мысль начатую, что они друг друга дополняют. Но мы, когда рассматриваем произведение искусства, в том числе кино, на историческую тему, то обычно часто подобного рода произведения критикуются с точки зрения достоверности отображения действительности. И, как правило, находятся и в профессиональном цеху, да и любой не специалист, но эрудированный, прочитавший несколько книжек, легко заметит неточности, отходы от действительности, не так ходили, не та форма была у Штирлица или там у сотрудников СД там, и так далее, и так далее, и так далее. И все это обычно бывает верно и прочее, прочее. Но вопрос стоит в другом. То есть художник, имеет ли он право на искажение действительности? Безусловно, имеет. Он имеет право как художник, потому что он так видит, так чувствует и так далее. Но если мы соглашаемся с тем, что все-таки цель в конечном итоге – это истина, то тогда возникнет вопрос, а во имя чего, во имя какой цели художник отходит от вот такого фактологического буквального отображения реальности? И вот тут возможны варианты. В одном случае это может быть сознательное, ну или субъективное, там, силу ряда там, обстоятельств, личного какого-то опыта, идеологических пристрастий, искажение и введение в заблуждение.

0: ситуации нужна наука, которая способна все-таки, в том числе и в этих сложных метафизических материях, находить, ну, и расшифровывать эти смыслы. И вот, собственно говоря, вот это... Так, таким образом поставленная как бы задача, да, искажение, в чем искажение, но во имя чего, и станет такой как бы противодействием, ну, вернее, тем углом зрения, который я предлагаю вот рассматривать в дальнейшем историю советского кинематографа, в первую очередь историю и конкретные произведения.
1: Герман Анатольевич, я вот принимаю правила игры. Конечно, хотелось бы нам создать какой-нибудь, знаете ли, вот комитетец, может быть, и с вашим участием, да, компетентным, чтобы вот наших новых кинодеятелей, которые только сейчас вот клепают свои работы, проверять. Вот он так видит, и это взгляд от, так сказать, искусства, или он нам всем тут гадит, искажая реальность? Вот очень важный вопрос такой, да? Ну, это так, в проброс. Герман Анатольевич, мы нашу следующую встречу с анализа каких работ начнем, чтобы погрузиться в эту сферу, да, и как бы разработать вот такой вот инструмент взгляда на тему уже практически?
0: Вот я думал над тем, какие фильмы предложить, которые бы сразу вот вложились бы и позволили бы раскрыть вот особенности того тех подходов, о которых мы только что сказали. И я предлагаю три фильма таких взять. Они зарубежные, но они как раз очень характерные, вот очень удачно ложатся под все то, что мы сказали, под этот разбор, под этот принцип разбора. Это нашумевший в свое время сериал «Великолепный век», турецкий. Это фильм, который я считаю одним из шедевров мирового кино. И я вот, если вы меня спросили, вот выберите из всего этого бесконечного количества самые лучшие. Вот у меня на первое место два фильма. Это «Отечественный Чапаев» и «Храброе сердце» Мела Гибсона. Но Мел Гибсон, «Храброе сердце», о Чапаеве будем отдельно, тоже большой разговор вести. А вот «Храброе сердце» здесь как раз как историческое зарубежное кино, мы эту серию, я думаю, оно ложится. И, наконец, третий фильм также зарубежный, он тоже затрагивает одну из острейших проблем 20-го столетия, это тема Холокоста, это фильм Спилберга «Список Шиндлера». Вот эти три фильма для начала, как произведение искусства и как художественное отражение объективной реальности. С точки зрения того, приближает ли оно нас к пониманию сути тех вопросов, которые этот фильм поднимает, или наоборот, удаляет нас от него. Вот если такой вариант устроит, то, наверное, в следующий раз уже мы начнем с «Великолепного века».
1: Герман Анатольевич, вы нам даете задание, ну, нам, значит, ценителям, посмотреть хотя бы такое домашнее задание, посмотреть хотя бы пару серий, там же серий сколько, 220, не помню, или...
0: Там бесконечное, посмотреть его от начала до конца невозможно, более того, там, когда посмотрел последнюю серию, уже забыл, что в первых, и можно начинать все заново, этот сериал бесконечный, но пару серий хотя бы, да, потому что он, при этом он и состоит исторической, подчеркиваю, точки зрения, с художественной, очень интересен. Он, безусловно, это явление, вот, неожиданное турецкое вклад, я считаю, в мировую художественную культуру
1: кинематографии. Герман Анатольевич, а когда люди сядут у экрана, разложат орешки, нехитрую снедь, у кого-то будет барабуля. С каким чувством, зная, что строгий Герман Анатольевич потом спросит, с вниманием к чему вы рекомендуете начать просмотр?
0: Ну, вообще получить удовольствие, а в целом там есть некоторые аспекты, они через нюансы проявляются, которые позволяют, вот мне как историку, позволили до конца для себя сформулировать, в чем специфика османской цивилизации, как отдельной самостоятельной цивилизации. Это буквально пару эпизодов.
1: То есть вы погрузились именно в менталитет, да, и это помогло вам в вашей научной работе, да, то есть взглянуть, грубо говоря, на историю... Их взглядом, да, получается? Их взглядом.
0: Ну, в общем, да, потому что это сами турки о себе снимают, как они это видят.
1: Да. Вот, хорошо, вот... Герман Анатольевич, тогда мы, соответственно, ставим многоточие, даем домашнее задание нашей аудитории и до следующего.

0: Встреча Герман Анатольевич Артамонов в нашем проекте «Культ кино».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет самоходной гаубицы МСТС группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили пункты управления дронами противника в районе населенного пункта Червоный Яр Запорожской области. Неприятель оборудовал позиции в зданиях и близлежащих лесополосах, откуда управлял разведывательными и ударными БПЛА, в том числе тяжелыми гексокоптерами. Координаты выявленных целей передали артиллеристам группировки. В итоге расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы МСТС выполнил наведение и нанес удары по пунктам управления украинскими беспилотниками. В НАТО назвали сумму военной помощи Украине. За последний год Киев получил от Альянса 10 миллиардов долларов. Об этом заявил генсек организации Марк Рютте. По его словам, на эти средства Альянс закупил для Украины американское вооружение. Напомню, Россия воспринимает поставки оружия в Украине как серьезную помеху для урегулирования конфликта, а также повод для прямого вовлечения стран НАТО в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров не раз отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, становится законной целью для России. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики. В поздравительной телеграмме президент России заявил о дальнейшем упрочении всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам Путина, это в полной мере отвечает интересам народов двух стран, идет в русле обеспечения региональной безопасности и построения нового, более справедливого многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул, что за прошедшие годы КНДР добилась впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, значительно упрочила свои позиции на мировой арене. Он пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. Германия устала от ужасных иммиграционных правил и норм. Они нанесли стране серьезный ущерб, заявил Дональд Трамп, комментируя победу партии «Альтернатива для Германии» на недавних земельных выборах. Президент США уверен, что ФРГ больше не будет терпеть эти правила. Он призвал сделать Германию вновь великой, отсылая к лозунгу собственной избирательной кампании 2016 года. Напомню, 6 сентября на выборах в земельный парламент Саксония-Анхальт партия АДГ набрала 44,5% голосов. В ХДС канцлера Фридриха Мерца заняла второе место, собрав чуть больше 17%. Добавлю, в прошлом году сам Мерц заявлял, что не собирается ужесточать европейские законы о предоставлении убежища и иммиграции. Пожар в складском здании в подмосковном Щелково локализован на площади 1800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в подмосковном главке МЧС. Там отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка в здании. Установлено, что его используют для хранения пластиковой продукции. Горят внутреннее пространство ангара и его фасад. К ликвидации возгорания привлечены 59 спасателей и 29 единиц техники. Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. 4 числа страна отпразднует День народного единства. Об этом напомнила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского права президентской академии Мария Катуарова. Праздничная дата выпадает на среду, поэтому в начале месяца будет 4 рабочих дня.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» взял верх над шанхайскими драконами со счетом 3-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги благодаря голам Егора Сурина, Александра Радулова и Георгия Иванова. В других встречах вторника Магнитогорский «Металлург» в овертайме сломил сопротивление хабаровского «Амура» 2-1, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее «Сочи» 5-1. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элизой Мертенс была в четвертьфинале сильнее Сэ Шуэй из китайского Тайбэя, Елена Остапенко из Латвии со счетом 7-5-6-3. И за выход в финал поборется с Катериной Синяковой из Чехии, американкой Тейлор Таунсенд. Попадание в число номинантов на приз лучшему вратарю сезона является результатом усердной работы для российского вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова. Об этом заявил сам футболист. 27-летний россиянин вошел в список 10 претендентов на приз имени Льва Яшина. Московский футбольный ЦСКА готов увеличить в 3 раза зарплату крайнего нападающего Атлетико Минейро Томаса Куэлья. В случае его перехода 26-летний вингер готов к переезду в Россию. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что руководство бразильского клуба хочет продать Куэлью. Армейцы предлагают за его трансфер 15 миллионов евро. Тем временем воспитанник петербургского футбола Александр Дегтев возвращается домой. «Зенит» официально объявил о трансфере 21-летнего голкипера из Сочи. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Петербургский «Зенит» укрепил вратарскую линию, вернув в команду своего воспитанника Александра Дегтева. 8 сентября «Сине-бело-голубые» официально объявили о трансфере 21-летнего голкипера из футбольного Сочи. Молодой вратарь подписал с петербуржцами долгосрочный контракт на 5 лет. Попрощавшись с партнерами по Сочи прямо в раздевалке после кубкового матча, Александр не скрывал своих эмоций. Цитирую. «Рад вернуться в родной город, поэтому эмоции только положительные. В Сочи я пришел юным парнем, там я вырос как человек. Как футболист, за эти 3 года было сыграно много матчей. Могу сказать, что сейчас я возвращаюсь в «Зенит» совсем другим человеком и другим вратарем». Конец цитаты. В текущем сезоне молодой голкипер являлся основным вратарем. Александр провел 9 матчей в первой лиге, в которых пропустил 11 мячей. Примечательно, что сразу после оформления сделки в футбольных кулуарах были слухи о дальнейших планах тренерского штаба на игрока, и «Зенит» вполне может отдать Дегтева в аренду в Оренбург.
2: Костромской «Спартак» и ивановский «Текстильщик» пробились в 5-й раунд пути регионов Кубка России по футболу. Спартаковцы взяли верх над Рязанью со счетом 2-0, а клуб из Иваново был сильнее тульского «Арсенала» 1-0. Дубль Эрлинга Холланда помог английскому «Манчестер Сити» обыграть португальский «Порту» со счетом 2-0. В первом туре общего этапа футбольной Лиги чемпионов из других поединков дня можно выделить победу дортмундской «Боруссии» над испанским «Вильяреалом» 3-2 и поражение бельгийского «Брюгге» от английской «Астон Виллы» 2-3. Международный союз конькобежцев добавил российского фигуриста Петра Гуменника в список запасных на предстоящие этапы Гран-при. Об этом сообщает пресс-служба организации. Он является 2-м запасным после другого россиянина Владислава Дикиджи. И в завершение выпуска снова о хоккее. Российский вратарь Илья Самсонов стал игроком клуба национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт с 29-летним российским голкипером рассчитан на 1 год. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. Малые народы большой страны.
5: Дорогие товарищи, вы, конечно, уже знаете, что этот год объявлен годом единства народов России. Я очень рад этому. И, знаете, давно, не то чтобы пропагандирую, но высказываю мнение о том, что нашим людям в целом, да, хорошо бы и нашему Минобрнауке или образованию, или просвещению, я запутался в этих названиях, хорошо бы вместо уроков английского языка, который, кстати, видел статистику, в этом году вроде как снижается количество этих уроков, вводить хотя бы полугодовые курсы разных народов, языков разных народов нашей страны, и путешествовать, ездить друг к другу в гости, хотя бы на бытовом уровне иметь возможность людям сказать спасибо, о чем-то поговорить, может быть, несложном в языковом смысле. Это, мне кажется, хорошо и для развития и интеллекта детей, потому что разные языки по-разному устроены. Для дружбы народов это очень важно. И, по большому счету, одни только плюсы. Ну, а мы делаем свой вклад в это дело. И с нами сегодня Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, ученый-секретарь Приморского регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Юрий Викторович, добрый день, здравствуйте, очень рад нашей встрече.
6: Да, у нас уже вечер, добрый вечер, очень
5: добрый
6: рад
5: вечер. Да-да-да. Да, и мы сегодня поговорим о коренных народах Дальнего Востока, где они живут, как их зовут, да, и чем они примечательны. Юрий Викторович, ну что, начнем, может быть, с Сахалина? Нет? Как вам такая идея?
6: Сахалина? Ну, странно, почему с острова, но вот, тут вообще идея такая, вот хотелось бы немножко... Давайте. Обратиться к слушателям, чтобы они представили себе карту нашу, да, и посмотрели, какая у нас огромная страна. Вот Дальний Восток – это, ну, не половина, но более 40% территории нашей страны. Дальневосточный федеральный округ – это огромное пространство. Но есть одна такая маленькая проблема. Карта с проекцией Меркатора, которую мы видим, она очень сильно искажает полюса. Поэтому вот представьте, что вы тесто раскатали его и на какую-нибудь полусферическую такую штуку шлепнули. Вот поставьте там точки и посмотрите, насколько близко будет расстояние, допустим, между северными точками и южными. И получается, что у нас вот эти вот пространства огромные, и это, в этом, наверное, была миссия нашего государства, они как бы скованы и разделены вот на такие ячеечки, которые ячеечки – это у нас реки. Реки у нас все протекают на севере Евразии, многие, вернее, протекают в долготном направлении. И вот у нас получаются такие ниши. И вот в каждой нише будет своя специфика. Да? Вот смотрите, центральная часть России, вот Уральский хребет. Потом у нас пошли сибирские великие реки, да, они у нас тоже это пространство на такие ячеечки делят. И потом такая, знаете, как длинный шифт, это такой Амур, он как бы подытоживает вот эту границу. И получается, что несколько таких вот экосистем. В них выживать было всегда тяжело. И история древнеусского государства, извините, что издалека, это важно, она у нас идет двумя такими потоками. Первая попытка – это попытка долготная обуздать реку, по сути, вот этот знаменитый путь из варяг в греки. И потом переориентация кода всего нашего после Ивана Грозного. Мы начинаем фактически двигаться в широком направлении. И мы начинаем становиться именно континентальной страной, которая сшивает это пространство. В каждой такой ячеечке русские люди приходили когда туда, по мере продвижения навстречу Солнцу, они встречали уникальные культуры, которые там жили долго, очень выжили в этом смысле. Ну, то есть, получается, с точки зрения эволюционной, были успешны. И происходил обмен. И получается, что у нас основная волна пошла наша на север, и поэтому это отдельная группа народов, мы раньше о них все это не узнали. Вторая пошла потом уже на юг. Соответственно, несколько этапов было, когда мы вышли в бассейн Амура. Вот это маленькая преамбула. Амбула же основная будет вот в чем. Появляясь на этих просторах, люди всегда встречали местных людей. Вот если мы само название коренных народов просто посмотрим, они все будут переводиться одним очень интересным русским словом. Я скажу его вот это диалектичное слово, диалектное точнее. Тутейшие. Вот все они тутейшие. То есть местные. Но местные люди, лесные люди, это я просто перевожу какие-то такие самые известные, да? Прибрежные люди, настоящие люди, подлинные люди. Вот все этнонимы. Поэтому знать вот именно эту культуру, интересоваться ей, мне кажется, это интересно, ну, не только просто потому, что это интересно, Но это еще и очень большая мудрость. И вот эти вот кладовочки вот этой мудрости, собственно говоря, они, я бы хотел, наверное, кратко просто про них пробежаться, поговорить об этих культурах, в чем, так сказать, их специфика основная. Вот. Ну и для того, чтобы было понятно, кто такой малочисленный у нас, коренной малочисленный народ, по закону просто. Это группа людей, не более 50 тысяч человек, которые традиционно и исконно проживают на данной территории и сохраняют свою традиционную культуру, в том числе язык. Далее, это не какой-то этнографический заповедник, в плохом смысле этого слова. Всегда идет обмен. Обмен культурной информацией. Давайте просто вспомним самых известных наших русских офицеров, моряков, путешественников, кто помогал, в конце концов, им там ориентироваться на местности. Невельской, если мы берем Геннадий Иванович, то это Нивх Подвень. Владимир Николаевич Арсеньев, ну, куда мы без Дерсу Узова и так далее. То есть, по сути, это люди, которые занимались сотворчеством, и я здесь это слово специально буду использовать, сотворчеством нашего государства, нашей большой страны. Поэтому, да, и, соответственно, мы не то чтобы как бы обязаны, но я считаю, что государство, хотя, кстати, вот сейчас подумал, наверное, действительно это обязанность, потому что государство обязано просто ответить добротой определенной и вниманием к этому вопросу, к проблеме этих людей. Это вводное, вы меня останавливаете, потому что...
5: Юрий Викторович, я с огромным удовольствием вместе со всеми вас слушаю. Да, замечательная речь и очень-очень действительно интересно. Вот вводную приняли. Давайте тогда по этим вот секциям, да, по этим кладовым, да, пробежимся, насколько нам позволит.
6: Давайте посмотрим. Ну, я даже не знаю, с севера на юг пойдем или с юга на север?
5: Давайте идти вперед.
6: А это вот опять же, смотря как мы смотрим. Значит, смотрите, зона тундры и тайги у нас огромная, большая идет, да? Это, если берем Дальний Восток, то это такие народы, как чукчи, коряки, эвены, эвенки. Суть вообще этих культур, значит, и главный ресурс этих культур – это северная линия. Знаменитый символ, по сути, этих культур. С ним будет все связано. Характеристика транспорта, структура жилья, ну, чумы знаменитые, одежда, особенности, еда. Это, как правило, изначально традиционно был кочевой образ жизни. Это таежные оленеводы, например, такие как эвенки. Вот. Они используют оленя в основном под седло и вьюг для охоты, например. А тундровое хозяйство оленное – это чукчи. Вот, значит, они разводили оленей в том числе и как продукт мясной, да. Побережье, даже вот наше северное, арктическое, мы смотрим, оно обширное, это морской зверобойный промысел. Вот мы сейчас идем мысленно, следим, скользим по этой карте, видим Арктику, Берингово море. Там такие народы проживают, как эскимосы, береговые чукчи, алеуты и другие народы. Значит, суть охоты на китов, моржей, тюленей. Кстати, исторически вот эти вот охотники на морзверя, они жили намного южнее. И вот вы про Сахалин-то вспомнили. На самом деле, когда-то это была часть большого ареала, который археологи часто зовут охотской археологической культурой. Вот там действительно шла специализация по поводу вот как раз добычи этих ресурсов. И тогда, соответственно, будет и материальный комплекс определенный этих народов. Гарпуны, байдары, причем байдары, обшитые шкурами. Далее, в этих же культурах это особая работа с костью. Вообще материала мало, и поэтому эти культуры, они вот очень хорошо используют те материалы, которые есть, по максимуму. Это такой настоящий, как это, наш русский фэншуй. Костяной инвентарь, например, мелкая пластика, резьба по кости. Просто вот тоже, если кому не лень, будет обязательно посмотрите или представьте себе, кто видит. Значит, ну это, соответственно, и база для питания, и тепла. Знаменитые жирники, это вообще уникальное ноу-хау северных культур. И древней бенгаморской культуры, и более позднего времени. Значит, ну теперь вот мы немножко смещаемся на юг. Здесь у нас что будет? Здесь у нас богатая речная система. Амур-батюшка, да? Здесь проживают народы так называемой Амуро-Сахалинской культурной области. Это манайцы, нульчи, нивхи, убегейцы, орочи. Но есть один очень интересный народ, который образовался очень поздно, в том числе, ну, просто потому что процессы этнические никогда не прекращаются. Это небольшой малочисленный народ тазы, которые проживают в Приморском крае, в Ольгинском районе.
5: Да-да-да, Юрий Викторович, вот невероятно интересно, сейчас короткую рекламу послушаем и вернемся. Юрий Викторович Латушко.

0: Выборы 2026.
1: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует волокжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Новый приемный покой для областной клинической больницы построят в Вологде. Работы начнутся в следующем году. Финансирование обеспечат федеральные и областные бюджеты. Здание возведут с использованием блочно-модульной конструкции. Для быстрой доставки пациентов планируется организовать отдельный заезд и выезд. Сейчас администрация города выбирает земельный участок для объекта. Потребление алкоголя снижается в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба правительства, в августе показатель снизился до 8,15 литра на человека. В национальном рейтинге трезвости регион по темпам отказа от спиртного вошел в число лидеров – 26-я позиция. Губернатор Георгий Филимонов связывает динамику с ограничениями розничной торговли. По его словам, в регионе полностью ликвидированы алкомаркеты – 125 так называемых наливаек и 316 точек продажи вейпов. Литературный семинар молодых авторов имени Василия Белова пройдет в Вологде 26 и 27 октября. Начинающие писатели со всей страны будут работать в мастерских прозы, поэзии и публицистики. В центре изучения на этот раз очерк «Судьба двухэтажной Вологды». Финалистов ждет командный мастер-класс под названием «Судьба деревянной Вологды». Его проведет писатель-краевед Александр Сазонов в форме интеллектуальной игры. К участию приглашаются авторы от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 13 сентября. Тонн продукции аквакультуры произвели в области с начала года. По данным регионального Минсельхоза, большая часть – это товарная рыба, в основном форель и лосось. Также производители выпустили более 7 тонн черной икры. Выпуск мальков составил 28 тонн. В отрасли работают 11 предприятий на 14 рыбоводных участках. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «IT-диктант». Она пройдет с 11 по 13 сентября. Тестирование поможет оценить уровень цифровой грамотности. Участники ответят на вопросы о безопасности в сети, финансах и работе с информацией. Доступны три уровня сложности. Принять участие можно на платформе «IT-диктант.РФ». Участие в акции бесплатное для всех желающих. В Вологодской области подведены итоги навигационного сезона. С мая по сентябрь у причалов региона суда совершили 393 остановки. Область посетили 64 тысячи экскурсантов, это больше, чем в прошлом году. Самыми популярными точками стали село Горицы и город Вытегра. В Вологодской области проходит осенний сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle». Принять участие можно индивидуально, семьей или коллективом. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте boombattle.рф, сдать бумагу в ближайший пункт приема и загрузить акт о сдаче в личный кабинет. В рамках акции объявлен конкурс креативных постов. Необходимо создать из вторсырья мотивационный плакат, опубликовать его в соцсетях с хэштегами «Boom Battle и экосистема» до 30 ноября. Победители ждут ценные призы от организаторов.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Маяк.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
0: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
4: В Москве 8 часов.
0: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Харьковской области сорвана попытка четырех боевых групп ВСУ прорвать кольцо окружения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там рассказали, что бойцы группировки «Север» развивают успех на Великобурлукском направлении после взятия под контроль Березняков и Долгенького. Группа 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии пытались прорваться с внутренней стороны в районе Должанки, но безуспешно, сказал собеседник агентства. Напомню, на днях Владимир Путин сообщал, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося котла 460 квадратных километров. Он включает 27 населенных пунктов. По словам президента, ликвидация этой группировки отодвинет линию боевого соприкосновения на этом направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Несколько взрывов прогремело в городе Николаеве на юге Украины, сообщают украинские СМИ. Ранее взрыв произошел в Киеве. Серии взрывов также были зафиксированы в Харькове на востоке страны. Сразу в нескольких областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, она объявлена в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными. Такую оценку дал госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что стороны высказали новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы. При этом глава Госдепа назвал украинский конфликт сложный. По его словам, за последнее время стороны не проявляли большой склонности к компромиссам. Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые красные линии, нарушать которые они не хотят. Предстоит проделать еще много работы, резюмировал он. Напомню, 5 сентября Уиткоф и Кушнер побывали в Москве, где их принял президент Владимир Путин. На следующий день переговорщики встретились в Киеве с Зеленским. А накануне Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главной темой стало украинское урегулирование. Часть команды научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» вместе с 69 пассажирами вернулась на родину. Неделю назад судно арестовали власти Норвегии по иску украинского нафтогаза. Сейчас оно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене у безопасного причала. Как рассказал вестям гендиректор «Триеста Арктик Уголь» Эльдар Неверов, экипаж поддерживает судно на плаву. Он считает, что оно благополучно будет освобождено, а экипаж приведет его обратно в Россию. Напомню, ранее в российском МИДе подчеркивали, что в Москве сделают все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту. Иран атаковал 2 американских судна, 8 танкеров и 10 судов-нарушителей в Персидском заливе для предотвращения пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на корпус стражи Исламской революции. Ранее сегодня в Центральном командовании вооруженных сил США заявляли, что уничтожили 5 иранских танкеров. До этого Тегеран запустил ракеты по 2 американским авиабазам в Иордании в ответ на американские атаки на иранские суда. Напомню, 5 сентября министр войны США Пит Хексет пригрозил уничтожить все иранские танкеры, если Тегеран будет атаковать американский военный флот. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковном городском округе Щелково, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство информировали о локализации пожара на площади 1800 квадратных метров, и информация о пострадавших не поступала. Как отметили в МЧС, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка в здании. Установлено, что его используют для хранения пластиковой продукции. Горели внутреннее пространство и фасад ангара. К ликвидации возгорания привлекли 59 спасателей и 22 единицы техники. Рост простудных заболеваний начнется в середине сентября. Такой прогноз дала РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование дошкольных и школьных коллективов. Количество контактов увеличивается, что повышает риск распространения вирусов. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. В Москве сегодня начинается короткое бабье лето. Погоду в городе определяет гребень антициклона. Воздух в столице прогреется до 22 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в мегаполисе, по его словам, будет еще теплее.
1: В течение дня синоптическая ситуация останется за гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 1,6 метра в секунду и максимальная температура воздуха составит плюс 19, плюс 22. Показания барометра будут меняться мало и составят 747 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью малооблачно, тоже без осадков, температура воздуха плюс 8-11, ну а завтра, в общем-то, погода выстрелит 25-градусным теплом.
4: Синоптик также отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой прохладной с конца мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
4: Сейчас столица плюс 6 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 100%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и плюс 21-23 градуса.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Соль — это белый яд.
2: А, так сахар же белый яд.
1: Сахар — это сладкий яд.
2: Ай, Захарна, Маш, с хлебушком, а?
1: Хлебушек? Это вообще трава.
0: Еда как лекарство.
3: Вот, дорогие друзья, новая встреча с Сергеем Сергеевичем Вяловым, гастроэнтерологом, гепатологом, кандидатом медицинских наук, автором более 160 научных работ, бестселлера «Гастрокнига» и уникальной книги «Схемы лечения». Сергей Сергеевич, здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте, да. Здравствуйте.
3: Да, да, да. Сергей Сергеевич, ну вот вы сегодняшнюю нашу тему обозначили как сентябрьский стресс, и действительно есть традиционный исследования, они приходят к нам по каналам межправительственной связи о том, что вот, говорят, 44% наших граждан тяжко воспринимают осень. 56% нет, не кручинится особенно. А вот эти 44%, они прям их гнетет. Отпускники, возвращающиеся, тоже была какая-то цифра в районе там 37%, испытывают какие-то неудобства, очень не хочется им на работу, что-то еще такое, они какие-то претензии предъявляют. Вот с медицинской, с гормональной точки зрения, Сергей Сергеевич, что за народ такой, который осень воспринимает в штыки? Вот что с ними не так?
4: Да все с ними так, слушайте. На самом деле осень, ну, это не просто грустная какая-то пора, а целый сложный комплекс биологических и психологических механизмов. Ну, и они касаются не только нас, или в широком смысле людей, или в узком смысле там жителей города или жителей деревни, они касаются всего. Давайте вспомним. Осенью листочки начинают желтеть, осенью зайчик начинает линять, и цвет его меняется. Ну и световой день тоже сокращается. И сетчатка нашего глаза, она начинает видеть меньше солнечного света. И это, конечно, влияет на работу мозга, а конкретно на его часть гипоталамус, который управляет нашими биологическими часами, выработкой разных гормонов, регулирует сон, аппетит, и поэтому, конечно, немножко меняется и наше настроение. И было бы неплохо вот это вот снижение выработки и серотонина, и изменение выработки мелатонина, гормонов счастья и сна, немножко подправить, чтобы было настроение получше. Ну и, к сожалению, вот это вот уменьшение уровня серотонина, дофамина и других гормонов, оно как раз и создает нам какую-то скуку, апатию, иногда даже прокрастинацию. Ну и в конце концов, синдром отложенной жизни возникает, знаете, кажется, вот лето закончится, и я что-то начну, а оно не срабатывает, и кажется, что жизнь на паузе стоит. Поэтому здесь и психологический, конечно, компонент есть. Ну и биологически тоже от него не отстает. И в конце концов, мне кажется, самая большая история – это вот какой-то летний период беззаботности, когда лето у нас ассоциируется с отпуском, свободой, легкостью, он заканчивается. И вот это возвращение и к рутине, и к работе, и к обязанностям вызывает какую-то грусть, ностальгию. Надо что-то менять. Надо что-то менять. Надо менять гардероб, надо менять ритм жизни, надо менять немножко и питание. И тогда это настроение само поменяется. Ну, конечно, световой день мы не сможем удлинить.
3: Сергей Сергеевич, с вашей точки зрения, действительно, вот как должна происходить осенняя человеческая зажировка? Да.
4: Это вы прямо грамотно подметили. Зажировка – это хорошая история. Главное все-таки не пережрать в этой ситуации, простите меня за вульгарность, потому что если обожраться, то реально можно впасть в спячку. И так само по себе осеннее настроение способствует какой-то спячке, и сниженной реакции, и сниженному вниманию, а если при этом еще и много энергии съедать, то тогда реальный избыток будет и энергии, и серотонина, и всего остального, что будет дополнительно тянуть нас в сон. Поэтому, конечно, было бы неплохо сохранять какую-то умеренность и даже, может быть, чуть-чуть, чтобы голод у нас появлялся иногда в жизни, и мы бы тогда больше наслаждения и удовольствия от еды получали. Потому что именно
3: Сергей Сергеевич, я тоже против обжорства. Не надо отваливаться от стола, как будто ты насосавшийся крови, комар, да, который отваливается, вот если его вовремя не прибить, он такой медленно так отлетает, весь такой красный внутри. Надо, конечно, умеренность, но рацион, я вот про то, что зажировка, это некая смена рациона, чтобы вот изменить в преддверии все-таки изменения, извините за тавтологию, поменять его в преддверии изменения климатических условий, погодных условий. Вот и сразу, понимаешь, вот, знаете, вот все-таки, мне кажется, человеческий организм, он грамотно устроен. Ты вот о чем-то говоришь, а перед глазами появляются какие-то образы, да, вот каких-то блюд, которые, мне кажется, уместны в той или иной ситуации, да? И вот когда думаешь о том, что сейчас будет холода, зажировка, и появляется само собой, вот, друзья мои, закройте глаза, если вы сейчас не за рулем, закройте глаза, и сразу же появляется сало, бекон.
4: Я вам сейчас скажу.
3: Да.
4: Давайте потом, значит, представим себе
3: пюре картофельное с молоком, с маслом, с яичками и сосисочки. О, как они появляются сразу перед глазами по мановению. Что, неужели Вялов против? А?
4: Я вам сейчас предложу другую картинку. Давайте представим себе хороший, качественный бекон, чуть-чуть соленый, немножко хрустящий, поскольку он поджаренный, с ярким, кисло-сладким брусничным соусом, таким освежающим ягодным контрастом. Как вам?
3: О, это фантастика, это вообще север Европы, да?
4: Это много витаминов группы В, много белка и много ягод с витамином С, которые помогают нам все это усвоить, борются с воспалением и поддерживают надпочечники. Поэтому можем, не то чтобы реабилитировать, но время от времени рекомендовать съесть что-нибудь подобное для того, чтобы и настроение улучшить, и себя пропитать, так сказать, полезными веществами.
3: Так, хорошо. Значит, Сергей Сергеевич, идем тогда последовательно. Смотрите, с беконом разобрались, а сало? Я о нем столько слышу комплиментов в последнее время от разного рода. Ну, может быть, это самозванцы какие-то или шарлатаны в интернете. Но многие говорят, что сало, оно, особенно женщинам, которые вот особенно все там на траве на это сидят, на руколе, им вообще для женского здоровья сало вообще, там говорят, необходимо мять три раза в день его зубками. Вот сало с чем? Чем надо подать, чтобы оно заработало вообще вдвойне классно? А?
4: Мне кажется, его надо есть отдельно. Не надо его с чем-то мешать или что-то ему подавать. Потому что в целом оно само по себе хорошо. В нем очень много витамина D. Это же очень полезная история, поскольку важен и для иммунитета, и для костей, и для противодействия осенней хандре. В сале есть витамин Е. Это очень мощный антиоксидант. Витамин А, то есть все жирорастворимые витамины, они как раз сконцентрированы в сале. А витамин А помогает нам и зрению, и коже. Кроме того, в сале много селена. Селен – это тоже мощный антиоксидант. Помните, даже была реклама, что он помогает, когда с волосами проблемы. Он помогает при проблемах щитовидной железы. Для иммунитета тоже хорош. И содержание селена, кстати, даже больше, чем в чесноке, который нам обычно для иммунитета рекомендуют. Кроме того, в сале есть и цинк, и фосфор, и холин. То есть много действительно полезных веществ. Единственный минус – это, конечно, холестерин там все-таки присутствует, поэтому слишком много сала все-таки есть нельзя. Но есть его надо, и рационально комбинировать это с клетчаткой какой-нибудь, то есть с какой-нибудь зеленью. Вот это было бы отличное сочетание. Но я бы
3: лучше, Сергей Сергеевич, лучше какой-то овощ, который вот и по вкусу подойдет салу, да, и, соответственно, вот компенсирует какие-то минусы, которые в нем объективно, естественно, есть, да. Но вот с чем в прикуску сальца-то, вот по-вашему, самое-самое такое классное?
4: Здесь, конечно, вкусовщина, но мне кажется, квашеная капуста отлично бы подошла.
3: Какой вы все-таки наш человек, а? Ну и, Сергей Сергеевич, тогда уж давайте реабилитировать вот эту пюрешечку с молоком, с маслом, с яичком, да, вот крепкая такая, твердая и вкусная, посолить ее, и сосисочки по ГОСТу, вот как нам это компенсировать чем-то? Тоже ведь скажете, наверное, не все там полезно, да?
4: Ну, давайте мы разделим это все-таки на две части. Отдельно пюре, отдельно сосиски. Потому что пюре – прекрасная история. Действительно, там много углеводов. Они, в принципе, сложные. И это питает нас энергией и не дает каких-то резких скачков сахара. В этом смысле это просто отличная история. Дальше там есть разная рецептура. Кто-то добавляет яйцо, кто-то добавляет молоко, кто-то добавляет сливки, кто-то добавляет масло, кто-то все вместе туда кладет. А в целом это неплохо прибавляет небольшое количество кальция к картошке, что... наоборот, делает ее более полезной. Но единственное, с маслом, только со сливочным, здесь не надо перебирать, потому что там, опять же, холестерин. Потому что если мы так по чуть-чуть везде насобираем, то холестерина будет слишком много. Поэтому здесь, наверное, придется выбирать. А вот насчет... кстати, есть альтернативный вариант. Можно взять просто молодую мелкую картошку и запечь ее в духовке. Тоже хороший вариант. Мне кажется, вполне полезно. Но вот по поводу сосисок здесь, конечно, вопросы. Вопросы возникают. Может быть, лучше было бы эту пюрешку использовать как гарнир к какому-то необработанному мясу. Например, взять шашлык тот же самый. Или просто курицу. Ну, возьмите, сделайте гриль или аэрогриль. И в целом мясо – прекрасная история. И она тоже помогает нам справиться и с воспалением, и с какими-то другими неприятностями, которые в нашей жизни возникают. Тот же самый прекрасный стейк вместе с тем самым картофельным пюре – отличная история. Можно и его взять.
3: Если Сергей Сергеевич, огурчик солененький да с пупырками, а? Добавите, это же роскошь.
4: Обязательно.
3: Да?
4: Обязательно. И вот эта роскошь на самом деле должна стать нашей обыденностью. По большому счету, примерно в каждый прием пищи, особенно осенью, было бы неплохо добавить, ну, грамм 50 чего-нибудь солененького. Может быть, один раз это будет 50 грамм квашеной капусты. И для стимулирования аппетита, и для стимулирования роста и разнообразия нашей кишечной микрофлоры.
3: Сергей Сергеевич, а если пойти по теме зажировки, как вам, например, такое черный ржаной хлебушек с этими семочками, со всякими, с орешками, сейчас такие можно хлеба купить, да, черный-причерный, а на него возложить, я именно такое слово использую, возложить толстый шматок копченого лососика. А как вам такое, Сергей Сергеевич?
4: Да, красота. Красота. Только вот вопросы к копчению есть. Может быть, это и хорошо, но только по чуть-чуть. Может быть, лучше бы взять точно такой же кусочек прекрасного черного хлеба, который пахнет, который с семечками, и положить на него кусочек соленого лосося. Потому что соленое не обладает такой вредностью, как копченое. Копченое, в принципе, конечно, можно есть, но надо есть его очень редко. Наверное,
3: хорошо. Сергей Сергеевич, а вот вы упомянули солененькие, да, какие-то элементы, капустки, да, там, огурчика. Почему это важно? Потому что нас в последние годы, ну, нас гнидят, нам внушают стыд за соль, да, нам со всех щелей нам говорят, что соль – это ужасно, что от соли мы мрем. Вот, а вы говорите, что это важно. Вот почему?
4: Потому что если мы рассматриваем переход с лета на осень или на зиму, то первое, что происходит, мы уменьшаем количество растительной пищи. И поэтому у многих к зиме не только настроение портится, но и стул, так сказать, начинает страдать. Поэтому крайне важно не убавлять овощи при переходе с лета на осень, а наоборот добавлять их. И здесь я сейчас просто коротенько перечислю. Давайте-ка вспомним. Перец – прекрасная история. Иногда просто трудоемко его добывать,

0: вот этот вот весь набор надо обязательно прям усилием воли внедрять в свой рацион и осенью, и зимой, потому что овощей становится очень мало. И в этих продуктах, в принципе, соли это небольшое содержание на самом деле. И поэтому можно безопасно их есть, либо в качестве гарнира, либо добавляя по там, 50 или 100 грамм к основному блюду. Но в целом, если мы говорим про соль, то в основном мы с избытком соли сталкиваемся только в фастфуде. Только в фастфуде. И если мы фастфуд условно не едим, то очень многие просто даже не досаливают еду. Вот приходите вы в ресторан, а повар обычно оставляет посолить именно вам, когда вы придете, сядете и получите блюдо. Дома, когда мы готовим, тоже не все кладут достаточное количество соли. А ведь наш организм работает на физиологическом растворе, и основной его компонент – это как раз соль и есть. И если мы будем только ее, простите, выделять из себя и перестанем добавлять, то в конце концов это приведет нас к истощению, утомлению, и мы будем думать, что это может быть что-то нервное или что-то нам не хватает. А не хватает банальной соли. И самое главное, что соль, во-первых, прекрасно стимулирует аппетит, и во-вторых, является одним из тех веществ, которые и дают нам насыщение. Поэтому иногда без соли очень сложно наесться. И чтобы не объесться осенью, было бы неплохо, ну хотя бы немножечко блюдо подсолить. Вот такая история.
1: Сергей Сергеевич, за ваше оправдание соли будем вас звать предводителем этих гастроэнтерологов. Вот, предводителем, да. Это вот очень хорошо вы сказали. И, Сергей Сергеевич, смотрите, еще одна вещь очень важная, мне кажется. Летом мы достаточно много пьем жидкости. Мы понимаем, что лучше всего пить просто обычную, чистую, хорошую воду. Ну, можно, например, чаек заваривать, какой-нибудь иван-чай или сборы всякие замечательные. Ну, или хороший зеленый чай можно пить, да? А вот с приходом холодов мы пить именно жидкость начинаем меньше. А достаточно ли опираться в этом смысле на потребность естественную организма, на свою собственную жажду, или все-таки для работы пищеварительной системы и для, так сказать, густоты крови и всего остального надо вот какую-то нормировку потребления в сутки воды соблюдать и в холодное время года? Сергей Сергеевич, что советуете?
0: В принципе, было бы неплохо за этим следить. Но надо помнить, что с едой мы получаем примерно пол-литра жидкости. Если едим много овощей, то тогда получаем как раз пол-литра жидкости. А если человек мало ест овощей, то жидкости из еды он и мало получает. И вот тогда те, кто не ест овощи зимой, им точно надо пить. А те, кто ест достаточное количество овощей, в том числе ферментированных, им можно менее критично к этому относиться. Но в целом зимой тепленького хочется, чайку согреться или что-то еще. А иногда зимой хочется лишнего съесть. Наш организм плохо отличает голод от жажды. Поэтому было бы неплохо, когда хочется поесть, сначала чего-нибудь немножечко попить, и потом уже, если этот голод действительно окажется голодом, а не жаждой, тогда уже и приступить к приему пищи. И это позволит нам не набрать лишние килограммы зимой и осенью, когда интуитивно нас тянет куда-то к столу и к холодильнику. Поэтому периодически смачивать полости рта, маленькими глоточками попивать любую жидкость, когда нам хочется есть, тоже очень важный момент. Так мы и необходимый объем жидкости получаем, и лишнюю еду не съедим, когда можем спутать голод и жажду.
1: Вспоминаю, когда вы сказали смачивать любой жидкостью, вспоминаю мультфильмы про пиратов, да, который говорил, надо смочить глотку или горло. Ну, там имелось в виду, конечно, ром, а не забортная вода, да. Но мы говорим именно о воде, о чае, да, и так далее. Сергей Сергеевич, ну, вам огромное спасибо. Единственное, что хочу добавить, банан в качестве такого утешителя остается с нами и осенью, правильно я понимаю, если совсем в двух словах буквально. Банан наш человек.
0: В двух словах, конечно, наш человек. Конечно.
1: Да.
0: Лучше банана, да. Пока еще ничего не придумали.
1: Лучше банана, девчонки и мальчишки, ничего еще не придумано.
2: Соль – это белый яд.
3: Так сахар же белый яд.
2: Сахар – это сладкий яд.
3: Ай, Захарна, Маша с хлебушком, а?
2: Хлебушек? Трава.
4: Еда как лекарство.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в

0: Крымской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» с помощью искусственного интеллекта поразил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении проведения спецоперации в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Центр» использовали для наведения на цель нейросеть. Операторы определили координаты, после чего специальная программа направила боеприпас точно в цель. Взрыв мощного боеприпаса вскрыл входную группу блиндажа для последующих ударов FPV-дронами. Как отметили в министерстве, уничтожение укрепления лишило противника важной тыловой позиции, нарушив логистику и снабжение. В НАТО назвали сумму военной помощи Украине. За последний год Киев получил от Альянса 10 миллиардов долларов, заявил генсек организации Марк Рютте. По его словам, на эти средства Альянс закупил для Украины американское вооружение. Напомню, Россия воспринимает поставки оружия как серьезную помеху для украинского урегулирования, а также как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров не раз отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью вооруженных сил России. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования Корейской Народной Демократической Республики. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, в поздравительной телеграмме президент России заявил о дальнейшем упрочении всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. По словам Путина, это в полной мере отвечает интересам народов двух стран, идет в русле обеспечения региональной безопасности и построения нового, более справедливого многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул, что за прошедшие годы КНДР добилась впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах, значительно упрочила позиции на мировой арене. Он пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. Белый дом исключил некоторые канадские товары из импорта в США, сообщили в администрации. В перечень вошли большинство алкогольных напитков, некоторые молочные продукты и автомобили. Некие ввозимые в Соединенные Штаты товары будут облагаться 50% пошлиной. Правило распространяется на товары, импортированные, но не поступившие в продажу или изъятые со складов до 29 сентября этого года. При этом президент Дональд Трамп заявил, что отсутствие доступа США к канадским госзакупкам, сохранением доступа Канады к закупкам в Соединенных Штатах – это торговая афера.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
3: С мыслями.
2: Сергей Собянин.
3: С опытом.
2: Мария Львова-Белова.
4: С духом.
2: Владислав Головин.
5: С силами.
2: Евгений Поддубный.
6: С волей.
2: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
8: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы Никиты Хлыстова, Дамира Жафярова, Рафаэля Бикмулина, Андрея Белозерова и Артема Серикова помогли нижнекамскому нефтехимику взять верх над Сочи со счетом 5-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших «Буллит» реализовал Денис Венгржиновский. В других встречах вторника магнитогорский «Металлург» в овертайме был сильнее хабаровского «Амура» 2-1, а ярославский «Локомотив» обыграл шанхайских «Драконов» 3-1. Калининградская «Балтика» приобрела у Ростова нападающего Егора Галенкова. Об этом сообщают пресс-службы футбольных клубов. Контракт 27-летнего форварда с клубом из Калининграда рассчитан на лето 2029 года. Футбольный «Реал» обыграл «Интер» со счетом 2-1 на старте основного турнира Лиги чемпионов. Встреча получилась яркой и вместила в себя 33 удара на две команды. О матче рассказывает Александр Неценко.
1: На старте нового розыгрыша Лиги чемпионов лучшая команда серии А «Интер» пожаловала на Сантьяго Бернабеу к «Реалу», который в прошлом сезоне остался без трофеев. Миланцы не привезли с собой лучшего игрока первенства Италии Ди Марко, который травмировался. У «Реала» тоже был значительный недобор футболистов. Бернарду Сильва, Камавинга и Гюлер были дисквалифицированы. На больничном Эдер Милитао, Родриго Менди и Рауль Асенсио. Вне старта оказался Чуамини, поэтому в центр поля Жозе Мауриньо отрядил крайнего защитника Трента. Несмотря на первый хороший момент у Тюрама, дальше «Интер» стал нервничать и до перерыва совершил три откровенных привоза. На 14-й минуте неразбериха между Джонсом и Бисаком привела к голу Мбаппе. На 23-й вратарь Мартинес начал финтить перед Вальверде и пропустил от уругвайца. А после третьей ошибки Мбаппе, Беллингем и Диас в одной атаке все же пожалели «Интер», у которого со штрафного чуть не забил Чолханоглу. Во втором тайме парад упущенных моментов продолжился. Мартинес стоял на голове и умудрялся тащить убойный удар Мбаппе и Беллингема. А на 77-й минуте даже доселе надежный Куртуа не помог прервать прострел Лаутара, с которого забил Карлос Аугусто. Миланцы даже перебили «Реал» 19-14, но победный для мадридцев счет устоял 2-1.
0: Из других поединков дня можно выделить поражение французского «Лили» от испанского «Бетиса» 2-3 и успех греческого «Аика» в противостоянии с австрийским «Ласком» 1-0. Российские фигуристы Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров заявлены на турнир серии «Челленджер» в Братиславе, который состоится с 24 по 27 сентября. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступят на турнире в «Танцах на льду». Черноморочка стартовала с победы в чемпионате России по гандболу. Среди женских команд новороссийский клуб был сильнее московского «Луча» со счетом 35-28. В другом поединке дня подмосковная «Звезда» обыграла волгоградская «Динамо» Синару 29-27. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Кости Лавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, вы помните наш цикл, который назывался «Основные идеи великих писателей». А теперь мы решили поставить вопрос острее, товарищи. Угу. Литературные склоки, а?
2: Неплохо.
1: Неплохо. Неплохо. Острее, острее звучит, да. Но по-прежнему я рад приветствовать Марину Бессонову-Хворостовскую, гида-экскурсовода, культуролога. Марин, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Рады нашей новой встрече. Ну да. И поскольку разговор наш пойдет о склоках, то значит те авторы, друзья мои, которые нам знакомы, может быть их книги даже стоят, если не в алфавитном порядке, у вас расположены рядом друг с другом на полочке, да? Вот. А в жизни-то у них могли быть отношения не очень. Да? Не очень.
3: Совершенно верно, да.
1: Да, и таких, как говорится, ну, союзами их не назовешь. Вот, таких вот контр найдется немало. И сегодня у нас два главных героя. Это удивительно, может быть, многим узнать будет, что отношения не задались. Это Булгаков да Маяковский. Вот
2: о,
1: ведь как.
2: Да.
1: Да, неужели, неужели? Марина, ну, хотя, конечно, если вот взвешивать... Взвешивать их, например, ну, какие-то жизненно, может быть, политические убеждения. Ну, понятное дело, что, так сказать, Михаил Афанасьевич, он как-то немножко симпатизировал больше белому движению, да?
3: Да, совершенно вот. Верно. Белый и красный.
1: Да, да. Владимир Владимирович, он, так сказать, вот немножко как-то вот был сам не прочь, как говорится, экс какой-нибудь совершить. Да, да, да, да,
3: да.
1: Морально. Да. Вот действительно, а когда, Марин, мы можем говорить о каком годе, ну, не знаю, в каком периоде в жизни, когда действительно вот пробежала между ними черная кошка?
3: Ой, какие разные все-таки Булгаков и Маяковский. Ну, их, конечно, объединяла одна эпоха. И если говорим мы вот о времени, они заочно уже не полюбили друг друга, во всяком случае, Маяковский. Это 20-е годы, это начало 20-х. 21-й, когда Булгаков приехал в Москву и бегал по литературным редакциям, по газетам и журналам. И, конечно, там однажды столкнулся с товарищем Маяковским. И они были настолько разные и в стиле одежды, и в восприятии. И действительно, вот как вы заметили, один красный, другой белый. Маяковский вообще не понимал, как этот белогвардеец Булгаков вообще ходит свободе. А когда в 26-м году МХАТ Станиславский решил пробить пьесу «Дни Турбиных» вот, ну, по «Белой гвардии», роману Булгакова, то Маяковский, еще не читая роман, не смотрел пьесу, он уже агитировал молодежь, пролетарских писателей, чтобы сорвали, пошли этот, в общем-то, белый спектакль. Как это вообще возможно? Он ненавидел еще при этом МХАТ. Вот. А Булгаков наоборот, Булгаков про МХАТ, как говорит мой коллега. Маяковский про сегодня, про сейчас, про момент, а Булгаков про вечность, про завтра, про вчера, потому что Булгаков был всегда семейным человеком, он так всегда был стабилизированным.
1: Да-да, семейные похождения Маяковского, мы о них наслышаны, да. Там.
3: А вот, вот этот... Маяковский, да, вечно страдающий, да. Такой любовный, там, треугольники, многоугольники.
1: Давайте элегантно, вот, Марина. Менаж да. Атруа. Вот мы знаем это.
3: Да,
1: Менаж
3: да,
1: Атруа.
3: Да.
1: Марин, а, соответственно, со стороны Михаила Афанасьевича, ну, естественно, если тебе хотят комсомольцы, правда, в условиях НЭПа, вот что странно, в условиях НЭПа сорвать премьеру, это, конечно, не может вызывать симпатию. А вот от Булгакова в отношении Маяковского были какие-нибудь претензии?
3: Ну, они, конечно, были ответными, потому что вот первым всегда кусался Маяковский, нападал. Булгаков как-то вот, ну, что там, ну, хочет он сорвать, но не сорвал же он спектакль, потому что сам Сталин приходил более 15 раз, что интересно, вот парадоксально, смотреть на «Белую гвардию». А Маяковский, который сотрудничал с Мирхольдом, а это футурист, это авангардный, это сейчас говорят на современное искусство, и казалось бы, это вот про сейчас, про то время, про красных, но Сталин почему-то игнорировал эти постановке. И это все вообще как-то вот зачем отвечать Булгакову, когда, казалось бы, даже власть какой-то период была на его стороне. Но он, конечно, отвечал
1: маленький вопрос. А они как-то вот, если отзывались друг о друге, то сопровождали какими-то эпитетами или прозвищами друг для друга? Например, ах ты белогвардейский выкормыш, а тот ему ах ты пролетарский голодранец или собака
3: какая-нибудь. Ой, Булгаков так никогда не мог сказать. Это не в его контексте. Но он всегда к нему обращался, Владимир Владимирович. Или товарищ Маяковский. А Маяковский, ну да, заочно булгаковщина, этот белогвардеец и так далее. Но когда они собирались вместе поиграть в бильярд,
1: так.
3: Они любили очень поиграть в бильярд, правда, и здесь у них есть расхождение.
1: Один на деньги? Купил,
3: вот этого не знаю, думаю, что вряд ли, для удовольствия. И один любил, значит, американку, а Булгаков любил пирамид. Значит, и в процессе, значит, игры даже Маяковский первый нападал, потому что Булгаков молчал. Значит, и однажды Маяковский говорит: вот я чувствую, вы разбогатеете, значит, Булгаков на своих турбинчиках, он имел в виду дни турбиных в Амхате, и на своих тетях Манях и дяде Ванях, он имел в виду чеховских, вот-вот-вот, просто он их ненавидел. А, и построить себе загородный дом, Булгаков, и у вас там будет бильярд, и я обязательно к вам приду и покажу вам мастер-класс, как надо играть, потому что Маяковский, вроде бы, говорят, играл посильнее, чем Булгаков. А Булгаков отвечает: да что вы, Владимир Владимирович, какой что загородный дом? Нет, я думаю, что и вам ваш Клопомор не поможет. Он имеет в виду Клоп, пьесу Клоп, которая там шла в театре Мейерхольда, не поможет. Дом загородный построить другие на наших с вами костях. На что, значит, заживав папиросу, грубо Маяковский ответил: да, я с вами абсолютно согласен. Вот Булгаков всегда оставлял последнее слово, очень интеллигентно, и Маяковского, потому что как только они собирались играть в бильярд, собиралась публика. Между ними висело вот это напряжение, и ждали, когда же будет драка. Скандал. Но ничего не было такого.
1: Они оставить успели оба воспоминания? Это их третировало? Ты же понимаешь, что идешь, и там встретишь этого человека, который хочет, как минимум, застрелить. Да? Вот это было для них испытанием нервным, или это скорее такой спарринг, условно говоря, батл?
3: Да, второе. Похоже, больше на второе. Вот здесь я с вами соглашусь. Вот второе. Это было, не было, да, может быть, Маяковский хотел там застрелить Булгакова, но не до этого было. Все равно было всем не до этого, потому что Маяковский раб. Российская ассоциация пролетарских писателей, значит, отложил все свои там идеологические установки прошлые, там ленинские, пришел в режим Сталину. А Булгаков понимал, как-то видел Маяковского, что не надо выслуживаться, все равно тебе эта власть погубит. Что, собственно, и случилось 14-го апреля 30-го года.
1: И мы, друзья, мы еще, конечно, должны задать вопрос Марине Бессоновой Хворостовской: а было ли между них женщин?
0: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Выборы 2026.
1: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует волокжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Новый приемный покой для областной клинической больницы построят в Вологде. Работы начнутся в следующем году. Финансирование обеспечат федеральные и областные бюджеты. Здание возведут с использованием блочно-модульной конструкции. Для быстрой доставки пациентов планируется организовать отдельный заезд и выезд. Сейчас администрация города выбирает земельный участок для объекта. Потребление алкоголя снижается в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба правительства, в августе показатель снизился до 8,15 литра на человека. В национальном рейтинге трезвости регион по темпам отказа от спиртного вошел в число лидеров – 26-я позиция. Губернатор Георгий Филимонов связывает динамику с ограничениями розничной торговли. По его словам, в регионе полностью ликвидированы алкомаркеты – 125 так называемых наливаек и 316 точек продажи вейпов. Литературный семинар молодых авторов имени Василия Белова пройдет в Вологде 26 и 27 октября. Начинающие писатели со всей страны будут работать в мастерских прозы, поэзии и публицистики. В центре изучения на этот раз очерк «Судьба двухэтажной Вологды». Финалистов ждет командный мастер-класс под названием «Судьба деревянной Вологды». Его проведет писатель-краевед Александр Сазонов в форме интеллектуальной игры. К участию приглашаются авторы от 14 до 35 лет. Прием заявок продлится до 13 сентября. Семьсот тонн продукции аквакультуры произвели в области с начала года. По данным регионального Минсельхоза, большая часть – это товарная рыба, в основном форель и лосось. Также производители выпустили более 7 тонн черной икры. Выпуск мальков составил 28 тонн. В отрасли работают 11 предприятий на 14 рыбоводных участках. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «IT-диктант». Она пройдет с 11 по 13 сентября. Тестирование поможет оценить уровень цифровой грамотности. Участники ответят на вопросы о безопасности в сети, финансах и работе с информацией. Доступны три уровня сложности. Принять участие можно на платформе «IT-диктант.РФ». Участие в акции бесплатное для всех желающих. В Вологодской области подведены итоги навигационного сезона. С мая по сентябрь у причалов региона суда совершили 393 остановки. Область посетили 64 тысячи экскурсантов, это больше, чем в прошлом году. Самыми популярными точками стали село Горицы и город Вытегра. В Вологодской области проходит осенний сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle». Принять участие можно индивидуально, семьей или коллективом. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте boombattle.рф, сдать бумагу в ближайший пункт приема и загрузить акт о сдаче в личный кабинет. В рамках акции объявлен конкурс креативных постов. Необходимо создать из вторсырья мотивационный плакат, опубликовать его в соцсетях с хэштегами «Boom Battle и экосистема» до 30 ноября. Победители ждут ценные призы от организаторов.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Маяк.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
0: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 596 дронов ВСУ в небе над 12 российскими регионами, сообщили в Минобороны. В период с 20 часов 8 сентября до 8 утра 9 беспилотники сбили и перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также на акватории Черного моря. По данным ведомства, во всех случаях нейтрализована БПЛА самолетного типа. Взрывы раздаются этим утром в Киеве, Николаеве и Сумской области, сообщают украинские СМИ. В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также погранслужба страны сообщила, что приостановлена работа КПП Староказачья на границе с Молдавией. Ранее серии взрывов были зафиксированы в Харькове на востоке страны. Согласно онлайн-данным карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Сотрудники недавно закрытого в Берлине Русского дома вернулись на родину. В Москву прибыли 6 человек, включая двоих малолетних детей. В столичном аэропорту Внуково их встретили специалисты Россотрудничества. Тем, кому негде остаться, предоставят временное жилье. При этом все вернувшиеся будут трудоустроены в других русских домах или на новых площадках. Их опыт работы за рубежом сейчас особенно ценен, заявил глава ведомства Игорь Чайка.
4: Мы предложим вакансии в центральном аппарате. У нас есть вакансии и в различных загранучреждениях по всему миру. У нас 84 загранучреждения в 70 странах мира. Плюс у нас активно развиваются партнерские русские дома, поэтому там тоже востребованы специалисты. У нас состоялось в общественной палате подписание по открытию 11 новых партнерских русских домов. Это и Ирланд, это Таиланд, это и Африка. География расширяется.
1: Напомню, о решении закрыть русский дом правительство Германии объявило 1 сентября, после того, как власти страны бездоказательно обвинили Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Между тем, русский дом в Берлине более 40 лет являлся одной из крупнейших площадок гуманитарного взаимодействия между двумя странами. Россия ответила на действия ФРГ зеркально. МИД отозвал решение на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге, а также закрыл институт Гёте в России. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах распустить народную скупщину, однопалатный парламент страны и провести досрочные парламентские выборы. По его словам, такое решение принято в соответствии с Конституцией и законом о президенте. По словам Вучича, он подпишет соответствующий указ. А глава государства также подтвердил, что парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Напомню, 5 сентября Вучич заявил, что политическое руководство сербской прогрессивной партии выдвинуло президента кандидатом на пост премьер-министра. Министра государства на предстоящих выборах. Голосование проходило в городе Ниш на юге страны. На нем присутствовали глава партии Милош Вучевич, официальный представитель парламента Сербии Анна Барнабич и сам действующий президент. Германия устала от ужасных миграционных правил и норм. Они нанесли стране серьезный ущерб, заявил Дональд Трамп, комментируя победу партии «Альтернатива для Германии» на недавних земельных выборах. Президент США уверен, что ФРГ больше не будет терпеть эти правила. Он призвал сделать Германию вновь великой, отсылая к лозунгу собственной избирательной кампании 2016 года. Напомню, 6 сентября на выборах в земельный парламент Саксония-Анхальт АДГ набрала 44,5% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял второе место, собрав чуть более 17%. Между тем, в прошлом году сам Мерц заявлял, что не собирается ужесточать европейские законы о предоставлении убежища и иммиграции. Компания OpenAI утверждает, что решила сложную математическую задачу, которая ставила в тупик людей на протяжении почти 100 лет. Это уравнение Навье-Стокса, описывающее движение жидкости и воздуха. Оно необходимо для просчета аэродинамики в самолетостроении, гидродинамики систем охлаждения, прогнозирования погоды, изучения атмосферных потоков. Проблема была в том, что уравнение срабатывало не всегда, и периодически получаемые величины показывали странные, непредсказуемые завышенные значения. Поэтому расчеты приходится делать вручную. За решение задачи, которая позволит понять предсказуемость движения жидкости и газов, была обещана премия в $1 миллион. Разработчики из OpenAI утверждают, что заставили сразу 10 тысяч ИИ-систем все просчитать, и у них получилось. Нейросети справились с задачей за 88 часов. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая. Температура на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 5,1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, на других метеостанциях города ночью было от 8,4 до 3,4 градуса. В Новой Москве в Михайловском ночной минимум составил 1,2 тепла. А в Московской области самыми холодными точками стали Павловский Посад и Мелехово. Там ночная температура опускалась до плюс 1,1 градуса. Однако, по прогнозу Леуса, днем в столице начнется потепление. Воздух прогреется до плюс 22.
5: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: по лицу умнее.
1: Вот лица попрошу не касаться.
2: Внешний фактор.
3: Да, дорогие товарищи, сегодня мы в студии втроем. Владислав Санч, бессменный наш зиц-председатель. Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. Артем, доброе утро.
4: Доброе.
3: Мы говорим, как всегда, про мужчин, про женщин. Я спросил, Артем, а вот какая зазноба, с вашей точки зрения, как человек, который меня сканирует постоянно, ну, заочно, да, по телефону, по связи, по дистанционной, вот какая бы женщина, говорю Артему, мне подошла бы, да, потому что надо иногда человеку помочь, то, что мы говорили о следующем, что у человека создается некий свой образ, кто ему нужен, кто ему нравится, а на самом деле, возможно, он не от тех мечтает, да, ну, реальность, она где-то, может быть, рядом, он, может быть, не замечает того, что на самом деле ему надо, это касается и потребления, наверное, да, и увлечений, и, конечно, личной жизни тоже, и Артем мне сказал честно, он, может, он, конечно, пошутил, может, я, конечно, дурака свалял, что приехал, вот, он сказал, а надо для этого тогда на вас лично посмотреть.
4: Конечно, да. Нет, мало того, что посмотреть, еще и, так сказать, вопросы каверзные позадавать. Ну, так что готовьтесь. Сейчас мы тут ролями поменяемся. Вот такое дело.
3: Нет, нет, ролевые игры это не наше. Не наш конек, нет.
4: Да,
3: нет.
4: Да, Серёж, смотрите. Значит, важно что понимать. Для создания счастливых отношений необходимо три вещи. Значит, первое, это, значит, чтобы люди по психотипу друг к другу подходили. То есть, качество личности, чтобы были...
3: То есть, вот эта вот мамулька про то, что противоположности притягиваются, это вранье?
4: Есть два способа, или как бы два принципа, по которым люди живут вместе. Это принцип схожести. И вот вы часто видите, наверное, людей, которые долго вместе живут.
3: Они похожи друг на друга.
4: Да, они похожи друг на друга, потому что у них, во-первых, схожие психотипы. Ну, то есть, они как бы все одинаковые у них, да? А с другой стороны, они, когда вместе живут долго, считывают постоянно мимику друг друга. Для того, чтобы мимику считать, нужно ее повторить на лице. Называется микровыражение. Да? Вот, они ее повторяют, и у них активность мимических мышц тоже меняется. И они одинаковые становятся, то есть еще более похожими, не будучи кровными родственниками. Это первый принцип. А второй принцип – это принцип дуальности, то, о чем вы говорите. Это взаимодополнение, не противоположности, а взаимодополнение. Потому что если противоположности, будет, так сказать...
5: Будет поножовщина.
4: Да, да, да. Будет разброд и шатание, так сказать, и коррупция.
5: Коррупция?
4: Да, да, да. Вот. Это первое. Второе, это общность ценностей. То есть отношения вот...
3: То есть не бывает атеисты и верующие вместе, правда?
4: Слушайте, да, наверное...
3: Не-не-не, то, что бывает, это понятно.
5: Не надолго бывает.
3: Но, в принципе, это какая-то ерунда. То есть один должен прогибаться под другого.
4: Не прогибаться. Должны быть зоны, которые интересны вместе. Вот из-за чего браки распадаются, да, ну, очень часто. Не из-за того, что люди не подходят друг другу, а из-за того, что... По психотипу. А из-за того, что в процессе жизни у них расходятся...
3: Дорожки.
4: Вот эти ценности, да. То есть один продолжает там лупиться за какую-то там, за бизнес, за карьеру, там еще чего-то, а... Второй, как бы, ему нафиг ничего не надо. Деградировать начинает, ага, с его точки зрения. Да?
3: С того, который жмет все.
4: Который жмет все время, да. И на этой теме они чик-чик-чирик и разошлись.
3: Через, понимаете, сколько лет вот обычно расходятся-то?
4: Слушайте, характерами? Есть циклы. Нет, есть циклы, да, цикл трехлетний, цикл семилетний, цикл там 15-летний, 20-летний.
3: И это нормально.
4: И вообще, на самом деле, да. Вообще, а сколько раз вы пробовали кататься на этом аттракционе, Сергей?
3: На этом аттракционе?
4: Ну, на аттракционе, который называется «Цветы, свадьба».
5: Один раз вот недолго.
4: Да? Вот так вот, да? То есть в юности разок, так сказать, залетели на горочку.
3: Нет, ну, это сложное было время в стране.
4: В смысле?
3: Ну, правда, правда, какой-то момент я вдруг понял, что вот нашему поколению особенно как-то повезло с тем, что, в принципе, непростые времена нас не отпускают никак-то.
4: Вообще мы с вами практически ровесники.
3: 77-го года.
4: 77-го
3: года. 73-го. Да, но было тихое время, вот как раз вы родились, да, вот было немножко тихое время, я его еще помню. Вот эти зеленые электрички, деревянные скамейки, печка, работающая через раз под минус 30 градусов на дворе, да, и прекрасные праздники семейные, это я все помню. А потом вот как? Потом начало лихорадить.
4: Потом началось, да.
3: Начало Афганистан, потом смерть Брежнева, потом перестройка, Чернобыль, потом 91-й год, ну и так далее.
5: Понеслась,
3: ну, были,
5: да,
3: какие-то некоторые прослоечки таких кисельных, таких сладеньких годов, ну, в 2000-х, наверное.
4: Да-да-да.
5: В основном за ужином.
3: До 7-го года где-то.
4: Это, да, я уже помню, да.
3: Ну и 8-й год опять поскакали.
4: Шарахнуло.
3: Поскакали, да, кризисы, ну и так далее. А остальное все, наверное, еще помнят, как бы, потому что у людей память короткая.
4: Да.
3: Но, в общем, скажем так, довелось.
4: Да,
3: конечно, довелось.
4: Да. Вот. И третья вещь,
3: да,
4: которая имеет значение огромное в отношениях, это тактические факторы. Тактические факторы — это, ну, я не знаю, там, жизнь с тещей. Это, блин, прям такой тактический фактор, прям, который очень сильно влияет на отношения, может влиять. Потому что там по правилу Донбара, по правилу там социальных кругов, которые на нас влияют, наши там пять человек, которые вокруг нас, они ближе всего. То есть теща — это серьезный фактор, с которым надо считаться, так же, как и свекровь, собственно говоря. Так вот, если говорить про вас, вот, то у вас, во-первых, высокая чувствительность и высокий самоконтроль. Если мы сейчас берем про первую часть, с одной стороны, значит,
3: это про исключающий?
4: Это про психотип. Не-не-не-не. Это то, что в вашей личности является суперзначимым. То есть то, что...
3: Чувствительность — это что? Вот,
4: чувствительность. Вы очень хорошо чувствуете ситуацию, момент. Именно чувствительность ситуационная.
3: Приспособленец.
4: Вы
5: манипулятор.
3: Нет.
4: Во, да, близко. Значит, профессиональный тролль 674-го левела. А почему? А все почему? Потому что в какой-то момент Сергей перешел к доверию своей интуиции в части вот в моменте. То есть ведь не думаете над шутками.
3: Нет.
5: Более того, я открою секрет, я никогда не шучу. Оно само.
3: Я просто иронизирую.
4: Помните, как у Жванецкого, да? Стойте здесь и смотрите сюда, именно отсюда будет проистекать. Это вот, собственно, про вас. И научившись доверять вот этой своей чуйке, вот этой вот
3: животному,
4: в моменте, конечно,
3: животному,
4: это сильное качество, да, вы как раз и стали...
3: То есть в мой адрес, когда мне говорят женщины, ты животное, это комплимент.
5: Это стопроцентная правда.
4: Главное, знаете, здесь, конечно, может быть обидный момент.
3: Это я вам расскажу.
4: Может быть, вот по поводу этой шутки, может быть, немножко обидный момент. Обидный момент для животных.
5: Да, для животных, да.
4: А в отношении вас, так сказать, если вам нормально...
3: Мне рассказывали, я тут недавно был в Хабаровске у друзей, ну, уж второй раз летал там к ребятам, и рассказывали, что вот за несколько минут до появления тигра,
4: так,
3: у нас принято с тиграми, ну, возиться, типа, ой, тигрята там, кошечки, да, так хорошо, давайте их возрождать там и так далее, это все замечательно, но там люди, которые там живут, потому что возрождают там, а радуются здесь, а они как бы вот у них там кормовую базу повыбили.
4: Ага.
3: И они пошли к людям. Собак всех сожрали, которые на поводках, ну, в деревнях там, и так далее. И говорит, вот, говорит, когда тигр вот через 5 минут появится, ты уже где-то по спине бегут мурашки, которые ты не контролируешь. То есть,
4: конечно,
3: вот они побежали, значит, где-то рядом. То есть вот это вообще ни к логике никакому не относится. Да?
4: А это
3: ни к опыту охотника никакого просто.
4: Никакого абсолютно, потому что наш мозг анализирует в моменте такой объем данных, который никакой бигдате вообще просто не слышимо и вообще далеко. То есть восстание машин нам вообще не грозит, потому что мозг, он супер, намного сложнее. 30 миллисекунд нужно мозгу для того, чтобы принять там три главных решения в контакте. То есть первое решение — это кто здесь главный, да? Второе, ну там, первое — опасно-безопасно, да? Кто здесь главный, и если это противоположный пол, годится-не годится для продолжения рода. Но также вы же так и смотрите вот на женщину.
3: Не вы, а мы, я надеюсь.
4: Ну да.
3: Нет, я не хочу никого обидеть. Я в личном плане, я интеллигентнейший человек, но у нас есть закон. Он защищает семью, поэтому я обязан так спросить.
4: Да, семьянин.
5: Со стажем.
3: Нет, я к тому, что женщины иногда говорят, что их оскорбляет, что мужчина влюбился с первого взгляда. А они типа их убедили ухаживаниями. Вот он так красиво подавал ручку, так давал ручку из автобуса, так открывал дверь, что она, наконец, приняла решение в него влюбиться. А вот если мужик с первого взгляда подошел, говорит, я в тебя влюбился с первого взгляда, значит, он легкомысленный и вообще подлец.
4: Слушайте, ну в этом есть, на самом деле, рациональное зерно, потому что мужики, то есть женщины, они любят любовью безусловной,
0: Это как?
4: То есть есть живот у тебя, нет живота. Появился живот, бросаешь ты носки, не бросаешь носки. Она тебя все равно любит.
0: Да? Ну, это любит. Есть любовь.
4: Ну, это если любовь, да. То есть это безусловная история.
0: А не работа над отношениями.
4: К детям. Нет никакой работы над отношениями.
0: А то семья — это тяжелый труд.
4: Это миф очередной. Если вам есть необходимость работать над отношениями, значит, что-то тут прям надо очень задуматься, ваши ли это отношения. Да. Вот. Поэтому 30 миллисекунд. Да. А третье – это, значит, опасно-безопасно. Опасно-безопасно сразу принимает решение организм. И на основании косвенных признаков, вот про тигров, мы чувствуем, вот что называется, кишками чувствуем, что что-то сейчас произойдет.
0: Ну, где-то какие-то вот древние, да, вот…
4: Конечно, конечно. И нужно, наоборот, научиться это слушать. Так же, как вы научились слушать свою ситуационную чувствительность. Потому что далеко не у всех она такая. Это сильное качество, которое вы в себе открыли. При этом у вас довольно хороший самоконтроль.
0: А что такое самоконтроль?
4: Самоконтроль. То есть вы умеете повести себя правильно тогда, когда это нужно. То есть контролировать свою агрессию, контролировать свой гнев. Ну, в зависимости от количества выпитого спиртного, конечно. Вот. Но побольше...
0: Я наоборот добрее становлюсь.
4: Я и говорю, по большей части именно так. Просто спиртное растормаживает. А спиртное же не улучшает настроение, оно его усиливает. Поэтому если у человека внутренняя агрессия есть, то он, когда выпьет, он
0: куролесит.
4: Куролесит, да. А если у него внутри, так сказать, все спокойно, значит, все замечательно.
0: Вот. Так, итак, самоконтроль и вот это вот
4: высокая, животное. Высокая, хорошая чувствительность, да.
0: Если мы берем эти два качества, то есть делаем такую, закидываем крючок, тогда что, какой типаж тогда девушки, которая...
4: Экстраполировать будем сейчас.
0: Да, какой тогда, чтобы закрутилось, как говорится.
4: Да, это не матерное слово.
0: Да, хорошо, нормально, все хорошо. Если будет что-то не так, придут люди, они вам
5: скажут. Причем довольно быстро придут.
0: Вы не успеете снять свою белую водолазку.
4: Третье качество, которое супер важно вам для отношений, вы лидер. Что хотите об этом говорить?
0: Да,
4: да, да, ну. Вы в отношениях будете лидировать. Вам точно нужна девушка, которая будет под вас подстраиваться, но в хорошем смысле.
0: Как самолет-дублер. Паре.
4: Да, да, да. То есть вы такой патриарх патриархии. Да. Ничего не поделаешь с этим, надо это принять и с этим как дальше жить.
0: Я в себе принял, а они это их задача.
4: Это их задача.
0: Проблема. Мы тут как-то феминистическую книжонку принесли. Один ваш коллега подарил мне книжку, купил маленькую зеленую, значит, про феминисток, про феминистический город. Там первая же фраза, значит, что с самого начала женщина чувствует на себе в городе неприятие окружающих. То есть вот мозг уже с первой фразы свернут. Они вот по умолчанию смотрят на ситуацию так, что их ненавидят.
4: Угнетают.
0: Угнетают. Это какая-то идиотская позиция абсолютно.
4: Мне кажется, вот великолепно совершенно эту тему раздул просто до нечеловеческих размеров Пелевин в своих последних книгах. Вот кто там, вот эти футуристические у него, значит, сейчас эти новые миры, в которые главенствует, значит, женский феминизм. То есть он настолько это красиво докрутил, там «Черное зеркало».
0: Опасно у него эта книжка, потому что он писал как-то не могу даже произнести по-русски, как это называется, книга, где телефон на обложке, а там он писал про трансэйджистов. Что-то недавно в Японии появился, говорит, 39-летний чудило. Говорит, а мне 28. А говорит, а как началось-то? А говорит, подошел к нему начальник и говорит, слушай, ты дебил, ты в твоем возрасте должен знать, что вот так делать нельзя. И он выход нашел, говорит, а мне 28. И все. Поэтому я не должен.
4: Не должен.
0: Они поползут, лезут, как знаешь, как в жигулевском моторе масло просачивается через все детали. Зазоры большие. Вот, и они вот. Слушай, ну хорошо, а второе качество ведомое, а второе для женщины.
4: Нет, не ведомое.
0: Нет.
4: Сейчас будет крамола.
0: Точнее.
4: Крамола. Значит, тебе нужна женщина, которая будет, во-первых, тебя удивлять.
0: Удивлять в хорошем смысле.
4: Удивлять в том смысле, что ты не сможешь предсказывать ее поведение. Непредсказуемое, она должна быть непредсказуема для тебя.
0: Ну не так, что она раз так и со жгутом пришла домой.
4: Тогда шприц тебе понимает. Будет интересно. Понимаешь, у тебя есть два типа мотивации. Мотивация достижения и мотивация интереса. Мотивация достижения — это когда, ну типа, шире дали сапоги сандали, хочу больше того, больше денег, больше дом, больше женщин, больше, вот всего больше, всего да побольше. Да? Это одна история. Вторая история — это мотивация интереса. Дофаминовая мотивация, когда...

0: где-то...
1: Нет, но про больше это понятно, таких много.
0: Да, которые про больше, это мотивация сейчас наиболее распространенная с 20-х годов, вместе с развитием общества потребления, всем навяливают как раз вот эту вот историю.
1: Больше, больше.
0: Больше работать, больше зарабатывать, да, больше покупать,
1: больше тратить,
0: больше
1: тратить, зарабатывать.
0: Больше зарабатывать, да. Вот, мотивация интереса, людей много с мотивацией интереса. И ведь она должна быть, как бы перепросчитывать тебя, короче, умнее, чем ты.
1: А-а-а.
0: Вопрос! Вопрос.
1: Готов ли я признать, что я тупой?
0: Это, если у тебя лидерские качества, да, и ты хочешь в паре быть альфа-лидером, да, то как ты отнесешься к женщине, которая будет, умнее тебя, в плане, так сказать, интеллектуально-образовательном, может быть, да, она будет непредсказуема, тебя будет к ней все время тянуть, потому что, ну, то что-то будет интересное, все время дофамин
1: будет стимуляться. Но при этом, смотри, какая комбинация. Умнее, но при этом не тянет одеяло на себя, чтобы не быть королем.
0: Да, да, да, да, да.
1: Это, собственно, для этого мозги нужны.
0: Конечно, да. И при этом она будет тонко тобой управлять. Ты будешь это в какой-то
1: момент. Классическая патриархальная семья.
0: Понимать. Да, да, да, да, кстати, да. Да. То есть понимать, ты будешь это позже,
1: что каждый раз.
0: Но радоваться этому. Но радоваться этому. А с другой стороны, дать тебе ощущение, что ты тут хозяин и лидер.
1: Ощущение.
0: Это может только умная женщина.
1: Конечно,
0: и правильно этим делом управлять.
1: В общем, классика.
0: То есть, с одной стороны.
1: Приятно, приятно, что нет извращений.
0: Да. Умная, да, умная, самодостаточная, потому что психологически должна быть очень хорошо психологическая зрелость для того, чтобы давать возможность порулить этому самцу, чтобы он
1: отстал.
0: Делал вид такой, что я здесь главный, вот это вот вся. Да. Но при этом потихонечку он домой пришел, он говорит: что, дорогая, что ты по этому поводу думаешь?
1: А зрелость женская, она связана с возрастом календарным.
0: Знаете, зрелость приходит с годами, но очень часто годы приходят в одиночестве, к сожалению. Вот. Поэтому психологическая зрелость – это такая вещь, она либо появляется, либо нет. И к возрасту она, как правило, не имеет никакого отношения.
1: Не привязана.
0: Я видел суперзрелых людей, даже, и это к образованию не привязано. Это тоже фикция, это тоже фейк, это тоже сказки для взрослых, что чем ты будешь больше учиться,
1: ну,
0: тем
1: да, у меня
0: ты
1: три
0: будешь...
1: Выше.
0: Да, три выше. А что, с первого раза не получилось? Да? Вот. Со второго тоже, да? Вот. Поэтому это не связанные вещи. Я встречал много людей, которые вообще без высшего образования, но обладают той самой житейской мудростью. Так вот, о чем нужно, что нужно развивать? Не женские круги, понимаешь, почувствуй себя богиней, вот это вот, без вот этого вот. А развивать в себе, искать женскую мудрость. А женская мудрость заключается не в том, чтобы идти по коридору и звенеть, понимаешь? Не то, чтобы напялить мужскую одежду и сказать, я здесь главная, понимаешь? Вот это болезненное восприятие всего, что, значит, на тебя смотрит. А женская мудрость заключается в том, чтобы дать возможность мужчине исполнять свою эволюционную функцию, быть лидером и погибать, так сказать, в борьбе, защищая интересы своей семьи, да, привлекая и ресурсы в эту семью. Да, но привлекая для чего? Для того, чтобы она этими ресурсами спокойно, так сказать, управляла, да, и детьми занималась, и мужу была опорой в той самой там какой-то же сложной жизненной ситуации. Вот что такое житейская мудрость, понимаешь? А вот что-то про житейскую мудрость женскую как-то у нас разговоров все не идет.
2: Попрошу не касаться.
3: Внешний фактор. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный.

0: Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. В морском порту Николаев поражены 4 резервуара с горюче-смазочными материалами и хранилище с военным имуществом, предназначенные для обеспечения ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. В Николаевской области поражен грузовой терминал «Никотера», который использовался для хранения ГСМ и военного имущества украинской армии. Помимо этого, российские военные поразили объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачий», используемые для доставки военных грузов на Украине. В Киеве под удар попал склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА, а также комплектующих к ним. Взрывы раздаются этим утром в Киеве, Николаеве и Сумской области, сообщают украинские СМИ. Ранее серии взрывов были зафиксированы в Харькове, на востоке страны. Также в погранслужбе страны подтвердили приостановку работы контрольно-пропускного пункта «Староказачий» на границе с Молдавией. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В Киеве сообщают о транспортном коллапсе, на дорогах пробки. Добавлю, в российском Минобороны удары по целям на Украине называют ответом на террористические атаки со стороны Киева. 4 человека, в том числе ребенок, погибли в результате массированной ночной атаки украинских БПЛА на Новороссийск в Краснодарском крае. 29 человек получили ранения, из них 3 госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, на Новороссийск пришелся основной удар. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости их готовы доставить в краевые медцентры. В свою очередь, в оперштабе Кубани заявили, что обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий. А в Новороссийске это вызвало пожары. На местах работают оперативные и социальные специальные службы. По предварительной информации, в этих местах пострадавших нет. Часть команды научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» вместе с 69 пассажирами вернулась на родину. Неделю назад судно арестовали власти Норвегии по иску украинского «Нафтогаза». Сейчас оно остается в порту Баренцбург на Шпицбергене у безопасного причала. Как рассказал «Вестям» гендиректор «Триеста Арктик Уголь» Ильдар Неверов, экипаж поддерживает судно на плаву. Он считает, что оно благополучно будет высвобождено, и экипаж приведет его обратно в Россию. Напомню, ранее в МИДе подчеркивали, что в Москве сделают все возможное для обеспечения безопасности россиян на борту. Распространение устойчивого к лекарственным препаратам штамма туберкулеза ЮРА-1.1 зафиксировано в России. Об этом говорится в научной работе специалистов Дублинского городского университета. Она опубликована в профильном журнале. Авторы оценили, насколько широко распространен вирус в разных странах, так как этот штамм отличается устойчивостью к антибиотикам. Выяснилось, что он присутствует на территории почти всего европейского континента, включая Россию, Белоруссию, Германию, Грузию, Молдавию и Украину. Кроме того, он встречается в Австрии, в Австралии, Ботсване, Иране и США. ЮРА-1.1 – это штамм микробактерии, возбудитель туберкулеза, который получил наибольшее распространение в Белоруссии. Открыли его в этом году. Передача происходит воздушным путем при длительном контакте с зараженными. Российские туристы летом этого года стали отдавать предпочтение природному туризму и малым городам, рассказали РИА Новости представители одного из сервисов путешествий. Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Стерлитамаке и Старой Руси на 54% и 45% к прошлому году соответственно. Помимо этого, на 42% подрос интерес к поездкам в Тихвин, а в Камышино и Новомосковск на 40%. Специалисты назвали это гигантским ростом, который намного опережает средние показатели туризма по стране.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Металлург» обыграл «Амур» со счетом 2-1 в овертайме матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У магнитогорцев отличились Люк Джонсон и Дмитрий Силантьев. У хабаровчан шайбу забросил Виталий Абрамов. В других поединках вторника ярославский «Локомотив» победил шанхайских «Драконов» 3-1, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее «Сочи» 5-1. Нападающий Егор Соколов перешел в Акбарс из нижегородского «Торпедо» через минское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 26-летним нападающим заключен на 2 сезона. Также Акбарс получил от минчан права на защитника Владислава Каличенко, а в «Динамо» перебрался из казанской команды нападающий Владимир Алистров. Дубль Эрлинга Холланда помог футбольному Манчестер-Сити на выезде обыграть Порту. Грубые ошибки Интера подарили победу Реалу, а бывший тренер ЦСКА и Локомотива Марк Николич успешно начал свой путь в Лиге чемпионов. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Во вторник 6 матчами стартовал основной этап Лиги чемпионов, который в первом туре растянется до четверга. Победитель Лиги Европы Астон Вилла, провалившая старт в ПЛ, за тайм убрала Брюгге, забив бельгийцам 3 мяча. Ворота хозяев пожарил швейцарец Зомер. Голы забивали Магин, Буэнди и Джексон. У Брюгге, уступившего 2-3, отличились Ветлесен и Тризольди с пенальти. Бывший наставник «Локомотива» и ЦСКА Марко Николич вернул афинский «АЭК» в Лигу чемпионов и в первом туре дома одолел вместе с ним австрийский «ЛАСК» 1-0. Красивым крученым ударом со штрафного гол за греков забил Резван Марин. Лиль дважды вел в счете в домашнем споре с Бетисом после мячей Уэда и Алешандро. Японцу ассистировал младший брат Килиана Мбаппе Итан, которого удалили за грубость на 56-й минуте. Алешандро помог забить экс-краснодарец Гаэтан Пирен. Но Бетис дублем Бартера и мячом Перрота выиграл 3-2. Дубль Холланда во втором тайме гостевого противостояния против Порту помог Манчестер Сити победить 2-0. Боруссия Дортмунд справилась дома с Вильяреалом 3-2. Форвард немцев Гераси забил 2 мяча в чужие ворота и 1 в свои. И, наконец, Реал был сильнее Интера 2-1. Оба мяча испанцы провели после грубых ошибок соперника. Отличились Мбаппе и Вальверде. Во втором тайме 1 мяч отыграл Карлос Аугусто.
0: С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Что это за хреновина?
5: Дилетантская точка зрения.
6: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
7: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
5: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
3: И ишница.
8: Друзья мои, наш проект «Яичница» или «Иван Иванович», как мы его иногда называем, «Искусственный интеллект», знакомимся с ним, да, так вышло, да. И с нами сегодня Леонид Картушин, программист-исследователь, он представляет кафедру блокчейна Московского физико-технического института. Леонид, доброе утро, спасибо, что вы с нами, здравствуйте.
9: Сергей, доброе утро, рад быть на связи.
8: Да. Да, Леонид, ну вот смотрите, у нас тема информационной безопасности. Давайте я вам как обыватель 50+, объясню, значит, как общественность такого возраста относится к информационной безопасности. Либо, значит, просто наплевать, либо, значит, что более здоровая, мне кажется, позиция, но все равно, видимо, далекая от идеала, это ощущение, что все, что ты написал, снял, сфотографировал, записал, все, что попало в компьютер, в смартфон, фон, все это видит, кому надо, и кому не надо, видит. И поэтому к этому ко всему нужно относиться как к публичным действиям. Не только в домовых чатах не материться, когда ты с соседями насчет елки ругаешься, например, да, или уборки подъезда. А вообще, вот любая вот тема, попавшая в смартфон, или даже камера, которая лежит каким-то определенным образом, она, в принципе, транслирует этот сигнал туда, куда-то, да, и я даже вот в этом немножко убедился, потому что сейчас яблочная контора собирается выпустить наушники с камерами встроенными Казалось бы, ну зачем для прослушивания музыки камеры? И людям, ну, типа этим обывателям, да, объясняют. Ну, это чтобы, ты знаешь, там вот как бы мертвые зоны сканировать, чтобы тебя никто сзади не ударил, там еще какую-то ерунду. Но на самом деле все понятно, потому что когда ты слушаешь музыку, смартфон лежит в кармане, камеры, соответственно, ничего не могут увидеть, а увидеть хочется, и вот появляются наушники уже с камерами. Смех какой, да? Леонид, ну вот какая у вас позиция, как у человека осведомленного?
9: Это очень интересная новость про яблочное устройство. Сейчас в целом есть тренд на носимое устройство, это правда. Но я думаю, мы можем это попозже раскрыть по этому поводу. Как по поводу информационной безопасности. На самом деле, Сергей, я в большей степени с вами соглашусь, в той степени, что наши устройства, в большей части, они как бы не произведены на территории Российской Федерации. Наши операционные системы мобильные, они тоже не за авторством разработчиков из Российской Федерации. Соответственно, такое мнение и отношение, как у вас, что все, что попало в интернет и даже в непубличные, в личные чаты, оно наблюдается теми, кто должен это наблюдать, и кто планируется, что должно это наблюдать, оно вполне себе уместно, и это то, как на самом деле это реально работает. Может быть, кто-то назовет это, конечно, конспирологией, но техническая возможность наблюдать на уровне операционной системы, ну, то есть вот того приложения, которое изначально запускается на вашем устройстве, она имеется так или иначе. Об этом не говорят явно.
8: Леонид, я даже маленькое еще дополнение, да, видел, ну, не знаю, насколько это правдоподобно, потому что, знаете, сейчас вот я всегда повторяю цифру, только 23% нашего населения понимает, где сгенерированные видео, там, фотоконтент, а где настоящие. Люди многие не чувствуют просто, да, вот этого, где там фальшивка. Но, тем не менее, видел ролик, где товарищ пока показывает, как работают камеры в смартфоне, подключился к этому смартфону дистанционно, ну, видимо, как-то связь у него, ну, сертифицированная между двумя, да, телефонами, но он просто показывает, что он может, подключившись, у телефона, у которого черный экран, он как бы просто лежит спокойно, никто к нему не прикасается, никакие лампочки у него не загораются, да,
9: вроде
8: вот на фронтальной
9: он
8: части. Да, он выключен, а человек дистанционно включает у него камеру и показывает, что она вот работает, все снимает, и передняя, и задняя, и какая угодно. А, ну, это он так совместил их. Но я к тому, что на экране не появляется никаких надписей, что изображение куда-то пошло. С этого, да? Более того, даже этот смартфон, который выключен, ну, вот просто вот ты думаешь, что выключен. Ну, что это такое? Это выключен экран. А что там, что-то на самом деле выключено? Это же кто знает.
9: Если
8: да?
9: Физически батарея не отключена от схемы, то устройство может быть включено и не обязательно
8: будет
9: индикация
8: работы. Да, и самое главное, Леонид, после лихих финальных 90-х, условно говоря, да, когда появились первые эти мобилы, и в конце там, на самом деле, к народу это все пришло, наверное, в начале 2000-х уже, да, вот начали появляться все Nokia эти все и так далее, там ведь была сзади крышка, и можно было этот батарейку оттуда вынуть, да? Но потом
9: физически
8: принудительно
9: самому разобрать, да.
8: Да.
9: Сейчас
8: да,
9: таких возможностей практически нет.
8: Да, и смотрите, все производители смартфонов, все, и китайские, и какие угодно, и корейские, и американские, в кавычках, они все делают аккумулятор неизвлекаемым. С какой целью? Вот вопрос,
9: это
8: да, который ответ на поверхности, правда? Леонид, но тем не менее, вот в этих условиях, смотрите, мы же с вами не о гигиене говорим, да, потому что то, что я сказал о предусмотрительности, что когда рядом с тобой смартфон, ты должен себя вести так, как будто ты на людях стоишь, голый. Голый.
9: Ну, а, не всегда так откровенно, вот, но да. Ну, в общем, близко.
8: Да. А вот если именно о безопасности, вот все-таки к нашей теме, Леонид, что вот в этих, при таком вводном, да, вводных данных, что мы все-таки можем сделать?
9: Конечно, на самом деле есть возможности для того, чтобы нам себя защитить и свои данные по возможности защитить, как минимум, на территории Российской Федерации. Но в любом случае, базовые рекомендации, которые точно можно дать, это пользоваться по возможности отечественными программами. То есть у нас же есть магазин приложений и отечественных, и даже не один. Ну, есть самый большой, он Рустор называется. Понятное дело, что на яблочное устройство его нельзя установить, но тут как бы информационная безопасность — это всегда выбор между комфортом и безопасностью. То есть, если мы хотим...
8: Нет, там еще третья составляющая, Леонид, еще понты.
9: Ну,
8: понты.
9: Я для себя это выношу за скобки, но понимаю, что для людей это действительно важно, что тот, кто хочет, он всегда найдет возможность выделиться и быть ярким, так скажем, но быть ярким...
8: Не-не, ну это просто социальный уровень, да, это социальная это какая-то ниша даже, да, условно говоря, ты сразу по смартфону, в принципе, ну, как по машине тоже, это раньше по машине определялось, да, сейчас у всех эти, все пользуются такси и в большей степени и каршерингом, но если твоя личная машина, по машине сразу видно, что за человечек-то едет, да, а также и по смартфону кое-что какие вещи понятны, но, Леонид, а вот операционка не сильнее ли приложение? Потому что вот вы говорите, Рустор, да, вот ты ставишь приложение в свой смартфон, но ведь он внутри как бы вот этой системы все равно иностранный находится.
9: Это факт, и он действует... Я бы, наверное, даже так это сформулировал, работая в операционной системе, которая находится за авторством людей, которые не находятся на территории Российской Федерации, мы, по сути, действуем на их территории, не на нашей. Более того, в России есть свои операционные системы, мобильные операционные системы, не обязательно на компьютер, но на компьютер тоже можно поставить российскую операционную систему. Более того, для частных лиц, для обычных пользователей есть возможность сделать это бесплатно. Там есть ряд российских производителей, которые, программных разработчиков, конечно же, и производителей в том числе, которые и железо, и российские операционные системы выпускают. То есть есть возможность
8: Леонид, а при этом, смотрите, системы. Давайте тогда следующая ступень дискуссии. А вот наше программное обеспечение, если, например, это операционка, да, она с железом, с иностранным, как будет дружить? Там в железе не заложено тех вещей, да, которые не на диске хранятся, а в каких-то других чипах, условно говоря. И даже вот при расчете на то, что человечек попытается поставить свое программное обеспечение, да, включая операционку, это какой-нибудь этот чипчик все равно будет в обход, так сказать, вот этой программы, да, делать свое дело.
9: Если отвечать коротко, то черные двери или бэкдоры, как они называются в оригинале, то есть уязвимости, которые заложены разработчиком устройства, они действительно присутствуют на каждом уровне устройства, точнее, они могут присутствовать, если выражаться совсем корректно, на каждом уровне устройства, от чипа, то есть процессора, оперативной памяти, материнской платы, и до программного уровня, то есть на уровне операционной системы. И, соответственно, были истории атак на устройство, независимо от того, какая на нем операционная система, просто потому что на уровне железном есть уязвимость. То есть, условно, если иметь физический доступ к устройству, можно снимать напряжение с некоторых контактов, можно снимать сигнал с портов, например, который сейчас распространенный, тип порта Type-C, можно напрямую получать с него данные, если физически встать между, условно, портом и подключаемым устройством. Все можно читать.
8: Класс!
3: Хи-ишница. Маяк. 14.
10: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
11: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
12: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
13: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
14: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
15: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
17: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области запущен проект «Выход-31», который помогает защитить подростков от вербовки. Его название отсылает к статье Уголовного кодекса о добровольном отказе от преступления. Специалисты призывают родителей обратить внимание на резкие изменения в поведении детей, скрытность, ночные переписки и обещание легкого заработка от незнакомцев. В Министерстве региональной безопасности рекомендуют сохранять доверительный тон с ребенком и объяснить ему схему манипуляций. При подозрении на вербовку необходимо сразу звонить в полицию по номеру 102. Вся информация доступна на сайте проекта без регистрации. В Вологде пройдут гастроли Государственного академического малого театра. Спектакли пройдут на сцене Вологодского драматического театра с 24 по 27 сентября. Артисты представят комедию с детективным сюжетом «Физики» и «Гоголевских игроков». В спектаклях заняты народные артисты России Владимир Дубровский, Александр Клюквин и Игорь Петренко. Это вторые гастроли коллектива в Вологде за последние 3 года. Ночная диспансеризация пройдет в Вологде. Акция состоится 11 сентября с 19 до 23 часов во второй городской больнице на улице Северной, 15. Вечерний формат позволит работающим жителям пройти обследование без отрыва от производства. Пациентов ждут терапевт, анализы крови, ЭКГ и другие обследования. Для участия нужен паспорт и полис УМС. Подробности можно узнать по телефонам больницы. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде 12 сентября. Мероприятие организует областная библиотека имени Бабушкина. Для посетителей будет представлен широкий выбор отечественной и зарубежной литературы разных жанров, а также научные и популярные издания. Все желающие могут принять участие в ярмарке, принести свои книги для обмена или забрать то, что их заинтересует. Бесплатная книжная ярмарка начнется в 10 утра и пройдет в фойе первого этажа библиотеки. Завершится мероприятие в 15:00. Мастер-класс фотографа Сергея Юрова пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 10 сентября в 17:00 в доме Карбакова. Профессиональный журналист, фотограф и член фотоклуба «Северянин» Сергей Юров поделится с участниками мастер-класса секретами создания необычных образов и идеями оригинальных фотографий. Автор расскажет, как выйти за рамки шаблонов и создать работы, которые с большей вероятностью будут приняты на фотовыставке и найдут отклик у зрителей.
0: Спорта.
1: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрители ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: В Москве 10 часов.
0: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы этой ночью продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками в Киеве поражены склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним. В Николаеве Николаевской области целями стали грузовой терминал «Никотерра» для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также цех по производству и склад хранения БПЛА на территории терминала. Уничтожены 3 резервуара с ГСМ и 3 хранилища с грузом военного назначения. Поражены логистические центры «Метро», «Новая почта», АТП «ЮТК», «Николаев-2», «Электротехника» и «Диметра». Как указали в ведомстве, их использовали для хранения и распределения военных грузов и имущества украинской армии. Под удар также попали складской терминал «Жовтневая» и электроподстанция «3». Хаты, обеспечивающая работу порта Николаев. На переходе морем в порт Одесса поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину. Другими целями стали объекты логистики, автомобильного пункта пропуска Староказачья, используемые для доставки военных грузов на украинскую территорию. 4 человека, в том числе ребенок, погибли в результате массированной ночной атаки украинских БПЛА на Новороссийск в Краснодарском крае. 29 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Основной удар, по его словам, пришелся на Новороссийск. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. В свою очередь, в оперштабе Кубани заявили, что обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий в Новороссийске. Это вызвало пожары. На местах работает оперативная служба. службы. По предварительным данным, в этих местах пострадавших нет. Сообщение последних минут. В Крыму за передачу сведений об объектах вооруженных сил России задержаны трое россиян. Они были завербованы сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Фигуранты 88-го, 94-го и 95-го годов рождения общались через сайт знакомств с представительницей украинской разведки, которая выдавала себя за крымчанку. Они передавали ей информацию о военных объектах, в том числе фото и координаты ПВО, нефтебаз, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, мест стоянок и маршрутов передвижения военной техники. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене, задержанные, арестованы. Сотрудники закрытого в Берлине русского дома вернулись на родину. В Москву прибыли 6 человек, в том числе 2 малолетних детей. В столичном аэропорту Внуково их встретили специалисты Россотрудничества. Тем, кому негде остаться, предоставят временное жилье. Всех вернувшихся трудоустроят в других русских домах или на новых площадках. Их опыт работы за рубежом особенно ценен, заявил глава ведомства Игорь Чайка.
0: Мы предложим вакансии в центральном аппарате. У нас есть вакансии и в различных загранучреждениях. По всему миру у нас 84 загранучреждения в 70 странах мира. Плюс у нас активно развиваются партнерские русские дома, поэтому там тоже востребованы специалисты. У нас состоялось в общественной палате подписание по открытию 11 новых партнерских русских домов. Это и Ирланд, это Таиланд, это и Африка. География расширяется.
6: О решении закрыть русский дом правительство Германии объявило 1 сентября после того, как власти страны бездоказательно обвинили Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Россия ответила на действия ФРГ зеркально. МИД отозвал решение на работу Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и закрыл институт Гёте в России. Число погибших под снежной лавиной в Безингийском ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 13. В ходе поисково-спасательных работ обнаружено тело еще одного человека, сообщили в региональном главке МЧС. Судьба четверых остается неизвестной. Работы осложняют опасный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. К поиску альпинистов привлечены более 40 спасателей. Напомню, вечером 6 сентября с горы в Безингийском ущелье сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. В связи с произошедшим расследуется уголовное дело о халатности. В Москве начинается короткое бабье лето. Погоду в городе определяет гребень антициклона. Воздух в столице прогреется до 22 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра в мегаполисе станет еще теплее.
7: В течение дня синоптическая ситуация останется за гребнем антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный, южный 1,6 метра в секунду и максимальная температура воздуха составит плюс 19, плюс 22. Показания барометра будут меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью малооблачно, тоже без осадков, температура воздуха плюс 8-11, ну а завтра, в общем, то погода выстрелит 25-градусным теплом.
6: Как отметил синоптик, минувшая ночь в Москве стала самой прохладной с конца мая. Температура на базовой метеостанции на ВДНХ составила плюс 5,1 градуса. В Подмосковье наиболее холодными точками стали Павловский Посад и Мелехово, где воздух остыл для плюс 1,1 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
6: Сейчас столица плюс 14, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 70%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, вечером грозовое положение, плюс 21-23. В Ленинградской области 18-23 градуса, атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Дух праздника.
1: Все-таки Владислав Александрович, конечно, у нас художник такой по звуку, да, звукописец, я бы так сказал, да, звукописец, так он воспринимает народные праздники, балалайка, да, кнут и что там еще, хмельное, да, я так понимаю, вот, вот и весь праздник.
2: Рукопашный, да.
1: Елена Феликсовна Теплова, директор Центра историко-культурных исследований, религии и межцивилизационных отношений, представляет факультет регионоведения и этнокультурного образования Института социальной гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Елена Феликсовна, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Ну что, нам нужны поводы на сентябрь, да? Смотрите, у нас 1 сентября День знаний, уже хорошо, хотя трудно будет в понедельник, да, идти на линейку детям, да, в 10 класс, в 11. Но есть и другие поводы, да, вот у нас как, ну вот до, как говорится, до римской диктатуры назывался сентябрь.
3: Сентябрь действительно месяц, который дает нам очень много поводов для праздников, и у славян Рим назывался, славян этот месяц назывался по-разному. Ну, среди очень известных это, например, хмурень, потому что замечено, что погода потихонечку портится.
1: Называли... Сентябрь хмурень, да?
3: Да, да, но еще много
1: оно в связи со сменой сезонов, я вот, честно говоря, вот отказался бы от формулировок из серии изменения климата, но сезоны, я вот с людьми разговаривал, например, со старожилами, ну, такими, как наш Владислав Александрович, ну, не беглыми, а теми, кто живет на югах, да, они говорят, действительно сезон сменился, потому что если раньше сентябрь уже был у них тоже такой осенний месяцок, да, то теперь все скатилось туда, к октябрю, и теперь сентябрь хмурнем не назвать.
3: Ну, да, можно вот назвать даже... так же, как и говорили славяне, называли его вересень, то есть время цветения вереска, несмотря на смену сезонов, да, изменение климата, вереск все-таки цветет осенью. Ну и не забудем, что есть еще такое название, как жовтень или листопад, когда листва желтеет, вот это все-таки признаки сентября, согласитесь.
1: Жовтень — это такое слово-то, да, но...
2: Проверенное.
3: Да. Желтень.
1: Да. Елена Феликсовна, а что нас встречает-то вот в персональном плане из праздников в сентябре?
3: Праздники в сентябре, так же, как и праздники в другие месяцы, о которых мы говорили, очень переплетаются христианские религиозные праздники и народные. Вот 1 сентября – День знаний. А если бы мы посмотрели в славянский календарь, то этот день называется День Феклы Свекольницы. Причем вы понимаете, что святая Фекла – это из христианской истории, а свекольница – это из реальной жизни. Знаете, в сентябре заканчивались, должны закончиться все работы в поле. И остаются работы только, как мы сейчас говорим, на приусадебных участках, огороды и леса. Поэтому 1 сентября – это день, когда собирали свеклу. И, кстати, из свеклы в славянских семьях варили морсы.
1: Морсы,
3: да, да, варили морсы. Сейчас специалисты по еде восстанавливают эту традицию. Я его
1: от давления
3: попробовала.
1: Помогает, говорят.
3: Ну, вообще, знаете, действительно, морс, когда мне как бы предложили попробовать свекольный морс, так, я подумала, борщ, винегрет, там, свекольник, да. Нет, правда, морс. И вот из свеклы начинали готовить различные блюда. Угу. А вот 5 сентября мы также узнаем в нем историю, связанную с лесом. Леса, потому что начинают, сохраняют еще для людей возможности сбора, это так называемый день лупа брусничника. Причем святой Луп – это мученик, жил он в конце 3 века. А вот брусничник, мы понимаем, да, это время, когда сбор брусники, и в этот день славяне отправлялись на сбор брусники в лес всей семьей. Здесь было два очень важных дело. Ну, во-первых, первую щепотку надо съесть самому. Ага. Потому что первое
4: проверить, съесть... не отравлено ли.
3: Или наоборот, взять самый лучший. Угу. И еще в народных приметах 5 сентября это день, который еще назывался Леш-день, день Лешего. Так вот, чтобы идти в этот день и не испугаться, так, и не быть куда-то уведенным от брусники, ага, вот, надо было верхнюю одежду одеть наизнанку.
4: Ага.
3: Вот, поэтому это вот были как раз такие приметы, с которыми, в общем, было связано. Ну и если мы дойдем до дня 13 сентября, то это день, в который православная церковь отмечает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского, а в народе этот день назывался Клюквенник. И здесь уже, в общем, не надо объяснять, что на самом деле происходило. Вот, хотя старики говорили о том, что кикиморы тоже очень стараются вот в этот день как-то помешать движению, но еще отмечали этот день как день журавлиный, журавлиной вечи. Замечали, что к середине, вот 13 сентября, журавли собирались в такие стаи, выбирали вожака, и, в общем-то, это как раз был день, когда происходил... первый отлет осенних птиц, за которыми, в общем, наблюдали. А как мы знаем, птицы улетают, значит, в общем, зима катит в глаза потихонечку. Ну и если мы продолжаем по календарю, мы доходим до 14 сентября. 14 сентября – это, в общем, очень важный день в календаре. Ну, во-первых, это первые осины, а их отмечалось... три праздника в сентябре. Причем, обратите внимание, за неделю до осеннего равноденствия, это очень важный такой день, там много праздников и событий к нему привязывалось, и за неделю после. Так вот, 14 сентября Симеон летопроводец. Это старый славянский праздник, это когда провожают лето, а встречают уже осень. Ну, как встречали? Ну, во-первых, начинались посиделки. Во-вторых, осень, я уже говорила несколько раз, это время свадеб, с сентября свадьбы начинались. Ну, и отмечали это как начало бабьего лета.
4: Ага.
3: Вообще, осенью есть в сентябре еще один женский день, помимо 14 сентября, вот, где начало бабьего лета. Причем в этот день женщинам нужно было уже немножко посмотреть, что происходит в доме. Ну, а второй женский день я сразу завершу. Это, как вы знаете, 30 сентября. Вера, надежда, любовь и мать их Софья. Это тоже день, когда женщины обращаются к своим небесным покровительницам, ну, с просьбой веры, надежды, любви, мудрости в жизни и поддержки в различных этих действиях. Ну, а славяне?
1: Ну, то есть не в комитет защиты женщин, да, не в суд, а вот к небесным своим
3: небесным покровительницам,
1: да?
3: Конечно. Mm-hmm. Ну,
1: очень
3: и вот
1: хорошо.
3: Я хотела
1: не председателю колхоза, да.
3: Да, такая замечательная традиция была на 14 сентября, что мальчика 3-4 лет сажали на коня, и это открывался охотничий сезон. Считалось...
4: Все, большого никто не видел, вот посадили.
3: Видели, нет, держали мальчика. Да, конечно. Вот, поэтому, и, кстати...
1: А был ли мальчик? Я вот понимаю ваш намек.
4: А был ли конь? Да, и все.
3: Был ли, да, конь был, мальчик был, и этот день еще отмечался тем, что именно на первые осины варили пиво. И
4: пиво.
3: Начинали сбор хмеля. Вот это тоже, угу, такая осенняя история. Ну, а 14 сентября в христианском календаре – это церковное новолетие. Это именно тот самый день, когда начинается новый служебный год церковный, и в новолетие верующие просят Бога о благословении на новый наступивший год, вот 14 сентября. Ну, и
1: Бога... Елена Феликсовна, а ведь совпадал же, да, прежде новый церковный год и с гражданским Новым годом. Правильно?
3: Да, это время...
1: Это же вот и Петр Первый, да, там,
4: да,
1: это,
4: да,
1: вот,
4: да,
1: портил нам всю историю, да, и другие товарищи.
3: Да, это было, смотрите, сначала до 15 века, собственно говоря, Новый год отмечали 1 марта. И мы с вами прекрасно понимаем, потому что март – это как раз когда начинается земледельческий сезон, когда, в общем, надо готовить сани. И готовиться к тому, что будет происходить. А с конца 15 века по конец 17 века до Петра как раз происходило вот празднование Нового года в сентябре. Ну и, как правильно вы отметили, в 1699 году император Петр I, среди прочих своих реформ, повелел новый 700-й год отмечать 1 января.
1: Да, что 1700-й, мы с тех пор, да. Так он же у нас украл 5000 с лишним лет нашей истории. Вот, Елена Феликсовна, вот сейчас принято хихикать, как бы, да, над этим. Некоторые комментаторы дают летоисчисление по русскому календарю, ну, не по славянскому календарю, да, древнему, и мы в этом смысле обскакали всех. Да, и, так сказать, еврейских товарищей, у них тоже покороче календарь, остальные всех, так сказать, да, вот, и как-то смешно, надо смеяться, но ведь это наша история, это получается, что мы сами свои, ну, не мы сами, а они у нас из истории выкрали, понимаете, да, это 5000 с лишним лет, и, так сказать, а потом вообще нам сказали, да, ну, вообще вам 1000 лет всего, вот вы это самое, вот государство у вас 1000 лет назад установилось, а до этого вы там бегали по лесам, по полям, там, черти кто вы там были, вообще никто, да, и это кража, вы вот как профессор относитесь к этому, к этой истории, возвратите ли это исчисление русское, а?
3: Вы знаете, я не профессор, я всего лишь кандидат исторических наук, но как историк я считаю, что каждое событие в истории очень значимо. Действительно, когда я сталкиваюсь с тем, что, особенно молодежь, мне кажется, что когда мы воспринимаем жизнь наших предков как жизнь неполноценную, какую-то неумную, да, которые не понимали, что ценно, что важно, или ценности были для нас, мне кажется, это неправильно. История многому должна учить, но, к сожалению, не всегда учит. Это вот продолжение философской беседы.
1: Елена Феликсовна, ну, понятно, Петр-то ведь подделывался под Европу, естественно, да? То есть он решил нас стандартизировать, систематизировать, да, вот с европейскими странами. И, в принципе, много тут навел дел. Елена Феликсовна, а как, ну, мы знаем, естественно, сегодня прекрасно, что такое Новый год. Эх, хорошо, поскорей бы, оливье, да, шуба, прекрасно. А вот как было принято справлять вот этот сентябрьский Новый год?
4: Да.
1: Елок же не было, да, наверное?
3: Ну, сентябрьский Новый год также отмечался, как и другие праздники. Помним, что самое главное в этом празднике было благодарность силам природы. Ну вот, можно привести примеры и у разных других народов, которые отмечали также осенью. Сентябрь, октябрь приносили дары духам природы, благодарили богов за поддержку, часто угощали богов. Ну, у одних народов это был, например, колосик, который оставляли на поле. У кого-то это был жертвенный хлеб, который пекли и потом раздавали людям, животным.
1: Но это был веселый праздник.
3: Да,
1: веселый праздник.
3: Ну, вы знаете, праздник, конечно, веселый, потому что многие виды труда заканчивались, а с другой стороны наступает время, которое надо, в общем, прожить. Но осень – это время смотрин, когда юноши и девушки продолжали присматриваться друг к другу, и это первые свадьбы. И у некоторых народов была традиция именно ближе к новому вот этому славянскому Новому году, когда молодые, которые поженились, приглашать в гости родственников и показывать, как они хорошо живут. А-а-а. Что вот у них богатый стол, у них там полные чаши, дом полной чаши и так далее. Так что в любом случае, как любой праздник, как, кстати, между прочим, и Новый год. С одной стороны, хорошо, что вот он закончился, он много чего хорошего нам дал, но впереди новый, и все начинается сначала.
1: Ну да, и надо писать записочки. Елена Феликсовна, а вот что касается осеннего равноденствия, тоже ведь важное, да, важный день, когда день равен ночи, а потом пойдет на убыль. Вот тут что у нас ожидает в ближайшие несколько недель?
3: Как раз осеннее равноденствие – это такая ключевая дата в сентябре. И именно к осеннему равноденствию, как я сказала, были присоединены вот эти осенины, да, которые отмечались 3 раза. Ну и наши предки говорили, что солнце после вот этой ночи, да, которая еще равна дню, а дальше, очевидно, на глазах начинает сокращаться, то это солнце уходит отдыхать, да, уходит на зиму, начинается настоящая осень. С этого момента они наблюдали, что наступают и заморозки.

0: на то, как он развивается, он как раз символизирует окончание сельскохозяйственного года. Подводили итоги. Стада возвращались с летника на зиму. В этот день молодые люди присматриваются друг к другу, начинают готов к зиме и благодарили как раз духа земли за урожай, оставляли, вот как я говорила уже, на краю пашни какие-то дары. И, собственно говоря, такой же праздник Сюмбеля, это татарский национальный праздник урожая, опять же отмечается очень близко к дням равноденствия. Но там есть очень интересная традиция, связанная с тем, что хозяйкой праздника являлась девушка по имени Сюмбеле. Сюмбеле, сам по себе слово, это колос. Но и эту девушку выбирали, она должна была быть самая красивая. Ее очень красиво наряжали в такие ярко-желтые одежды. При этом она должна быть не только красавицей, но еще и умницей. Она должна быть острой на язык, потому что ей, как представительнице вот этих вот, как бы, соединяющий мир духов и мира людей, надо было отвечать на вопросы. Говорят, что к ее мнению прислушивались и старики. Ну и, конечно, этот праздник как раз и переходил к так называемой уже праздничной традиции. Пели, танцевали, угощали друг друга. Вот праздник такой, который...
1: Что ж, вот, Елена Феликсовна, и прям вот каждый год вот появлялась такая умная девушка, да? И красивая,
0: да,
1: и вот острая на язык.
0: Каждый год.
1: Удивительно.
0: Такая умная и красивая.
2: Но
0: и
2: всего лишь на один год она появлялась.
0: Каждый год. Нет, каждый год.
2: Ну, девушки-то менялись.
0: Девушки менялись, но на каждый год такая была.
1: Да, потому что я обычно смотрел, когда раньше конкурсы красоты, пока там все-таки показывали женщин, их спрашивали, они тоже, там же есть такой конкурс речевой, да, ну, в смысле, проверить мозг. Я помню, ну, ничего остроумнее, чем, например, фразу «Ваше самое большое желание – это мир во всем мире». Они, в принципе, ничего не говорили. Хотя с годами я понял, что философски они абсолютно правы. Абсолютно правы, да. Это самое лучшее желание. Да. Елена Феликсовна, а вот в конце сентября, так сказать, что вы нам как-то вот
0: в конце сентября, узнали? Как я уже вам сказала, будет праздник «Вера, Надежда, Любовь и Мать их Софья». Но я обратила бы внимание еще на один праздник, который отмечен Русской Православной Церковью. Кстати, вот начинается на 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, 27-е это воздвижение креста Господня. И вот очень интересно, что у народов, которые сохранили традиции и продолжают сейчас их сохранять, и христианство соединились в такую причудливую форму. Вот вепсы, которые такая малая финно-угорская народность, которые проживают в Ленинградской области, в Карелии, у них 27 сентября очень важный день. Ага. Потому что сначала, во-первых, как я сказала, христианский праздник, а во-вторых, они считали этот день, с одной стороны, днем, они считали, что на крестовоздвижении закрывается вход в подземлю для змей, и поэтому змеи собираются. И кроме того, они считали, что это медвежий праздник, потому что это последний день, когда медведь перед тем, как залечь на спячку, сражается, бродит, и поэтому из-за змей и медведей на крестовоздвижении ходить в лес строго запрещалось. Ну, понятно, потому что надо идти
2: опасно.
0: В церковь. Да, в лес опасно, а вот в церковь то, что нужно.
1: Ну, вот очень хорошая фраза, Елена Феликсовна. В лес опасно, а в церковь нет. Замечательно.
0: Нужно. Нужно. Тепло, необходимо.
1: Да, конечно. Спасибо большое. В нашем цикле «Дух праздника».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026-16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли удары высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по складу предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. В Николаеве Николаевской области целями стали грузовой терминал «Ника Терра» для хранения горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ, а также цех по производству и склад хранения БПЛА на территории терминала. Уничтожены 3 резервуара с ГСМ и 3 хранилища с грузом военного назначения. Поражены логистические центры «Метро», «Новая почта», АТП «ЮТК», «Николаев-2», «Электротехника» и «Диметра». Как указали в ведомстве, их использовали для хранения и распределения военных грузов и имущества ВСУ. Под удар также попали складской терминал «Жовнево», электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая работу порта «Николаев» на переходе морем в порт «Одесса», поражен морской сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину. Другими целями стали объекты логистики автомобильного пункта пропуска Староказачья, используемые для доставки военных грузов на украинскую территорию. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае. Об этом только что сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Установлено, что ночью были нанесены удары беспилотниками по гражданским объектам и жилым домам. В Новороссийске есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Их число уточняется, отметила Петренко. Зафиксированы разрушения в частных и многоквартирных домах, повреждены здания православного храма и детсада. Как отметила представитель СКР, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Ранее глава региона Вениамин Кондратьев сообщал, что жертвами атаки стали 4 человека, в том числе ребенок, 29 ранены, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из завербованных на сайте знакомств крымчан признался, что сообщал Киеву о пусках российских баллистических ракет. Это следует из видеодопроса задержанных, предоставленного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей спецслужбы сообщили о задержании в Крыму 3 местных жителей. Мужчины вступили на сайте знакомств в переписку с некой девушкой. Она сообщила, что якобы родилась в Крыму, а потом была вынуждена уехать на Украину. На самом деле она была сотрудницей украинской разведки, которая завербовала мужчин. По ее заданию они передавали данные о военных объектах и нефтебазах на территории полуострова.
2: Изначально она сказала, что у нее брат связан с какими-то военными, а спустя некоторое время общения она сказала, что она и сама вот как бы войскова, она сказала.
3: Ее интересовали воинские части, передвижение частей, передвижение техники. Очень активный интерес проявила к станции, которая недалеко от того места, где я живу. Это и ветка общего пользования, и военные поезда там тоже проходят. Фотографий, видео не было, были координаты.
0: В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Все 3 арестованы. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Компания OpenAI утверждает, что решила сложную математическую задачу, которая ставила в тупик людей на протяжении почти 100 лет. Это уравнение на въезд Стокса, описывающее движение жидкости и воздуха. Оно необходимо для просчета аэродинамики в самолетостроении, гидродинамики, системах охлаждения, прогнозирования погоды и изучения атмосферных потоков. Проблема была в том, что уравнение срабатывало не всегда, и периодически получаемые величины показывали странные, непредсказуемые, завышенные значения. Поэтому расчеты приходилось делать вручную. За решение задачи, которая позволит понять предсказуемость движения жидкости и газов, была обещана премия в $1 000 000. Разработчики из OpenAI утверждают, что заставили сразу 10 тысяч ИИ-систем все просчитать, и у них получилось. Нейросети справились с задачей за 88 часов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Новости спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер челябинского трактора Скотт Гордон пропустит выездной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского Акбарса по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев. Поединок между Акбарсом и трактором пройдет 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. А накануне «Локомотив» выиграл в юбилейном матче Александра Радулова в КХЛ и потерял из-за травмы нападающего второго звена. Амур заработал очко в Магнитогорске, а «Нефтехимик» уверенно справился с Сочи. Тему продолжит Александр Неценко.
6: В регулярном чемпионате КХЛ во вторник было сыграно 3 встречи. День начался в Магнитогорске, где «Металлург» принимал «Амур», сознательно отказавшийся в нынешнем сезоне от использования легионеров. Хабаровчане осложнили себе задачу удалениями, набрав 8 минут штрафа за нарушение в чужой зоне, но их долго держал в игре и голкипер Максим Дорожко. Его мастерство затащило встречу в овертайм. До этого на гол Джонсона у гостей ответил свои шайбы Абрамов. Однако в овертайме Силантьев принес «Металлургу» победу 2-1, которую наставник уральцев Андрей Разин назвал «вымученной». Тем временем «Нефтехимик» очень уверенно распределил силы на домашний матч против Сочи, сокрушив соперника 5-1. Хлыстов и Белозеров отличились в равных составах. Голы в большинстве организовали Жафяров и Бикмулин, а Сериков был точен в меньшинстве. Единственную шайбу у южан с Булита забросил Венгржановский. В Ярославле 800-й матч в карьере в лиге провел лидер «Локомотива» Александр Радулов, который стал автором победной шайбы ворота шанхайских драконов, уступивших 1-3. До Радулова такой отметки достигали 29 хоккеистов КХЛ. За ярославцев также отличились Сурин и Иванов. У драконов был в активе Минелло. К сожалению, в конце матча у «Локомотива» травму получил форвард второго звена Березкин. Его состояние будет оценено позднее.
5: Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в парном разряде. Она в дуэте с бельгийкой Элизой Мертенс была в четвертьфинале сильнее Сэшу Вэй из китайского Тайбэя Елены Остапенко из Латвии со счетом 7-5-6-3. В одиночном разряде в среду Карен Хачанов в четвертьфинале сыграет против бельгийца Александра Блокса, а Мира Андреева встретится с американкой Кока Гофф. Подмосковная «Заречье» Одинцова была сильнее ленинградки со счетом 3-2 в матче второго тура группового этапа волейбольного Кубка легенд среди женских команд. В других встречах вторника московская «Динамо» обыграла петербургскую «Корабелку» 3-0, калининградский «Локомотив» сломил сопротивление тульской «Тулицы» 3-1, а казанская «Динамо» «Акбарс» взяла верх над «Уралочкой» НТМК из Свердловской области 3-1. Российские фигуристы Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Григорий Федоров заявлены на турнир серии «Челленджер» в Братиславе, который состоится с 24 по 27 сентября. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный выступят на турнире в танцах на льду. Грузинский «Ахмат» и Международная федерация футбола обмениваются письменными заявлениями. Дата слушания в спортивном арбитражном суде еще не определена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. 16 июля ФИФА наложила запрет на «Ахмат» на регистрацию новичков. Позднее генеральный директор клуба Ахмет Айдамиров заявил, что решение будет оспорено в КАС. Тольяттинский футбольный «Акрон» сделал предложение Нижнему Новгороду по покупке полузащитника Артема Сидоренко. Как сообщает «Спортэкспресс», в ближайшее время нижегородцы примут решение о будущем 19-летнего игрока.

0: наш проект «На вес золота», друзья мои, и бессменный председатель этой темы Михаил Каптюк, сооснователь проекта «Сайнсли» и популяризатор науки, просветитель. Михаил, здравствуйте.
1: Доброе утро, рад слышать.
0: Да-да-да. Михаил, но вы сегодня хотите нас просветить в отношении чая и кофе. Неужели мы чего-то не знаем про
1: его? Давайте проверим. Могу по традиции. Можем начать с традиционного моего для вас вопроса, если хотите.
0: Так.
1: Вот смотрите, что объединяет чай и кофе? Это простой вопрос, и там содержится кофеин, который нас бодрит, бодрящее вещество. А вот теперь вопрос, а как вы думаете, а зачем вообще в кофе и в чае изначально синтезируется это вещество? Для чего кофе вырабатывает кофеин? Ведь ничего в природе зря не бывает, это сложный синтез. Итак, зачем в кофе кофеин, как вы думаете?
0: Зачем в кофе кофеин?
1: Вот никогда не задумывались, да? Да. Вот
2: кто-то
1: для чего?
2: Подкладывает его.
1: Кто-то.
2: 100%.
1: Миллионы лет эволюции подкладывают.
0: Нет, нет, на кофеобогатительном заводе кто-то туда обогащает.
1: Да, смотрите, но я не буду.
0: Кофе 235.
1: Кофе 235 это мощно. Это идея для маркетологов, кстати, вполне бодрит, как ядерный взрыв. Так вот, смотрите, кофеин в кофе изначально существует для того, чтобы кофе не поедал разными насекомыми. То есть кофеин это на самом деле эффективный природный инсектицид. И кофейный куст не предполагал, что людям так понравится побочное действие этого инсектицида, что они начнут культивировать кофе по всему миру. Так что, когда вы наслаждаетесь чашечкой свежезаваренного кофе, как говорят на маркетологе, на самом деле
0: это
1: вы...
0: Нафталин. Нет, давайте так, Михаил, нам нужен бренд кофе Монсанто, да?
1: О, господи, вот это, кстати, неплохо, слушайте. Да, вы смеетесь, а маркетологи нас сейчас слушают и, возможно, через недельку уже...
0: Возможно, хотят заплатить нам за работу.
1: Да, обращайтесь, да. Так что, да, все верно.
0: А с чаем как обстоит? А ведь чай и кофе растут в разных частях света.
1: Да, но вот это само вещество, кофеин, оно оказалось настолько эффективным, настолько удачным, что разные совершенно растения синтезируют его, дабы избежать нападок от разных насекомых, которые его грызут. И на самом деле, смотрите, как тут все интересно. Вот кофеин и никотин, еще одно такое неоднозначное вещество, никотин тоже ровно для этого же используется. И наши бабушки про это знали. Помните, раньше, когда не было всяких достижений химической промышленности, обрабатывали растения махоркой. Это такой самый дешевый табак. Вот ей обрабатывали насаждение.
0: Накуривали, что ли, огурцы с помидорами?
2: Антисептик такой, да?
1: Нет, делали... Ну, можно было, в принципе, наверное, и окуривать, да, я не знаю, но делали такую взвесь в воде, самый дешевый табак, и вот им, собственно, опрыскивали растения, и это хорошо помогало, абсолютно натуральный.
0: Так, Михаил, ну вот какая история. Я читал недавно материалы, посвященные кофе. Кофе постоянно фигурирует в новостях, сколько чашек надо выпить, как это замечательно для печени, как плохо для сердца. Ну, в общем, постоянно, да, это бодяга. Идет новостная, но большинство признались в том, что физически, они действия кофе не ощущают. То есть они, соответственно, со стаканом в руке, там раф, там капучино. Смотрите, я действительно замечаю так, что на меня кофе оказывает сильное морально-нравственное воздействие, понимаете, да? То есть, когда я завершаю прием пищи маленькой чашечкой, но хорошего кофе, да, и маленьким кусочком шоколадки черной, горькой, да, вот этой шоколадной, без сахара, я испытываю моральное удовольствие, но физически я ничего не чувствую. Я не чувствую, что вдруг мне хочется скакать, прыгать или там что-то, проснулся я вдруг от нее. Нет, такого не происходит. Заснуть труднее, согласен. А вот взбрыкивать не хочется. Почему?
1: Смотрите, кофеин, естественно, на каждого действует индивидуально. Но можно выделить такие общие подходы, которые более или менее справедливы для каждого человека. Итак, смотрите. Значит, у нас есть в организме природный индикатор нашей усталости. Не будем совсем глубоко в биохимию лезть, но когда мы устали, у нас накапливается специальное вещество – аденозин. И чтобы узнать, сколько в организме этого самого аденозина, то есть насколько мы устали, организм придумал аденозиновые рецепторы. Эти рецепторы, они измеряют количество нашей усталости. Я понимаю, сложно, но сейчас вот будет уже хорошо.
0: А где сидят рецепторы
1: аденозина? Они, собственно, по всему организму у нас распространены, но большинство их, конечно, в головном мозге находятся. Так вот, кофеин он что делает? Он на эти рецепторы садится, он очень похож по своему химическому составу на аденозин. То есть кофеин, он эти рецепторы закрывает, и они не могут передавать сигнал об усталости. То есть, смотрите, какая интересная штука получается. Мы устали, в крови много индикатора усталости аденозина, но рецепторы, которые измеряют эту концентрацию, закрыты кофеином. И получается, мы устали, но об этом не знаем. И получается такая сложная ситуация. С одной стороны...
0: Я что хотел узнать, Миш? Что происходит тогда с нашим организмом на физическом уровне, если он нам говорит, ты, чувак, устал, надо полежать на диване перед телевизором, а то или прикорнуть, да? А ты, соответственно, об этом не знаешь, и мозг твой продолжает деятельность. А что с организмом происходит на физическом
1: если
0: уровне?
1: Если коротко, организм очень сильно изнашивается. То есть, да, у нас большой запас прочности. Мы, конечно, можем ночку, например, не поспать вообще, а то и вторую. Но есть такое понятие, как закон сохранения энергии. Великий закон, работает совершенно везде. И в качестве сна работает тоже. Если ты эту ночь не доспал, бесследно это не пройдет. То есть все эти энергетики, все эти стимулирующие вещества, они, скажем так, берут взаймы из нашего завтра. То есть вы можете пару часов активности урвать из завтра, но, как любой кредитор, завтра у вас попросят это с процентами, то есть сегодня вы выиграли 2 часа, условно, бодрствования, а завтра придется отдать 4, 5, 6, а потом придется отдать здоровье, так что про кофеин, полезность кофеина мы чуть позже поговорим, но, как вот скажу общие слова, в больших дозах кофеин, безусловно, вреден.
0: Это понятно, да, а больших вреден. Да.
1: А вот дальше самое интересное, а какие дозы большие? И может ли кофеин быть полезен? И опять же, ученые установили, что да, кофеин может быть полезен. И для большинства людей 2-3 чашки кофе в день, то есть 300 миллиграммов кофеина, надо пересчитывать на действующее вещество, это полезно, это снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и в целом добавляет, ну как говорят, 2-3 года жизни. Так что, если вы пьете кофе умеренно, 2-3 года, это не только не вредно, а прям полезно. Вот это, мне кажется, прекрасная новость.
0: Нет, 2-3 года полезно, 2-3 чашки.
1: 2-3 чашки, 2-3 года, все очень, да. Но 7-8 чашек, это не добавит вам
3: 7-8 лет.
1: К сожалению, да.
0: Михаил, но часто слышал, что чай, он еще больше шарашит вот этим, понимаешь ли, этим кофеином.
1: Это, смотрите, вот здесь очень правильный вопрос задаете. Вообще, я как химик, я понимаю, что и чай, и кофе, это продукт экстракции, то есть воздействие горячей воды на сырье. И, соответственно, от режима экстракции зависит, сколько у вас кофеина будет в конечном продукте. Поэтому бессмысленно спрашивать, где больше кофеина, в чае или в кофе, смотря в каком чае, смотря в каком кофе. Поэтому режимы заваривания чая бывают очень разными. Бывает, например, чефир, это очень горький чай, в котором кофеина больше, чем в эспрессо.
0: Тоже тема скользкая, да?
1: Да.
0: Чефирнуть
1: туда мы вообще не пойдем.
0: Сказать.
1: А некоторые люди... Они просто чайный пакетик опустили в кипяток на 2 секунды, он там немножечко подсветился, и все.
0: И считают, что это чай.
1: И считают, что чай. Ну, как бы, тоже хорошо.
0: Слушайте, а если мы говорим, Михаил, смотрите, если мы говорим все-таки, если кофе, хорошие зерна, да, у вас машина, которая выдавливает там под давлением 15 бар, все это делает. И вот я хочу к чаю перейти, вот почему. Потому что обнаружил интересный эффект. Если хороший чай, несколько раз был в Китае, там история какая? Вот участвовал неоднократно в чайных церемониях, да, когда удивительно, без закуски, без шоколадок, без печенек, да, люди часами сидят и, значит, проливной чай вот этот пьют, да, из маленьких таких вот этих чапан там или как-то это называется все. И ты понимаешь, такое ощущение, что у тебя одновременно, вот это странное ощущение, оно от хорошего зеленого чая происходит, вот одновременно у тебя и бодряк, и успокоение. То есть у тебя как бы сознание проясняется, но бегать не хочется, понимаешь, вот как вот
1: мне кажется,
0: в таком интересном, так сказать, в интересный такой трансик, понимаешь, образуется.
1: Это интересно. Мне кажется, здесь мы переходим здесь уже от химии немножечко в сторону психологии. Вот знаете, иногда бывает, сидишь с друзьями, общаешься и чувствуешь вот прям хорошо тебе, то есть такая даже некая эйфория, то есть такая фраза «сидели и упивались беседой». Так вот, здесь как раз слово «упивались», видите, вы сидите, вы общаетесь с людьми интересными, у вас красивая церемония, и у вас организм начинает реагировать уже на вот эти внешние атрибуты.
3: Маяк. 20.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Выборы 2026.
6: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
9: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
12: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области запущен проект «Выход-31», который помогает защитить подростков от вербовки. Его название отсылает к статье Уголовного кодекса о добровольном отказе от преступления. Специалисты призывают родителей обратить внимание на резкие изменения в поведении детей, скрытность, ночные переписки и обещание легкого заработка от незнакомцев. В Министерстве региональной безопасности рекомендуют сохранять доверительный тон с ребенком и объяснить ему схему манипуляций. При подозрении на вербовку необходимо сразу звонить в полицию по номеру 102. Вся информация доступна на сайте проекта без регистрации. В Вологде пройдут гастроли Государственного академического малого театра. Спектакли пройдут на сцене Вологодского драматического театра с 24 по 27 сентября. Артисты представят комедию с детективным сюжетом физики и гоголевских игроков. В спектаклях заняты народные артисты России Владимир Дубровский, Александр Клюквин и Игорь Петренко. Это вторые гастроли коллектива в Вологде за последние 3 года. Ночная диспансеризация пройдет в Вологде. Акция состоится 11 сентября с 19 до 23 часов во второй городской больнице на улице Северной, 15. Вечерний формат позволит работающим жителям пройти обследование без отрыва от производства. Пациентов ждут терапевт, анализы крови, ЭКГ и другие обследования. Для участия нужен паспорт и полис ОМС. Подробности можно узнать по телефонам больницы. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде 12 сентября. Мероприятие организует областная библиотека имени Бабушкина. Для посетителей будет представлен широкий выбор отечественной и зарубежной литературы разных жанров, а также научные и популярные издания. Все желающие могут принять участие в ярмарке, принести свои книги для обмена или забрать то, что их заинтересует. Бесплатная книжная ярмарка начнется в 10 утра и пройдет в фойе первого этажа библиотеки. Завершится мероприятие в 15:00. Мастер-класс фотографа Сергея Юрова пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 10 сентября в 17:00 в доме Карбакова. Профессиональный журналист, фотограф и член фотоклуба «Северянин» Сергей Юров поделится с участниками мастер-класса секретами создания необычных образов и идеями оригинальных фотографий. Автор расскажет, как выйти за рамки шаблонов и создать работы, которые с большей вероятностью будут приняты на фотовыставке и найдут отклик у зрителей.
2: Спорта.
1: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрители ждут профессиональные титульные бои международного уровня. В главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ.
2: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Реклама.
1: Иркутская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Маяк. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: «Маяк».

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Логистические центры склада

0: по охранению дронов и безэкипажных судов, а также сухогруз стали объектами новых массированных ударов российской армии. Вооруженные силы продолжают атаковывать объекты украинского ВПК. Как уточнили в Минобороны, прошедшей ночью российские военные нанесли групповые удары по логистике в Николаеве, Николаевской области. Там уничтожены грузовой терминал Никотера, а также 5 логистических центров, которые использовались для обслуживания вооруженных сил Украины. Там же ликвидирован цех по производству дронов и 2 складских терминала. В порту Николаев уничтожены электроподстанции и 4 резервуара с горючим. А в Киеве военные высокоточным оружием и беспилотниками поразили склад предприятия по производству безэкипажных катеров и БПЛА. В Одессе под удар попал военный сухогруз. Один из завербованных на сайте знакомств крымчан признался, что сообщал Киеву о пусках российских баллистических ракет. Это следует из видео допроса задержанных, предоставленного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей спецслужбы сообщали о задержании в Крыму троих местных жителей. Мужчины вступили на сайте знакомств в переписку с некой девушкой. Она сообщила, что якобы родилась в Крыму, а потом была вынуждена уехать на Украину. На самом деле она была сотрудницей украинской разведки, которая завербовала мужчин. По ее заданию они передавали ей данные о военных объектах и нефтебазах на территории полуострова.
1: Изначально она сказала, что у нее брат связан с какими-то военными, а спустя некоторое время общения она сказала, что она и сама вот как бы войскова, она сказала.
2: Ее интересовали воинские части, передвижение частей, передвижение техники. Очень активный интерес проявила к станции, которая недалеко от того места, где я живу. Это и ветка общего пользования, и военные поезда там тоже проходят. Фотографий, видео не было, были координаты.
0: В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Все трое арестованы. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. На территории 32 регионов России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Оно будет проходить 9 и 10 сентября, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Как пояснили в Минцифре, процедура выборов в тренировочном режиме могут пройти избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭК на портале госуслуг и получившие по нему статус «Учтено» до 23 часов 59 минут 6 сентября. Чтобы участвовать в тестировании, нужно зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизироваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Принять участие в тестировании можно до 20 часов 10 сентября по времени региона, в котором прописан избиратель. Рост простудных заболеваний начнется в середине сентября, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов, количество контактов увеличивается, что повышает риск распространения вирусов. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Погода третьей декады сентября в московском регионе по предварительным прогнозам ожидается довольно комфортной. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, средняя температура воздуха на полградуса градус превысит климатическую норму, а дожди ожидается меньше положенного. Как отметил синоптик, преобладающие температуры в начале декады ночью составят плюс 6-11, днем 13-18 тепла, в конце месяца ночью от 2 до 7, а днем от 9 до 14 градусов. Регион продолжит плавно входить в осень. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, вечером грозовое положение, плюс 21-23. А в Москве переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 62%.
3: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги в июле и августе. В 4 встречах лета он забил 3 мяча и отдал результативный пас, после чего выбыл на продолжительный срок из-за травмы. Переход нападающего Аль-Джазиры Симона Банзы в московский футбольный ЦСКА на грани срыва. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что отец 30-летнего форварда не настроен на переезд в Россию, хотя переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Тем временем воронежский футбольный «Факел» ведет переговоры с бывшим полузащитником петербургского «Зенита» Ильзатом Ахметовым. Как информирует «Спортэкспресс», воронежцы хотят до конца трансферного окна усилить центр полузащиты. Ранее сообщалось, что «Факел» проявлял интерес к 28-летнему россиянину, но игрок отказался от перехода. Главный тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон пропустит выездной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба челябинцев. Поединок между «Акбарсом» и «Трактором» пройдет 9 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Столичный клуб МБА «Маи» нанес поражение казанскому «Униксу» со счетом 96-92 в финальном матче предсезонного баскетбольного кубка «Кондрашина» и «Белова». В поединке за третье место петербургский «Зенит» обыграл пермскую «Парму» 89-78. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
4: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
2: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, да, как-то я задумалась, слово новое будем разбирать, mm-hmm. и для физиков, и для лириков оно в принципе знакомо те, кто старше 30, я думаю так. Нет, кто младше 30, это знают от и до, а вот кто постарше, тот может и не знать, что такое нетворкинг, друзья, да. Ой, давайте попросим Викторию Шиманскую, нашу гостью, доктора психологии, эксперта по развитию эмоционального интеллекта, объяснить, что такое нетворкинг, какой он бывает и как им, собственно, оперировать в современной жизни. Здравствуйте, Виктория.
2: Да, здравствуйте, Маргарита Александровна. Действительно, вот англицизм, который вошел уже в нашу жизнь, особенно в бизнес-сферу, но мне хочется сказать, что вообще это не просто как бы искусство налаживания связи, не просто искусство создавать связи, если мы берем прямой перевод. И слово-то современное, но я уверена, что вообще-то оно объясняет древнюю человеческую способность выживать и развивать не в одиночку. То есть это вообще, я бы сказала так, придумала эволюция, потому что мы настолько ультрасоциальный вид, как наши предки не могли в одиночке как бы, там, добывать пищу и все остальное. Сейчас мы уже вроде бы самостоятельно можем, да, там и даже что-то посадить или уж точно сходить в магазин, добыть какую-то еду, но сама система, вот этот механизм соединения связей, он, конечно же, был всегда. Просто сейчас он приобретает новые возможности и в бизнес-среде, и для формирования, вы знаете, что называется, круга своих. Ну вот это если кратко, и чтобы разбить мифы.
1: Ну и совсем просто, нетворкинг, он бывает двух видов, это жизненные связи, там это social, социальный, и профессиональный, это бизнес, да, бизнес, и вот как раз все с этим связано, с деловой активностью. Ну, я не знаю, Виктория, вам как лучше, с какой начать? Ну вот мой пример самый простой.
2: Да, вы знаете, я даже сказала, что если уж... Да-да. Слушаю.
1: Просто интуитивно я предположила, как мы вот на нетворкинг можем объяснить сразу просто. Когда мы выбирали школу детям, и даже наши родители, мне так кажется, что у кого была идея, вот есть слухи о хороших школах в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Владивостоке. Вот есть там 100 школ, и есть 5 просто нереальных. И люди, которые об этом знают, они реально с любых вот времен Советского Союза хотели детей именно в эту школу. Это бизнес-нетворкинг, как вы думаете?
2: Я думаю, что вот конкретно со школами тут более сложная история все-таки, конечно же. Я бы сказала, что нетворкинг в этом случае скорее следствие выбора школы. Все-таки школу выбирают из-за педагогов, из-за более сильной программы, из-за каких-то...
1: Вот то, о чем я говорю, это однозначно.
2: То, с кем ребенку предстоит учиться.
1: Да. И родители, чем этих детей других занимаются. И вот это бизнес-нетворкинг. Вот это просто, значит, в Москве так работает. Только так.
2: Согласна. Но согласитесь, что именно вот в школе, да, и там все-таки и академическая составляющая, выбор тоже является ну, важным таким компонентом. Тем более сейчас таких школ становится все больше и среди частных, среди государственных школ, и поэтому действительно вы абсолютно правы. То есть даже выбор жилья, например, того или иного жилого комплекса, в том числе люди выбирают по уже такому социальному нетворкингу. Просто со школой, поскольку это очень связано с этапом все-таки такого развития, и там у детей и бизнес, да, но и жизнь такая составляющая. Поэтому для них такая, знаете, база, я бы сказала, подготовки, чтобы потом хорошо уже во взрослом состоянии зайти на нетворкинг уже в современном мире. Вот, кстати, есть еще один термин, раз уж мы сегодня можем англицизмы, потому что последний тренд, даже еще одно слово введу, это не нетворкинг, а такой белонгинг, то есть не просто выбираешь, кого я знаю, а где я свой. То есть вот эта вот ситуация вот все больше приходит к тому, чтобы, и здесь много для этого причин, и, во-первых, формирование такого третьего места, то, что называется, то есть есть работа, есть дом, а есть еще, например, вот целый тренд падало, да, то есть когда люди через увлечение соединяются и на этих турнирах налаживают и бизнес-связи, и социальные связи, или книжные клубы, которые сейчас приобрели какую-то нереальную замечательную волну, гастрономические сообщества, интеллектуальные игры, в которые включаются. То есть таких форм нетворкинга мы действительно сейчас наблюдаем такое усиление, но везде мы стараемся найти именно вот своих по интересам, по состоянию духа, ну или по своих, по там, бизнес-связям, по уровню ценностей и взаимодействия. Поэтому такая волна мощная сейчас, безусловно.
1: Тоже пример из прошлого, «Москва слезам не верит», когда пошли девчонки, помните, нарядились в библиотеку, парней умных снимать, что называется, во всех смыслах этого слова. Это именно нетворкинг и пример нашего такого, ну, советского прямолинейного нетворкинга. Ну, слово-то слово, да, и само действо есть. Насколько этим нужно пользоваться и рекомендации по нетворкингу, вот для юных особ и для взрослых, потому что свой нетворкинг, извините, есть в МФЦ, в церквях, я однозначно это вижу, и я наблюдаю за этим, и еще в некоторых таких социальных местах.
2: Даже некоторые кафе на этом строят, я не буду называть никакие бренды, но именно идеи, почему там и игры мы можем найти, и куча настолок, и шахматных игр, и там и шахматы, и другие истории. То есть действительно здесь ключевой принцип, ну, понять, а для чего мне это нужно. В целом, конечно же, ну, вот это вот состояние своего дальше, вот как раз то, что вы говорили, свой с точки зрения бизнес-связи. И тут мы понимаем, ага, вот тот же тогда ловлю тренд падл, или как нам показывают, вот в там фильмах, а сейчас, кстати, развивается в том числе и гольф уже и в России.
1: Тренд-падл – это, объясните, пожалуйста, тренд-падл.
2: Падл – это тоже такое замечательное, такая реинкарнация тенниса, наверняка вы это видели, играют обычно вчетвером, за счет чего уже объединяется, ну, большее количество людей, и чуть легче играть, нежели прям большой теннис, то есть вход в навык, он более простой, ну и знаете, как раньше на таких мероприятиях знакомились с бокалом вина, а теперь знакомиться с ракеткой. То есть такой тренд очень серьезный. Даже на ПМЭФе 26-м кубок Росконгресса был по падалу.
3: Повышать можно себе уровень здоровья, а не понижать с помощью вина.
2: Вот, видите, какие у нас очень, кстати, многие вокруг этого включаются и в пробежки, в спортивные сообщества. Вот если кто бегает по утрам, особенно, ну, в определенных районах всегда есть даже такая культура. На пробежке люди, ну, как-то здороваются. Ну, там, не то, что прям издалека, но именно кивнуть, улыбнуться. То есть вот такая поддержка, там, классно, что бежишь, да. Поэтому вот такие интересные элементы, не то, что это прям вот, ну, глубокий нетворкинг, но тем не менее. Кстати, те, кто, у кого есть всякие питомцы. Я думаю, вот здесь вот у меня лично питомцы нет, но, может, вы поделитесь. Вот, наверняка видели тоже целые сообщества с собачками, где люди знакомятся, как раз выгуливая своих питомцев. То есть и дело для питомца, но многие действительно
3: кошатник,
2: тоже это используют.
3: Кошатника чувствуют издалека по запаху.
1: Конечно. О-о-о. Мы просто не хотим никого видеть рядом. Потому что у нас коты, которые заменяют нам вселенную. Да, Александр Борисович? Почти.
3: Абсолютно, да. Кошки – это наше все. Ну, у нас еще есть слабость, у нас реклама необходима на канале нашем замечательном, на «Маяке», поэтому сейчас мы не убежим, но вернемся к этому разговору буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
0: «Маяк».
4: «Геликон Опера» приглашает на фестиваль.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: «Маяк».
4: Выборы 2026.
6: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
8: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
12: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
13: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
14: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
15: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
14: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде завершается благоустройство аллеи на улице Мира. Работы планируют закончить до конца сентября. Как сообщили в городской администрации, укладка плитки и прокладка сетей уже позади. Сейчас специалисты формируют газоны и готовят к установке малые архитектурные формы. Для озеленения высадят более 80 деревьев, включая клены. Главными достопримечательностями станут две новые скульптуры – «Девочка в окне» и «Девочка с кружевом». Параллельно дорожники ремонтируют саму улицу Мира – от вокзала до улицы Герцена. В Вологде завершается ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков. Сдача объекта запланирована на середину сентября. Однако при проверке представители городской администрации выявили проблему. Спуск с моста слишком крутой для колясок, а лестница не приспособлена для маломобильных граждан. Власти поручили провести дополнительные инженерные расчеты. Специалисты пересмотрят уклоны и обустроят пологие заезды. С 23 сентября в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Вологжане смогут лично обратиться для решения интересующих их вопросов в соответствии с компетенцией органа власти. Для удобства жителей осуществляется предварительная запись на личный прием. Информация и контактные телефоны размещены на официальных сайтах ведомств. Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содимы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Интерактивная фольклорная программа пройдет в Асановской роще Вологды. Гостей ждут 10 сентября в 17:00. Для собравшихся выступит ансамбль «Жаровлика» детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших детских фольклорных коллективов региона. Основу репертуара ансамбля составляют аутентичные песенные и инструментальные образцы, собранные в восточных районах области. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие. Клинический психолог рассказала, как снизить влияние осенней хандры. Рекомендации Елены Куперштейн приводят РИА Новости. Специалист советует ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает починить биологические часы. Также необходимо ежедневно находиться при дневном свете хотя бы 20-30 минут. Еще одна рекомендация – движение должно стать частью дня. Быстрая ходьба, танцы дома, зарядка под видео помогут улучшить настроение. Поддержкой станет и время, проведенное с близкими в уютной обстановке. Посиделки с чаем и вкусной едой дадут сигнал мозгу о безопасности.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
3: В Москве полдень.
0: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах Малой Волчи, Комиссарова и Бузова. Как отметили ведомстве, северяне продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения формирований противника. Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнева и Должанки в той же Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, а также 1185 украинских БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота поразили в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1395 военнослужащих. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Ночью украинские боевики нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам региона. В результате в Новороссийске погибли и ранены мирные жители. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица из числа украинских боевиков, причастных к совершению этого бесчеловечного преступления.
3: По последним данным, в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск погибли трое взрослых и ребенок. Как сообщили в Минздраве России, 28 пострадавших, в том числе двое детей, отправлены в больницы города. Посольство России в Непале, где в конце августа сошел оползень и началось катастрофическое наводнение, находится в контакте с властями по судьбе 11 соотечественников, которые не выходят на связь. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией в стране.
5: Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи, и поэтому, представляете, какое чудо свершилось. На тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке, и такое тоже бывает, к счастью. На данный момент в полицию Непала передаются результаты ДНК профилирование ближайших родственников пропавших и не выходящих на связь российских граждан. Это делается для сопоставления с ДНК найденных тел. В Катманду прибыли близкие некоторых из пропавших граждан. Все наши граждане, которые хотели получить содействие от российских загранучреждений наших дипломатов, посольств, это содействие получают буквально в онлайн-режиме.
3: Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотикоша. Наводнение произошло после землетрясения, вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 1300 человек. На территории 32 регионов России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Оно будет проходить 9 и 10 сентября, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Как пояснили в Минцифре, процедуру выборов в тренировочном режиме смогут пройти избиратели, подававшие заявление на участие в ДЭК на портале госуслуг и получившие по нему статус «учтено» до 23 часов 59 минут 6 сентября. Чтобы участвовать в тестировании, нужно зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизироваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Принять участие в тестировании можно до 20 часов 10 сентября по времени региона, в котором прописан избиратель. Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах распустить народную скупщину, однопалатный парламент страны и провести досрочные парламентские выборы. По его словам, такое решение принято в соответствии с Конституцией и законом о президенте. По словам Вучича, он подпишет соответствующий указ. Глава государства также подтвердил, что парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Напомню, 5 сентября Вучич заявил, что политическое руководство сербской прогрессивной партии выдвинуло президента кандидатом на пост премьер-министра государства на предстоящих выборах. Голосование происходило в городе Ниш на юге страны. На нем присутствовали глава партии Милош Вучевич, официальный представитель парламента Сербии Анна Брнабич и сам действующий президент. Российские туристы летом этого года стали отдавать предпочтение природному туризму и малым городам, рассказали РИА Новости представители одного из сервисов путешествий. Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Стерлитамаке и Старой Руси на 54,45% соответственно к прошлому году. Помимо этого на 42% подрос интерес к поездкам в Тихвин, а в Камышинный Новомосковск на 40%. Специалисты назвали это гигантским ростом, который намного опережает средние показатели туризма по стране. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
3: Сегодня в Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 748 миллиметров.

0: Физики и лирики, продолжаем шоу на маяке. Я Лирик Митрофанова, Александр Борисович Пушной,
1: да,
0: физик.
1: Мы все здесь, да.
0: Угу. И еще один физик. Вы решили меня сегодня добить, парни?
1: Да, мы решили тебя сегодня добить.
0: Я согласна.
1: Доктор физико-математических наук. Доктор физико-математических наук.
0: Не только спросить.
1: Директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Станиславович Сенатов с нами, наш постоянный гость. Сегодня будем говорить, на что способна биофизика. И теперь, действительно, с одной стороны есть физика, с другой стороны есть био. И, наверное, мы будем говорить про клетку.
2: Да, мы начнем с клеток.
1: Вот смотрите, клетка, ну, человеческая и не только, это, вообще говоря, много достаточно физических явлений в ней существует. Во-первых, это, скажем так, емкость с содержимым, первое. Во-вторых, там существуют, конечно же, какие-то заряженные молекулы. Так скажем, молекулы, у которых есть, видимо, там, полюса и так далее.
2: И ионы есть.
1: Ионы, да, есть. Там же у нас есть то самое ядро, если ты эукариот, да, и в этом ядре есть свернутая ДНК, и эта ДНК тоже как-то может себя вести и так далее, и так далее. То есть получается, что мы можем, если рассматривать именно клетку как физический объект, с ней каким-то образом взаимодействовать.
2: Абсолютно верно. При этом, если мы... Ну, какие-нибудь такие аналогии подумаем, а как мы взаимодействуем с миром макроскопическим, ну, мы можем потрогать, например, да, вот, если даже мы сейчас глаза закроем и будем ощупывать какой-нибудь предмет, у нас в голове будет строиться рисунок этого предмета.
1: Да.
2: Вот также, например, устроены уже микроскопы, это так называемые зондовые микроскопы, где ты также ощупываешь, не видя напрямую объект, специальной иголочкой. Это там, так, например, атомно-силовая микроскопия устроена, ну, вообще зондовая микроскопия. То есть что-то иголочкой тыкать, ощупывать, как вот пальцами мы поверхность ощупываем.
1: Так можно ощупать и клетку.
2: Также можно ощупать и клетку, но проблема клетки, что она мягенькая, да и должна быть желательно живая. Потому что если клетка уже мертвая, она, у нее уже изменились процессы, и мы будем ощупывать, ну, не то, что по факту есть. Поэтому надо сохранять клетку живой. А клетка должна быть, значит, в какой-то жидкости, потому что, ну, к ней надо питание доставлять. А если мы будем ощупывать клетку маленькой иголочкой, мы будем повреждать эту клетку. Значит, нельзя трогать вообще клетку.
1: Так.
2: А как не трогать?
1: Как не трогать?
2: Есть вот тоже такой очень интересный метод. Называется метод сканирующей ионопроводящей микроскопии. Звучит очень сложно, но это, что это такое? Когда подводится не иголочка, чтобы как пальцем протыкивать, ощупывать поверхность, а маленькая-маленькая пипеточка, нанопипеточка. То есть у нее кончик в 1000 раз меньше, чем человеческий волос.
1: Так.
2: Вот настолько маленький кончик. И вот этой нанопипеточкой мы можем подойти к поверхности и почувствовать поверхность. За счет чего? Клетка, вот живая клетка, она живет в жидкости, живет, лежит. Подходит пипеточка, в пипеточке тоже жидкость, такая же, электролит. И возникает ток, ионный ток вот между электродом внутри пипеточки
1: и с поверхностью
2: там
1: клетки.
2: И если вы подходите очень близко к поверхности клетки, ионам становится, ну, тяжеловато туда-сюда бродить, там маленький зазорчик, сопротивлением растет, значит, изменяется ток. И вы этот ток, как физическую величину, можете измерять. Значит, не дотрагиваясь поверхности, вы все время чувствуете эту поверхность. Хорошо, вы почувствовали и собрали некую картинку, образ этой клетки. Хорошо.
1: Раз просканировали, поняли, что она, например, круглая.
2: Например, круглая. Ошарилась ей не очень хорошо. Но вы еще можете потрогать, а мягкая ли она и не мягкая, потому что когда мы трогаем объект, вот я сейчас трогаю стол, я чувствую, он твердый, даже несмотря на этот стол, чувствую. У меня есть обратная связь от моих пальцев в голову. Вот то же самое с таким же микроскопом. Вы пытаетесь вниз дальше продавить пипеточку к поверхности, а поверхность упруга, например, начинает уходить, не хочет взаимодействовать. И таким образом вы определяете упругость поверхности, жесткость. Жесткость клеточной мембраны. А жесткость клеточной мембраны – это то, что, почему можно действительно характеризовать хорошо клетки, плохо клетки.
1: Это,
2: больная,
1: ты говоришь,
2: здоровая.
1: Что если она круглая, то это плохо. Видимо, она надулась, да, изнутри.
2: Она тогда ошарилась, это ей, значит, что-то не то.
1: Что-то не то. То есть, вообще говоря, это можно таким образом определить, насколько здоровая клетка.
2: Да. Значит, итак, во-первых, вы по внешнему виду это можете понять, и по жесткости. Но это еще не все. Ведь, как вы правильно сказали, есть определенные заряды на мембране, она заряжена. Может быть, в зависимости от того, как, что там с клеткой происходит, могут быть разные заряды. Но и внутри клетки тоже происходит физический процесс. Вообще, что бы мы ни говорили про биологию, все равно, когда мы будем пытаться понять внутренние процессы, что у нас в организме происходит, мы придем к физике. И... Значит, есть какие-то молекулы внутри клетки, есть вот в ядре ДНК, есть ионы, которые имеют заряды. Значит, вы можете опять-таки померить заряды и посмотреть, а что у вас там внутри клетки происходит. Так давайте мы возьмем это нанопипеточкой и проткнем клеточку. Но так. Она наноразмерная, она не разорвет мембрану. Да. Она пройдет внутри клетки, и вы начнете чувствовать, а что там внутри находится. Зачем это нужно? Например, при скрининге лекарств, при терапии онкологических заболеваний.
1: Так.
2: Потому что все чаще мы сейчас слышим про индивидуализированные лекарства для конкретного человека с конкретной, например, меланомой конкретного типа, или конкретными нейродегенеративными заболеваниями. Значит, и лекарства нужны конкретные. Когда фармкомпания выводит на рынок лекарства, это миллиарды и миллиарды затрат. А если это лекарство нужно не очень большому количеству людей, например, орфанные заболевания, то есть это 10 человек на всю страну,
1: то стоимость распределяется на этих 10 несчастных, и получается, что это лекарство стоит нереальных денег.
2: А вдруг оно еще не поможет?
1: Ох.
2: Вам надо конкретно знать про этого пациента, поэтому можно взять клеточку этого пациента, несколько клеточек, чуть-чуть, то есть взять биопсию, и ткнуть в конкретную клетку, и посмотреть, а что внутри с ней не так, какие процессы сбились. Потому что вот эта нанопипеточка, она это чувствует, как сенсор. Хорошо, вы это почувствовали. Но вы можете сразу же, когда почувствовали, взять, и раз это пипеточка, она что-то выдавливает из себя. Она может выдавить из себя лекарства, прям, нанолитры. То есть совсем мало лекарств. Не надо много
1: делать.
2: То есть,
1: там горсть молекул.
2: Да.
1: Да.
2: И она туда делает этот впрыск. Впрыснули, и сразу же, пока впрыснули, вы чувствуете, а что с клеткой происходит. Ей становится хорошо от этого, плохо. То есть вот этот скрининг занимает, секунды.
1: Так.
2: То есть за очень короткий промежуток времени понимает, вы понимаете, работает, не работает лекарство. А если у вас гипотетических таких лекарств для помощи человека не один, не два, а там сотня, а пациент, он один такой, уникальный. Хорошо, вы взяли, и вот эти 100 маленьких-маленьких порций в сотню его клеток ввели.
1: То есть, по сути, биофизика позволяет работать с клеткой, как будто бы клетка – это макрообъект. То есть, условно, это как будто бы клетка размером, с футбольный мяч. И мы можем уже что-то такое делать, это было бы нормально, да, а так у нас получается, мы в нано вот этом пространстве теперь можем пипеткой, да, вот прям как вот ты рассказываешь, чуть ли не подойти попробовать эту клетку на прочность, потом внутрь клетки что-то впрыснуть, посмотреть реакцию. И я так понимаю, что этой пипеткой же можно и что-то из клетки вынуть.
2: Абсолютно верно. Как биопсия. Вот у человека берется биопсия, например, из опухоли, кусочек ткани, а можно выкачать что-то из конкретной клетки и тоже это потом проанализировать. И вот это действительно стало возможно последние пару десятков лет, это развивается, когда действительно смогли открыть окно в наномир. Потому что пипетка – это окно из макро, грубо говоря, и микромира в наномир. И вот таких устройств в мире, наверное, пару десятков штук, а вот причем в России есть уникальное, оно вот одно в мире, это вот этот специальный микроскоп, сканирующий ионопроводящий микроскоп, который позволяет не только почувствовать, но и построить картинку этой клетки и что с ней на поверхности у нее происходит. Он такой один в мире.
1: Почему поверхность клетки важна? Потому что я понимаю, что когда мы говорим о неких заражениях, вспоминая тот же ковид, вот эти вирусы, да, что они делают? Они подходят к клетке, они в клетку проникают с помощью белков каких-то.
2: Да.
1: И, соответственно, поверхность клетки – это то, что реагирует в первую очередь на внешние воздействия.
2: Абсолютно верно.
1: Соответственно, мы можем понять, опять же, взяв этот белок или там фрагмент этого белка с помощью этой пипетки, прикоснуться белком к клетке и посмотреть, что у нас произойдет, да, какое взаимодействие.
2: Абсолютно верно. При этом это может быть как с точки зрения изучения процессов заболевания, да, как вот проникает там вирус, что не так, что плохо. Но и для чего-то положительного этот эффект использовать, потому что можно заставить проникать необходимые последовательности, генетический материал, то есть ДНК, РНК, там, нуклеотиды отдельные, или, там, не знаю, плазмиды, внутрь клетки или внутрь ядра прям роботически просто берете пипеточку вот эту и втыкаете внутрь клетки, прям в ядро, нужный генетический материал. Зачем? Чтобы ее генетически модифицировать, эту клетку. Чтобы эта клетка стала трансгенной.
1: Трансгенная клетка в данном случае не должно пугать никого, да? Потому что что это такое? Это мы немножко поменяли код, чтобы, например, эта клетка не делилась, и вот здравствуй, победа над онкологией. Но там возникает проблема, а это мы каждую клетку должны так сделать?
2: Мы должны модифицировать, там, например, одну или несколько таких клеток, чтобы они делали себе подобных, таких же клеток, таких же модифицированных.
1: Нам не нужно по всему организму бегать, каждую клетку модифицировать.
2: Нет, тут нам как раз надо вот эта биофизика единичной клетки, что-то модифицировать, чтобы она потом уже себя правильно делила.
1: Так, ну а вот эта пипетка сама по себе, что еще позволяет делать? Какие у нас еще есть физические процессы, которые мы можем отследить?
2: Помимо того, что мы можем проводить скрининг лекарственных препаратов и там, чувствовать поверхность или что-то внутрь вносить, это называется трансфекция, да, когда генетический материал воткнул в клетку, мы можем следить за сложными процессами заболевания. Например, это нейродегенеративные заболевания.
1: Так.
2: Например, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, когда какие-то произошли нарушение в нашем организме.
1: Нейродегенеративные, давай расшифруем. Что это такое? Это потеря каких-то взаимодействий между клетками или что?
2: Ну, давайте опять вернемся в мир молекулы физики. Есть разные белки, которые помогают нам создавать нашу память. Это называется синаптическая пластичность нашего мозга. Вот есть конкретно белки, которые участвуют в процессе обучения, памяти и вот этого всего.
1: Ты говоришь про белки, а нас все время нам говорили, что там должны быть эти, как они, нейроны. Вот это нейроны. Нейроны это и есть белки или что?
2: Нет, нейроны это уже целые клетки.
1: Клетки. Клетки с такими усиками, да?
2: Да. И между
1: этими усиками
2: есть щелочка, да, синаптическая, да, через которую происходит передача
1: информации. Электричество того самого,
2: да.
1: Правильно?
2: Да, это опять-таки физический процесс. И если что-то не то идет с точки зрения молекул, их слишком много ненужных становится, там ненужных белков слишком много становится, процессы передачи вот этой, очень грубо скажу, информации, да, они нарушаются. И вот есть белки, например, это так называемые бета-амилоиды. Это такие белки, которые вот и участвуют у нас, в принципе, в процессе там, обучения памяти. Но проблема этих белков, что они могут друг с другом слипаться в комочке. И что-то в организме у нас пошло не так. Они начинают слипаться. И к ним прилетают ионы меди. Это заряженная медь.
1: Откуда они?
2: А она, медь и так присутствует, и как бы в мозге она есть, она это как конкретный процесс, ну, как бы, продукт жизнедеятельности. Так. Это нормально.
0: Как в детстве, помните, ругать? Там по чайнику медному, помнишь? Так звон еще стоит.
1: Да.
0: Я лирические шутки.
1: Ничего. Да. И эта медь, та, которая присутствует в организме, начинает туда липнуть.
2: И она начинает, ее становится вдруг по каким-то причинам много. Есть вот разные теории, но вот почему-то стало много меди. И у больных действительно с Альцгеймером в несколько раз превышено количество ионов меди. И медь начинает слипаться вместе с этими бета-амилоидами, с белками. И вроде бы это все, что нам нужно, которые и так участвуют в организме, но
1: много,
2: слишком много, и образуются комочки. Эти комочки являются местом образования бляшек. Это то, что называется амилоидные бляшки, которые им мешают
1: проводимости.
2: Организму. Да, мешают нашему мозгу. И, соответственно, развивается болезнь Альцгеймера. И вот по такому же...
1: То есть я правильно понимаю, что эти бляшки, когда образуются, они не просто не дают новым нейронным связям образоваться, они старые разрушают?
2: Они нарушают вообще, в принципе,

0: не просто кислород, это активная форма кислорода, то есть который хочет к чему-то присоединяться.
1: Ну, а тот, которым я дышу, не хочет?
0: Вот, который вы дышите, там процентов 20, наверное, вот этого всего кислорода действительно идет в мозг. Угу. Мозгу нужен кислород. Но это есть просто кислород, а есть его активная форма, когда mm-hmm. он настолько реактивен, что ему надо во что-то присоединиться и в чем-то поучаствовать. Mm-hmm. И в чем-то, что просто ну, в химических реакциях, процессах, которые просто все нарушат. Mm-hmm. А если в клетке становится слишком много вот этого кислорода, активной mm-hmm. его формы, она начинает ломаться и просто ну, сдохнет.
1: Mm-hmm. Значит, получается, что вот физика может нам и помогать, да, и нас, собственно, разрушать. И Альцгеймер тот же самый, это вот нарушение каких-то белковых вот этих связей или избыточных белков каких-то, которые приманивают к себе просто обыкновенную медь, которая есть в организме, она необходима для жизни, да. Эта медь там накапливается в голове человеческой, и человек становится... Причем самое интересное, что при этом он же здоровый. Ну, как я имею в виду с точки зрения биологии, в него мозг-то не разрушен, да, он не, там нет никаких некрозов, там нет никакого инсульта, инфаркта и так далее, мозга я имею в виду, да, а при этом вот он не работает, то есть он физически существует, но не работает так, как надо. Мы вот про это все продолжим разговор с нашим гостем, Федор Сенатов с нами останется, дорогие друзья, у нас небольшая реклама, и потом, конечно же, новости спорта, оставайтесь с нами.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Привет, 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Север» взяла под контроль населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова. Как отметили ведомства, северяне продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения и формирование противника. Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнево и Должанки в той же Харьковской области. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, а также 1185 украинских БПЛА самолетного типа.

0: Силы Черноморского флота поразили в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок в зоне СВО составили не менее 1395 человек. Отделение FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры создадут в Московском военном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа. Там отметили, что подобное решение принято для усиления противовоздушной обороны критически важных объектов. Новые подразделения создают для оперативного противодействия беспилотникам противника, обеспечивая надежную защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры, пояснили там. В основе их работы будет лежать применение высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями. Голосование для избирателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы будет организовано на 333 избирательных участках в 152 иностранных государствах. Как заявил член ЦИК Павел Андреев, соответствующее решение принято на заседании комиссии. По его словам, в том числе 7 участков будут организованы на территории города Байконур, расположенного в Казахстане. В ливийском Триполе, армянском Гюмри, вьетнамском Хошимине избиратели смогут проголосовать досрочно. А вот избирательный участок в Бу ликвидированы из-за недружественных действий правительства ФРГ, которое ранее объявило о закрытии генконсульства России в этом городе. Напомню, выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Белый дом исключил некоторые канадские товары из импорта в США, сообщили в администрации Соединенных Штатов. В перечень вошли большинство алкогольных напитков, некоторые молочные продукты и автомобили. Вводимые в Соединенные Штаты товары будут облагаться 50% пошлиной. Правило распространяется на товары, импортированные, но не поступившие в продажу или изъятые со складов до 29 сентября этого года. При этом президент Дональд Трамп назвал торговой аферой отсутствие доступа США к канадским госзакупкам с сохранением доступа Канады к закупкам в Соединенных Штатах. В Москве сегодня стартовало короткое бабье лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптическую ситуацию формирует гребень антициклона, на фоне которого пройдет малоактивный теплый атмосферный фронт. При переменной облачности обойдется без дождей, а температура после очень холодной ночи будет активно расти и достигнет 22-градусной отметки. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров, что около нормы. По словам метеоролога, в четверг осадков в столице также не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 9-11, а днем прогреется до 24-26 тепла. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, ночью плюс 15-17, днем 14-16 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков, ночные часы плюс 9-11, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 57%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Владимир Машков.
4: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы договорились, что мы потратим это время на то, чтобы рассказать, как государство поддерживает развитие культуры в стране. Программа «Земский работник культуры» приглашает профильных специалистов проявить преданность выбранному делу в малых городах и поселках. А государство предоставит выплату, чтобы обустроиться на новом месте. Развивайте искусство во всех уголках страны. Выборы важны, но наши люди важнее.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов стал лучшим футболистом российской премьер-лиги в июле-августе, сообщается на сайте турнира. Кривцов на старте чемпионата отметился 3 голами и 1 результативной передачей, но позднее выбыл на несколько месяцев из-за травмы. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил 1 голос в голосовании комментаторов, ну а в голосовании болельщиков он стал 2-м. Российская фигуристка Камила Валиева обладает определенными шансами на выигрыш дела в Европейском суде по правам человека, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. Ранее СПЧ зарегистрировал жалобу Валиевой на решение спортивного арбитражного суда и Федерального суда Швейцарии по ее делу о нарушении антидопинговых правил. Кроме того, стало известно, что Валиева была временно лишена нейтрального статуса, который ей выдали в начале августа для участия в международных турнирах. Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон пропустит матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса» по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба клуба. После матча с автомобилистом Скотт почувствовал себя плохо. Мы приняли решение, что он останется под наблюдением врачей в Екатеринбурге и не полетит в Казань, заявил генеральный директор клуба Иван Савин. Напомню, что сегодня в КХЛ состоится 5 матчей. В 17 часов начнут встречу «Барыса» и «Салават Юл». Live. Российский теннисист Карен Хачанов хорошо играет на открытом чемпионате США и должен пробиться в полуфинал. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. В четвертьфинале, который состоится в среду, Хачанов встретится с бельгийцем Александром Блоксом. У женщин Мира Андреева поборется за выход в полуфинал с американкой Коко Гауф. И о спорте на этом пока все.
2: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Физики, вам слово.
6: Продолжаем. У нас Федор Сенатов в гостях, доктор физико-механических наук и директор Института биомедицинской инженерии МИСИС. Мы говорим о том, на что способна биофизика, и мы остановились на Альцгеймере. Вот, Маргарита Михайловна, никогда бы не подумала ты, оказывается, есть мыши с Альцгеймером.
7: Да, специально, чтобы изучить эту болезнь, приходится индуцировать болезнь Альцгеймера просто у мышек.
6: Заражать их Альцгеймером? Давай так. Или это неправильно звучит?
7: Ну, не заражать, да, то есть это все-таки не бактериальная какая-то инфекция, или это не вирусная. Это просто специально генетически как бы так делается, индуцируется, чтобы вот у них возникли вот эти и симптомы, и, собственно, развитие, и вот эти амилоиды, про которых я говорил, белки специальные, они действительно там могли слепляться.
6: Мышь не помнит родственников своих.
5: Да, док, вот раз вы доктор физико-математических наук, я к вам так и обращусь. Доктор, мне только спросить, а у вас получается выяснить, это передается по наследству? Вот у меня от Альцгеймера и деменции ушел отец. И я видела, как годами, это с раннего возраста, реально, ну, относительно раннего, 60 лет, начали появляться признаки. Но люди не реагируют очень как-то, они защищаются. И ты не можешь даже помочь ни медикаментозно, ни психиатрически.
6: Вот мы про это как раз сейчас и говорим.
5: Да.
6: Вот мы сейчас как раз про это и говорим. Смотри, то есть...
5: Да, это ужасно.
6: Мы заразили мышь. Ну, не заразили. Мы индуцировали у мыши Альцгеймер.
7: Угу.
6: И
7: да.
6: мы
7: это
6: померили внутри...
7: И вот мы можем войти вот этими нано-пипеточками специальными,
6: так.
7: ну, считайте, как сенсор, да?
6: Так.
7: Не просто в отдельные клетки. Мы можем зайти прям в целый организм, в мозг мышам. Вот такое делается, мы такое делаем. Вот получили этих мышей, поймали одну, ткнули ей в мозг. А эта нано-пипеточка, раз она наноразмерная, она, как говорю, в тысячи раз меньше, чем человеческий волос, она не повреждает мозг. Но мы измерили, а какое у нее содержание ионов меди. То есть их много, мало. Как я говорил, у больных, чаще всего, действительно, увеличивается в несколько раз содержание ионов меди. И хорошо. Померили концентрацию, потом
6: даем лекарство.
7: Лекарство даем, да, и которое должно, например, разрушать вот эти вот клубочки белковые, угу. которые нам и мешают. Допустим, они разрушили. Потом мы через недельку опять эту же мышку поймали, ткнули ей в мозг, нано-пипеточкой измерили, упало содержание меди, значит, наверное, терапия идет хорошо. Потом еще через недельку опять же ее поймали, ткнули, померили. И вот так через там месяц-полтора мы можем знать, как действует лекарство или не действует.
6: Да, но
5: а
6: мы
5: как
6: же,
5: на людях можно?
6: Но мы же, ну подожди, с мышами давай разберемся. Но мы же не можем у мыши понять, она вспомнила родственников или нет.
7: Да, поэтому мы пока можем только симптоматически понять, получится ли разрушать вот эти амилоидные
5: грязи? Так
7: я
5: себя предлагаю на опыты, потому что мне самой интересно.
6: Подожди,
5: ну
6: рано
5: как
6: еще?
5: Рано, мне уже под 60, а у него это начиналось в 60.
6: Да не, ну ты себе-то диагнозы не ставь, ну прям в прямом эфире-то.
5: Просто это наука, и вот, ну когда-то к людям же должны подойти.
6: Когда-то да, но уже потихоньку, то есть с помощью вот этой системы, как раз мы про нее и рассказываем, это биофизика, она позволяет на самом деле как раз окунуться в вот эти процессы, понять симптом, который возникает, и... Если мы уже можем генно модифицировать так, что мышь заболеет Альцгеймером, соответственно, мы можем его и лечить, ну, пытаться лечить с помощью каких-то лекарств. Дальше потом, конечно, будет и на человеке, естественно, у нас опыты и так далее. Кстати, когда мы вот подбираем лекарства, я так правильно понимаю, да, мы должны иногда брать орган человеческий. Ну, как правило, человеку дают на лекарство и смотрят, вылечился, не вылечился. Но это бывает очень страшно, потому что лекарство не всегда действует правильно, и человек может просто умереть от того, что на него подействовал тот или иной препарат. Поэтому нам нужно взять, казалось бы, клетку организма. То есть клетку органа, на который мы хотим воздействовать. Но это тоже неправильно, потому что орган – это орган, а клетка – это клетка. Угу. И что тогда делать?
7: Ну, действительно, есть вот две крайности, как вы правильно сказали. Когда мы возьмем много клеточек, обычно там берется чашка Петри,
6: да.
7: то есть некоторая плоскость, на которой лежат много-много клеток. Туда вот капнули лекарство и смотрим, умрут, не умрут, угу. что с ними будет. С точки зрения, опять-таки, физики – диффузия, то есть распространение лекарства на плоскости, это совершенно не то же, что в реальном объеме реального органа. Там плотность даже другая вот у клеток и взаимодействие другое. Поэтому мы, конечно, после того, как посмотрели в чашке Петри, умрут, не умрут клетки, по идее, потом можно переходить к, например, мышам, кроликам, ну, в общем, к живому организму.
6: Да.
7: Но, опять-таки, живой организм... Это, ну, иногда и неэтично. То есть есть разные вопросы.
6: Но опять же, когда от мышам к людям переходят,
7: да,
6: опять же.
7: Да. Да. Много вопросов. Тогда что надо сделать? Что-то промежуточное, когда есть не целый организм, а, например, орган. А целый орган создать, например, методами пока биопечати, не просто кожу напечатать можем. Например, протестировать что-то, например, на модели, может быть, меланомы. Наверное, можно, да. Это сейчас уже постепенно развивается.
6: Но это тоже плоский орган.
7: Хрящ, тоже все, это все плоское. А если вот реально там почка, печень, полностью пока нельзя технологически напечатать. Поэтому что можно сделать? Можно напечатать пробничек печени или кусочек там какой-то отдельной дольки, кусочек почки, что-то
6: то есть
7: такое.
6: Маленький объемный пробник именно из клеток, которые нам нужны.
7: Да, причем именно у этого пациента взять клетки, биопсию, и вырастить из них микроорган. И вот именно на нем, на микрооргане, и тестировать тот лекарственный препарат, который, ну, мы как считаем, скорее всего, именно этому пациенту и поможет. А как тестировать? Вот мы об этом говорили методами вот этой микроскопии нано-пипеточками.
6: Соответственно, получается, у нас мы можем. можем таким образом сделать еще один промежуточный этап тестирования, да? То есть раньше было как, вот на мышах попробовали, прошло, теперь давайте к людям переходить. А сейчас мы можем делать такие как бы, ну, промежуточные результаты, да, между мышами и людьми. Мы будем пользоваться тем, что тестировать на людских уже клетках, но собранных в виде таких пробников органов.
7: Да, то есть это и анатомически более корректно, чем просто вот у нас слои клеток, и мы можем учитывать варианты взаимодействия между клетками, как вот в реальном кусочке органа, ткани. Uh-huh. И опять-таки это индивидуализированные абсолютно клетки, как микроорган реального пациента. И если раньше, например, после клеток там, из сотни потенциальных лекарств, там, например, десяток мог переходить дальше, на следующие этапы тестирования, mm-hmm. там, на живых организмах, то на живых организмах потом из этого десятка, на самом деле, только там, 1-2 и будут работать. А остальные, значит, в помойку, и причем уже это и финансовые потери, и временные потери, а вот надо пораньше помогать этому пациенту. Mm-hmm. Вот именно для этого как раз и нужно создавать более реальные, адекватные условия. И вот как раз вот методы биопечати, совмещенные с методами такими биофизическими, они позволяют это тестировать. При этом проблема точной печати вот этого микрооргана, mm-hmm. это реальная технологическая задача, потому что все, что мы печатаем, это там, ну, плюс-минус, ну, сотни микрон. То есть это довольно такая, ну, не очень точная история, даже mm-hmm. там, я бы сказал, когда может и под миллиметр гулять.
6: Ну, нам вообще говорили, что если ты хочешь получить орган, ты просто эти клетки сыпь в одно место, они же сами склеются между собой, это не так?
7: Ну, как-то нет, не совсем, потому что нам надо еще создать кровеносные сосуды, которые будут потом это все питать. Если вы напечатали условную кожу, то к ней подрастут кровеносные сосуды после того, как вы кожу будете пересаживать человеку, наши собственные кровеносные сосуды. А если орган большой, значит, вам надо в объеме уже заранее создать кровеносные сосуды, ну, вот эти каналы.
6: Угу. То есть это другие клетки?
7: Это другие клетки, да, это, собственно, клетки там могут быть эндотелиальные, ну, в общем, другого типа, угу. да. А как точно печатать? Тут как раз мне вспомнилось, пару дней назад вручали Шнобелевскую премию.
6: Так, а мы как раз говорили об этом.
7: Вот,
5: да,
7: и
5: сегодня
7: вот
5: утром.
7: А, вот, супер. А говорили про комаров?
6: Нет. Про комаров говорили, что это какая-то некропечать.
7: Некропечать, абсолютно верно. И вот это действительно как бы потенциально ступенька к биопечати. Почему? Потому что сопло, или как-то что, хоботок у комара.
5: Сопло,
7: да, более инженерно. Вот этот хоботок, он где-то там микрон 20, а коммерчески самый лучший сопла, это, ну, где-то там 35 микрон. То есть, опять-таки, у хоботок гораздо более точная история. И поэтому давайте уж насобираем хоботков, комаров, и будем приделывать их к биопринтерам, и так действительно будет более точная печать. Это как раз за это Шнобелевская премия и была, что показали, что действительно это реально, напечатать очень тоненькие, маленькие структуры с помощью
6: хоботка. А почему Шнобелевская, тогда я не могу понять, что за бред? Но это реальный прорыв, то есть мы, люди, не можем сделать того, что сделала нам природа в виде хоботка комара, и мы это используем, и почему Шнобелевская? Ну ладно, это вопрос риторический, дорогие друзья, я бы за это и Нобелевскую дал, вот, и комары тоже согласны со мной. Давайте сделаем небольшой перерыв, потом вернемся к этому разговору с Федором Сенатовым и поговорим вот об биофизике с точки зрения все-таки экономики, да, насколько это все сложно, дорого, и, возможно, это будет как-то в процессе дешеветь, как любая технология, мы надеемся, и помогать нам выживать и избавляться от страшных болезней. Оставайтесь с нами.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: «Маяк». Выборы 2026.
10: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
11: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
13: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
14: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
15: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
16: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
17: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
18: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
19: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
20: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
19: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
20: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
19: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.

Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде завершается благоустройство аллеи на улице Мира. Работы планируют закончить до конца сентября. Как сообщили в городской администрации, укладка плитки и прокладка сетей уже позади. Сейчас специалисты формируют газоны и готовят к установке малые архитектурные формы. Для озеленения высадят более 80 деревьев, включая клены. Главными достопримечательностями станут две новые скульптуры – «Девочка в окне» и «Девочка с кружевом». Параллельно дорожники ремонтируют саму улицу Мира – от вокзала до улицы Герцена. В Вологде завершается ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков. Сдача объекта запланирована на середину сентября. Однако при проверке представители городской администрации выявили проблему. Спуск с моста слишком крутой для колясок, а лестница не приспособлена для маломобильных граждан. Власти поручили провести дополнительные инженерные расчеты. Специалисты пересмотрят уклоны и обустроят пологие заезды. «23 сентября в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. Вологжане смогут лично обратиться для решения интересующих их вопросов в соответствии с компетенцией органа власти. Для удобства жителей осуществляется предварительная запись на личный прием. Информация и контактные телефоны размещены на официальных сайтах ведомств». Чистые игры пройдут 12 сентября в Вологде. Экологический квест состоится на 6 городских площадках. Среди них парки Мира и Евковка, роща памяти в селе Молочном, а также территория реки Содимы. Главная особенность акции – участники не просто убирают мусор, а соревнуются командами по его сбору и сортировке. За найденные уникальные предметы начисляются дополнительные баллы. С 2016 года благодаря акции вологжане собрали более 170 тонн мусора. Интерактивная фольклорная программа пройдет в Асановской роще Вологды. Гостей ждут 10 сентября в 17:00. Для собравшихся выступит ансамбль «Жаровлика» детской музыкальной школы номер 4. Он считается одним из лучших детских фольклорных коллективов региона. Основу репертуара ансамбля составляют аутентичные песенные и инструментальные образцы, собранные в восточных районах области. Отмечается, что при ухудшении погодных условий организаторы могут отменить мероприятие. Клинический психолог рассказала, как снизить влияние осенней хандры. Рекомендации Елены Куперштейн приводят РИА Новости. Специалист советует ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Это помогает починить биологические часы. Также необходимо ежедневно находиться при дневном свете хотя бы 20-30 минут. Еще одна рекомендация – движение должно стать частью дня. Быстрая ходьба, танцы дома, зарядка под видео помогут улучшить настроение. Поддержкой станет и время, проведенное с близкими в уютной обстановке. Посиделки с чаем и вкусной едой дадут сигнал мозгу о безопасности.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Сегодня 9 сентября 2026 года, московское время 13 часов, в студии Владимир Аверин, радиостанции «Вести ФМ» и «Маяк» завершают серию совместных агитационных мероприятий дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством России наши радиостанции предоставляют равное бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. И очередность выступлений в эфире определяется номером в избирательном бюллетене. У нас, слава богу, никто не отказался. Сегодня в депутатах принимает участие кандидат депутата Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Родина» Никита Габов. Никита Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от КПРФ политической партии Коммунистической партии Российской Федерации Георгий Камнев. Георгий Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России Александр Абрамович. Александр Борисович, здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ.
1: Вот, напор есть. Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного и заключительного слова и для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Ну и по традиции напомню нашей аудитории, что слово «дебаты» заимствовано, зафиксировано в словарях русского языка как галлицизм и означает буквально организованный и регламентированный обмен мнениями по заранее оговоренной проблематике. Проблематика, заранее оговоренная, такова. Самые больные темы для граждан сегодня будут обсуждать кандидаты в депутаты: строительство жилья, коммунальное хозяйство и экология. Итак, мы начинаем.
0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Уважаемые участники, у вас есть по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и доказать, что вы хотите победить в этой избирательной гонке. Кандидат депутат Госдумы от партии «Родина» Никита Габов. Никита Александрович, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Дорогие радиослушатели, всем добрый день. Всероссийская политическая партия «Родина» сегодня идет на выборы как та политическая сила, которая выдвинула наибольшее количество участников специальной военной операции. Мы занимаем 2-е место после «Единой России». И, конечно, нам честь не позволяет 30 лет молчать, как это делают парламентские партии, которые каждый раз, выходя на выборы, фактически округляют глаза и заявляют те или иные предложения. Возникает вопрос, а что мешало сделать? Поэтому мы приглашаем нашего избирателя поддержать нашу партию патриотов, партию людей, которые не привыкли молчать о проблемах и которые предлагают реальные решения. Наш номер в избирательном бюллетене номер 7. Поэтому всех приглашаем прийти на выборы 20 сентября и поддержать партию «Родина». Спасибо.
1: Пока все.
3: Пока, да?
1: Ну, нельзя сказать, чтобы у вас не было совсем... представительства Государственной Думы, но тем не менее. Кандидат депутат Государственной Думы от КПРФ Георгий Камнев. Георгий Петрович, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем рассказать о программе и о наших инициативах, которые есть по озвученной тематике, я бы хотел остановиться на команде КПРФ, которая идет, потому что все-таки люди, которые находятся в команде, это очень важно, потому что именно этим людям реализовывать эти инициативы. Поэтому я хотел бы сказать несколько слов о том, что нашу команду и нашу партию возглавляет Геннадий Андреевич Зюганов. Безусловно, это выдающийся государственный деятель, герой труда Российской Федерации, доктор философских наук. Также хотел отметить, что в команду входит доктор педагогических наук, профессор Иван Иванович Пельников, академик Владимир Иванович Кашин, дважды герой Советского Союза, космонавт Светлана Евгеньевна Савицкая, герой труда Харитонов Николай Михайлович, также, например, командующий 58-й армией генерал Соболев, герой России космонавт Новицкий, известные политические и общественные деятели Афонин, Новиков, Калашников, Нина Останина, также вот, главный врач детской больницы, врач Куриный, также Николай Бондаренко, как вы знаете, тоже общественный известный деятель. Все представлены, абсолютно все слои нашего общества, которые в нашей команде входят представители. Это и строители, и учителя, и врачи, и военные, и представители крестьянства, сельского хозяйства, инженеры, производственники. Таким образом, Геннадию Андреевичу Зюганову удалось собрать абсолютно уникальную команду, команду КПРФ, в которую входят суперпрофессиональные люди. Ни в одной другой политической партии нет такой команды. Эта команда абсолютно уникальна. Вы можете сами взять списки кандидатов и посмотреть, кто что из себя представляет. Наша команда является самой профессиональной и самой содержательной командой. Поэтому эта команда разработала программу «Победы», о которой я расскажу чуть позже.
1: Спасибо. И слово кандидату в депутаты Государственной Думы от Коммунистической партии «Коммунисты России» Александру Абрамовичу. Александр Борисович, пожалуйста.
2: Дорогие товарищи, наша партия «Коммунисты России» выступает за принципиальные изменения всей системы общественных отношений. В этом смысле за социалистическую революцию, но в рамках закона, что вполне возможно. Хотя кому-то может показаться в этом некий парадокс. Например, путем референдума принимается новая конституция и создает правовой фундамент для иной системы. Должна быть в стране идеология, разумеется, социалистическая, при всех возможных дискуссиях о тонкостях социализма. Тут понятно, что у каждого свое мнение, даже внутри партии есть нюансы. По мнению лидера партии, я там, условно говоря, представляю левое крыло и так далее. Наша программа называется «Коммунисты за победу и советскую власть». Соответственно, лично я предлагаю как раз проект Конституции, то есть создать новый Советский Союз. Вы можете ознакомиться с проектом предыдущей редакции этого проекта, набрав просто в Яндексе «За Советский Союз», желательно первая буква Z, как сейчас принято, и прочитать текст, присоединиться к сообществу, участвовать в любых мероприятиях. Программа партии, естественно, опубликована на сайте партии, которую вы можете тоже легко найти в интернете. Выборы важны, но на этом жизнь не заканчивается. Мы активно участвуем в войне с нацизмом. Мы тоже воюющая партия. У нас есть, к сожалению, посмертный герой России, родственник второго лица нашего списка.
1: Спасибо большое. И давайте перейдем к обсуждению заявленных тем. Примерно по 3 минуты я рекомендую использовать для ответа на вопрос. Вопрос довольно длинный. На прошлой неделе, как вы знаете, Банк России публично объяснил, как именно льготная ипотека привела к 2-кратному повышению цен на жилье на первичном рынке. К середине 2026 года на нее приходилось свыше 70% от общего объема льготных кредитов в экономике. И за период действия льгот было выдано 3,8 миллиона кредитов на общую сумму свыше 18 триллионов рублей. В итоге, как говорит Центробанк, почти 2-кратное повышение цен на первичном рынке. Это опережает рост зарплат, темпы инфляции, и рост цен полностью перекрыл все преимущества, сделал недвижимость менее доступной для будущих покупателей, констатирует, напомню, Банк России. По моим скромным просчетам, основанным на данных Союза инженеров-сметчиков, Дома РФ и РКС Девелопмент, на 18 триллионов рублей можно было построить порядка 4,5 миллионов квартир, в которых могли бы жить до 12 миллионов человек. Но надо ли, на ваш взгляд, продолжать льготные программы, и за счет чего можно изменить, на ваш взгляд, ситуацию на рынке жилья, сделать его более доступным? Ответы. Кандидат депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Родина» Никита Габов. Никита Александрович, пожалуйста.
3: Да, спасибо. На самом деле острый вопрос, который касается, наверное, каждого нашего гражданина. Партия «Родина» довольно резко заявляет свои требования по ипотеке. Ну, во-первых, ну, слушайте, у нас по прогнозам ипотека льготная для молодых семей сейчас 6%, с октября месяца должна быть увеличена. Мы с этим категорически не согласны. Более того, мы считаем, что у нас есть программное заявление, мы считаем, что ипотека Российской Федерации, да, она дает свои какие-то плюсы, но очень много минусов дает. И та процентная ставка, которая сегодня существует, она абсолютно не востребована населением и создает дополнительные сложности для развития семей молодых. И партия «Родина» говорит о чем? Что если семья, молодая семья, третьего ребенка родила, то ипотека должна быть под 0%. Что взяли, то и вернули. Это первое. Второе. Конечно, цена квадратного метра в Российской Федерации, это ни для кого не секрет, она довольно высокая, она разная, но достаточно на высоком уровне находится. Мы, допустим, не понимаем. Вот у нас есть замечательная программа, когда государство России, в принципе, дает бесплатное жилье своим гражданам. У нас молодая, есть такая программа «Молодая семья». Те, кто встают на очередь, они могут получить свои жилищные квадратные метры совершенно бесплатно. Но слушайте, они могут их получить только в том случае, если им до 35 лет. Исполняется 36 лет, они стоят на очереди, все, автоматически слетают с этой программы. С нашей точки зрения, с позиции партии Родина, это абсолютно неприемлемо. Если государство взяло на себя обязательства по предоставлению жилья, если люди стоят на очереди, и даже если им исполняется 35, 36, 37 лет, то они не должны терять эту очередь, это несправедливо. И, конечно, в этой части одно из наших предложений, что надо просто убрать вот эти вот критерии возрастные, стоят на очереди, положено жилье, жилье должны получить. Что касается, значит, вопросов, связанных с комфортом, безопасностью при строительстве жилья, конечно, очень важно формировать безопасность. У нас вот есть пример столичных регионов, областных центров, где установлено видеонаблюдение, идет раскрываемость, и совершение преступлений в этих вот населенных пунктах гораздо ниже. И поэтому, конечно, нужно развивать вот эту историю с видеонаблюдением. Более того, мы абсолютно уверены в том, что, значит, необходимо обеспечивать инфраструктурой. У нас сейчас с вами школы, больницы, детские сады, парки должны быть, а не количество открытых алкомаркетов. Вы посмотрите, что в регионах творится. У нас с вами в каждом доме в регионах по одному-два алкомаркета. Но это неправильно. С позиции партии Родина мы должны все-таки с вами исходить из того, что дети, выходя во двор, должны видеть не алкомаркет, а, не знаю, дом культуры, должны видеть инфраструктуру, должны парк хороший, детскую площадку видеть и так далее. И мы предлагаем, давайте сокращать количество вот этих вот зон, где можно открывать алкомаркеты в жилых кварталах, ну, хотя бы в половину, чтобы у нас был здесь порядок. Поэтому мы приглашаем еще раз нашего избирателя прийти на выборы, поддержать Всероссийскую политическую партию «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене. Это партия военных, партия людей, которые, вернувшись с фронта, ну, они просто не заинтересованы лукавить, они просто хотят создать нормальную, достойную жизнь. И они идут во власть, в том числе с нашей партией, которая уверен, что приведет нас к общей победе. Спасибо.
1: Спасибо. Никита Габов от партии «Родина» и слово кандидату в депутат Госдумы от КПРФ Георгию Камневу. Георгий Петрович, пожалуйста.
5: Очень важный вопрос. Это доступность жилья и вообще, что с этим связано, в том числе и ЖКХ. В нашей программе «Победы», которая разработана профессионалами, как я уже сказал, есть об этом пункт. И мы предлагаем следующие инициативы. И мы не только предлагаем, мы вносили соответствующие законопроекты в Государственную Думу. В отличие от других политических партий, наши слова с делом не расходятся. Мы формировали эти законопроекты и вносили их в Государственную Думу. Итак, в чем же заключается наше предложение? Ну, первое, мы полагаем, что необходимо, чтобы ставка по ипотеке была не более 5%. Это нормальная ставка для всех стран, и в нынешних условиях это максимальная ставка, которую необходимо допустить. Но, как мы видим, экономическая ситуация складывается по-другому, а точнее позиция Центрального банка относительно ставки. Мы категорически против этой ставки. Мы не поддерживали назначение Эльвиры Набиуллиной в Центральный банк и постоянно критикуем Центральный банк за то, что они держат ключевую ставку на таком высоком уровне. Это наша позиция. Значит, что касается доступности жилья. Значит, одна из наших инициатив заключается в том, что при рождении каждого ребенка необходимо списывать 25% от стоимости жилья. Вот если в семье есть 4 ребенка, то, соответственно, стоимость жилья полностью списывается, и человек ничего не должен, потому что он, это семья, да, никто никому не должен, не должен банку, потому что семья выполнила важнейшую функцию, это родила на свет детей, тем самым решается демографическая проблема в нашей стране. А это очень серьезная проблема для нашей страны. Вот для того, чтобы было только, скажем так, уровень населения на одном уровне, необходимо, чтобы коэффициент рождаемости был 2,2 на одну женщину. Вот сегодня у нас в некоторых регионах страны этот коэффициент ниже единицы. Это страшно себе представить, какими темпами вымирает наша страна. Поэтому Мы полагаем, что любой законопроект сегодня необходимо рассматривать с точки зрения демографии, в том числе и вопросы, связанные с ипотекой, с жильем, с жилищно-коммунальным хозяйством и любые другие вопросы, прежде всего через призму демографии. И вот такой подход, он как раз формирует позицию, в том числе и в семье, о том, что необходимо, необходимо рожать как можно больше детей, и это дает возможность списывать ипотеку. Здесь мы видим и позицию государства, что и государство тоже в этом заинтересовано. Потому что сегодня как происходит? Государство говорит, давайте, рожайте, но после того, как ребенка родили, что происходит? Государство по многим вопросам самоустраняется. Мы знаем, что есть недостаток и по медицине, по медицинскому обслуживанию, есть недостаток и по детским садам, и по школам, и так далее. Поэтому мы полагаем, что вот этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. Много инициатив мы услышим по поводу того, что...
4: Вы все время решили использовать? Нет, я так уточняю.
5: Значит, сейчас я закончу, да. Значит, о том, что много инициатив, но мы знаем, как эти инициативы реализовать и откуда мы возьмем денежные средства. Об этом скажу в следующем блоке.
4: Хорошо, спасибо. Георгий Камнев, Коммунистическая партия Российской Федерации и кандидат в депутат Госдумы от Коммунистической партии Коммунисты России Александр Абрамович. Александр Борисович, пожалуйста.
2: Ну, прежде всего, отвечая прямо на этот вопрос, надо прямо сказать, что представляет собой Центральный банк Российской Федерации во время войны с нацизмом. Это, по сути, власовцы. Враг, если называть совсем конкретно. Мне, как бывшему депутату Дзержинского райсовета, особенно обидно, что они на нашей бывшей территории, на Неглинной улице. Не только беспилотники иногда долетают до Москвы, но и пятая колонна, как называет президент, но мне кажется, власовцы более точный термин, уже здесь. И, констатируя отрицательные последствия своей собственной деятельности, видимо, они хвастаются перед тем, ради кого они служат. То есть, я считаю, что правильно называть нашего врага антикоминтерновский пакт, состоящий в данный момент из 57 государств и по голосованию в ООН, фактически за нацизм и по поддержке вооружением, разведданными и так далее, возродившегося временно, конечно, Третьего Рейха на территории бывшей УССР. Это вот негативная часть. Позитивная. Что же мы предлагаем? А как было в Советском Союзе? В Советском Союзе были, конечно, очереди, были там проблемы иногда, и коррупция, и скандалы, и так далее, но, в принципе, жилье предоставлялось бесплатно. В Конституции СССР было право на жилище, а теперь право на неприкосновенность жилища. Разница очевидна. Права на жилище сейчас нет. Соответственно, у богатых оно есть, у бедных его нет. Бедных всегда, конечно, больше. Мы представляем, разумеется, их интересы. Я уже говорил о своем проекте Конституции. Он основан в социально-экономической части на так называемой системе Чертаева. Это по имени руководителя бывшего колхоза имени Орджоникидзе в Дагестанской ССР, который потом преобразовался в Союз собственников-совладельцев Шукты. Это географическое название. Если Шукты заменить на России, то аббревиатура получается СССР. В чем заключается? В том числе идеология. Так вот, там молодая учительница, закончившая, ну, будущая даже учительница, закончившая институт и вернувшаяся в родное хозяйство, получала бесплатно от колхоза или вот этого союза собственников трехэтажный дом. Часто они сами возражали, да куда мне, я даже еще пока не замужем, а ты молодая, не понимаешь, будет маленький дом, в перспективе будет мало детей. Вот такой подход. С учетом, разумеется, разницы между конкретным предприятием, прежде всего сельскохозяйственным, хотя оно было комплексным, там была и промышленность, и всей страной в целом, такой должен быть подход.
4: Хорошо бы. Ну, учитывая активность ваших коллег, я удивляюсь, что до сих пор Эльвира Сахипзадовна не под прицелом заявлений в суды. Следующий вопрос касается, конечно, ЖКХ и цифровизации. Цифровизация упростила нам расчеты за услуги жилищно-коммунального хозяйства, но не сняла вопросы к тем суммам, которые приходится оплачивать, пусть даже очень удобно, в одно касание. В следующем месяце, как вы знаете, нас ждет повышение тарифа ЖКХ в разных регионах по-разному, от 8% в Хакасии до 31% в некоторых районах Ставропольского края при инфляции в районе 6%. С вашей точки зрения, гарантирует ли такое повышение отсутствие коммунальных аварий, стабильное качество предоставляемых услуг, нуждается ли система ЖКХ в изменениях или достаточно просто повышать цены опережающими темпами? Ответы на вопросы тоже примерно по 3 минуты. Если позволите, кандидат депутата Государственной Думы от партии «Родина» Никита Габов. Никита Александрович, вам слово.
3: Вы знаете, партия «Родина» буквально сравнительно недавно провела большой всероссийский форум по ЖКХ, и разговор был достаточно горячим. Я просто буду транслировать те моменты, которые мы отмечали. Значит, сейчас у нас в сфере ЖКХ задействовано порядка 3 миллионов человек при потребности в 7 миллионов человек. Это сотрудники управляющих компаний и так далее. Значит, к 35-му году стоит задача, давайте до 7 поднимем. Возникает вопрос, а за счет чего? Образовательных организаций, которые так или иначе работают с управляющими компаниями, порядка 1500, и они носят довольно своеобразный характер. Ну, к примеру, о чем я говорю. Значит, система квалификации кадров была создана еще в середине прошлого века. И сейчас, де-факто, у нас сотрудники управляющих компаний обучаются по стандартам середины прошлого века. Это неправильно, их надо менять. Более того, значит, ну, все мы с вами знаем, что управляющие компании, вообще в целом у нас система подготовки рабочих кадров в каждом регионе своя. Если мы с вами говорим о регионах Крайнего Севера, где просто непозволительно себе, что произошла какая-то разгерметизация, что управляющая компания плохо работала, люди просто замерзнут. Да, там действительно на уровне поставлена работа управляющей компании, и в целом всей системы ЖКХ и по износу, и по, значит, замене оборудования и так далее. Но в других регионах это не так. И мы, партия «Родина», ставит тоже достаточно требование такое, заявляет в своей предвыборной программе, что нам необходимо единую на всю страну систему подготовки рабочих кадров, от подготовки инженеров, управленческих до непосредственно, значит, сотрудников компаний. Сейчас единой системы подготовки кадров в Российской Федерации нет. Вот есть хозяйственник хороший в регионе, да, хорошо все поставлено. А есть Московская область, которая периодически, значит, и там серьезный износ и оборудования, и ресурсоснабжающих организаций. Да, губернатор сейчас похватился, значит, принял программу по замене, но это можно было сделать гораздо раньше. И тут серьезные вопросы к кадрам в регионах, которые отвечают за ЖКХ. Далее, значит, что касается ГОСТов. У нас с вами сегодня в Российской Федерации есть ГОСТы, но они носят рекомендательный характер для управляющих компаний. Это неправильно. Партия «Родина» заявляет о том, что все-таки ГОСТы должны быть обязательны к исполнению, а не носить рекомендательный характер. Это неправильно. Более того, мы предлагаем ввести единую диспетчерскую службу по всей России. Потому что сейчас опять все зависит от управленца. Вот умеет он работать, диспетчерская служба отрабатывает все заявки, оперативно, значит, выстроена работа. Не умеет, люди страдают, не могут дозвониться, не могут заявку подать и так далее. Про лжеплатежки. Значит, ну слушайте, у нас с вами идет война сейчас, а мы... Я считаю, попустительствуем по поводу всех этих мошенников, лжеплатежек. Нашим пенсионерам, людям, которые, ну так, привыкли доверять бумажным носителям, потому что вот вы сказали о том, что у нас электронная МОСОБЛ-ЕРЦ есть в Московской области, да, когда платежка одна за все приходит. Ну, замечательно, но не во всей стране так. А пенсионерам приходят лжеплатежки. Ну что у нас, не могут в течение года силовые органы навести порядок и всех этих мошенников просто к столбам поставить? Да могут. Просто надо взяться за эту историю и, безусловно, усилить госконтроль. То же самое и с тарифами. Потому что тарифы на горячую воду у нас с вами за один кубометр, ну, к примеру, в московском регионе 317 рублей. Ну, наверное, это неправильно для страны, которая, в принципе, ресурсами снабжает весь мир. И переходя к вопросу о все-таки управляющих компаниях. Ну, мы считаем, что надо... Понятно, что тяжело государству сейчас разом решить проблему ЖКХ, но мы выступаем за то, что все-таки передавать под полный государственный контроль этот вопрос.
4: Спасибо. Никита Габов от партии «Родина» и слово кандидату в депутаты от КПРФ Георгию Камневу. Георгий Петрович.
5: Как я уже говорил, в команде КПРФ очень много профессионалов, в том числе и три губернатора. Это Орловская область, это Хакасия, это Ульяновская область. Поэтому в сфере ЖКХ у нас достаточно много предложений, очень профессиональных предложений. Вот о чем я хотел сказать. О том, что после того, как многодетные семьи получают квартиры по нашей программе, как я уже говорил, да, значит, многодетные семьи получают, должны получать их бесплатно, вопрос стоит об уплате ЖКХ. Но не только для многодетных семей и для пенсионеров. Вообще сегодня плата за ЖКХ составляет очень высокую, очень серьезную часть дохода любой семьи. Так вот, наше предложение заключается в том, что ограничить плату за ЖКХ 10% от дохода семьи, чтобы плата за ЖКХ была не более 10%. Это законодательная инициатива, мы неоднократно с ней выходили, однако же сегодня партия власти противодействует этому, и такая норма не принимается. Также, в чем вообще суть проблемы жилищно-коммунального хозяйства? На наш взгляд, заключается в том, что ЖКХ сегодня является частным. И для собственника, для частника, для монополии, который владеет этим всем, что самое главное? Для них не главное обеспечить бесперебойное и качественное предоставление этих услуг. Для них главное, как и для любого бизнеса, это получение.

0: то вся инфраструктура ЖКХ должна находиться в собственности государства. Только в таком случае мы обеспечим качественные коммунальные услуги и бесперебойное их предоставление. Поэтому порядок в ЖКХ будет наведен только тогда, когда это все перейдет в собственность государства, мы выгоним оттуда олигархов и крупных всяких монополистов и собственников и обеспечим нормальное функционирование системы. Потому что сегодня износ уже более 80%. Поэтому, чтобы это прекратить и наладить работу нормально ЖКХ, призываю голосовать за номер 8, за КПРФ.
1: Спасибо. Георгий Камнев от КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы от Коммунистической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович, Александр Борисович.
2: Уважаемые товарищи, ну, разумеется, отвечая на этот вопрос, надо зрить, так сказать, в корень. Корень зла в данном случае – это капитализм как таковой. Пока эта устаревшая почти что 200 лет назад система не будет изменена на современный, учитывающий все последние достижения науки, техники, технологий, включая искусственный интеллект, который, кстати, зародился в нашей стране. Я, будучи студентом, неоднократно слушал выступления чемпиона мира Ботвинника по шахматам по этому поводу. Так что интеллектуальный потенциал у нас огромный. Природные ресурсы богатейшие, все есть для того, чтобы преобразовать всю систему общественных отношений на социалистическую, но не буквально, разумеется, копировать то, что было десятилетия назад, а, как я уже подчеркнул, на самом современном уровне. Можно посмотреть на опыт Китая, Вьетнама, других братских, действительно братских, социалистических стран, которые блестяще используют советский опыт. Как в системе общественных отношений, так и в конкретных технологиях, научных достижениях. Именами наших ученых, которые поделились этим опытом, называются предприятия сверхуспешные в Китае, которые с легкостью побеждают в конкурентной борьбе и американские, и западноевропейские, и другие капиталистические, так сказать, способы производства и жизнеустройства. Поэтому не должно быть частного интереса, прибыль не должна быть главным в этом деле. Разумеется, все должно быть под строгим контролем, сверху государственным, но местные сообщества должны иметь тоже демократическое право контроля снизу и выражение недоверия тем структурам, которые осуществляют вот эту деятельность по ЖКХ. То есть они не должны быть в принципе коммерческими организациями. Спасибо.
1: Спасибо. Александр Абрамович, Коммунистическая партия «Коммунисты России». И переходим к экологии. По вопросам социально чувствительный вопрос – это качество атмосферы в промышленных городах. Здесь называется Череповец, Красноярск, Челябинск, Новокузнецк. Можно список продолжать. 66% граждан считают выбросы главным источником экологических проблем. Ну и про режим черного неба в Красноярске, в Красноярском крае вам тоже рассказывать не надо. Последняя история буквально неделю назад произошло. А с другой стороны, не утихают споры, в том числе и от там, голоса звучат от политиков и из ваших партий. Присоединение к Парижскому, Киотскому соглашениям наложило ограничения на развитие экономики России. Вот, на ваш взгляд, как видится вам разрешение этих противоречий, к чему надо отдавать приоритет? Никита Габов от политической партии «Родина». Никита Александрович.
3: Да, спасибо. Ну, сразу возникает вопрос, а мы присоединялись к этим договорам международным, кто присоединял? Присоединяли те парламентские партии, которые сегодня есть в Государственной Думе. А сейчас, наверное, значит, представители, здесь присутствуют не всех парламентских партий, но я абсолютно уверен, что все будут удивляться, а как это так произошло. Значит, если говорить о загрязнении, вы знаете, посещал крупное градообразующее предприятие, и там директор такой, он, к слову сказать, красный директор, бывший, значит, сотрудник спецслужб, и он говорит, слушай, говорит, у нас, говорит, когда нерест рыбы по Волге, значит, ну, на неделю, вот когда шел нерест, на неделю, говорит, мы все предприятия, ну, контролировали историю с бросами, значит, и так далее, всех этих вредных моментов, и, значит, сейчас это не соблюдается. И идет нерест, не идет, и мы рыбу фактически в Волге, говорит, начали терять. Он просто рыбак заядлый. Это тоже о чем-то говорит. Далее. Вот у нас с вами есть пресловутая мусорная реформа. Значит, с 2019 года она реализуется,

0: вот простые цифры. Сжигается около 2%, перерабатывается около 10% всего мусора. Все остальное – это свалки, в том числе нелегальные свалки, которые, ну, по мнению уже всех абсолютно, и представителей органов власти законодательной, и всех политических партий, и партия «Родина» здесь также довольно жестко отстаивает позицию. Ну, коллеги, ну, мусорная реформа у нас с вами провалилась. Ну вот. И вопрос с загрязнением, с качеством питьевой воды, например, да? Значит, ну вот опять возьмем ресурсоснабжающие организации. У нас износ ресурсоснабжающих организаций колоссальный. У нас работают там люди, вот я опять приведу пример Московской области, которая сейчас героически эту проблему решает, но она же ее, собственно, и создала. Значит, у нас женщины, там, средний возраст на ресурсоснабжающих организациях в Московской области, в Чехове, например, значит, средний возраст 55-60 лет, это небольшое количество женщин, зарплаты где-то задерживают, ну, как это вообще можно представить в московском регионе, тем не менее, это происходит, люди приходят к администрации, говорят, ребят, ну, нам зарплату надо платить, а там начинается вот эта история частных организаций, ушли в банкротство, еще что-то и так далее, там, какие-то налоговые аресты и тому подобное, людям все равно, они работают, они фактически совершают трудовой подвиг. Сейчас находясь там, потому что молодежь не идет туда, изношенность оборудования и задержки по зарплатам. Все, решили моментально вопрос, замечательно. Но зачем доводить до этого? Поэтому, конечно, надо обеспечивать полное, значит, полную замену ресурсоснабжающих организаций, надо полный государственный контроль, частников надо гнать из этой сферы, ну и обращать внимание очень серьезно надо экологическому контролю. У нас лес вырубают. Значит, и опять возьму Пушкинский лес в Подмосковье. Просто под маркетплейсы вырубили там десятки гектар. Потом оказалось, что это незаконно. То же самое и с пожарами. Пожары просто так не образовываются. Мы с вами знаем, что у нас страна богатая, у нас есть лесодобыча. Каждый год у нас горит наш лес. Почему? Да потому что взяли и разогнали службу лесничих. Ее просто не существует сейчас. И это неправильно. И куда этот лес потом идет? Он идет потом на переработку. Поэтому с лесными пожарами тоже надо наводить порядок. И в этой части партия «Родина» призывает нашего избирателя. Еще раз говорю, у нас наши участники специальной военной операции сегодня идут на выборы от партии «Родина». И мы приглашаем избирателей прийти на выборы и поддержать партию «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. Никита Габов от партии «Родина». Слово кандидатов в депутаты от КПРФ Георгию Камневу. Георгий Петрович.
2: Экология страдает прежде всего от жадности олигархов. Ну, почему происходят там и выбросы, почему происходят аварии и на предприятиях, и в сфере ЖКХ, и от чего загрязняется экология, загрязняются реки, земли. Почему это происходит? Происходит по одной простой причине. Из-за жадности олигархов, которые эксплуатируют природные богатства, природные ресурсы. Вот в этом ключевой вопрос. Только после того, как мы передадим все ключевые сферы нашего государства в собственность, народную собственность, собственность государственную, только после этого прекратится на самом деле загрязнение экологии, и она будет восстанавливаться. А я напомню, что мы предлагаем и требуем о том, чтобы нефть, газ, инфраструктура перешли в собственность государства и управлялись государством. Значит, сейчас же предприятия, разумеется, экономят на средствах защиты, на очистных сооружениях, потому что главное для таких предприятий, что требует собственник от руководства предприятия, от работников, это прибыль прежде всего. Сам собственник может находиться где-то вообще даже за рубежом, у нас это до сих пор все продолжается. Да, но он говорит, для того, чтобы обеспечивать мне нормальную жизнь, к которой я привык, моя семья привыкла, вы там давайте побольше прибыли. Ну, кого интересует загрязнение реки где-то там в Сибири, я имею в виду из этих олигархов, да плевать они хотели на это, на все. Для них самое важное – это прибыль. Что касается мусорной реформы, она была объявлена, но для нас она была объявлена, и мы, кстати, выступали против этой мусорной реформы, так же, как мы выступали против, например, и международных договоров в части, вот там, например, Парижское соглашение и так далее, против их ратификации, так же, как выступали и других международных договоров, где позиции России, очевидно, были невыгодные. И мы предлагаем, мы вообще не понимаем, как может международные, например, в том числе вот эти вот договоры, определять законодательство нашей страны. То есть наше законодательство, по сути, в этой части, оно не суверенно. И мы считаем, что это неправильно. Что касается мусорной реформы, то очевидно, что она не состоялась, она развалена, эта мусорная реформа. Мы полагаем, что это тоже должно быть собственностью государства, как это было раньше, для того, чтобы государство обеспечило нормальное ее функционирование. Как пример, могу сказать, что, например, директор российского экологического оператора, который координирует эту мусорную реформу, не так давно, в прошлом году, сбежал в Соединенные Штаты Америки. Вот Буцаев, миллиардер, который живет теперь в Майами. А в России у него дело о мошенничестве. Но вот сами для себя каждый радиослушатель может задуматься, будет ли какая-то реформа и кто заинтересован в том, чтобы эта реформа проходила. Поэтому, чтобы прекратить этот беспредел, голосуйте за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Георгий Камнев от КПРФ. Слава богу, мое детство прошло в Перми до появления олигархов. Нельзя сказать, чтобы был кристально чистый воздух на кислотных дачах и не было свалок недалеко от микрорайонов, в котором я жил. Партия коммунисты, коммунистическая партия «Коммунисты России», Александр Борисович Абрамович, пожалуйста.
3: Товарищи, экология, конечно, является важнейшей сферой человеческой жизнедеятельности, поскольку она определяет, наряду с здравоохранением, самое главное – жизнь, здоровье, долголетие наших граждан, так же, как и людей во всем земном шаре. Я не случайно это подчеркиваю, поскольку экология, разные бедствия не знают ни государственных, ни региональных границ, поэтому глобальная проблема. И, в принципе, решать ее всем миром, что называется, само по себе идея правильная. Вообще, по идее, в результате Киотского протокола мы должны были бы получать огромные финансовые средства от тех же Соединенных Штатов, которые выбрасывают гораздо больше, в том числе парниковых газов. Это не только СО2, но и CH4, и H2O, то есть пар. И так далее. Ну, поскольку международное право по сути не работает, хотя оно формально есть, ну уж при Трампе об этом просто говорить анекдотично, то, конечно, толку тут не будет. Но объективности ради должен подчеркнуть, что международные договора не падают с неба от каких-то инстанций, а подписываются президентом, ратифицируются Госдумой. Так что, если там что-то не так, то нечего на зеркало, как говорится, пенять. Но в любом случае Конституция выше, даже и до поправки 2020 года Конституция выше международных договоров, так было всегда. Хотя я вообще-то Конституцию ельцинскую не признаю, мы это с вами обсуждали 5 лет назад, именно с вами, господин ведущий. Могу в двух словах напомнить, почему так? Ну, там есть 7 причин, которые я сформулировал тогда же в 93-м году, учась в академии при президенте в аспирантуре. Ну, в результате, соответственно, не защитился, поскольку прямо в диссертации это обосновал. Ну, самый простой. В 95-м году был принят федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации, подписанный тем же самым, ну, с моей точки зрения, бывшим президентом Ельцином, который себя таковым, конечно, не считал. Там, в частности, отменяется закон РСФСР о референдуме РСФСР. Отменяется в 95-м году. Значит, Ельцин подтверждает, что в 93-м году он действовал. Не кто-нибудь, а Ельцин. Еще раз подчеркиваю. По этому закону для изменения Конституции, любой поправки, а уж тем более для принятия новой Конституции, требуется больше половины от общего числа избирателей. По официальным данным, конечно, сфальсифицированным, но забудем об этом, 31% получался бы, если считать от общего числа избирателей, а не от числа пришедших. Так что о ее принятии речи быть не может. Народ отверг эту антинародную, буржуазную, антисоциальную конституцию. Возвращаясь к экологии и конструктивным предложениям. На прошлых выборах я сформулировал такой тезис, что наша экологическая программа в этом смысле более зеленая, чем у обеих зеленых партий вместе взятых. Сейчас они объединились. Подчеркнул, что этому уделяется особое внимание в моем проекте Конституции. Кратко о высказанной вами проблеме каждое предприятие, которое превышает допустимые нормы, должно подвергаться штрафным санкциям, превосходящим необходимые затраты на восстановление природной среды от нанесенного ущерба. Также важнейшей проблемой являются выбросы от автомобилей и радикальное предложение в крупных городах личный автотранспорт, работающий на бензине, должен быть запрещен.
1: Закончили. Александр Абрамович, Коммунистической партии Коммунисты России. Я призываю вас все-таки следить за временем, чтобы не оказалось, что на финальное слово у вас его просто не останется. Вы тут очень активно говорили про мусорные реформы. Я напомню, что упомянутая Георгием Петровичем компания «Российский экологический оператор» с печально известным генеральным директором государственная. И именно директор государственной компании ныне в Майами миллионер. И к вам, как будущим депутатам, у меня очень простой вопрос. Вот все-таки от чего зависит успех той или иной реформы? От правильно написанных законов, не допускающих, может быть, толкования, не оставляющих лазеек для Буцаева, например. Или мы все отдаем правоохранительным органам, которые должны на себя взять ответственность за то, чтобы правоприменение было все-таки лучше, чем сам закон. Пожалуйста, Никита Габов от партии «Родина». Никита Александрович.
0: Да, спасибо. Ну, вы знаете, я сейчас слушаю своих оппонентов и услышал пример там про Ельцина, про Путина. Так вот, отвечу, что от имени партии «Родина» просто решительно заявляю протест на такую позицию, потому что наш президент Владимир Владимирович Путин, к нему можно по-разному относиться, но нужно относиться с уважением, просто по одной причине. Он величие страны поднял с 2000-х годов просто кратно по сравнению с тем, что нам оставил коммунистический режим. Поэтому здесь недопустимо, значит, в зеркало указывать президенту смотреться, просто потому что те заслуги, которые сегодня есть у государства, они в первую очередь его заслуги. Но вопрос к команде. Вот вы сейчас задали абсолютно справедливый вопрос. Почему принимаются законы, а с исполнением проблемы? Вот мы очень много работаем с региональными властями и посещая субъекты, взаимодействуя на уровне вице-губернаторов, региональных министров, мы видим, как и видит это правительство Российской Федерации. В каком-то регионе, как в Тамбовской области, команда выстроена отлично, там работа поставлена на достойном уровне, какие-то регионы проседают. Почему? Потому что, наверное, неэффективные кадры. Наверное, пришли люди, которые занимают чужое место. И опять-таки вернусь, отсылка к президенту, который у нас сейчас специальная военная операция идет, к сожалению, больше, чем Великая Отечественная война по количеству дней. И президент, увидев всю ситуацию, он абсолютно правильно вектор поставил на замену элит. И партии, которые имеют возможность выдвинуть большое количество кандидатов, КПРФ ли это, или коммунисты России, другая или партия. Значит, к сожалению, выдвинули не так много участников специальной военной операции, хотя у них в запасе, конечно, есть такие хорошие люди. Наша партия, вторая по счету, еще раз говорю, которая выставила и зарегистрировала кандидатов на участников специальной военной операции на выборы в Госдуму. Просто потому, что это люди, еще раз повторюсь, которые придут в элиты, и которые просто, ну, им совесть не позволит, значит, вот этим шалопайством заниматься, которым занимаются отдельные регионы. Ведь все видят, где регион проседает. В чем проблема? Проблема в кадрах. Кадры надо менять, а для этого нужны новые элиты. Мы приглашаем нашего избирателя прийти на выборы и поддержать Российскую политическую партию «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене. Спасибо.
1: Спасибо, Никита Габов. И слово кандидату в депутаты от КПРФ Георгию Камневу. Георгий Петрович, пожалуйста.
2: Не могу также еще не сказать и не добавить про команду КПРФ о том, что в нашей команде очень много также участников СВО. И хотел отметить, что наша партия с 2014 года с самого начала всех процессов, которые вот случились на Украине, помогает Донбассу. Мы отправили 160 огромных конвоев. Это тысячи тонн поддержки нашим согражданам, людям, тем, кто, в том числе и тем, кто участвует, участникам СВО. Это самое необходимое. Это и продукты питания, и лекарства, и все остальное прочее, что необходимо в этой специальной зоне специальной военной операции. Поэтому мы принимаем самую активную часть. Что касается вашего вопроса, это законодательство и его действия, то также вот, что касается российского оператора. У нас сегодня, нельзя сказать, что у нас вот, раз это предприятие принадлежит государству, то оно должно быть эффективно. Дело в том, что у нас государственный капитализм. Ключевое слово здесь капитализм. Поэтому предприятия, в том числе государственные, также используются капиталистами для того, чтобы высасывать деньги из населения. На наш взгляд, вся эта реформа также проводится в интересах крупного капитала, который пользуется этим, который, значит, на местах является, выполняет эти работы по вывозу мусора, по его утилизации и так далее. Это все в рамках капитализма. И понятно, что этот директор российского экологического оператора также выполнял и работал и действовал в интересах крупного капитала. Сейчас это, ну и, видимо, почему? не забывал, конечно же, про себя. Это совершенно
1: его очевидно. Государство назначило на эту должность.
2: Его, вот именно. Но у нас государственный капитализм. Понятно, что его назначили. Вопрос, кто его лоббировал и так далее. Я о чем хотел также сказать? О том, что у нас и в других тоже сферах есть подобные примеры. Ну, например, допустим, у нас вот, что касается взять утилизационный сбор, в том числе по утилизационный сбор по автомобилям, сейчас утилизационный сбор там по различным другим видам техники. Я делал специально запрос, как депутат Госдумы, в правительство о том, куда идут средства, полученные от этого утилизационного сбора. Ответ правительства меня не удивил, да, хотя уже удивляться мало, о том, что эти средства не являются целевыми. То есть эти средства просто попадают в бюджет и не тратятся на то, чтобы действительно осуществлялась утилизация того оборудования, транспортных средств и так далее, с которых эти средства взимаются. Поэтому мы говорим о том, что вся эта реформа – это один большой обман. И мы требуем, чтобы реформа эта прекратилась, и соответствующие законопроекты предлагаем. Поэтому для того, чтобы прекратился этот беспредел, наконец наладилась нормальная работа, в том числе государственных органов. Голосуйте за номер 8, за КПРФ.
1: Спасибо, Георгий Камнев от КПРФ. И слово кандидату в депутаты от Коммунистической партии «Коммунисты России» Александру Абрамовичу. Александр Борисович.
3: Уважаемые товарищи, естественно, чтобы эффективно проводились реформы, нужна соответствующая система. Систему в стране в целом можно изменить, только приняв новую конституцию. Еще раз подчеркну, тем самым создавая новый Советский Союз, новый во всех смыслах, как в содержательном, поскольку Конституция, естественно, будет другая, опирающаяся на самые последние научные достижения и технологии, так и в географическом. Некоторые бывшие братские республики сейчас просто исповедуют идеологию нацизма, а в то же время некоторые далекие от центра России страны, как КНДР, допустим, или страны Сахеля, которые бок о бок с нашим африканским корпусом сражаются против террористов, которых снабжают оружием все тот же возродившийся на бывшей УССР Третий Рейх и так далее. Поскольку мой проект опирается на систему Чертаева, подчеркну, за 10 лет в бывшем обычном советском колхозе производительность труда повысилась в 64 раза. Это установлено в том числе учеными. Факт. Это мировой рекорд.
1: А за 10 каких?
3: С начала 82-83 и следующие 10 лет. Он умер в начале этого тысячелетия. Там и правильная система, и инициатива снизу. Применительно ко всей стране, если Конституция, другой какой-то закон принимается референдумом, граждане будут на всех уровнях активно заставлять власть соблюдать это.
1: Все пока, да? Хорошо. От Коммунистической партии «Коммунисты России» Александр Абрамович. И у каждого из вас осталось разное время, но там плюс-минус около минуты будем считать, для финального обращения к избирателям. Никита Габов, политическая партия «Родина».
4: Да, спасибо, уважаемые радиослушатели. Всероссийская политическая партия «Родина» идет на выборы в Государственную Думу под номером 7. И мы призываем вас прийти, поддержать нашу партию на этих выборах. Я еще раз повторюсь, наши партийцы сегодня активно участвуют в специальной военной операции. У нас есть свое штурмовое подразделение «Барс Родины». Ребята в пятнашке работают, в сарматах. И это те люди, которые по долгу своей, честь и позыва своего внутреннего, а это те люди, которые не будут врать или лукавить. Нам немаловажно, с кем мы идем на выборы, и нам немаловажно говорить о тех вопросах, а не умалчивать, как это делали 30 лет парламентские партии. Мы приглашаем вас прийти поддержать наши предложения и в части молодой семьи, которая стоит на очереди, должна получать жилье, а не сниматься с очереди после 35 лет. Мы просим вас поддержать и за нашу позицию по ипотеке, которая должна быть под 0% для семьи, которая родила третьего и последующих детей. Мы предлагаем вам поддержать партию Родины и потому, что при нашем, допустим, даже муниципальном контроле главы городов должны головой отвечать, должностью вернее, должны отвечать за те сбои, которые сегодня есть при укладке асфальта или при сбоях ЖКХ. Надо вести KPI для губернаторов и оценивать работу чиновников по их заслугам. Мы приглашаем всех прийти на выборы и поддержать партию Родина номер 7 в избирательном бюллетене. Спасибо.
1: Спасибо, Никита Габов, партия Родина. Георгий Камнев, КПРФ.
2: Уважаемые радиослушатели, партия КПРФ, партия с огромной историей. Нашей партии более 100 лет. Сейчас в нашей команде это очень высокие профессионалы, которых смог объединить Геннадий Андреевич Зюганов. Мы полагаем, что сегодня вообще существует, по большому счету, две политические партии. Это партия власти, которая объединяет в себя все другие политические партии, и настоящая оппозиция – это КПРФ. Нас пытается власть задавить, это видно по давлению на наших кандидатов, которых исключают из списков, преследуют и так далее. Поэтому, если вас все устраивает в этой жизни, не тратьте время, голосуйте за Единую Россию. Если вас что-то не устраивает, тоже не тратьте время. Приходите и голосуйте за номер 8 в избирательном бюллетене за КПРФ.
1: Спасибо. Георгий Камнев, КПРФ. И слово Александру Абрамовичу от Коммунистической партии «Коммунисты России».
3: Вынужден заметить, что КПРФ является правопреемником не КПСС, а Коммунистическая партия РСФСР, которая почти в полном составе 12 июня 1990 года проголосовала за декларацию о государственном суверенитете РСФСР, тем самым заложив юридические основания для развала СССР.
2: Партия не голосовала, вы же прекрасно ее знаете.
3: Вы, сейчас мое время.
1: Говорите.
3: Говорили депутаты той партии, правопреемник которой вы являетесь. Поэтому ни в каком смысле вам больше 100 лет, так же, как и нам, быть не может. Ленин в КПРФ не состоял. Голосуйте за номер 10, попадайте в десятку. Коммунисты России выступают за победу и советскую власть. Создадим новый Советский Союз. Подписывайтесь на сообщество, участвуйте в изменении Конституции. Еще раз, за новый Советский Союз, желательно через букву Z, там изменение всей системы общественных отношений, то есть за социалистическую
1: революцию. Спасибо большое, Александр Борисович Абрамович от Коммунистической партии «Коммунисты России». Но у меня тоже нет времени вступать в дискуссию, поэтому спасибо вам большое за участие в этих дебатах. Я надеюсь, что те слова, с которыми вам удалось сегодня обратиться к избирателю, позволят им сделать осознанный выбор уже 18-20 сентября. Вы сможете отдать свой голос, уважаемые слушатели, за любую партию, представленную в бюллетене. Спасибо, всего доброго.
5: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах собственных, то есть о словах, которые называют конкретные, единичные явления, предметы, организации. Но начнем с людей. Имя Тамара Николаевна вам о чем-то говорит? Возможно, у кого-то есть знакомые с таким именем. Возможно, вы сами носите такое прекрасное имя. И вот оно стало предметом обсуждения в программе «Как знать». Слушаем.
2: Раз я сижу уже минут пять и думаю, кто такая Тамара Николаевна.
3: Это метафорично.
4: Это собирательный образ.
2: Хорошо.
4: Мы практически ушли в метафоры сегодня.
3: Ну, я думаю, что среди наших слушательниц есть достаточное количество Тамаров Николаевнов.
1: Тамаров Николаевнов. По-моему, так было сказано. Но, если честно, я отчество не совсем расслышала. Однако даже имя было произнесено неправильно. Вообще, Тамару Николаевну поставить во множественное число можно. Но ведь может же быть несколько женщин с таким именем. Но будет у нас тогда много Тамар Николаевн. Именно так склоняем имя и отчество. Ну а далее мы переходим к названию фильма. О классике отечественного кино говорил ведущий Павел Картаев.
4: Эйзенштейн делает лестницу бесконечной. Он что делает? Он какой-то символ вкладывает, да? Что время растягивается таким образом. Вот в этот броненосец Потемкин. Коляска никак не может до конца этой лестницы доехать.
1: Возможно, это была просто оговорка, но прозвучало в броненосец Потемкин. Это некорректно. Правильный вариант – в броненосце Потемкине. То есть склоняем оба слова в названии. В броненосце Потемкине, в Евгении Онегине, в Анне Карениной и так далее. Ну и мы переходим к следующему примеру. Нам предстоит разобрать уже глагол, образованный от имени человека, вместе с Игорем Ружейниковым.
5: Бензина скоро будет везде хоть залить. Вот я вангую. На самом деле я не вангую. У меня есть цепь рассуждений.
1: Игорь Ружейников наванговал нам бензин. Спасибо. Но кроме бензина нас интересует глагол «ванговать». Это, безусловно, неологизм, образованный от имени знаменитой предсказательницы Ванги. В словарях такого слова нет. Что интересно, подобные глаголы в народе образуются довольно часто. Мне доводилось слышать еще и такие, как «петросянить» или «раскобзониться». Ну и они все, как на подбор, яркие и смешные. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Хорошо темперированный клавир. Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк и Ваге Сивумян.
6: В 20-е годы молодое советское государство осознала, что нужно как-то приручить вот всю вот эту языческую культуру. И народную традицию сделали сценической. То есть специально обученные люди поехали в деревни, записали все эти традиции, переписали их на песенный лад, куплет-припев, переложили на хоровое исполнение и разделили людей на зрителей и исполнителей, которые стоят на сцене. Именно так получились вот эти сводные большие хоры, традиционные кокошники, которые... Это опять стало усреднением.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые подразделения 34-й гвардейской мотострелковой горной бригады группировки войск «Север» приступили к зачистке зданий и подвалов во взятом под контроль населенном пункте Озерная Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там пояснили, что в селе и его окрестностях противник размещал расчеты артиллерии и пункты управления БПЛА. Штурмовые группы зашли и закрепились в Озерном под прикрытием огня артиллерии ударных БПЛА войск беспилотных систем. Северяне сжимают кольцо окружения, формирование противников Харьковской области, одновременно наступая на нескольких направлениях. Группировка расширяет полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в Сумской и Харьковской областях. Минобороны добавили, что российские военные ударили по цехам сборки дронов большой дальности, местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и 1185 украинских БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота поразили в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Суточные потери ВСУ составили не менее 1395 человек. Россия продолжает контакт по Украине с представителями США, однако каких-либо оформленных дорожных карт по урегулированию пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт на настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
0: Песков добавил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсуждали возможность проведения трехстороннего саммита России, США и Китай на саммите АТЭС. Такая возможность будет, подчеркнул представитель Кремля. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС, которая пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Провокация в Лейпциге – заранее спланированный эскалационный маневр. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, России так и не предоставили факты и материалы по инциденту.
3: Рассматриваем этот очередной эпизод антироссийской истерии в Европе как заранее спланированный эскалационный маневр, санкционированный повязанным круговой порукой руководством ЕС и НАТО и не имеющим ничего общего с объективным разбирательством. Очевидно, что целью, задачей таких действий является поддержание в европейском обществе высокого градуса русофобии, которая должна прикрывать грубые политические и экономические просчеты евроэлит, оправдывать в глазах граждан выделение огромных ресурсов на финансирование Украины и ускоренную раскрутку ВПК европейских стран под предлогом подготовки к якобы неизбежному вооруженному, как они говорят, столкновению с нашей страной. Если оно неизбежное, пусть они скажут, что это они к этому стремятся.
0: Напомню, 5 августа полиция Лейпцига объявила, что сотрудник аэропорта города обнаружил в зоне безопасности грузовых авиаперевозок БПЛА со взрывчаткой. Германия возложила ответственность за инцидент на Россию, не приведя конкретных доказательств. Москва назвала случившееся наспех состряпанной провокацией. Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением ФРГ. Два человека пострадали при взрыве на гидроэлектростанции в швейцарском кантоне Тичино, пишет новостной портал 20 минут. Он также отмечает, что частично обрушилась конструкция здания. Внутри могли находиться люди. Полиция кантона подтвердила, что на месте проводятся оперативные мероприятия. Там работают пожарные, спасатели, задействован вертолет. Территория вокруг ГЭС оцеплена. Портал указывает, что точное место взрыва еще не установлено. Он мог произойти как на старой электростанции, построенной еще в 1917 году, так и на строящемся рядом новом объекте. Его должны ввести в эксплуатацию в будущем году. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев выхода медведей. К патрулированию улиц привлекут не только штатные дружины, но и охотников-добровольцев. Глава Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский посоветовал родителям сопровождать детей в школы и обратно, а также постоянно следить за их местонахождением.
1: Вчера уже проходили мероприятия по ограничению выхода школьников за пределы территории, чтобы их забирали родители. Также мы рекомендуем родителям доставлять детей на данный момент в этом межсезонье на своем транспорте до школы при необходимости. Обратить внимание на передвижение детей, вообще жителей города, в лесных массивах, там, где фиксируются выходы медведей. Нашим службам, полиции, УВД и нашим волонтерам, которые входят в народную дружину, поставлена задача проводить патрульные выезды в тех местах, где зафиксированы уже выходы медведей, где будут фиксироваться выходы медведей в этот период.
0: В администрации подчеркнули, что ситуация с медведями не достигла масштабов 2024 года и носит типичный для конца лета, начала осени характер. Все подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Петербурге облачно, временами дождь, ночью до 17, днем до 16 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночные часы до 11, а дневные до 25 тепла. Сейчас в городе +20, давление 747 миллиметров.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Паша, ну, сегодня твой день, поздравляю.
2: Привет, спасибо, с чем? Неожиданно, правда, и приятно.
1: Сегодня Международный день красоты.
2: Спасибо.
1: Поэтому такого красивого человека, как ты, я не могу не поздравить.
2: Спасибо большое, спасибо. Принимается.
1: Очень хорошо. Что? Редкостное, да?
2: Редкостное шоу, да, редкостное. Вот с первых секунд чувствую, шоу редкостное, в котором неизвестность не проблема, а повод поговорить, сказали нам сегодня в искусственном интеллекте. Написал
1: в конторе искусственного интеллекта. Там бухгалтер ответил.
2: В ответ, да. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый тонкий ценитель чая, разбирающийся в его нюансах и сортах, эксперт по чаю Артем Гоников.
1: Ура!
2: Самый пытливый специалист по фарфору, историк искусства Мария Соколенко.
1: Ура!
2: Самый выносливый тренер нашего мозга, нейробиолог Биби Гуль Кушалиева.
1: Ура!
2: Самый самый увлекательный рассказчик, открывающий мир с новой стороны, гид Оксана Баланина.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем секреты пряного эликсира и все про масала-чай, тайны утраченных и вновь обретенных шедевров в новом фарфоровом детективе, как физическая активность на улице влияет на работу мозга, за какими впечатлениями ехать на Валдай.
1: Ты что, этот самый...
2: Шел ежик по лесу.
1: Сатирик, что ли?
2: Как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Сегодня аналитик в студии особенно красив. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, девчата. Здравствуйте, ребята. Да, и вас тоже поздравляю с Днем красоты, красивые мои. Решили, что сентябрь — это такой понедельник длиной в месяц, я смотрю, да?
1: Да.
2: Но спешу вас разочаровать.
1: Не надо.
2: В Москве в сентябре вполне можно продолжать жить интересно. Вот смотрите, Руспас-журнал, что нам сегодня подготовил, куда сходить в Москве в сентябре. Подборочка. Давайте полистаем, может быть, покритикуем.
1: Давайте я сейчас...
2: Начинается все с искусства. Например, в Российской академии художеств идет выставка «Театр. Пространство вдохновения», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России.
1: Ура!
2: Это ваш праздник.
1: Мой, да.
2: Дальше можно отправляться в Зиларт. Там с 5 сентября показывают более 100 произведений из коллекции, которую известные немецкие коллекционеры подарили русскому музею. Но если вы говорите, я вообще-то разбираюсь в современном искусстве, то вот вам прекрасная возможность проверить, насколько это утверждение соответствует действительности.
1: Я вообще-то разбираюсь.
2: Идите в Зиларт. Еще одна любопытная выставка. «Хлеб». Это центр Зотов. Тут у нас через дорогу.
1: Открылась. Поесть можно будет?
2: А?
1: Поесть можно будет хлеб?
2: Поесть можно, конечно, духовный. Она открылась не так давно, как раз в день прощания, 3 сентября, и посвящена 95-летию здания бывшего хлебзавода номер 5. А кураторы предлагают посмотреть на хлеб практически как на героя исторического романа. Будьте здоровы. Еще одна обязательная точка сентября – это выставка в Музее архитектуры «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». Если вы никогда не понимали, почему старые московские особняки выглядят так, будто в них одновременно живут миллионер, художник, загадочный человек с тростью. Вот после этой выставки вы все поймете. Если есть в подборке и выставки, которые заканчиваются буквально в сентябре. Ну вот, например, до 23 числа надо успеть в гараж на выставку искусства на чистоте 80-х. Там исследуют искусство позднего СССР, примерно от середины 70-х до начала 90-х, и его связь с массовой культурой, то есть телевидением, кино, рок-музыкой и поп-культурой. Не только выставки в сентябре. До 12 числа, с 10-го, начиная, впервые пройдет фестиваль Института музыкальных инициатив. Более 70 музыкантов из 12 регионов России. Причем не на одной площадке, а сразу в нескольких местах Москвы. Ну, например, ДК «Кристалл» или «Стрелка». Там будет проходить вот этот фестиваль. Еще 12 сентября можно отправиться на фестиваль сновидений. Это фестиваль инди-музыки, который обещает атмосферу сна наяву с помощью света и звука.
1: Матрасики будут?
2: Матрасики?
1: Да, поспать.
2: Может быть, будут. Но вообще в сентябре в Москве можно не только ходить по музеям и фестивалям. Можно просто гулять. Можно пройти от Маяковской через Патриаршие, через Спиридоновку, через Гранатный до Малой Бронной. Это маршрут для тех, кто любит Москву немного загадочную, немного литературную.
1: Да.
2: И немного с ощущением, что сейчас из-за угла выйдет человек в шляпе и предложит изменить судьбу. Да, и с портсигаром с буквой «М». Есть классический вариант. Александровский сад, Красная площадь, Зарядье. Москва сама все красиво расставила. Тут не прогадаешь, классика наша. И более спокойный маршрут, нескучный сад, Розарий парка Горького и Крымская набережная. Вот его особенно рекомендуют для тех случаев, когда хочется куда-то пойти, но совершенно не хочется ничего посещать.
1: Вот я собираюсь туда, потому что там по вечерам сальсу танцует. Очень хорошая атмосфера.
2: Для атмосфера, тех, да. Кому за 60?
1: Нет, там молодежь танцует в самом числе. За 60 там не так много.
2: Молодежь 50+. И можно просто посидеть у фонтана. Московские фонтаны работают примерно до конца сентября, начало октября, поэтому пока они еще не выключены, самое время использовать их как бесплатную декорацию к прогулке. Так что сентябрь в Москве – это не конец туристического сезона, а его продолжение.
1: Будет горячо.
2: Приятных путешествий!

0: Предыстория.
1: Ну что, сегодня в 8 вечера общественность ждет презентации компании Apple. Нам обещают складной iPhone. Ого. Новый, да. Но об этом я расскажу уже кратко завтра. Выжимку сделаю для тех, кто не успеет посмотреть. А сегодня переходим к другим новостям. Часы у нас тут есть. Huawei Watch GT 7 Pro и GT 7. Они добрались до российского рынка, что не может не радовать. Версия Pro получила титановый корпус с керамическим безелем и выпускается в размере 45.
2: Что такое безель?
1: Ну, безель — это вот то, что крутится. Крутилочка.
2: У виска.
1: Ну, можно и у виска, если очень хочется, да. Размер у нас 45,6 миллиметра. Обычные GT 7 доступны в корпусах из нержавеющей стали. Здесь два размера, 46 и 41 миллиметр. Во всех моделях стоит AMOLED-дисплей. То есть честный черный цвет, все будет достаточно ярко. Часы защищены от воды и пыли, а Pro-версия подходит даже до фридайвинга. На глубине, правда, до 40 метров. Но фридайверы ныряют и глубже, так что вы подумайте. Для лыжников и сноубордистов предусмотрено автоматическое распознавание активности. Часы считают расстояние, скорость и общий спуск. В приложении Huawei Здоровье есть больше 3000 карт горнолыжных трасс. Не забыли и про велосипедистов. Часы умеют отслеживать подъемы и предупреждать о крутых поворотах. За здоровьем следит система Huawei TrueSense. Она анализирует сон, стресс, эмоциональный фон и повседневную активность. Все модели могут фиксировать возможные нарушения сердечного ритма, а Pro-версия дополнительно умеет снимать ЭКГ.
2: А если без TrueSense?
1: Если без TrueSense, то будет не очень хорошо. Вот, что с автономностью, спросите? Отвечу.
2: Что с автономностью?
1: Да, отвечаю. Большие модели способны работать до 21 дня, в экономичном режиме до 12 дней при обычном использовании. У версии на 41 мм, соответственно, до 14,7 дней, соответственно. В режиме кроссового бега...
2: Соответственно,
1: заряд может держаться до 51 часа у крупных моделей, до 32 у компактной версии. И обе модели уже доступны на российском рынке.
2: Соответственно.
1: Теперь к театру. К театру, от часов к театру. Сбер и Театр нации запускают проект «Нейротеатр. Репетиция будущего». Это лаборатория, где искусственный интеллект попробует сделать не просто интеллектуальным инструментом для художника, а полноценным участником творческого процесса, героем, собеседником, даже соавтором спектакля. Организаторы приглашают режиссеров, хореографов, драматургов, композиторов и художников. Нужно предложить собственную ранее не публиковавшуюся идею спектакля об искусственном интеллекте или с использованием искусственного интеллекта. Из заявок выберут 30 участников. Резиденция пройдет с 16 по 25 ноября. Участников ждут образовательные треки от Сбера и нейросети Гигачат, встречи с экспертами по искусственному интеллекту и представителями разных областей науки и культуры. Итогом резиденции станет создание 10 концепций спектаклей от творческих команд. Представят их в январе 2027 года на специальной нейроночи, куда приедут руководители театров со всей страны. Ну и, наконец, немного цифровой осторожности. Лаборатории Касперского и Мегафон выяснили, какие фишинговые письма сегодня чаще всего заставляют сотрудников нажимать на ссылки. Интересно, что привычные темы вроде премии корпоративов постепенно уступают место письмам от имени государственных служб и сообщениям о срочных рабочих задачах. Например, почти половина сотрудников, 48%, перешла по ссылке в тренировочном письме с темой «Необходимо согласование запроса».
2: Она перешла в тренировочных штанах.
1: Да, и сразу в спортзал. При этом общая осторожность все-таки растет. Доля тех, кто переходит по фишинговым ссылкам после прочтения письма, снизилась до 22%. Против 40 годом ранее. Но есть тревожный момент. До 11,3% выросло число случаев, когда человек не просто открыл ссылку, а еще и ввел свои учетные данные. Да? Угу. Вывод тут простой. Мошенники все чаще играют не на любопытстве, а на доверии, срочности и чувстве ответственности. Письмо от госуслуг, налоговой или начальника может выглядеть привычно и убедительно. Значит, именно здесь сегодня особенно важно остановиться на секунду и проверить отправителя, прежде чем что-то нажимать.
2: Все?
1: Все.
2: Да.
0: Как знать.
2: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы продолжаем наши беседы о чае. Сегодня узнаем все секреты пряного эликсира, который называется масала-чай. Древний индийский напиток. Мы вчера говорили о масле кхи, а сегодня у нас... Спасибо. Масала-чай.
3: Ну, вообще непосредственно масло кхи связано будет с чаем масала. Это один из важнейших ингредиентов, который очень часто туда попадает. Не обязательно и не всегда, но если оно там есть, то это безусловный плюс.
2: Разберем давайте содержимое стакана. Что такое масала-чай?
3: Безусловно. Масала-чай – это очень интересная традиция чаепития чая в Индии непосредственно. Если разобрать само по себе слово «чай масала» или словосочетание, то мы увидим, что, в общем-то, все довольно просто. Чай – это непосредственно чай, а масалой в Индии принято называть и до сих пор, и издревле называли, просто любую смесь специй.
2: Да. Хмели-сунели.
3: Индийскую раздавительность.
2: Зира.
3: Очевидно, да. Если привезти хмели-сунели и зиру в Индию, поверьте мне, ее тоже назовут масалой. Вообще, корень чая масала происходит из аюрведической медицины индийской, потому что испокон веков они использовали отвары на основе молока и специй для лечения определенных болезней, улучшения физического состояния, повышения тонуса, но при этом там отсутствовал чай. А вот в 19 веке британцы этот, собственно, этот вопрос для них решают. Они завозят чай в Индию, начинают активно его выращивать в Ассаме, в Дарджилинге.
4: Да, еще раз, англичане завозят чай в Индию, да? Я правильно слышал?
3: Абсолютно верно.
4: То есть в Индии-то чая не было, получается?
3: А непосредственно в Индии чай-то на самом деле был. Но массового потребления его и массового выращивания его не было. Дело в том, что в провинции Ассам чай, судя по всему, рос естественным образом. Но, судя по всему, опять же, британцы сами были об этом не в курсе, и поэтому они совершали умопомрачительные специальные операции для того, чтобы выкрасть те самые кусты из Китая и начать его выращивать в Индии. Тем не менее, современная наука говорит о том, что в Индии была своя разновидность чая, которую фактически никто не культивировал должным образом.
2: А вот эти вот специи, масала-чай, получается, там может быть и кардамон, например, да, и какой-нибудь, что там, кинза какая-нибудь там, не знаю.
3: Традиционно абсолютно везде вы увидите, что используют 4 основные специи, которыми, в общем-то, и гордится вся Индия. Это в основном зеленый кардамон, который, по сути, является действительно такой высшей специей для Индии, то есть то, чем они реально гордятся. А на втором месте всегда идет имбирь. Имбирь – корень, который специальным образом подготавливается перед употреблением. А гвоздика обязательно, и, конечно же, корица, куда без корицы.
4: А, ну это глинтвейн получается.
3: Получается глинтвейн, только на основе чая и молока.
2: А имбирь хорошо с чесноком сочетается.
3: А вот я уверен, что в Индии вы можете найти похожие эксперименты, потому что с чаем масала действительно экспериментируют очень активно.
4: То есть эти 4 ингредиента,

0: тот момент еще в той древности это было Тибетское царство, там чай с молоком потребляли задолго до того, как это начали делать в Индии.
1: А вот эти четыре специи, это какой-то сакральный смысл, да? Четуранга какая-то, нет?
0: Четуранга. В аюрведе они действительно имеют сакральный смысл. Умничать сейчас не буду, чтобы называть их. Но в действительности они очень часто используются в традиционной индийской медицине. А у них есть и определенные религиозные прообразы. Но в основном в Индии их используют как вот самую, что ни на есть, повсеместную специю.
1: Кардамон, имбирь, корица и четвертое?
0: Кардамон, имбирь, корица и... Кому мы назвали? Гвоздику.
1: Гвоздику, конечно. Новости послушаем, вернемся к обсуждению масала чая.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 14:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Север» взяла под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В районах Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова окружены войска Украины. Как отметили ведомства, северяне продолжают сжимать внутреннее кольцо окружения. Формирование противника пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах Слизнево и Должанки в той же Харьковской области. Российские военные также ударили по цехам сборки дронов большой дальности, местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ, поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, крылатую ракету «Нептун», 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и 1185 украинских БПЛА самолетного типа. Силы Черноморского флота поразили в северо-западной части Черного моря 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Суточные потери ВСУ составили не менее 1395 человек. Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры с лидером Вьетнама То Ламом, который находится в России с официальным визитом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Темами переговоров станут состояние и перспективы развития российско-вьетнамского стратегического партнерства. Будут подписаны двусторонние документы. Важной частью визита Песков назвал вручение То Ламу Международной премии мира имени Толстого.
1: До сегодняшнего президентского дня своего госвизита господин президент встречался с российскими собеседниками, с Валентиной Ивановной Матвиенко, с Михаилом Мишустином, с Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Было много и других встреч, поэтому программа очень насыщена, и сегодня мы ожидаем очень содержательные переговоры на высшем уровне. Президенты проведут встречу в узком составе, будут российско-вьетнамские переговоры в составе делегаций двух стран. По видеоконференц-связи два президента откроют лабораторию по изучению

0: лечению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. И, конечно, важная часть визита, протокольная, это будет церемония вручения Туламу международной премии мира имени Толстого. Также мы ожидаем, что Путин и Тулам сделают заявление для СМИ по итогам своих контактов.
1: Вьетнам – один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товарооборот двух стран в прошлом году вырос почти на 6%. Государства развивают активное сотрудничество и в военно-технической сфере. Голосование для избирателей на предстоящих выборах депутатов Госдумы будет организовано на 333 избирательных участках в 152 иностранных государствах. Как заявил член ЦИК Павел Андреев, соответствующее решение принято на заседании комиссии. По его словам, в том числе 7 участков будут образованы на территории города Байконур, расположенном в Казахстане. В Лиийском Триполе, армянском Гюмри и вьетнамском Хошимене избиратели смогут проголосовать досрочно. А вот участок в Боне ликвидирован из-за недружественных действий правительства ФРГ, которое ранее объявило о закрытии генконсульства России в этом городе. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Туберкулез штамма ЮРА-1.1 не отличается тяжелым течением или большей заразностью. Специфической клинической картины, отличающей его от других штаммов, не наблюдается. Об этом сообщил первый замдиректора Института фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Вадим Тестов. Ранее группа ирландских ученых из Дублина опубликовала доклад, из которого следует, что в России зафиксировали распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза. Как отметил Тестов, штамм ЮРА-1.1 не новый для территории России. Его впервые обнаружили еще в 2006 году, а позднее документировали в северо-западных регионах Белоруссии и Латвии. Заболевание протекает с обычными для органов дыхания признаками туберкулеза. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, временами дождь, ночью плюс 15-17, днем 14-16 градусов, в Москве небольшая облачность без осадков, ночные часы плюс 9-11, дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 58%.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
6: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Партия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Вести спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев Китая. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. В свою очередь тренер спортсмена Олег Татауров рассказал о планах фигуриста так. Будем готовиться сначала к российским контрольным прокатам, потом к Казахстану, затем Гран-при Китая. Но пока это только мои планы, как решит федерация, пока не знаю, сказал Татауров. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги в июле-августе. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Никита Кривцов сыграл за «Краснодар» лишь в 4 турах нового сезона, а потом выбыл из-за травмы. Но именно он стал обладателем награды лучшему игроку месяца в российской премьер-лиге по итогам июля и августа. Полузащитник «Краснодара» забил гол в ворота казанского «Рубина», оформил дубль в игре с воронежским «Факелом» и с его передачи во встрече со «Спартаком» победный мяч в ворота красно-белых отправил Жуао Бачи. 19 августа в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо» Кривцов получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев. Его впервые номинировали на приз лучшему игроку месяца. До этого Кривцов получал награду за самый красивый гол месяца в мае 2022 года. Также на награду претендовали его одноклубник, бразильский защитник Жубал, нападающий «Зенита» Максим Глушенков и Александр Соболев, форвард «Рубина», а теперь «Спартака» Мерлин Дако, полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников и хавбеки Ахмата Лечи Садулаев и Эгошка Сентура, а также полузащитник «Спартака» Маркиниус. Кривцов победил в голосовании экспертов премьер-лиги, получил один голос в голосовании комментаторов. Здесь он уступил Жубалу, а в голосовании болельщиков стал вторым после Маркиниуса. Так как при равенстве побед у номинантов приоритет имеет победитель голосования экспертов лиги, Никита Кривцов был признан лучшим игроком июля и августа.
1: Махачкалинская «Динамо» заинтересована в футболисте московского «Динамо» Ульве Бабаеве. А об этом та сообщил гендиректор махачкалинского клуба Шамиль Газизов. Бабаеву 22 года, он является воспитанником московского «Динамо». И «Сибирь» поместила нападающего Илью Федотова в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. 23-летний форвард выступает за новосибирскую команду с 23-го года. И о спорте на этом пока все.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
4: А на небе одна всего звезда.
5: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
6: Вы готовы увидеть эти результаты?
7: Если бы я мог что-то изменить.
0: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
8: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
0: Категория 12+.

0: «Как знать».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Мы сегодня расшифровываем все секреты пряного эликсира масала чая. И выяснили перед паузой, что на четырех столпах стоит масала чая. Это кардамон, имбирь, корица и гвоздика. А если что-нибудь еще добавить, например, перчика или чили?
2: Да вот фактически можете добавлять что угодно. Вот есть вот основные четыре столпа, убирая которые, вы уже как бы уже возникает вопрос, а масала ли это,
3: да, уже,
2: или
3: уже
2: просто чай с молоком.
1: Мы уходим,
2: да,
1: немножко от базы.
2: Да. Но добавлять что-то сверху абсолютно не запрещено, и более того, в разных регионах Индии, в зависимости от того, что они непосредственно у себя производят и добывают, то можно и добавлять. И вот в частности, самые такие вот интересные ингредиенты, которые добавляют во вторую очередь, это, безусловно, черный перец, душистый, тот самый красный перец, который, он, конечно, не дает жгучую ноту за счет того, что вы все-таки чай в молоке делаете, а молоко убирает весь тот самый жар, который он может вам дать, но, тем не менее, какой-то определенный привкус он интересный дает, хоть и не дает такого яркого аромата. Помимо этого, очень важный ингредиент, который реально часто мы можем встретить, это мускатный орех. Мускатный орех – это одна из главных
1: умеренных количествах,
2: специй,
1: наверное, потому что,
2: безусловно,
1: это яд,
2: мускатный орех, да, это такая вещь, которую нужно дозировать правильно. Вот, но, тем не менее, добавляют повсеместно. Анис, то бишь бадьян, тот самый наш любимый. Да, да. Ну и очень часто мы также можем встретить фенхель. Помимо этого существует еще масса различных комбинаций вкусовых, но вот это вот две основные такие группы большие специи, которые реально мы можем встретить в этом напитке.
3: А солить надо нам чай масала?
1: Соленый чай.
3: Ну, соленый. Я же помню, что там где-нибудь в Монголии, там это что, ну, надо...
1: Из погреба баночку соленого чая достал.
3: Надо солить, потому что соленый должен быть чай, так, чтобы не жарко было.
2: В наших путешествиях по Гималаям мы действительно встречали ребят, которые вполне себе на полном серьезе добавляют туда ту самую гималайскую соль, и это действительно вкусно, потому что добавляют ее не столько для того, чтобы сделать чай соленый, сколько для того, чтобы усилить вкус от остальных специй. Но все-таки нужно отметить, что в Индии нету такой практики. Чаще всего вы можете встретить ситуацию, когда они, наоборот, пытаются его подсластить. То есть добавить сахар, вот тот самый кусковой.
3: Усилить вкус. А варенье малиновое можно?
2: Персонально вам. Кто такой, что запретит? Безусловно, да. Но вряд ли вы это встретите в рамках чая масала. А что вы действительно еще можете встретить, это мед, безусловно. Мед очень часто добавляют, но причем рекомендуют обычно добавлять его не в момент приготовления, а уже в момент, когда он немножечко подостывает. Очень часто мы видим, как вот в этот самый граненый стакан, в который очень часто любят наливать чай масала на рынках, предлагают еще ложку с медом туда окунуть. Действительно, очень интересное вкусное сочетание. Ну и на самом-то
3: я
2: деле...
3: Я бы не рискнул на индийском рынке пить чай из граненого стакана. Какой водой они заваривали его тут?
2: Какой водой, каким молоком. Представьте, а вся нация рискует.
3: А они привыкли, у них иммунитет. У них иммунитет уже веками
2: образован. Наверное, даже от всего.
3: От всего, да.
1: Но я вот пытаюсь разобраться, почему именно эти четыре специи являются основными. Мы выяснили, что сакрального значения не имеет, да, то есть мы не даем кардамон в масала чая для того, чтобы умаслить, там, я не знаю, бога утренней зари, например, да. Но для чего? Корица, я так понимаю, создает такой вот приятный, уютный, да, такой вкус. Потом, значит, что у нас? Имбирь. Он дает резкость, наверное, да?
2: Имбирь добавляет действительно остроту легкую.
1: Остроту.
2: Такой прям согревающий эффект ярко выраженной ноты имбирных.
3: Вопрос,
2: вот
3: зачем им в Индии согреваться?
2: Особенно, и когда вы залезете куда-нибудь повыше в Гималаи, вы сразу же поймете, зачем вам это нужно.
3: Но там его же не только в Гималаях пьют.
2: Безусловно, не только в Гималаях, но на самом деле чай масалу пьют не столько, чтобы согреться, а столько сколько для того, чтобы получить дополнительные калории. Потому что вообще-то это очень калорийный напиток, который позволяет людям на рынках, в том числе, не отрываться от работы и при этом оставаться в тонусе.
1: А гвоздику, наверное, добавляют, чтобы там же же яркий аромат у гвоздики
2: мощный. Очень глубокий, да, пряный аромат.
1: Отбивает, наверное, да, какие-нибудь неприятные ноты, может быть, непастеризованного молока.
2: Ну, на самом деле, действительно, если вы используете сырое, особенно молоко, а в Индии это реально очень частая история, то особенно парное молоко, когда используете, тоже можно встретить. Да.
3: Вы сейчас говорите, у меня ужас прямо в глазах. В Индии парное молоко.
2: С пенкой.
3: Ой, это же потом в первый день выпил такой масала-чай, потом только с кровати встал недели через две, мне кажется.
1: А кардамон, что он усиливает просто вот эти вот танины, наверное, да? Ведь кардамон еще и в кофе добавляют для аромата.
2: Вообще у хорошего качественного кардамона есть выраженный сладковатый вкус. Помимо того, что он обладает своим очень узнаваемым профилем ароматическим, действительно вот такой вот свежий, пряный аромат со сладковатым привкусом. Вообще кардамон считается одной из самых главных специй Индии, и не только Индии, всего Гималайского региона. А, например, те, кто выращивает кардамон в Непале, божатся, что именно у них он самый лучший, само собой. Вот, поэтому кардамон вы, наверное, встретите вот прям обязательно в любом фактически напитке, в том числе не в чай масала, а его и любят добавлять в классический чай.
3: Ну, кстати, интересно, а чай масала, мы говорим про то, что это у нас специи в основном, а есть ли какая-нибудь основа классическая для масала чая? Ну, например, масала чай готовят исключительно из сорта Дарджилинг, или там его делают только из Ассама, принято делать, или делать из чего угодно, но, может быть, как-то специально листья подготавливают для того, чтобы получился именно правильный масала чай.
2: Абсолютно правильно мыслите. В Индии чай масала пьют уже больше, сильно больше 100 лет, и, соответственно, для этого продукта они приготовили абсолютно специальный сорт. И причем дело не в том, Ассам он или Дарджилинг, потому что Ассам, Дарджилинг — это прежде всего название провинции, в которой чай изготавливают. Но абсолютно везде вы можете увидеть ситуацию, когда они производят высокие сорта на экспорт, а для себя они оставляют так называемый CTC-чай.
3: Что подешевле?
2: Абсолютно верно. Что подешевле, что можно изготовить быстро, максимально просто. И что очень важно, этот чай специально делается таким образом, то есть его гранулируют, то есть его специальным образом перетирают. Он получается CTC, crush and tear, буквально чай. Этот чай выдает очень большое количество танинов и дубильных веществ во вкусе. Он невероятно крепкий. В нем отсутствуют какие-то яркие
3: специально
2: ноты.
3: Специально под молочко подбирают.
2: Абсолютно верно, да. Чтобы этот чай максимально быстро экстрагировался в молоко. И при том, что молоко не принято нагревать до тех температур, до которых нагревают обычно воду, потому что оно
1: убегает.
2: В ином случае, да, убегает. И теряет очень во вкусе. То есть эти сливочные оттенки уходят. Еще и пенка будет та самая, которая не очень любят.
3: В нашей стране любят. Да, травматично. Это травма детского сада.
2: Абсолютно.
1: А что у нас по граммовкам получается? Вот у нас 100 граммов.
3: Сколько в граммах вешать?
1: Перед нами стаканюга, в нем 100 граммов. А сколько чая, сколько молока и сколько специй?
2: Обычно классический рецепт, если говорят, то рекомендуют сделать следующее. Все зависит от того, какое у вас молоко в плане жирности. То есть, если у вас есть максимально жирное молоко, то...
1: Это сколько? 6%?
2: От 6 и выше.
1: А, ну это уж сливки.
2: Потому что действительно можно найти, да, можно, кстати, разбавлять молоко со сливками, тогда получится очень хорошая база для
1: чая. Так, сейчас возьмем молоко чая из холодильника, а вы пока послушайте рекламу. Вернемся через 2 минуты.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
4: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными и трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
5: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
12: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
14: Здравствуйте, в студии Евгений Моисеенко, в эфире новости. Победители конкурса федеральной программы «Земский учитель» приступили к работе в школах области. Новые педагоги преподают математику, биологию и работают в начальных классах. Как сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова, они распределились в школы Вашкинского, Грязовецкого, Тотемского, Шекснинского и Чагодощинского округов. Среди победителей педагоги из Вологодской области, а также из других регионов, в том числе Ярославской области. Программа «Земский учитель» реализуется в регионе с 2020 года. Участники обязаны отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Каждый педагог получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Губернатор провел совещание по развитию туризма и сферы общественного питания. Проект «Гастрокод» в Вологодской области объединил уже 66 кафе и ресторанов. До конца года планируют расширить до 100. Участники внедряют блюда вологодской кухни, проходят аудит качества и сервиса, участвуют в обучающих мероприятиях. Кроме того, в октябре в Вологде состоится форум рестораторов. В программе обучение, мастер-классы, гастрошоу, презентация «Гастрокода» барной индустрии. И на награждение лучших заведений. С 10 сентября в центре Вологды ограничат движение транспорта. Как сообщают в администрации города, подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия на участке улицы Мира. Чтобы снизить неудобства для водителей, работы будут запланированы в ночные часы. Перекрываться будут только те участки, где непосредственно ведется асфальтирование. При благоприятной погоде сроки могут быть сокращены. В настоящее время на улице Мира продолжают укладку асфальта, монтаж бордюров и тротуарные плитки. В Череповце более 200 человек погрузятся в эпоху Великой Отечественной. 12 сентября в городе впервые пройдет военно-исторический фестиваль «Вологодский рубеж». Его участниками станут 26 команд со всей области, в каждой по 8 человек 18-35 лет. 13 тематических станций откроют на трех площадках – в Парке Победы, в кафе «Арсенал» с прилегающим плацем и молодежном центре. Каждая станция отсылает к истории Великой Отечественной войны. Среди заданий – разведка, инженерно-саперное дело, военная медицина, строевая подготовка, стрельба в тире, военная связь и работа с картой. В областном центре речные трамвайчики перешли на новое расписание. Теперь совершить прогулку по реке Вологде можно 4 дня в неделю. Понедельник, пятница, суббота и воскресенье. Отправление от причала на Соборной горке в 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18 часов. Отметим, по понедельникам речные прогулки проводятся бесплатно.
15: Спорта.
14: Пилот картинга из Вологды выиграл бронзу на межрегиональном турнире в Татарстане. Константин Русинов финишировал третьим в финальном заезде в категории RM Micro на турнире «Картинг регионов». Юный спортсмен преодолел дистанцию за 8 минут и 40 секунд, уступив победителю чуть меньше 7 секунд. Всего в состязаниях в поселке Богатые Сабы участвовало более 150 гонщиков.
15: Года на маяке.
14: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ниже нормы. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
16: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
18: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве ударами высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. По данным Минобороны России, освобождено Озерное, нанесено поражение подразделением ВСУ внутри Колотла в районах населенных пунктов Малое Волчье, Комиссарово и Бузово. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронемашина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Лозовая, Терновая, Дорошенково, Карасевка, Москалевка и Липцы. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Партизанская, Червоная, Никольская, Степановка и Стецковка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник за сутки потерял более 205 военнослужащих, 22 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Россия продолжает контакты по Украине с представителями США, однако каких-либо оформленных дорожных карт по регулированию пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт в настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
0: Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в телефонном разговоре обозначил Дональду Трампу шаги, которые могли бы сделать США для завершения военных действий на Украине. А сегодня Ушаков отметил, что военная помощь Украине при Трампе заметно снизилась. Об этом помощник российского лидера заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
4: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
3: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
4: Как по пунктам?
3: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
4: Беседа была закрытая, 2 президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
3: А вот по нашей информации в целом, вот эта американская поддержка киевского режима, она все-таки снижена за последний год-полтора?
4: Ну, если брать предыдущие 2 президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать.
0: Ушаков также заявил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. Правительство окажет дополнительную помощь аграриям 3 приграничных регионов Белгородской, Брянской, Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
5: Важно отметить тот вклад, который вносят наши аграрии в решение этих задач, особенно в приграничных регионах, где и производство, и переработка сельскохозяйственной продукции проходят в очень непростых условиях. Ну, конечно, я говорю о Белгородской, Брянской и Курской областях. По поручению президента правительство направит дополнительные средства, чтобы помочь хозяйствам в этих субъектах, что позволит им компенсировать часть затрат, понесенного ущерба, ну и завершить сбор урожая и приступить к севу озимых.
0: Мишустин рассчитывает, что эти меры будут способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах. По словам премьера, несмотря на все трудности, которые сейчас есть, агропромышленный комплекс в приграничных регионах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей этих областей и других потребителей качественной продукцией. Новые станции метро построят в ближайших городах Московской области – Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, а также в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода «Метро-вагон-Маш» в подмосковных Мытищах вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Словом Собянина, метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Метрополитен будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Всего планы развития столичного метро до 35 года предусматривает строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня в «Шерлока Холмсов» будем играть. Сегодня у нас детективные истории по фарфору. Будем говорить о тайнах утраченных и обретенных фарфоровых шедевров. Вообще, мы уже неоднократно обсуждали фарфор, но он такой как бы свидетель эпохи, по нему очень много можно узнать, да, про то, что происходило, какие были, может быть, события, какие тайны прошлого, может быть, раскрывает фарфор. Нам нашли какую-то чашечку, посмотрели, а там вон какие-то неизведанные факты нам открываются.
3: И такие истории тоже случаются с фарфором. А поскольку тема сегодняшней передачи – детективные истории, то начну с самой... Мы говорим в серии наших передач, поскольку об историческом фарфоре, об исторической такой детективной истории, которая связана не с русским фарфором, а с французским сервизом, сервизом Сэрской фарфоровой мануфактуры. Но заказан этот сервиз был... Екатериной II для подарка ее фавориту Потемкину на Сэрской мануфактуре в 1777-78 году. А чем он примечателен? Ну, во-первых, это был личный заказ императрицы. Она для того, чтобы сервиз сделали максимально качественно, она велела сказать, что сервиз для нее изготавливается. То есть было секретом, что он для подарка. Во-вторых, сервиз отличался очень необычным для того времени дизайном. Дизайн был разработан специально для него. А в декоре присутствовали изображения камей. Да? Екатерина II была страстной собирательницей резных этих камней. У нее было большое собрание. И для изготовления... Там были изготовлены из фарфора резные изображения, имитирующие камеи, и Людовик XVI предоставил Сэрской мануфактуре оригиналы из своего собрания. То есть с них сделали копии, и вот в этот сервиз, не во все предметы, только в крупные предметы.
2: А Екатерина
3: предметы.
2: Сама Людовику написала, Ваше Величество, не могли бы вы мастеру
3: показать? Они общались через посланников. Да, там в Париже присутствовал русский посол, и вот он... доносил свои какие-то пожелания.
1: А Людовик подумал, ну а что, надо поддерживать хорошие отношения, почему нет?
2: А Людовик, главное, поверил, а вдруг посол решил немножко схитрить?
3: Ну, в общем, там с этим сервизом, сначала с его изготовлением, очень много разных историй. Во-первых, там была построена специальная печь для изготовления этих резных камей. Половина художников мануфактуры в течение почти 2 лет были заняты только изготовлением этого сервиза. И по итогу он получился очень дорогим. Когда выставили счет, это было 245 тысяч ливров. В пересчете на современные деньги сервиз состоял из... Он был на 60 персон, и там было порядка 750 предметов. Если переводить в современные евро, то это порядка 12 миллионов евро.
2: Ничего себе, за 250 лет-то как скакнуло.
3: Очень дорого, да? То есть это... стоимость ливра второй половины XVIII века, если вот в современной, да?
1: Ну, а мне интересно, что изначально Екатерина не обговаривала, там, в какую сумму? Там говорят, сделайте мне красиво, но в пределах такой-то суммы.
2: А Потемкину за что это вообще? Это к юбилею или за особые заслуги?
3: За особые заслуги, скажем так. Вот, и... Когда сумма была озвучена финально, а сервиз уже был... сумма была озвучена еще до того, как его начали делать, потому что внесен был залог.
1: То есть Екатерина знала, сколько придется платить?
3: Примерно, да. Потом в процессе работы сумма увеличилась. Она вот через своего посланника передала, значит, королю, что почему удорожание. Ну, если...
1: Века проходит, ничего в нашей жизни не меняется, я бы так сказал.
3: Этот сервиз просто великолепный пример, да. Если в среднем сэрская тарелка стоила там порядка 40 ливров, то в составе вот этого камейного сервиза, о котором мы говорим, тарелка стоила 246, по-моему. То есть, да... существенно выросла.
1: В 6 раз минимум.
2: А почему не шпагу она ему подарила?
3: Нужен был сервиз, потому что были приемы.
1: Может быть, шпага у него уже была.
3: Много, я думаю.
2: Ну,
3: да.
2: Или что-то она намекнула. Чай попей уже наконец-то.
3: Он был один единственный такой на весь мир. И второй такой, как вы понимаете, вряд ли кто-то мог заказать за такие деньги.
1: Позволить себе.
3: Это было уникальное произведение искусства и посуды, да, поскольку этим сервизом пользовались, накрывали на стол.
2: Она ему в итоге подарила его, нет?
3: Она ему подарила.
2: Как преподнесла-то? Он что сказал? Матушка, Кать, ну ты как?
3: Она ему подарила сервиз, а он ей подарил кота.
2: Кота?
3: Да.
2: Молодец. Вот. Буду как Потёмкин.
1: Да, умеют мужики делать подарки классные.
2: Кота!
3: Потом вернемся.
2: Мурлыку.
3: Ну, она же была императрица. Ага. Да. Что он мог ей подарить?
2: Конечно, кота.
3: Да. А, когда
2: как назвал-то хоть?
3: История... Ну, это надо уточнять в камер-фурьерских. Нет, в камер-фурьерских журналах это все есть просто.
2: Да.
3: Конечно, там все записывали.
2: Барсик.
3: Распорядок дня, все имена, все сохранено.
1: Распорядок дня кота.
3: И кота, я думаю, что тоже. После смерти Потемкина у его наследников Екатерина II этот сервиз выкупила. И он с тех пор, это 791 или 92 год, он хранился в Эрмитаже. И им накрывали стол по особым случаям, потому что с самого начала к нему относились не только как к посуде, но и как к дорогому произведению искусства.
1: Не страшно было чай пить из такого сервиза, а вдруг случайно смахнул чашечку и все, потом в Сибирь убирать снег.
3: Что происходит дальше? 17 декабря 1837 года в Зимнем дворце случается страшный пожар. И когда этот пожар начинается, из дворца начинают выносить
1: все самое ценное.
3: Да. Этим занимаются слуги, этим занимается охрана дворца. И все это куда выносится? На Дворцовую площадь и на набережную. То есть под открытое небо, все как бы. По заявлениям... Когда уже ревизию всех вещей проводили, было заявлено, что там пропало какое-то незначительное количество. Ну, условно говоря, там было серебряной посуды почти 15 тысяч килограмм, 900 пудов, да? И из этого пропало, ну, одна вещь там или две. Ну, очень немного, то есть могло...
1: Кто-то пару вилок себе утащил.
3: Ну, условно говоря, больше всего пропало с кухни медной посуды. Это слуги, скорее всего, подтянули. О том, что пропало некое количество фарфора из скамейного сервиза, было неизвестно. То есть столько было добра перемещено и обратно во дворец занесено, что сначала не поняли. А потом, через 5 лет, в 1842 году, в Лондоне, у известного коллекционера древностей, лорда Лонсдейла, происходит прием, и на этом приеме гостям подают еду на тарелках из скамейного сервиза. А поскольку он в мире такой один-единственный, значит, обнаруживается, что несколько ящиков из сервизных кладовых с этим сервизом пропало. То есть там порядка 750 предметов было, и порядка 160 предметов пропало.
1: И 5 лет никто не замечал.
3: И 5 лет никто не замечал. Ну, им, видимо, не пользовались, потому что...
1: Видимо, не
3: других...
1: до этого было, да.
3: А других сервизов было очень много разных. И современных, и старинных, и каких
1: так
3: угодно.
1: Так неудивительно, что потырили, конечно.
3: Вот. Ну, в общем, этот лорд... Сказать, что это был его заказ, было невозможно, что специально для него, потому что он честно приобрел это на аукционе лондонском.
2: А там русские были, да, какие-то графья у него на приеме, когда увидели-то, что это?
1: Да, кто информацию-то
3: слил? Кто обнаружил, вот эта информация мне не попадалась, но поскольку в тот период уже активно интересовались и были коллекционеры фарфора, и какие-то вещи были известны коллекционерам из разных стран, потому что сербская мануфактура была весьма и весьма, да, у коллекционеров востребована, и вещи известны, да. Что было дальше? Чуть позже, большая часть предметов была у этого лорда приобретена. И
2: обратно
3: возвращена.
2: Вот да, а, то есть
3: возвращена,
2: без скандала просто сказали, продай нам вот этого, да, да, и мы вернем дорогу.
3: Ну уж там был скандал или нет, но поскольку Российская империя была мощным государством, да.
1: Это вы фарфорчик-то наш верните, уважаемый граф, а то мало ли
3: да, нет,
1: что.
3: Нет, купили, купили, все-таки, да. Но какое-то количество предметов все равно, помимо этой коллекции, куда-то было перемещено. И вплоть до периода царствования Николая II предметы у французских антикваров, у других, если встречались, то их приобретали, значит, возвращали обратно.
1: А может быть, это был заговор специально, значит, пожар устроили для того, чтобы потырить, значит, пару-тройку ящиков фарфора, дорого продать в разные места. Это же был спланированный акт, я думаю.
3: Ну, некоторые такие версии, да, выдвигали некоторые исследователи, но поскольку обстоятельства пожара известны там с точностью до минуты, почему он случился, говорит, что это специально для того, чтобы вынести сервиз, наверное, нет, но, скорее всего, по моему мнению, какой-то заказ был и просто ждали удобного момента.
1: Ну, потому что вынести случайно пару ящиков самого дорогого там в мире сервиза фарфорового, это как-то не очень, мне кажется, так.
2: А 37-й, это Николай I уже же был, да, получается?
3: Николай I, Николай да, I как раз в период Николая I.
1: То есть это надо знать, там, этих ящиков, если там было, говорит, там, 300 ящиков. Это знать надо именно, какие ящики взять, если, там, говоришь, там пропало пару ложек, и еще там мало что пропало, но пропало несколько ящиков этого сервиза. То есть люди же явно, они знали, что
2: но
1: они
2: будут... Но это не декабристы были, они уже все били 12 лет как.
3: Нет,
1: да, и Пушкина уже не было, не было Пушкина.
2: Точно не Пушкин.
3: Все, все, да, все из-за границы. Границу все потом.
1: А, и потом все за границу, естественно,
3: ушло.
1: Чтобы у нас здесь этих самых не было. То есть это
2: а где был Тютчев?
1: Это был явно заговор, мне кажется, все-таки.
3: Ну, возможно, возможно, какие-то обстоятельства со временем, может быть, еще вскроются. И очень любят демонстрировать четыре такие прекрасные мороженицы на бронзовых поставках находятся в собрании у Уоллис Коллекшн. Это знаменитая коллекция сэрского фарфора, крупная в Англии. И вот они очень любят демонстрировать эти мороженицы. Их не удалось вернуть. Они, значит, находятся там. И отдельные предметы, ну, очень редко, это раз, там, я не знаю, в 10-15 лет появляются на аукционах. Это, конечно, топ-лоты по стоимости сопоставимые с хорошей такой живописью.
2: А откуда они появляются? Из частных коллекций где-то они,
3: из частных коллекций.
1: То есть, получается, а вот вся наша основная часть, которую не успели утащить, она где у нас по-прежнему? В Эрмитаже находится?
3: В Эрмитаже часть предметов в Кусково есть. То есть, их после, получается, после революции разделили всем сестрам по серьгам и... Из Эрмитажа тоже предметы в какие-то музеи были переданы.
1: То есть полная там даже половины коллекции в Эрмитаже нет?
3: Ну, я вот так сейчас по количеству точно не скажу, но нет, в Эрмитаже большая часть все равно находится, потому что этот сервиз экспонируют, особенно когда выставки проходят, связанные с Екатериной II. То есть он практически... целиком находится, да, в Эрмитаже.
2: А какие-то предметы уже 100% утрачены, я не знаю, списаны в бой, это доказано исследователями, да, что там, я не знаю, такая тарелка, такая чашка были безвозвратно утеряны, разбиты.
3: Смотрите, до революции была отлаженная система. То, что билось, это все документировалось, заносилось в журналы, и вот эти черепки, если было нужно, их собирали и отправляли на императорский фарфоровый завод. И они делали взамен разбитых доделки, так называемые. То есть это не копия, не подделка, это именно доделка. Эта практика существует сейчас даже на крупных фарфоровых производствах, что можно взамен того, что у тебя разбилось, заказать, тебе доделают то же самое. Ну,
1: давайте сейчас сделаем паузу, послушаем песню, выпуск новостей. Вернемся к нашим детективным рассказам. Сегодня мы говорим о тайнах утраченных и обретенных шедевров. С нами Мария Владимировна Соколенко. Продолжим через несколько минут.
0: Как знать на маяке.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин принял участие в церемонии официальной встречи лидера Вьетнама Ту Лама, который прибыл в Россию с государственным визитом. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля. В эти минуты лидеры России и Вьетнама проводят переговоры в зеленой гостиной Кремля. Путин заявил, что Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Президент отметил, что товарооборот набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода это значение почти удвоилось. Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двустороннего сотрудничества. Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил американский госсекретарь Марко Рубио, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Россия обсуждала США возобновление трехсторонних переговоров по Украине, сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
2: Последние дни вот сейчас обсуждается дорожная карта. Это дорожная карта только к возобновлению трехсторонних переговоров или дорожная карта все-таки больше к возможному мирному регулированию?
3: Я дорожную карту пока не видел и думаю, что, наверное, никто не видел.
2: То есть пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были
3: в Женеве. Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор.
0: Ушаков допустил, что трехсторонние переговоры по украинскому регулированию могут продолжиться в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпа огня «Хаймарс» производства США, крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1185 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юлиевка, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 19 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция. Молодежь в России теряет слух из-за наушников. Число обращений к врачам с этой проблемой выросло в 2 раза за последние 5 лет. Главная причина – привычка слушать музыку на полную громкость. Человек постепенно привыкает к громкости и перестает ее замечать. Результатом могут стать постоянный шум в ушах, проблемы со сном и концентрацией, ухудшение разборчивости речи и необратимое снижение слуха. Новые подробности, оперативную информацию.

0: то читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь. Днем в северной столице плюс 14-16. В Москве в четверг без осадков. Ночью в городе плюс 9-11. Днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 19.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Маяк.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Исполком Всероссийской Федерации Легкой Атлетики временно приостановил членство Федерации Легкой Атлетики Мордовии в связи с деятельностью отстраненного тренера Виктора Чугина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации. Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на нескольких спортсменок легкоатлетического центра Саранска сообщил о продолжении Чугиным тренерской деятельности, несмотря на пожизненную дисквалификацию. Спортсменки также заявляли о случаях психологического, физического и сексуализированного насилия со стороны тренера. Российский фигурист Владислав Дикий-Джи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Победитель турнира серии «Челленджер» в Токио Владислав Дикий-Джи получил приглашение на этап серии Гран-при по фигурному катанию в Китае. Турнир пройдет с 6 по 8 ноября в Шэньчжэне. Дикий-Джи получил приглашение в соответствии с альтернативным списком запасных, рассказал РИА Новости генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. «Мы очень рады тому, что теперь на взрослом уровне полноценно возвращаемся в международную спортивную жизнь», отметил он. Владислав Дикий-Джи 5 сентября выиграл турнир серии «Челленджер» в Токио. Первый после 4-летнего перерыва старт с участием россиян. Воспитанник Олега Татаурова, чемпион России 2025 года, победитель чемпионата страны по прыжкам и победитель 5 этапов Гран-при России. Дикий-Джи был запасным и выехал в Токио срочно, заменив Марка Кондратюка, которому временно отозвали нейтральный статус. Вторым запасным на этапы серии Гран-при Международный союз конькобежцев накануне добавил Петра Гуменника. Действующий чемпион России и участник Олимпиады в Милане тоже выступал на «Челленджере» в Токио и занял там 6-е место. Серия Гран-при взрослых начнется во Франции 23 октября. Всего в календаре 6 этапов и финал. Запасные фигуристы могут выступить на турнире в случае снятия участников.
1: Футбольный клуб «Спартак» сделал предложение о трансферте Александра Головина. Московский клуб предложил 19 миллионов евро за полузащитника «Монако», сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы. И тульский футбольный клуб «Арсенал» сообщил, что Дмитрий Гунько покидает пост главного тренера команды. Руководство клуба приняло решение об отставке после проигранного матча 4-го раунда Кубка России «Текстильщику». И о спорте на этом пока все.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Сегодня с нами Мария Владимировна Соколенко, специалист по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века». И мы говорим сегодня, разбираем разные фарфоровые детективы, да, какие интересные, загадочные истории происходили с фарфором. Вот разобрали про сервиз, говорили, который Екатерина, значит, для
2: Потемкина
1: подготовила, пожар произошел, часть сервиза, значит, утащили, потом, значит, в разных местах его обнаруживали. И сейчас, ну, большую часть, как я понимаю, можно посмотреть в Эрмитаже этого прекрасного фарфора.
2: И в Кускове.
1: И в Кускове, да. А какие еще истории детективные, связанные с фарфором? Может быть, были какие-то истории, когда вот тоже исчезали какие-то вещи, а потом раз через там десяток или, может быть, сотню лет вдруг внезапно появились или где-то их обнаружили, что-то вот такое.
3: Ну, фарфор, поскольку мы говорим о европейском фарфоре, он таким большим временным периодом не ограничен. А что касается пропавших вещей, тут можно, по крайней мере, в дореволюционной России, да, сослаться на публикации и произведения Владимира Алексеевича Гелеровского, публициста, который многое из того, что писал, видел своими собственными глазами, да, поскольку он был не только писателем, но и журналистом. И в частности о фарфоре и о пропавшем фарфоре мы можем найти заметки в его произведении «Москва и москвичи», а конкретно в главе о рынке на Сухаревске, на Сухаревке, да, на Сухаревой площади, это толкучка так называемая, то есть, а в основном там продавали вещи подержанные, да, старьевщики назывались эти люди.
1: И... То, что мы сейчас называем антиквариатом.
3: Нет. Это именно были подержанные старые вещи, ну, одежда
1: комиссионка.
3: Там. Комиссионка, да. И только небольшая часть. А там продавались антикварные произведения, в том числе и фарфор. Фарфор, хрусталь, предметы мебели. И туда со всей Москвы в выходные стекались коллекционеры. И в том числе и... такие крупные коллекционеры, как Морозов, ну, они сами рынок не посещали, к ним приходили
1: представители рынка.
3: Представители, да, антикварных галерей тогда не было, да, магазины такие были, и вот они ему мешками приносили, а он уж там выбирал. А что касается пропавших вещей, то я прям процитирую из книги «Абзац», где Гелеровский пишет, что Сухаревка была особым миром, никогда более неповторяемым. Она вся в этом анекдоте. Один из посетителей шмаровинских сред, художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала по обыкновению заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старинную фарфоровую вазу, точь-в-точь под пару имеющуюся у него. Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище. А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громила обокрали его квартиру, и он купил свою собственную вазу.
1: Класс.
3: А начинается эта глава словами о том, что на Сухаревский рынок москвичи приходили искать свои украденные вещи. Ну, в том числе, да, мог там быть и фарфор. Если переноситься уже в современную Россию, да, то кражи, к сожалению, поскольку мы говорим о произведениях искусства, в том числе и с точки зрения стоимостной оценки, да, не только художественной, произведения, кражи, к сожалению, случаются. Вот. И из того, что недавно промелькнуло в новостных сводках, это... достаточно крупная кража, которая в 23-м году произошла в Москве. Из частного собрания был похищен советский фарфор, скульптуры. То есть стоимость украденного оценивалась порядка в 30 миллионов рублей. Внук советского скульптора Нины Малышевой был обладателем скульптуры, которую его бабушка создавала, да. И из его квартиры.
1: Она просто создавала это, какие-то уникальные были, или может она там на заводе работала?
3: Она работала на Дулевском фарфоровом заводе. Если мы говорим об этом периоде фарфора, да, то основная часть произведений — это тиражные произведения. Mm-hmm. То есть скульптор...
1: Но они не должны иметь тогда большой ценности.
3: Но были единичные авторские произведения, модель та же самая, но, например, она была в росписи самого автора. Mm-hmm. Вот эти вот первые модели ранние, они, конечно, они, во-первых, отличаются и по раскраске, они более такие интересные, у коллекционеров они очень ценятся, эти первые модели, они обычно с подписью, а тогда это уже, если мы говорим о советском фарфоре, то там большая часть произведений, они тиражные, причем тиражи были уже не маленькие, а достаточно такие серьезные.
1: Ну, конечно, там масс-маркет, то, что сейчас называется.
3: Да, большая часть того, что называется масс-маркетом.
1: И что, значит, бабушка свои авторские какие-то вот эти скульптуры завещала своему внуку, а внук что? Почему не сдал в Пушкинский музей?
3: Ну, это личное дело внука. Озвучивалась версия, что он хотел передать все в музей, вот, но были эти фигуры украдены, да. Причем украдены они были, в отличие от сервиза с камеями, о котором мы говорили, который был украден под заказ, да, здесь явно никакого заказа не было, потому что достаточно быстро обнаружилась пропажа, и предметы были изъяты уже из аукционного дома. То есть он мало того, что воры украли, они еще и пошли и прямо вот в аукционный дом.
1: То есть не профессионалы, любители были?
3: Любители были, да.
1: Подзаработать.
3: Но, к счастью для владельцев этих произведений, да, потому что всегда очень обидно, когда какие-то редкие вот уникальные предметы оказываются утрачены навсегда, потому что
2: а внуку-то авторские... вернули или оставили в музее?
3: Нет, вернули. А, это верно, же да? Его, это лично, ну, да, это да. Частная история, личная.
1: И он даже после этого в музей не сдал, да?
3: Не могу сказать, чем закончилась эта история.
1: Я надеюсь, что он поступил как настоящий советский гражданин и сдал в музей все это дело. Но вообще фарфор воровать, мне кажется, это не очень выгодная, не то, что это не очень выгодная история, не очень простая история, потому что даже картину ее как-то там заворачивают в трубочку и выносят, как в фильмах нам показывают.
2: Проще телевизора воровать.
1: Вот, не телевизор, там тяжелый. Там, не знаю, картину вырезали, когда свернули в тубу, спрятали и утащили, да. А фарфор, он же бьется, это же как это, фрэджайл, хрупко, надо писать. Это же как-то его надо упаковывать, как-то выносить. А то своровал фарфор, и он весь разбился по дороге. Какой смысл? Вообще фарфор часто воруют, если так вот.
3: Ну, дело в том, что у нас история коллекционирования советского, да, она была очень закрытая. И то, что даже пропадало у коллекционеров, многие из них не заявляли об этом, потому что тогда нужно было доказать, откуда у тебя это, да.
1: То есть это сколько это стоит, откуда ты деньги взял.
3: То есть это была такая закрытая история, и в публичном поле о кражах каких-то крупных советских коллекций информации нет. Что касается современности, то сейчас все-таки те коллекционеры новые, которые появились, ну и охрана, и система охраны имеется, и страхуют, и экспонируются предметы. То есть, ну, в принципе, фарфор, если он от фото фиксирован, даже учитывая, что это тиражное произведение, да, конкретный предмет при хорошей фотофиксации его можно идентифицировать. По характерным особенностям это возможно. То есть, если предмет у тебя в собрании от фото фиксирован, описан, то ты можешь по этой фотофиксации доказать, что вот это именно конкретно твоя там фигурка или тарелка или чашка.
1: Ну, не просто от фото фиксировала, наверное, надо это каким-то образом заявить, да, подтвердить, что вот это...
3: Ну, как правило, то, что сейчас приобретается, у большинства предметов имеется там и какие-то счета,
1: какие-то документы, если это... Паспорт на тарелке.
3: Ну, нет, если это приобретается в аукционном доме, то имеется счет.
2: А экспонируется оригинал или создается копия? Как раз вот 3D-модель, может быть.
3: Ну, что касается фарфора, то, как правило, экспонируются оригиналы. Здесь могут экспонироваться, например, вместе оригинал и копия более позднего времени для сравнения. Вот, например, в Эрмитаже, когда сервиз с камеями выставляли, то вместе с французским оригиналом экспонировались уже николаевского периода доделки, и на контрасте было очень хорошо видно, что они действительно отличаются.
1: Звучит обидно. Доделки николаевского периода, прям как будто вот дешевка какой-то.
3: Нет, нет, дело не в этом, просто сервиз с камеями был изготовлен из мягкого фарфора, без каолина, а императорский фарфоровый завод уже из твердого фарфора изготавливал, и по красочной палитре они отличаются. Качество хорошее.
1: Продолжим после небольшой рекламной паузы.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
4: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
0: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Пять лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
13: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Победители конкурса федеральной программы «Земский учитель» приступили к работе в школах области. Новые педагоги преподают математику, биологию и работают в начальных классах. Как сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова, они распределились в школы Вашкинского, Грязовецкого, Тотемского, Шекснинского и Чагодощинского округов. Среди победителей педагоги из Вологодской области, а также из других регионов, в том числе Ярославской области. Программа «Земский учитель» реализуется в регионе с 2020 года. Участники обязаны отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Каждый педагог получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Губернатор провел совещание по развитию туризма и сферы общественного питания. Проект «Гастрокод» в Вологодской области объединил уже 66 кафе и ресторанов. До конца года планируют расширить до сотни. Участники внедряют блюда вологодской кухни, проходят аудит качества и сервиса, участвуют в обучающих мероприятиях. Кроме того, в октябре в Вологде состоится форум рестораторов. В программе обучение, мастер-классы, гастрошоу, презентация гастрокода барной индустрии и награждение лучших заведений. С 10 сентября в центре Вологды ограничат движение транспорта. Как сообщают в администрации города, подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия на участке улицы Мира. Чтобы снизить неудобства для водителей, работы будут запланированы в ночные часы. Перекрываться будут только те участки, где непосредственно ведется асфальтирование. При благоприятной погоде сроки могут быть сокращены. В настоящее время на улице Мира продолжают укладку асфальта, монтаж бордюров и тротуарные плитки. В Череповце более 200 человек погрузятся в эпоху Великой Отечественной. 12 сентября в городе впервые пройдет военно-исторический фестиваль «Вологодский рубеж». Его участниками станут 26 команд со всей области, в каждой по 8 человек 18-35 лет. 13 тематических станций откроют на трех площадках – в Парке Победы, в кафе «Арсенал» с прилегающим плацем и в молодежном центре. Каждая станция отсылает к истории Великой Отечественной войны. Среди заданий – разведка, инженерно-саперное дело, военная медицина, строевая подготовка, стрельба в тире, военная связь и работа с картой. В областном центре речные трамвайчики перешли на новое расписание. Теперь совершить прогулку по реке Вологде можно 4 дня в неделю – понедельник, пятница, суббота и воскресенье. Отправление от причала на Соборной горке в 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18 часов. Отметим, по понедельникам речные прогулки проводятся бесплатно.
14: Спорта.
13: Пилот картинга из Вологды выиграл бронзу на межрегиональном турнире в Татарстане. Константин Русинов финишировал третьим в финальном заезде в категории RM Micro на турнире «Картинг регионов». Юный спортсмен преодолел дистанцию за 8 минут и 40 секунд, уступив победителю чуть меньше 7 секунд. Всего в состязаниях в поселке Богатые Сабы участвовало более 150 гонщиков.
14: Года на маяке.
13: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, без осадков, ветер южный 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ниже нормы, не изменится. Евгений Моисейко, служба новостей.
15: Реклама. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
17: Часов в Москве.
18: Новости.
17: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности, заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом, который прибыл в Россию с государственным визитом. Как отметил Путин, особые отношения, дружбы и взаимопонимание между странами сложились со времени борьбы Вьетнама за суверенитет.
19: Совсем недавно вьетнамский народ отмечал День независимости. И хотел бы отметить, что именно с того времени, со времени борьбы Вьетнама за свой суверенитет, и сложились особые отношения, дружба, взаимопонимание и сотрудничество между нашими народами. В этой связи хотел бы отметить, что за годы независимости и полного суверенитета Вьетнам добился впечатляющих результатов под руководством вашей партии, под руководством управляющих, руководящих команд Вьетнама. И в этой связи хотел бы сказать, что это значит, что люди, которые сражались за Вьетнам, сражались за его независимость, за его суверенитет, делали это не напрасно, и жертвы были не напрасными. Вьетнамский народ добивается на достигнутой базе суверенитета, еще раз хочу подчеркнуть, впечатляющих результатов.
17: Путин заявил, что Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Президент России отметил, что товарооборот набрал почти 6% в прошлом году за первые полгода. Это значение почти удвоилось. Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двустороннего сотрудничества. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Новотроицка, Сергеевка, Доброполье, Донецкой Народной Республики, Марьевка, Новоандреевка, Новопавловка и колоннами «Живая» Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронемашины «Казак», 11 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Николаеве и Николаевской области поражены 5 логистических центров: метро, АТП ЮТК, Новая почта, Николаев-2 и электротехника. Они использовались для хранения, доставки, распределения военных грузов и имущества для ВСУ. Кроме того, поражен грузовой терминал Никотера. Там хранились горюче-смазочные материалы и военное имущество ВСУ. Уничтожено 3 резервуара с ГСМ, 3 хранилища с грузом военного назначения, а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенный на территории терминала. Вашингтон для скорейшего прекращения военных действий на Украине мог бы прекратить оказывать прямую помощь Киеву. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
20: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
21: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
20: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
21: Как по пунктам?
20: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
21: Беседа была закрытая, 2 президента беседовали, и, естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
20: А вот по нашей информации в целом, вот эта американская поддержка киевского режима, она все-таки снижена за последний год-полтора?
21: Ну, если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать.
2: Ушаков также сообщил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, Россия надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона в украинском урегулировании. Представитель Кремля отметил, что киевский режим находится в плачевном положении. По словам Дмитрия Пескова, готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Он подчеркнул, что Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Рост простудных заболеваний начнется в середине сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается, что повышает риск распространения вирусов. Попова добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Осенняя хандра может усилить тягу к алкоголю, утверждают врачи. С приходом холодов и сокращением светового дня некоторые начинают использовать спиртное как способ справиться с грустью и стрессом. Психиатр Степан Фимкин рассказал газете «Ру», что сама осень зависимость не вызывает, но может стать триггером для тех, кто привык снимать напряжение алкоголем. По словам врача, тревожный сигнал – это выпивка в рабочее время, желание похмелиться утром, попытки скрыть употребление и потери контроля. Эксперт советует переключаться на спорт, творчество и общение, а при необходимости обращаться за помощью к специалисту. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
18: Погода.
2: В Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16. В Москве, по данным Центра Фобос, в четверг без осадков 23-25 градусов.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе, и с нами нейробиолог, руководитель нейротренингового центра, автор книги по гимнастике для мозга Бибигуль Кушалиева. Бибигуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о связи физической активности и работы мозга. Вообще, мы, конечно, знаем, что движение – жизнь. Нам говорят, 10 тысяч шагов проходите каждый день, все у вас будет хорошо. Но это в целом для мышц, для нашего организма, может, для какого-то метаболизма. А мозг-то с физической активностью каким образом у нас связан? Проветривается, что ли, пока мы гуляем?
3: Движение – это прямой сигнал мозгу наращивать ресурсы. Начнем с того, что при мышечной работе выделяется нейротрофический фактор, уровень БДНФ. Это белок, который стимулирует рост новых нейронных связей. То есть, когда мы что-то делаем для своего тела, упражняемся, бегаем, прыгаем, напрямую растут наши новые нейроны и укрепляются синаптические связи. А особенно это очень актуально для зоны гиппокампа. Это та зона, где консолидируется максимально рабочая оперативная память, которая необходима нам для обучения, для развития и так далее. Помимо этого, активно растет мозговой кровоток, то есть хорошо доставляется кислород, глюкоза к нашим лобным долям. То есть это та зона, которая отвечает за концентрацию, за память, за планирование, за самоконтроль. Плюс еще нейромедиаторы и хороший выброс дофамина и норадреналина, которые при всем при этом очень активно повышают наше внимание.
2: Угу. А если мы просто ходим, не штангу таскаем, или там еще какие-то гири,
1: или авоськи,
2: просто ходить, мозг получает достаточное количество необходимого для работы?
3: Да, знаете, смена картинки, когда мы начинаем ходить, когда мы начинаем двигаться, это тоже дает активный рост нейропротекторных белков, запускаются в любом случае метаболические эффекты, и вот когда мы на улице, например, ходим, то еще добавляется когнитивная смена визуального поля, то есть естественный свет, да, солнышко, например, если есть солнышко, звуки, температура, ориентация в пространстве, и вот эта вся сенсорная нагрузка тоже заставляет работать зоны те, которые отвечают за пространственную обработку, переключение внимания. Если, например, мы просто по дому ходим или где-то в пространстве, в помещении, то эти зоны не активируются.
1: Ну вот нам всегда говорили, что для того, чтобы новые нейронные связи образовывались, нужно, например, учить новые языки. Ну то есть нужна какая-то интеллектуально-мозговая деятельность в первую очередь. А что сейчас получается, что у нас самые такие умные люди – это штангисты, наверное, да, потому что они же много физической активностью занимаются, у них, значит, кислород поступает, мозг работает и так далее. Вот так, да?
3: Смотрите, мозг – это очень энергоемкий, энергозатратный орган. Он забирает больше 20% всей энергии в организме человека. Соответственно, помимо того, что мы изучаем, читаем, пишем и так далее, нам еще и нужно движение, потому что мозг развивается через движение. Начнем с того, что мозжечок – это та часть мозга, которая по большей части, да, занимает наш головной мозг, состоит из мотонейронов, а все наши нейроны, двигательные нейроны, это 2/3 части находятся в мозжечке. Поэтому, если мы говорим про развитие мозга, это развитие нейронов в том числе, так как большая часть находится в мозжечке, соответственно, через движение мы дополнительно стимулируем движение и развитие нашего мозга. Конечно, обучение языку, синхронное письмо там, двумя руками, когда мы ходим новыми маршрутами, когда мы пробуем новое, общаемся и коммуницируем с новыми людьми, там, занимаемся арифметикой, математикой, это все, конечно, да. Но в мозжечке за движение как и отвечают мотонейроны. Просто мы фокусом внимания подсвечиваем большую часть мотонейронов, таким образом мы быстрее развиваем свои мозги.
2: Угу. А если мы мотонейроны на мотоцикле будем развивать? Или на велосипеде, наверное, лучше, потому что мы ногами работаем, да? А на мотоцикле мы сидим просто и на гашетку нажимаем. И на автомобиле, наверное, хуже, да, развивается уже?
3: Разница между мотоциклом и велосипедом очень интересная. Недавно были проведены исследования, что если, например, человек регулярно ездит на мотоцикле, то это снижает почти на 28% уровень стресса. Ну, если мы говорим про развитие мозга, мозг развивается лучше без стресса, то, конечно, да, какое-то косвенное значение имеет. Если мы говорим про велосипед, то вот это наше билатеральное развитие, это когда мы и руками, и ногами, и наша голова как бы все включается в момент, когда мы движемся. То есть не когда мы на кнопку нажимаем, потому что нам важно крутить педали, вы правильно заметили, и правая и левая нога, и правая и левая рука, и, соответственно, если это активное движение на улице, то и голова должна у нас очень активно крутиться, чтобы посмотреть все там пешеходы, там, не знаю, автомобили и так далее. Плюс построить карту, в какую сторону мы едем. Мы же не будем просто бесцельно ездить, да, по кругу или там где-то еще. Желательно нам тоже пространственное мышление развивать. То есть, да, если разбирать, например, по видам спорта или по видам деятельности, то максимально активный результат дают танцы. Потому что если мы танцуем с тренером, то это мы смотрим на человека, зеркальные нейроны включаются, мы начинаем повторять движение, то это вот ритм постоянно, там, да, раз, два, три, три, четыре, пять и так далее и тому подобное. Активно включается все тело, а не только какая-то часть, если мы говорим про разные виды спорта. Поэтому на первом месте это всегда танцы абсолютно разные, там, начиная от латино, заканчивая танго, парными танцами. Парных танцев тоже очень хорошо мозг развивается.
1: Ну, то есть дискотека не подойдет, да?
3: Дискотека очень хорошо будет поднимать настроение, это наши нейромедиаторы, в том числе улучшать внимание, улучшать память. С какой стороны посмотреть? Все будет развивать наш мозг.
1: Вот заговорили про мотоцикл, я подумал, что, наверное, вообще эустресс, да, какой-то хороший должен нам снижать и уровень дистресса, и новые нейронные связи образовывать. Тут, наверное, хорошо какие-нибудь, может быть, экстремальные виды спорта подходит, когда, ну, где адреналина много вырабатывается, да, когда вот есть такой вот активность какая-то, люди катаются вот на горных лыжах, не знаю, там с парашютом прыгают и так далее. Вот, вот это все как-то положительно на наш мозг влияет?
3: Смотрите, здесь зависит от голубого пятна. У нас в нашем головном мозге есть голубое пятно, которое вырабатывает норадреналин, который, по идее, стимулирует постоянную тягу к новизне, к чему-то новому, к экстриму и так далее. Есть люди, у кого данное голубое пятно активно развито, им хочется еще этого большего-большего. А есть люди, у кого оно не активно развито, и он предпочитает вместо парашюта, мотоцикла и так далее просто лежать на диване и скроллить ленту. То есть это тоже зависит от того...
1: Но это тоже развитие нейронных связей.
3: Развитие голубого пятна, да.
1: Мы же активно листаем ленту, поэтому у нас должны образовываться новые нейроны.
3: А тут больше, наверное, мышцы на пальцах должны быть развиты.
2: А где лучше гулять нам? Все-таки по оживленной улице или по парку прогуляться? Для
3: по
2: мозга.
3: Парку, конечно.
2: По парку? Ну, там же конечно, листочки, да. листочки. Белка иногда выскочит. Мозг, мне кажется, уснет от такой вот, ну, как бы не очень интересной информации.
3: Японские исследования говорят о том, что есть специально, ну, как бы регулируют и дают такую возможность своим там клиентам, да, исследователям использовать японские ванны, лесные ванны. То есть это буквально 30 минут без телефона, просто хождение по лесу без какой-то цели, без там наушников, без телефона, без музыки, без ничего. Что здесь работает? Здесь активируется дефолт-система мозга. Это та часть, такая неактивная часть внимания. У нас есть активная зона внимания, где мы постоянно поглощаем информацию из внешней среды. Это мы что-то обрабатываем, думаем, смотрим, скроллим и так далее. Есть дефолт-система. Это такая противоположная сторона. Это те мысли, процессы, непринятые решения, которые у нас есть в голове. И когда мы переключаем в эту дефолт-систему мозга, мы вот эти вот решения наконец-таки начинаем решать. То есть приходят инсайты, приходят осознания, приходят какие-то ответы на вопросы, которые давно надо было решить. Но так как мы постоянно поглощаем информацию извне, у нас просто мозга не хватает ресурсов решить эти проблемы. Так вот, лесная прогулка без целей, без четкого маршрута, без наушников и без музыки дает возможность запустить эту дефолт-систему и решить накопившиеся задачи. Можно далеко не ходить, можно просто остаться дома 20 минут без телефона, без чтения, без людей, без ничего, просто сидеть на диване, да, или там где-то в кресле, ничего не думать, ничего не делать. Вот эти 20 минут нужны для перезагрузки мозга, чтобы переключить в дефолт-систему и решить вот эти вот нерешенные вопросы.
1: Но это надо...
3: Иначе, если мы этого не делаем, то тогда мы ночью не можем уснуть, потому что вот эта мысль-мешалка, мы только закрываем глаза, и у нас появляются инсайты, надо сделать вот это, написать тому-то, придумать то-то и так далее. далее. То есть тогда мы жертвуем сном.
1: Но надо активно сидеть, потому что иначе физической активности не будет. Надо там ручками подергать, может, ножками немножко подергать. А вот интересно...
3: Ну, как раз-таки 20 минут выделить, вообще ничего не делать, это тоже нормально.
1: Ну, да. Обязательно что-то делать. Если все-таки возвращаться к физической активности и ее связи с работой нашего мозга и хорошей работы, вообще, есть ли разница, скажем, для молодого человека, который будет физически себя нагружать, гулять, может быть, бегать, спортом заниматься, и человек уже, может быть, пожилой, да, вот ему как, тоже все это нужно делать? Или, может быть, ему уже стоит успокоиться и просто 20 минут на диване посидеть?
3: Смотрите, у молодых людей мозг будет реагировать быстрее. Прирост внимания и скорости будет сильнее. Здесь не надо ничего скрывать, реально так и есть. У пожилых людей эффект будет накапливаться медленнее, но здесь важна регулярность. То есть не один раз сделать, а прям регулярно, тогда будет выражен долгосрочный результат. И тогда вот эта прогулка, вот эта вот вся разница, да, будет перекрывать и замедлять возрастную атрофию гиппокампа, ну, то есть это нашу, так скажем, деменцию, да, забывчивость и так далее, и который, по идее, с возрастом становится все ярче и ярче у пожилого населения. То есть молодым острый эффект, когда вот сейчас нужно погулять или там что-то сделать, а пожилым накопительная защита, то есть длительно, не разово.
1: А если вот, например, пожилые люди будут, ну, более-менее активно спортом заниматься, вот реакции они смогут к молодым свои какие-то вот жизненные приблизить? Или все-таки это уже недостижимый результат?
3: Смотрите, ну если мы смотрим на фМРТ, то скорее всего нет, если прям вот прям только на функциональные изменения мозга, да, то есть, а если внутреннее состояние приблизить к молодому, то да. То есть внутреннее состояние — это состояние, там, да, наше настроение, наше внутреннее гормональное состояние. То есть когда я себя чувствую там моложе на 30 лет, люди говорят, я себя чувствую так намного лучше, чем в 20 лет и так далее. Это наше внутреннее состояние. А вот исследований конкретных на фМРТ я таких не видела. Поэтому говорить конкретно, что только так, ну, не имеет смысла.
2: А вот говорят, держи голову в холоде, а ноги в тепле. Мы, значит, идем на прогулку в хорошей, удобной обуви, а голову мы покрываем панамкой или все-таки проветриваем мозг и идем босиком? Голова у нас абсолютно не прикрыта, не покрыта.
3: Смотрите, тут кому как больше нравится. Бывает так, что человек может закутаться и все равно заболеть, а бывает так, что человек может там закален, да, и ходить абсолютно там и в панамке, и без панамки, и так далее. Здесь субъективное ощущение каждого человека, ну, на свое усмотрение. Да, есть такая пословица, что ноги должны быть в тепле, а голова там в холоде. Ну, возможно, да. Я такого не придерживаюсь.
1: Ну, вот, если подводить итог, да, нашей беседы, вот те самые 10 тысяч шагов в день, о которых все говорят, они помогут нашему мозгу, если мы каждый день будем их проходить?
3: Я бы не цеплялась за цифру 10 тысяч, даже если 5, это уже хорошо. Главное – регулярность. То есть главное – ежедневно. Регулярность, а вот это не разовая акция. Потому что разовая дает краткосрочный эффект. Это как, не знаю, там, ну вот просто пойти, сейчас получить удовольствие, а завтра уже будет опять плохо. А вот именно структурные изменения, если мы хотим изменений именно в мозге, это рост гиппокампа, укрепление сосудистой сети мозга, да, устойчивый уровень нейропротекторного белка и так далее, то только при регулярном повторении. Потому что это все очень сильно влияет на нейропластичность.
1: Ну что ж.
3: Идея только так.
1: Да, хорошо, поняли. Регулярность в любом деле, в прогулках в том числе. Нейробиолог, руководитель нейротренингового центра, автор книги «По гимнастике для мозга» Бибигуль Кушалиева сегодня была с нами. И мы сегодня говорили о том, как физическая активность на улице влияет на работу мозга. Большое вам спасибо, Бибигуль. До новых встреч.
2: Спасибо, до свидания.
3: Всего хорошего, до свидания.

8-495-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. США для скорейшего прекращения военных действий на Украине могли бы прекратить оказывать прямую помощь Киеву. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
2: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
3: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
2: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
3: Как по пунктам?
2: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
3: Беседа была закрытая, два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
0: Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим находится в плачевном положении. Представитель Кремля отметил, что готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Он также заявил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Стройных планов по дорожной карте урегулирования на Украине пока нет, сообщил представитель Кремля. Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической, транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Светлая долина, Барвиновка, Никольская, Червоный Яр, Омельник, Запорожской области, Подгавриловка и Покровская, Днепропетровской области. Противник потерял до 315 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 10 автомобилей. В Новороссийске объявлен траур по жертвам массированной атаки, совершенной киевским режимом. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. ВСУ ночью нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам и жилым домам в Новороссийске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жертвами атаки стали 4 человека, в том числе ребенок. 29 человек получили ранения, 3 из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Зафиксированы разрушения в частных и многоквартирных домах, повреждены здания православного храма и детского сада. В Киеве прогремели новые взрывы. В Киеве и нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Николаеве, Харькове, Изюмском районе Харьковской области, в Ромнах, Сумской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге

0: Завтра временами дождь, плюс 14-16. В Москве в четверг без осадков, 23-25 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Сергей Собянин.
7: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
6: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев Китая. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Дикиджи в соответствии с альтернативным списком запасных получил приглашение на участие в этапе Гран-при в Китае. Мы желаем ему удачи, а также ждем выступления других наших фигуристов на этапах челленджа, рассказал Коган. 5 матчей очередного игрового дня сегодня в континентальной хоккейной лиге, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Первая игра стартует в 17:00 по Москве. В Астане Барыс примет Салават Юлаев, для которого это третья и последняя встреча в рамках стартовой трехматчевой выездной серии. Пока у Уфы 100% показатели, победа в гостях над Северсталью и Авангардом, отметим вратаря Салавата Семена Визового, который сыграл на 0 в Омске, а с учетом первой встречи довел свою сухую серию до 85 минут 54 секунд. Барыс в матче открытия был намного сильнее Сибири 7-1. В 19:30 время остальных матчей в Санкт-Петербурге СКА второй раз в сезоне сыграет с Ладой. В матче открытия армейцы победили тольяттинцев 4-3 в овертайме, потом играли с Динамо, а Лада в этот момент съездила в Череповец к Северстали и там тоже выглядела достойно, хоть проиграв, но минимально, лишь 0-1. В Казани Акбарс сыграет с Трактором, бывшей команды нынешнего главного тренера Анвара Гетеетуллина. У Казани в самом разгаре стартовая домашняя серия из 4 матчей, это будет как раз третья. Пока на счету Акбарса 2 победы и текущая сухая серия Тимура Белялова, сыгравшего на 0 с Адмиралом. У Трактора тоже третья игра и окончание выездной серии из 3 матчей, среди которых была победа в уральском дерби над Автомобилистом. Ну а в Москве состоятся 2 матча. «Динамо» сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Для Леонида Тамбиева встреча с бывшим клубом будет весьма принципиальной, тем более после 2 подряд поражений на старте от автомобилиста СКА. ЦСКА же примет нижегородскую «Торпедо» и тоже попробует выиграть впервые в сезоне.
1: Футбольный клуб «Волна» из Нижегородской области обыграл волгоградский «Ротор» 2-0 в матче 4-го раунда пути регионов Кубка России. Встреча прошла в Заволжье. И генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал о согласовании с Российским футбольным союзом использования стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после его реконструкции. «Сейчас идет согласование с РФ, чтобы мы могли проводить на этом стадионе матчи. Команда уже опробовала поле, оно быстрое, всем понравилось. Мы приложим все усилия, чтобы 23 октября с «Ротором» мы сыграли уже у себя дома. Приглашаем всех на футбол. Хотим объединить всех вокруг клуба», бы сказал Леонченко. Я о спорте на этом. Пока, все.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
4: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
0: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+. Маяк. Как знать?
5: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами экскурсовод в городе Валдай, руководитель клуба краеведения детского центра «Место Валдай» Оксана Ивановна Баланина. Оксана Ивановна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Мы хотим сегодня выяснить, за какими впечатлениями ехать на Валдай. Ну вот Радищев нам рассказал, что за колокольчиками надо на Валдай ехать. Действительно ли до сих пор актуальное предложение? Колокольчики на Валдае есть?
7: У Валдая, да, у Валдая, конечно, колокольчики есть. Они продаются в различных сувенирных магазинчиках, при музеях у нас. Но вот, увы, настоящих валдайских колокольчиков сейчас вы уже не купите. Промысел валдайских колокольчиков, да, к сожалению, закончился в 1930-е годы.
6: Эх, жалко, да, хотелось бы. Но Валдай, в первую очередь, наверное, природой, да, нас будет удивлять. Вот чем валдайская природа нас порадует, да, и будет отличаться, не знаю, от московской, от питерской природы, может быть?
7: Да, валдайская природа, она действительно отличается. Я даже иногда, так знаете, называю нас такой лайт-версией Карелии, потому что Валдай, вот она тем впечатляет, что вот находясь между Валдаем, ну, простите, между Петербургом и Москвой, да, здесь такая природа у нас уже северная, с озерами, с хвойными лесами, с родниками различными. И вот даже когда проезжаешь там, допустим, по трассе М-10 мимо Валдая, то уже с дороги открывается вот такой прекрасный вид на Валдайское озеро с островами, где из-за макушек даже деревьев этих виднеется и золотятся купола нашего Иверского собора. Даже вот это уже впечатляет. Погода, природа, простите, пожалуйста, да, не такая необычная, северная, немножко, может быть, мрачноватая, суровая, но очень красивая и притягательная по-своему.
5: Угу. А какую рыбку можно поймать в местных водоемах? Чем богаты, так сказать?
6: И можно ли ее ловить-то вообще?
7: Ну, как бы рыбу можно ловить, но, конечно, в ограниченном количестве, потому что здесь у нас территория Валдайского национального парка. То есть, чтобы ловить рыбу, нужно получить разрешение у Валдайского национального парка. А так рыба водится, ну, самая, в принципе, обычная щука, плотва, окушки из интересных, линя таскают, зимой налима. А вот когда-то Валдайское озеро славилось своей валдайской селедкой. Это была рыбка, что-то похожее на ряпушку. Но, вот, к сожалению, уже в начале 19 века она извелась, хотя раньше ее прям бочка солили, отправляли в Москву.
6: Всю съели, да? Всю съели, супостаты.
7: Всю съели, да. Но это катастрофа, говорят, произошла в начале 19 века. Там, как очевидцы писали, и раки, и рыба стали выбрасываться на сушу. И вот с этого момента валдайская селедка в нашем озере извелась.
6: Угу. Валдайское озеро, вы говорите, острова. А что за острова? Можно ли на них приехать, как на лодке приплыть, не знаю, может быть, палатку поставить, пожить на каком-нибудь острове?
7: Да, можно. На некоторых островах можно остановиться, действительно, с палатками приезжают. Еще в советское время приезжали, останавливались на некоторых островах. Островов здесь на Валдайском озере порядка 20, и нужно просто в офисе Валдайского национального парка уточнить, на каких из них, этих островах, можно будет остановиться, да, то есть с палаткой, костерок, рыбу половить, это все возможно,
6: но
7: это все реально.
6: Разрешение, может, какое-то специальное нужно, все-таки заповедник или так просто запустят?
7: Да, да, обязательно, обязательно, даже когда вы идете на валдайские экотропы нашего национального парка, то нужно на сайте зарегистрироваться, либо в офисе получить разрешение.
5: Угу. А иван-чай-то можно хотя бы собирать без разрешения? Он же везде растет, вот мы видели.
7: Да, это иван-чай, пожалуйста, у нас растет в огромном количестве, у нас его заготавливают и местные жители, и приезжие заготавливают. Я тоже сама сушу его, делаю специально там способом вялим. Поэтому вот, да, иван-чай у нас валдайский, как еще его чай называют, да, большой в количестве, приезжайте, собирайте. Так же, как и грибы. Вот уже пошел сейчас опять сезон грибов. Беленькие стали появляться, подберезовички, подосиновички, так что можно сейчас осенью приехать и грибы пособирать.
6: Ну, вы успокоили. Рыбу извели. Что у нас? Чего? Колокольчиков уже нет, но хотя бы иван-чай пособираем.
7: Да. А еще можно валдайские баранки знаменитые купить здесь у нас на Валдае.
5: А чем они знаменитые? Вот. Они какие-то необычные?
7: Ну, вообще Валдай как бы считается на Руси у нас родиной баранок. Они к нам пришли из Беларуси, когда оттуда мастера приехали строить наш Иверский монастырь. Uh-huh. И вот их жены привезли с собой кулинарное изделие. Они его тогда называли по-белорусски обваранка. Это была такая палочка. Вот Вильям Похлебкин говорит, что это из города Сморгонь пришла. Это к нам палочка из обычного теста, мука и вода. А наши валдайские женщины, они ее несколько трансформировали. Они вот стали ее делать в виде колечек и называть привычным нам словом баранка. И вот наши валдайские женщины эти баранки продавали путникам, которые проезжали вот по тракту Москва в Санкт-Петербург, и вот валдайские баранки раскупались в большом количестве, потому что они еще продавались хитрым способом.
5: Так.
7: Каким? Рассказать? Вот у нас даже есть в городе такой замечательный памятник, девушка валдайская с баранками. Она так специально держит бараночку, потому что бараночками торговали только самые красивые девушки. Mm-hmm. И если у нее покупали достаточно большое количество связок, там 2-3 связки баранок, то тогда девушку можно было, как писал и Радищев, и Александр Сергеевич Пушкин, можно было поцеловать. Mm-hmm. Но целовали, да, через дырочку в бараночке. А бараночка толстенькая, там было невозможно прикоснуться губами к щеке девушки. Но все равно бараночки раскупали. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин нам оставил такие строки. У податливых крестьянок, чем славится Валдай, чаю накупи баранок и скорее поезжай.
6: А про поцелуй ничего не написал. Понимал, что тут обман сплошной с поцелуями.
7: Да, такая хитрость, как мы сейчас бы сказали, маркетинговый ход по-современному.
5: Но, кстати, про монастырь, да, еще тоже хотелось бы от вас услышать. Это же очень красивое место. На озере, да, стоит остров,
7: да,
5: а на острове...
7: Остров Сельвицкий, да.
5: И чуть ли не патриарх Никон, да, еще по велению,
7: да,
5: Алексея Михайловича.
7: Да, все правильно.
5: Папы Петра Первого.
7: Да, все правильно. До середины 17 века патриарх тогда еще был митрополитом новгородским, ездил в Москву, и вот как в своей книге он потом писал, «Рай мысленный», проезжая по дороге по берегу озера, он видел вот это прекрасное озеро, сделало хорошими островами. А острова, как-никак, лучше подходят для иноческой отшельнической жизни. Вот поэтому он и решил поставить здесь, в нашей глуши Валдайской, такой значимый Иверский монастырь. И вот в середине 17 века, в 1653 году, началось строительство Иверского монастыря. Патриарх как бы копировал Иверский монастырь Афонский в Греции. И наш монастырь действительно очень необычный. Вот я всегда рекомендую, даже настоятельно, если сам в Валдае у вас нет возможности заехать, посмотреть, заедьте в Иверский монастырь. Это 10 минут с трассы М-10, либо где-то около 30 минут с платной трассы М-11 свернуть надо. И монастырь очень необычный. Во-первых, вы едете сначала по острову Рябиновому туда. Такие там ели стоят высокие,
6: там
7: темные.
6: Там очень живописная дорога, да, я помню.
7: Да, да, вы были там. Вот,
6: конечно.
7: Да, видите, да, потом стоит наш монастырь на Сельвицком острове, и он уже сразу, когда подъезжаешь, вот эта панорама, и наш монастырь очень красивый, нарядный, яркий, как вот было принято в 17 веке, и поэтому он несколько необычный в этом плане, отличается от многих монастырей, которые достаточно скромные, беленькие такие, да, ровненькие, наш же нарядный, и имеет даже украшения на митрополитических палатах из изразцов полихромных, то есть разноцветных, поэтому он, конечно, производит такое радостное впечатление, как бы, да, такое вот, ну, как бы радости, торжества какого-то. Ну, как патриарх Никон любил, он свои детища любил всегда украшать и стремился показать, что это самое красивое, необычное то, что он делает. Вот такой наш Иверский монастырь.
5: Угу. А в советские времена он продолжал работать, функционировать? Или
7: нет,
5: были...
7: он... Да, нет, он был закрыт в 1927 году, уже его закрыли, и вот реликвию монастырскую, икону, список, это копия иконы Иверской Божьей Матери, список, который создали для нашей Руси в 1652 году по просьбе патриарха Никона, он исчез из нашего монастыря. И там сначала в храме находился антирелигиозный музей, потом уже в советское время, там после Великой Отечественной войны был детский санаторий антитуберкулезный, и уже потом была база отдыха для сотрудников одного из предприятий города Новгорода. Вот до 1991 года, а в 91 году монастырь уже вернули Русской Православной Церкви.
5: Понятно. Оксана Ивановна Баланина с нами на связи. Сейчас небольшая рекламная пауза, и через 2 минуты вернемся к нашей беседе про Валдай.
8: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Маяк.
10: Выборы 2026.
11: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
12: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
13: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
14: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
15: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
16: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
17: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
18: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
19: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
20: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
21: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
20: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
21: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
20: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
22: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов накануне провел встречу с финансистами Вологодской области. Губернатор отметил, что регион входит в высшую лигу по качеству управления региональными финансами по оценке Минфина России, а также в топ-10 областей по мероприятиям по увеличению доходной базы. В этом году на социальную сферу направлено 85,5 миллиардов рублей. Еще около 35 миллиардов заложены в бюджет развития. Это средства на строительство, благоустройство и другие значимые для жителей проекты. На поддержку участников СВО и их семей выделено более 13,5 миллиардов. При этом регион сохраняет высокую долговую устойчивость. На 1 сентября в области нет ни одного коммерческого кредита. Дорогу Сокол-Обросово полностью отремонтировали. Участок длиной 7,5 километров делали 3 года. Как отметил губернатор, основной объем работ пришелся на этот строительный сезон. На дороге обновили асфальтовое покрытие, заездные карманы, пересечения и примыкания, а также укрепили обочины и переустроили водопропускную трубу. Автобусные остановки также обустроены. Дорога связывает Сокол с деревнями Есина, Пятина, Ростовкой, Харлушина и другими населенными пунктами. А ее ремонт давно просили дачники. Для вологодских школьников проходят профзанятия. Профориентационные уроки проходят в рамках единой модели профориентации и являются одним из ключевых компонентов федерального проекта «Профессионалитет». Накануне установочное занятие состоялось для учащихся 6-11 классов. В текущем году курсы реализуются в 296 школах региона. Занятия будут проходить каждую неделю по четвергам. На них школьников будут знакомить с профессиями и возможностями профессионального развития в различных отраслях экономики Вологодской области. Более 70 фермеров и ремесленников соберутся на дарах осени в центре Вологды. Главная осенняя гастрономическая ярмарка развернется на Кремлевской площади в эту субботу, 12 сентября. С 10 до 17 часов вологжане и гости города смогут не только запастись местными продуктами, но и попробовать блюда аутентичной вологодской кухни от рестораторов, приготовленные из свежих ингредиентов местных производителей. В Вологде в 6 локациях пройдет осенний эко-квест «Чистые игры». Как отметили в администрации города, традиционная экологическая акция в рамках Евразийского кубка чистоты пройдет 12 сентября на 6 площадках в разных районах города. Эко-квест станет частью событий нового проекта губернатора «Осень русского севера». Вологжане могут зарегистрировать команду от 2 до 4 человек. Регистрация также доступна на местах проведения акции.
1: Спорта.
22: Сильнейшую волейбольную команду среди девушек 2012 года рождения выбрали в Вологде. Всероссийский турнир объединил 7 коллективов из Вологодской, Ивановской, Московской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии. Победителем состязаний стала сборная «Череповца». Серебро завоевали спортсменки из Ивановской области, бронзу взяли «Москвички».

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков, ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Семнадцать часов в Москве.
0: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом, который прибыл в Россию с государственным визитом. Путин отметил, что товарооборот набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода это значение почти удвоилось.
5: В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились. Мы продолжаем работать по всем другим направлениям. Это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем. Есть и новые интересные начинания.
4: Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двустороннего сотрудничества. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Горняк, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Кленовая, Высокоивановка, Николайполье и Красный Молочар Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», 18 автомобилей и гаубицу Д-30. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам, также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Николаеве и Николаевской области поражены складской терминал компании «Диметра», используемый для хранения военного имущества ВСУ, и складской терминал «Жовтневая». Там хранились горюче-смазочные материалы и военное имущество ВСУ. Уничтожено 6 резервуаров с ГСМ и 5 хранилищ с грузом военного назначения. Кроме того, под удар попала электроподстанция «Трихаты», обеспечивающая функционирование порта Николаев. В самом порту поражены 4 резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом для ВСУ. Также, по данным Минобороны России, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, который доставлял военные грузы на Украину. Под удар попали объекты логистики автомобильного пункта пропуска «Староказачья», который используется для доставки военных грузов на территории Украины. Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил американский госсекретарь Марко Рубио, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, Россия обсуждала с США возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Они могут продолжиться в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах.
6: Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел.
7: Пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были.
6: Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор.
4: Тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Как заявила представитель Кремля, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. По словам Пескова, киевский режим находится в плачевном положении. Представитель Кремля отметил, что готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Москва и Анкара обсудили угрозы безопасности судоходства в Черном море из-за действий Киева. Как сообщили в российском МИДе, Москва проинформировала Турцию о деструктивных действиях Украины в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судов, в том числе для турецкой стороны. Новые станции метро построят в ближайших городах Московской области – Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, а также в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым. По словам Собянина, метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Метрополитен будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области. Всего планы развития столичного метро до 35 года предусматривают строительство порядка 35 новых станций, 12 из которых будут расположены в Подмосковье. В Москве началось короткое бабье лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, синоптическую ситуацию сформирует гребень антициклона, на фоне которого пройдет малоактивный теплый атмосферный фронт. Осадков не ожидается ночью, воздух в Москве остынет до плюс 9-11, а завтра днем прогреется до 24-26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: Сейчас в Москве 21 градус, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра временами дождь, днем в северной столице 14-16 градусов.

0: области перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, и снова в эфире программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы с вами говорим про подростков, этот непростой возраст, про наше с вами состояние, про то, что происходит с подростками, и как нам со всем этим быть и так далее. Мы с вами, это я, Никита Карпов, подростковый психолог, и вы, родители подростков. И поговорить мы можем двумя способами. Первый, вы набираете телефон 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», оставляете свой вопрос письменно. И в том и в другом случае я с удовольствием на них отвечу. Ну и традиционно в начале программы я рассуждаю на тему, которая меня увлекает и занимает. И занимает меня вот что. Моему сыну старшему 13,5, за лето он вытянулся, у него начал ломаться голос. И периодически, когда он что-нибудь говорит, я пугаюсь, потому что какой-то дядька у меня в квартире завелся. Плюс я вернулся к работе с несколькими ребятами, с которыми мы работали до лета или там полгода, год назад. И они тоже все повытягивались, у них тоже у всех поменялись голоса, они по-другому теперь мыслят, по-другому разговаривают, и это произошло за какой-то удивительно короткий срок. К чему я вам это рассказываю? Подростки находятся в эпицентре колоссального количества изменений. Проще всего заметить, конечно, изменения физиологические, рост, голос там и так далее. Но даже эта физиология активно влияет на то, что у них происходит внутри их голов, назовем это так, внутри их эмоционального мира. И там невероятная каша, там просто взрыв на взрыве взрывом погоняет. Мало что из этого управляемо, мало что из этого они осознают, то есть их как будто бы лодочку подхватило и понесло куда-то, куда они не очень понимают и не очень знают, что с этим делать, и не очень уверены, нравится им это или не нравится, но они в потоке, где их периодически шарашит о камни, выбрасывает на берег, стаскивает с этого берега, возвращает в ваши теплые объятия или уже не теплые, и тут же мы еще с берега кричим, там, ты шапку надел, вот, или что-нибудь такое, что их невыразимо раздражает, потому что они тут выживают, какая шапка. Вот. Понимаю, что об этом очень трудно думать, когда что-то идет не так, когда какая-нибудь проблема, когда какая-нибудь сложность, учеба там, я не знаю, в комнате не прибрана, и мы вот смотрим на этого теленка, который сейчас упирается рогами и с нами спорит там, набычивается, говорит нам какие-то слова. И мы совершенно забываем, что сейчас вот конкретно его несет по мощной реке. И сами тоже прыгаем в воду, пытаемся доплыть до его лодчонки, нас также шарашит об камни. В общем, все сложно. Периодически вспоминайте, пожалуйста, про эту метафору, и вам будет полегче от тех ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, и им немножко будет полегче, потому что вы в какой-то момент не будете напоминать про шапку, например. Что ж, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Еленой из Самары. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Я хотела бы поговорить по поводу такой проблемы. У меня дочка, ей 10 лет. Вот. У нее диагностировано вызывающее оппозиционное расстройство. То есть в чем оно проявляется? Все наши указания и все просьбы ей просто игнорируются. То есть она просто делает вид, что она не слышит, да? Как глухая стена. она не хочет выполнять какие-то элементарные процедуры, касающиеся гигиены, то есть принимать душ, там, почистить зубы, умыться, просто расчесаться или просто переодеться, да, помыть руки. Вот. Мы пытаемся ее поведение корректировать каким образом? То есть устанавливаем правила, за невыполнение которых идут какие-то последствия, да? То есть, грубо говоря, она не почистила зубы перед сном, в следующий день она не ест сладкое. Вот. Как бы это вроде бы и работает, но проблема в том, что, скажем так, и таких рычагов давления на нее мало. По сути, это всего лишь сладкое, пульт, время в телефоне, то есть то, что ей действительно важно и интересно. И если применять эти последствия ко всему, да, то есть ко всем этим многочисленным вещам, то она будет всегда наказана. То есть всегда будет лишена вот этих вот вещей. И мне кажется, что это тоже не будет работать в этом случае, как-то положительно отражаться на ее поведении. Вот. И поэтому мне хотелось бы вот вас спросить, какую вообще линию поведения вы бы посоветовали с таким вот ребенком, с таким вот диагнозом, да, чтобы и день не превращался в бесконечную битву за то, чтобы как-то придерживаться каких-то правил элементарных.
1: Да, вы поле для битвы выбрали, конечно, самое-самое при этом расстройстве. Есть ли наблюдение врача, есть ли работа с психологом регулярная?
2: Работает с психологом, работает по методу игровой терапии, центрированной на ребенке. То есть, как бы нам было озвучено, что проводить какие-то разговоры с ней рановато в данном возрасте. И поэтому вот раз в неделю посещает игровую и ведется такая работа где-то уже месяцев 8.
1: Хорошо, какой-то есть результат?
2: Сложно оценить. Кажется, что вот просишь ее что-то сделать, и она говорит, да, хорошо, да, сейчас, но все равно не делает. То есть вот положительное в этом. И был период, когда прекращали занятия, мне показалось, что как будто бы стало похуже. Вот, ну, очень-очень небольшой пока результат.
1: От психиатра есть какие-то назначения?
2: Психиатр медикаментозных назначений нет. Мы
1: так, куда-то пропали вы со связи. Так, пока связь восстанавливается, я чуть-чуть поговорю в этом направлении.
2: Да.
1: А, все, вы здесь. От психиатра назначение.
2: Да, я здесь. Назначение мы обращались к психиатру еще по поводу ARFID. Индекс массы тела был в норме, то есть медикаментов назначено не было. И, собственно, тоже по поводу данного расстройства, ну, только психотерапия.
1: Хорошо. А у вас психологическая поддержка есть? Работаете ли вы, взрослые родители, с психологом?
2: Периодически, да, работаю. Может быть, хотелось бы больше, да. Свои нервы все-таки хотелось бы немножечко подлечить.
1: Ну, смотрите, я, наверное, не скажу вам никаких волшебных инструментов или, да, там, чудесных слов каких-то. Вы в очень сложной ситуации, и у вас спектр возможных результатов, наверное, отличается от ваших ожиданий. Вы такую фразу сказали, что если там ко всему применять наказание, что она должна сделать, то она все время будет наказана. Звучит, как будто бы, ну, очень много вещей от нее нужно, и в норме мы в целом, если прям посчитать, от детей ожидаем много. По большей части это делается само по себе, но вот когда мы сталкиваемся с ситуацией, похожей на вашу, там само по себе вообще его не существует, вот, практически. И вам каждое изменение дается кровью, потом, последовательностью и так далее. И если вы с психологом работаете, это я прям с ним бы вынес и с ним бы пообсуждал отдельно про корректировку ожиданий и про формирование списка приоритетов, что супер важно из того, чего вы от нее пытаетесь добиваться. Потому что, ну, вы вот с этим сталкиваетесь, что любая просьба, любое требование требует от вас ряда усилий, и в том числе эмоциональных. Иногда реализации последствий, что никому неприятно, я уверен, начиная с вас, заканчивая дочкой. Плюс сложно не видеть в ребенке злодея при таких раскладах, да, когда она там упирается по поводу вещей, которые, казалось бы, должны делаться. Вот, это все то, что должно прорабатываться с специалистом. Общая стратегия, в принципе, такая, когда мы расставляем приоритеты, мы снижаем часть ожиданий, мы вот эту вот последовательность, правила в требованиях применяем только к очень важным вещам, без которых, ну, невозможно дальше существование. Вот, их на самом деле не так много, как кажется. И потихонечку смиряемся с тем, что в остальных местах у нас будут, ну, провалы, да, будет происходить не так, как нам хочется. И это больше работа не с ней, то есть это больше работа самостоятельная между вами. То есть вы на долгом, затратном, энергозатратном пути, в результате которого вы не получите очень много. Вот. И это то, с чем, ну, важно согласиться, потому что иначе вы будете пребывать в страдании и в непрерывном расстройстве от того, что что-то идет не так. Вот. И принципы с оппозиционным расстройством, ну, ровно те же самые. Это предельная конкретность и предельная последовательность по поводу важных вещей и снижение планки по поводу вещей неважных. То есть у нее должно быть в теории возможность чего-то не сделать, и это ок, ну, чего-то не очень важного. Вот. И, ну вот еще раз, психологическая поддержка родителей в такой ситуации, она критически важна, потому что ребенок не всегда собой управляет, она находится в состоянии войны с вами и окружающим миром, и тоже страдает здесь. И облегчает эту ситуацию спокойные, любящие взрослые, которые понимают всю тяжесть сложившейся обстановки, понимают то, на что они влияют, где-то они также любящие и спокойно последовательны и устойчивы, где-то они просто принимают и любят. Спасибо большое за вопрос, сил вам, терпения, дорога не быстрая. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности

0: восхода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Семнадцать тридцать в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Тулам открыли по видеосвязи лабораторию по изучению профилактики инфекционных болезней в Ханое. Путин заявил, что российские санитарные требования, являющиеся одними из лучших в мире, легли в основу обучения персонала лаборатории.
4: Ханойская лаборатория является самым современным и масштабным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической и биологической безопасности на вьетнамской территории. Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама, да и всего региона Юго-Восточной Азии. Для оснащения лабораторного комплекса использовалось инновационное диагностическое оборудование, позволяющее выполнять углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования. С такой техникой можно решать широкий спектр задач по мониторингу, профилактике и противодействию опасным инфекциям и штаммам, разрабатывать и апробировать эффективные лекарственные препараты и вакцины. При обучении вьетнамского персонала лаборатории были взяты за образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире.
2: Путин назвал продуктивную беседу с президентом Вьетнама, были затронуты ключевые вопросы, заявил глава российского государства. Ранее в Кремле прошли переговоры лидеров. Президент Вьетнама находится в России с государственным визитом. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов «Низшее Соленое», «Червоный Оскол», «Андреевка», «Моначиновка» Харьковской области, «Глубокая Макатиха», «Карповка», «Райградок» и «Стародубовка» Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Киевский режим находится в плачевном положении. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта.
5: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
2: Песков также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия» заявил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов.

0: Встречи среди ветеранов боевых действий с участием команд из 6 стран стартовали в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Борьбу за награду ведут команды Афганистана, Индонезии, Мьянмы, Руанды, Сербии и России. Уже состоялись старты в пауэрлифтинге. Сейчас впервые ветераны специальной военной операции соревнуются с зарубежными командами в волейболе сидя. Такие соревнования особенные. Они объединяют спорт, международное сотрудничество и являются важным шагом для развития адаптивного спорта, сказал Рожков. Новый скандал с дисквалифицированным тренером Виктором Чогиным. Всероссийская федерация легкой атлетики временно приостановила членство Мордовской федерации. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Всероссийская федерация легкой атлетики и Российское антидопинговое агентство объявили о проведении официального расследования в связи с информацией об участии пожизненно дисквалифицированного Виктора Чогина в подготовке спортсменов в одном из центров Мордовии. ОФЛА временно приостановила членство Федерации легкой атлетики Республики Мордовия. В случае подтверждения фактов нарушений могут быть приняты меры вплоть до прекращения государственной аккредитации региональной федерации, рассказали ТАСС в пресс-службе ОФЛА. Накануне гендиректор УСАДы Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация проводит проверку фактов. Ранее завершившая карьеру Элеонора Закирова рассказала журналисту Сергею Лисину, что еще в мае этого года Виктор Чогин тренировал спортсменов в Центре олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске, и руководство ЦОП об этом знает. С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чогина, который был главным тренером ЦОП. В 2016 году он был дисквалифицирован пожизненно, но и ранее нарушал запрет. По данным РУСАДА, в 2018 году он тренировал спортсменов на сборах в Киргизии. После этого 5 российских ходоков лишили права участия в командном чемпионате мира в нейтральном статусе. В 2020 году Чогин присутствовал на сборах национальной команды по легкой атлетике в Сочи.
0: Выборная комиссия Международной шахматной федерации утвердила кандидатуру россиянина Павла Колобкова на выборах вице-президента организации, сообщается на сайте ФИДЕ. Колобков был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана, а у России не будет права голоса на предстоящих выборах. И о футболе. Клуб «Волна» из Нижегородской области обыграл волгоградский «Ротор» 2-0 в матче 4-го раунда пути регионов Кубка России. Встреча прошла в Заволжье. И о спорте на этом пока все.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: «Охота» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Дело такое, что подростковый возраст длится долго, они растут, взрослеют, у них появляются разнообразные интересы и потребности, которые мало сочетаются с нашими интересами и потребностями, связанными с ними. Отсюда большое достаточно количество недопониманий и конфликтов, но у вас есть возможность позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Виктория из Санкт-Петербурга. Виктория, здравствуйте.
2: Добрый день, Никита.
1: Добрый.
2: Хотела рассказать про нашего 13-летнего. Да, извиняюсь.
1: Ничего.
2: У нас полноценная семья, есть папа, мама, бабушки, дедушки. То есть, в принципе, все есть для счастливой, спокойной жизни. Но, к сожалению, спокойно ее назвать не могу, потому что мы живем в постоянном стрессе, в постоянном каком-то ужасном состоянии. Вот у нашей семьи уже просто нет сил, и мы не знаем, как бороться с нашим подростком. Он не воспринимает ни просьбы, ни разговоры, ни наказания, ни кнут, ни пряник. Мы испробовали уже многое. Мы не знаем вообще, что с ним делать и как вообще жить в таком состоянии, потому что уже трясутся руки и хочется уже выпрыгнуть в окно. Он постоянно обижает, задирает, обзывает, унижает всех людей, знакомых, детей. Он даже может себе позволить взрослого человека, незнакомого, оскорбить и убежать. И все это он делает просто потому, что просто так. Но когда мы с ним пытаемся поговорить, он отвечает всегда: ну, просто так, я пошутил. То есть он привлекает внимание плохими поступками. Зачем он это делает, он объяснить не может. Он смотрит в глаза, раскаивается, он извиняется. Но все повторяется из года в год, каждый раз. Он обижает братика, отнимает у него игрушки просто так. Он обижает детей в школе. Вот вчера он отрезал девочке на уроке кусок волос. Нам звонили родители в шоке просто. Ну, говорили, что будут последствия и что вообще делать, что вас сын позволяет. Он просто так может взять чужую вещь. Его выгоняют со всех кружков. Его выгнали из лагеря, в который мы так давно мечтали попасть. То есть мы просто в отчаянии, мы не знаем, как правильно наказывать ребенка, ну, потому что не наказывать, вот как вы советуете, мозги подвезут попозже, надо понимать. Мы это все слушаем, понимаем, но не получается. Не реагировать не получается. Он приходит и специально, как вампир, подпитывается вот этой вот плохой энергетикой. То есть если мы его не трогаем, игнорируем, он все равно заходит и начинает что-то специально как-то вот говорить плохие вещи. То есть он, мне кажется, он реально энергетический вампир. Мы в отчаянии, мы не знаем, что делать. Вот посоветуйте, вот как с такими детьми вообще, может быть, наказывать, не наказывать. Вот у нас и так сейчас сидит без гулянок, без телефона, без всего, но это не помогает.
1: Ну да, тут вы его из дома не выгоните, как бы. Короче, наказания не работают в таком случае.
2: Не работает ничего. Мы перепробовали подкуп, кнут, пряник, деньги, угрозы, и ремень. И у нас все было, и врачи, и таблетки. Мы не знаем, что делать.
1: А вот про врачей и таблеток поподробнее, пожалуйста. Были ли вы у психиатра?
2: Ну, мы ходили по психологам, по неврологам. Нам делали всякие процедуры с головой, какие-то баки, какие-то массажи. Потом назначали таблетки. То есть, мне кажется,
1: у психиатра были
2: все. У психиатра были, да. И... Ну, как бы вот это вот получается, возможно, мы дело не довели до конца, то есть мы не ходим постоянно к врачу. Мы начинаем ходить, нам назначают там какую-то, не знаю, волшебную таблетку, либо там курс остеопата, мы проходим, и вроде как бы месяцок затишья, а потом опять все это начинается.
1: Вот я бы, давайте так, если бы ко мне пришли с таким запросом, с такой историей, я бы первым делом отправил к психиатру и посмотрел бы на выписку, что психиатр пишет и что психиатр думает про его психическое состояние. быть, даже пока не столько психологическое, потому что, ну вот вначале был звонок, да, про оппозиционное вызывающее расстройство. Вы ну, рассказываете ситуацию, в которой он вообще не видит там границы,
2: да, он ничего
1: нормы
2: не боится.
1: И так далее. Да, ничего не боится. Я бы прежде всего ну, проверил, все ли с ним ок. Вот, и начал бы с этого, с вменяемого психиатра, который поподробнее с ним поразговаривает и поразбирается, что происходит на самом деле и что же парня так разматывает. И не нужна ли ему сначала помощь, прежде чем прежде наказаний. Вот. И это, ну, наверное, ключевая рекомендация, потому что ну, я бы работать даже не взялся без заключение от врача, что там
2: именно
1: происходит.
2: Именно психиатр нам нужен, да?
1: Именно, да. Ну, если вы всех уже испробовали, дойдите уж и до психиатра. Это не страшно, не больно, в общем, ни к чему это не ведет, в смысле каких-то плохих последствий, там люди переживают, я не знаю, запись где-нибудь останется или что-то такое. Ничего от первичной консультации нигде не останется, идите спокойно, для спокойствия можете в коммерческий центр пойти, их много
2: хороших. А вы конкретных рекомендаций по Санкт-Петербургу не даете?
1: Ну, слушайте, я чаще всего в серотонин-центр отправляю. Есть такое в Санкт-Петербурге, да, и, ну, мне нравится, как они работают, вот, и смотрите, что с ним происходит, и в любом случае, что бы это ни было, психическое, психологическое, там потребуется регулярность, не в смысле сделали там курс и забыли, да, а, ну, прям регулярность, то есть, если он занимается с психологом и назначит занятия с психологом, то прям вот он занимается, занимается, занимается. Вот, и вам, какой бы путь вы ни выбрали, и чтобы, да, там, какие бы ему ни назначили процессы, вам нужна психологическая помощь и поддержка, потому что, ну, сил у вас конечное количество, а чтобы это ни было, от вас ну, понадобятся эти силы, и понадобится более-менее состояние эмоциональное, более-менее спокойствие для того, чтобы решать все возникающие ситуации, потому что, ну, вы с таким вулканом пока живете. Ну, да, пока с ним. Вот. И чем меньше у вас ресурсов, тем хуже получается разбираться с ситуациями, которые он создает. Вот, поэтому забота о себе, она такая предельно важная в данном случае. Но с ним начинать с визита к врачу и смотреть, что будет, что скажут. Спасибо большое за вопрос. Сил вам и спокойствия на этом пути. Он очень непростой. 495-728-7171. И мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
4: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
5: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
10: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. 23 сентября в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. С 8 утра и до 8 вечера жители смогут лично обратиться в органы власти и задать вопросы по темам, которые входят в их компетенцию. Чтобы не ждать в очереди, можно заранее записаться на прием. Контактные телефоны и подробная информация размещена на официальных сайтах ведомств. Театральный сквер в Вологде обновят при участии компании «Газпром». Участие в проекте обсудили губернатор Георгий Филимонов и глава компании Алексей Миллер. Работы планируют провести к юбилею Вологды. В сквере «Утюза» обновят пешеходные дорожки, сделают места для отдыха, высадят дополнительные деревья, кустарники и цветы. Также установят новые малые архитектурные формы и сделают освещение. Напомним, в прошлом году в сквере уже появились тематические световые фигуры и композиция «Звездное небо». В Череповце восстановили автобусный маршрут номер 6. Автобусы снова начали ходить между железнодорожным вокзалом и остановкой Доменная. Маршрут приостановили в 2024 году. Сейчас автобус проходит через улицы Завокзальную, Горького, Московский проспект, Столяров, Строителей, Бардина и Мира. В обратном направлении через Комсомольскую и Вологодскую. Первый рейс от вокзала отправляется в 5:35 утра, последний в 20:15. Расписание одинаковое и в будни, и в выходные. В Вологде из незаконного оборота изъяли 380 литров разливного пива и 120 бутылок. Нарушения выявили во время совместного рейда представителей областного Минэкономразвития и полиции в магазине на улице Герцена. В отношении продавцов возбуждены административные дела. Глава Вологды Сергей Жестяников заявил, что проверки торговых точек, реализующих алкоголь, будут продолжены. Череповце 12 сентября впервые пройдет военно-исторический фестиваль «Вологодский рубеж». Участниками станут 26 команд из разных районов области. На трех площадках города развернут 13 тематических станций. Разведка, военная медицина, связь, инженерное дело, строевая подготовка и стрельба. Фестиваль посвящен вкладу Вологодщины в победу. Для зрителей вход свободный. В Вологде завершается строительство пешеходного моста на улице Текстильщиков. Открыть его для движения планируют в середине сентября. Во время осмотра глава города Сергей Жестяников обратил внимание, что один из спусков получился слишком крутым. Им будет сложно пользоваться маломобильным людям и родителям с колясками. Специалистам поручили провести дополнительные расчеты и найти решение. В частности, рассматривается возможность сделать спуски более пологими и расширить подъемы. Более 70 фермеров и производителей представят свою продукцию на ярмарке «Дары осени». Она пройдет в эту субботу в Вологде на Кремлевской площади. Ярмарка будет работать с 10 утра и до 5 вечера. Будут продавать ягоды, грибы, мед и другие продукты пчеловодства, картофель, сладости, сувениры. Можно будет приобрести изделия из керамики, кожи, а также рассаду цветов и плодово-ягодных растений. Гости ярмарки смогут попробовать блюда вологодской кухни из местных продуктов. В Вологде временно ограничат движение на улице Мира. С 10 по 12 сентября подрядчик будет укладывать асфальт в районе перекрестка Мира и Герцена и Октябрьской. Работы проведут ночью. Закрывать для движения будут только те полосы, где в этот момент идет ремонт. Если погода позволит, асфальтирование завершат раньше срока. Сейчас на втором этапе ремонта улицы Мира также устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. Завершить благоустройство всей улицы планируют этой осенью. В Череповце назвали лучших электромонтеров. Конкурс профмастерства прошел в технологическом колледже среди работников машиностроительных предприятий. Участникам предложили задания, максимально приближенные к реальной работе. Они монтировали осветительную сеть, искали неисправности в электрооборудовании. Первое место занял Артем Воробьев, второе – Александр Смольянинов. Оба представляют «Северсталь». Третьим стал Игорь Зыков из «Северсталь Метис».
0: Спорта.
10: Вологжане смогут присоединиться к всероссийскому забегу «Кросс-нации» 26 сентября. Старт пройдет у Ледового дворца в Вологда-арена. Для участников подготовили две дистанции 1,4 километра. Регистрация открыта до 24 сентября на госуслугах, а также будет доступна в день забега. Начало регистрации в половине 9 утра, первый старт в 10:30.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Вологодской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура от плюс 8 до плюс 15. Завтра сохранится теплая погода, днем от плюс 18 до плюс 23 градусов. В основном облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер южный и умеренный. Завтра в Вологде и Череповце преимущественно облачно, возможен небольшой дождь, днем температура 22 градуса тепла, ветер южный.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Восемнадцать часов в Москве.
0: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Вьетнам продолжают совместную работу в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с лидером Вьетнама То Ламом, который находится в России с государственным визитом. Путин отметил рост товарооборота.
5: В прошлом году набрал почти плюс 6%. В этом году за первые полгода темпы роста товарооборота фактически удвоились. Мы продолжаем работать по всем другим направлениям. Это касается культуры, образования, вопросов безопасности. У нас есть уже и проекты, которые проверены временем. Есть и новые интересные начинания.
4: Президент Вьетнама искренне поблагодарил Владимира Путина и народ России за развитие двустороннего сотрудничества. Сегодня лидеры открыли по видеосвязи лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней в Ханое. Путин заявил, что российские санитарные требования, одни из самых лучших в мире, легли в основу обучения персонала лаборатории. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. Освобожден населенный пункт «Озерное», сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт «Озерное» Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла и 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены 2 попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
4: В Сумской области, по данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Партизанская, Червоная, Никольская, Степановка и Стецковка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник за сутки потерял более 205 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве ударами высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками поражен склад предприятия по производству безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также комплектующих к ним. Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, в Изюмском районе Харьковской области, в Ромнах, Сумской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. США для скорейшего прекращения военных действий на Украине могли бы перестать оказывать прямую помощь Киеву. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия».
0: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
7: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
0: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
7: Как по пунктам?
0: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
7: Беседа была закрытая, два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
4: Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим находится в плачевном состоянии. Как отметил представитель Кремля, готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Он также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Новые станции метро появятся в ближайших городах Московской области: Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, также в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагонмаш» подмосковных Мытищах вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым. По словам Собянина, метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Ресторатор Антон Пинский и ресторанный критик Илья Трапезник подрались на открытии нового ресторана Аркадия Новикова в Москве. Версии о причинах конфликта разнятся. По одной из них Пинский потребовал от критика больше о нем не писать и якобы пригрозил его родителям. Сам ресторатор утверждает, что Трапезник первым полез на него с кулаками, сообщает газета.ру. По информации телеграм-канала 112, Пинский получил различные травмы и попал в больницу. Фестиваль «УШУ» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «УШУ», парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы, концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России – самая массовая тренировка по «УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, 23-25 градусов.

0: «Маяк». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер всем, здравствуйте, кто присоединился только что, и спасибо, что продолжаете слушать для тех, кто был со мной в эфире все это время. Напомню, что у нас с вами программа «Трудности перехода», программа, в которой мы с вами говорим про подростков. Я Никита Карпов, подростковый психолог, и моя основная работа – это помогать родителям и подросткам пройти этот период спокойнее, расслабленнее, с меньшими потерями. Я думаю, что так вполне будет справедливо сформулировать. У вас есть возможность позвонить в прямой эфир, задать собственный вопрос, и сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете задать ваш вопрос письменно, и редактор обязательно мне его передаст. А мы пока побеседуем с Анастасией из Тюмени. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. У меня самый что ни на есть бунтующий подросток. У меня дочь, ей 14 лет, скоро будет 15, и она перешла в 8 класс. И суть моего вопроса и вообще проблемы в том, что она очень хочет сейчас поменять школу, в которой учится, что нам, как семье, не хотелось бы, чтобы произошло, но как бы ограничивать мы ее в этом вроде как дальше не можем. И я бы хотела понять, как выйти из ситуации, сейчас я объясню все подробности, но в целом, как сделать так, чтобы и отношения с ребенком сохранить, и какой-то этот переход сделать... более-менее экологичным, чтобы и образование у нее осталось. Так. Вот это если кратко. В чем ситуация? Сейчас дочь учится в языковой гимназии, куда поступала когда-то там большим отбором, сильная школа, и поступала, собственно, сама своими мозгами. И вот в началке все было хорошо, без особых проблем, все обычно, как у всех. А в среднем звене стало сложно, так как там нужно прилагать усилия, стараться, учить и так далее. Вот. А дочь этого делать не хочет. Не хотела и не хочет сейчас тем более. Вот чем старше, тем меньше у нее мотивация к учебе. Хотя понятно, что бывает и по-другому. Бывают люди, наоборот, включаются в этом возрасте, но вот у нас не так. И в прошлом году она мне начала говорить, переведи меня в другую школу. В итоге доучилась год. Все более-менее нормально. И в конце года у них есть такая система переводных экзаменов. И вот есть главный экзамен языковой, раз это языковая гимназия, которую она не сдала. И, сдала на 2. И ее оставили на сентябрь. И мы на семейном совете собрались и задали ей вопрос. Предложили сделать выбор, что называется, чтобы не мы это решали, а она, потому что человек уже вроде как взрослый, подросший. Мы спросили, давай, или ты меняешь сейчас школу на то, что у нас есть тут в округе. Честно так, признаться, с негативным посылом мы, конечно, об этой школе говорим. Либо ты остаешься в своей классной сильной гимназии, но придется учиться тогда, учить летом то, что там недоучено, и сдавать просто спокойно. Она психовала, но решила, что остается, и летом будем заниматься с репетитором. И что получилось, что вот сейчас нужно сдавать экзамен в понедельник, а она съезжает с этой темы, говорит, что я вообще на него не пойду, сдавать ничего не буду, бунтует, говорит, что я сделаю все, что угодно, лишь бы на него не идти. Лучше умру, грубо говоря, чем вообще пойду туда. И я думаю, что она боится вот этого состояния неуспеха опять, потому что раз у нее уже было две попытки, она не хочет слова, например, не сдать, чтобы отчислили, грубо говоря. Лучше она вообще туда не пойдет, на этот экзамен, и, сама уйдет. Я с одной стороны понимаю ее, с другой стороны, мне как кажется, что не попытаться, тоже стоит попытаться. Она для себя уже решила, что все, в этой школе она не будет учиться, потому что она ненавидит экзамены, а там постоянно эти экзамены. И она стрессует, все забывает. Несмотря на то, что репетитор говорит, что она достаточно хорошо готова, и она сдаст, хотя бы на тройку-то точно напишет эту работу. Моя дочь это не слушает, и все. Отношения у нас при этом, конечно, все хуже вообще в целом. Даже не потому, что вот сейчас экзамены прям вчера они стали плохими, а в целом она там стала закрываться, не общаться, питаться как попало. Ну, вот эти все подростковые истории у нас прям вот, ну, прям так вот серьезно. То есть она там, допустим, дома почти не ест, ест непонятно какие-то вообще вещи, ну, типа, дает всячески понять, что вот она как будто вообще не зависит от всех нас и, в общем, сама живет как хочет. И сейчас принимает вот эти решения сама тоже. Типа, я уйду и все. Но осложняется еще все тем, что школа, которая у нас в районе, она переполнена, там по 40 человек в классе, в общем, рейтинг школы плохой, и, в общем, конечно, у меня, у человека, который там... Я и сама получила образование неплохое, и у нее сейчас, в общем, столько лет она, в общем, старалась, вроде как, языки учила и все прочее, а тут будет вот эта школа, как, и мне кажется, что это не там шаг назад, а может и два, и три, не знаю. Вот. И вот в чем вопрос вообще в принципе. Вот если у ребенка такое дикое сопротивление вообще к тому месту, где она учится, ей-то кажется сейчас, что она перейдет, и все ее проблемы будут решены этим. Что вот ей там делать ничего не надо будет, она мне говорит, все, убирай репетиторов, раз я перехожу, я говорю, а при чем тут это? Ну, как бы, все равно же в любой школе надо учиться. Она говорит, да зачем нет? Ну, то есть она, дело не в конкретной вообще школе, а в том, что она в принципе считает, что, ну, раз она сейчас сюда перейдет, здесь вообще ничего не надо будет делать, и слава богу, можно и репетиторов убирать, и вообще, в общем, забить на эту учебу все. Вот, и занятия у нее допы были там очень хорошие, там всякие, она много лет занималась, и тем, и всем, и все, она
1: в этом году
2: никуда не пошла, я вообще не... Ну, я имею в виду, что и школа, и доп. Занятия она убирает тоже, угу. То есть учиться она не хочет, доп. Занятия она заниматься тоже не хочет никаким развитием своим, то есть все, ничего она не хочет, говорит она. Ну, вот и все, и вот вопрос получается... В том, что, ну, переводить ли в целом, да, хотя у меня тут особо вариантов как будто нет, потому что если человек в таком состоянии, ну, как его заставить учиться? Вот. При этом, ну, переводить ли в целом, и второе, искать ли школу, которая получше, или дать ей возможность вот пойти вот прям вот в эту школу у дома, как вот она сама хочет, и потом нести ответственность за свой выбор. Но при этом у меня, конечно, как у родителя опасения, что там, ну, там новый коллектив, это 8 класс, и всякие буллинги могут быть. Ну, то есть проблемы другого рода вообще могут возникнуть. Вот, ладно, учеба, а тут еще как бы могут быть другие вопросики. Ну, и потом, что она вообще в школу ходить может перестать в любой момент, потому что там их, ну, их мало, и за ними смотрят, их как там вовлеченные учителя, они их контролируют, родителям сообщают. А тут 8000 человек, и тут вообще не до этого... В общем, никто их не контролирует, а она этого и хочет, чтобы никакого контроля. Вот. Ну и уровень образования, конечно, тоже меня заботит, потому что я понимаю, что, ну, что как бы это будет совсем другое образование. Но при этом также и понимаю, что если человеку не надо, то какая бы гимназия прекрасная ни была, там, а Гарвард, Оксфорд, условно, он все равно ничего не возьмет, а можно и в обычной школе получить нормальное образование. Вот. Такие у меня вопросы.
1: Все так. Значит, давайте порядок наводить. У вас в кучу намешано очень много чего. Uh-huh. И я бы, во-первых, попробовал такую матрицу просто подключить сейчас к решению вопроса. Первое. Где вообще требуется решение? Это раз. Второе. Срочность. Что надо решать срочно? Ну, третье. Вообще, на что вы можете повлиять в этой ситуации? Получается, что решение по сдаче экзамена принимает она, но вы ее не заставите идти, правильно?
2: Ну да.
1: Решение по тому, в какую школу именно она пойдет, как будто принимаете вы, ну, по крайней мере, реализовываете его вы, потому что вам звонить, носить документы, все на свете. Но фактически она, то есть если она упрется... Вы ничего не сделаете. Я правильно понимаю?
2: Угу.
1: Вот.
2: Ну, она сейчас говорит, мне без разницы, переводи в любую, грубо говоря.
1: Да.
2: Вот, ну, в любую, типа, простую, где желательно ничего не делать.
1: Да, ее мотив понятен. Угу. Сейчас вы, похоже, прямо сейчас вы ее, похоже, не переубедите. 8 класс – это не конец света еще, и она еще вырастет, и еще передумает, и все равно вам придется потом переводить в школу получше, и тоже заново решать все эти проблемы. Вот. Но пока вот так. Про то, как она будет дальше учиться, сейчас вы решение не принимаете, обратите внимание. То есть это вообще то, на что вы не влияете, и сейчас нет никакого здесь, вы ничего не можете сделать. И вы не можете ее убедить там, или что-то с ней такого пообсуждать, чтобы все стало по-другому и так далее. Поэтому я бы на данный момент вообще это выкинул из поля. Просто вам сейчас надо конкретное очень решение принять. Вот. С этим экзаменом я бы, честно говоря, сделал бы попытку поговорить, попробовать и сказать, окей, мы уходим, мы переводимся, необходимости его сдавать нет, но как будто бы стоит попробовать. И сформулировать аргументы, почему, как вам кажется, стоит попробовать его сдать. Вот, если они у вас есть, эти аргументы. И это была бы неплохая история, если бы она попробовала. Да, она бы получила опыт преодоления, да, возможно, она получила бы заодно опыт, что у нее не получилось, вот, а может, наоборот, классный опыт, что получится. Вот, но это в любом случае ничем не грозит, потому что, скорее всего, у нее помимо нежелания оказаться в ситуации провала, еще есть тревога за то, что если вдруг она сдаст этот экзамен, вы ее продавите, да, и оставите в этой школе.
2: Да, именно так она и думает, конечно. Она говорит, я сейчас сдам, а ты мне скажешь опять тут учиться, продолжать.
1: Да, и вот тут ваша задача, соответственно, если уж вы не можете ее заставить, то, ну, не получается или не хотите, ну, и да, и, честно говоря, толку в этом не будет, она уйдет в протест и все, то если очень надо, чтобы она сдала экзамен, то это только под обещание, что она уходит. Вот. Про все остальное пока не очень переживайте. То, как она будет учиться, будет зависеть от тысячи факторов, не только от ее мотивации. Она, видимо, была достаточно хорошей девочкой в течение какого-то времени и что-то делала, и чуть-чуть попозже. Да хотя нет, 14-15 – это не попозже. В общем, у них у всех наступает период, когда мы отринем все, что нанесли нам родители. Вот. Главное для вашего спокойствия, для отсутствия суеты, разделить все на куски и решать по кускам. Вот. Сейчас у вас срочное решение с этой школой, ни от чего вы не убережетесь той или иной школой, ни от демотивации, ни от буллинга, и никакое решение вас к этому не приблизит, просто вероятность останется на том же месте. Так что сил вам, спокойствия, рационального подхода, и все разрулится. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

S400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк.

0: новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Тулам вышли к представителям СМИ, чтобы подвести итоги переговоров в Кремле, передает наш корреспондент. В эти минуты проходит церемония обмена подписанными документами. Напомню, лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. И, как заявил Владимир Путин, отношения России и Вьетнама неизменно выстраиваются на основе равноправия, учета интересов друг друга. Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама. Вооруженные силы России за сутки проделали цехосборки беспилотников большой дальности, места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 141 районе, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юлевка, Григоровка и Преображенка Запорожской области, уничтожены до 40 украинских военнослужащих. 7 человек пострадали от атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. США для скорейшего прекращения военных действий на Украине могли бы перестать оказывать прямую помощь Киеву. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия».
2: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
3: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
2: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
3: Как по пунктам?
2: Ну, то есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
3: Беседа была закрытая, два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
1: Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим находится в плачевном положении, как отметил представитель Кремля. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Он также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Белый дом может сократить роль спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в переговорном процессе по Украине, утверждает газета Financial Times. По данным издания, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который недавно был в Москве, планирует взять на себя более активную роль в урегулировании конфликта. Как сообщает Financial Times, Белый дом давно изучал возможность реформирования переговорной команды после того, как мирный процесс застопорился из-за конфликта с США и Ирана. Как утверждает газета, между Рэдклиффом и Уиткофом развернулась борьба за роль главного представителя США на переговорах. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мужчин в республике не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию, которой начинает подражать молодежь. Об этом он заявил на совещании с руководителями силового блока региона. Кадыров потребовал от местных мужчин укоротить бороды и носить их в соответствии с религией. Глава региона также отметил, что некоторые женщины, цитата, стали полностью закрываться покрывалами, перенимая нехарактерные для республики стиль одежды. Он призвал не перенимать арабский стиль одежды. Паранджу в Чечне никогда не носили, сказал Кадыров, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, 23-25 градусов.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов.

0: образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия, пишет «Метарейтингс». Однако, по информации чемпионата, футболист хочет остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимы. Ситуацию может изменить только ультиматум со стороны руководства «Монако». Отмечу, что агент Головина не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением по трансферу Головина. Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников близок к переходу в ЦСКА. По информации «Спорт-24», 28-летний хавбек успешно прошел медосмотр в столичной команде. Ожидается подписание контракта по схеме 3 плюс 1. Российский футбольный союз снял трансферный бан с Ростова, сообщает РБ Спорт. Таким образом, ростовская команда может регистрировать новых футболистов. Решение о трансферных ограничениях было связано с долгами клуба. В футбольном Кубке России на сегодня запланировано 11 матчей 4-го раунда в пути регионов. «Волна» победила «Ротор» 2-0. «Скахабаровск» разгромил «Красное знамя» 4-0. Теннис. Мира Андреева и Карен Хачанов сегодня попробуют пробиться в полуфинал последнего в сезоне турнира из серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
1: И то, и другое вполне реально, особенно в случае с Кареном Хачановым. Карен и без того всегда весьма стабильно играет на турнирах «Большого шлема», тем более он уже был в полуфинале US Open несколько лет назад, в 2022 году. Да и соперник по четвертьфиналу, хоть и куда более молодой, 20-летний бельгиец Александр Блокс, но, понятное дело, совсем не искушенный в такого рода вопросах. Да, это сверхновая звездочка. Четвертьфинал на дебютном US Open – это в любом случае прорыв для него. А по ходу турнира Блокс прошел весьма статусных нынче соперников, таких как финалист Ролан Гаррос, итальянец Флавио Каболе и аргентинец Франсиско Серундоло. Но прорывом можно называть и историю Карена Хачанова, тем более в контексте нынешнего весьма средненького для Карена сезона. Перед чемпионатом США он опустился аж на 50-е место в мировом рейтинге, приехал в Нью-Йорк не будучи сейным, но отличное выступление на US Open изменило этот статус. Сейчас в живом рейтинге Карен 36-й, но в случае выхода в полуфинал вернется в топ-30 и как раз подвинет Александра Блокса. Эта игра пройдет третьим запуском на арене Артура Эша, а чуть ранее вторым запуском на этот корт выйдет Мира Андреева, которая играет с американкой Коко Гофф. По мнению букмекеров, фаворитом выглядит Гофф, ныне четвертая ракетка мира, но Андреева сейчас в рейтинге идет на 5-м месте. Она за этот сезон успела выиграть турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос», и, возможно, это станет серьезным аргументом в неприятном споре, где Мира пока не смогла выиграть ни одного матча. Статистика личных встреч здесь 5-0 в пользу американки.
0: Международный союз конькобежцев подтвердил факт того, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, который на прошлой неделе выиграл турнир серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. И пока это все новости спорта.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
5: А на небе одна всего звезда.
6: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
7: Вы готовы увидеть эти результаты?
8: Если бы я мог что-то изменить.
3: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
9: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
3: Категория 12+.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: «Охота» с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и продолжаем говорить с вами про подростков. 495-728-71, звоните, пожалуйста, с удовольствием побеседуем. А на связи Елена из Москвы. Елена, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Никита.
1: Угу.
2: Рада вас слышать, и хотелось бы услышать вашего мнения. Мы живем в Москве, у меня дочке 12 лет, и она мне недавно задала вопрос, спросила, когда ты меня будешь отпускать ездить на метро в центр гулять одну? По району она гуляет самостоятельно и на телефоне всегда на связи, как-то спокойно ее стала отпускать. А вот именно гулять в центр поехать, меня вызывает опасение. При этом мы летом тренировались, выбирали станции метро. Ну, надо научить ребенка пользоваться, ориентироваться в метро. И она сама ехала, я просто рядышком была. То есть, ну, переходы, станции и так далее. Ну, понятное дело, что она все равно путается. Но вот сказать ей точную возраст, когда я ей разрешу, мне не представляется возможным. Я говорю, это вроде как не от возраста зависит, а от того, насколько готовность, как ты себя ведешь, да, то есть, насколько ты ориентируешься в метро, допустим, на мой взгляд, как ты отвечаешь на телефон, как вот по району, ну, бывает, там надо чуть задерживаться, опаздывать. Ну, как-то вот отпускать на метро ездить, я пока побаиваюсь. И в каком возрасте можно уже допускать или как-то ее подготовить к этому лучше.
1: То есть, если я вам скажу, что можно, вы прям отправите ее?
2: Нет.
1: О, смотрите-ка, оказывается, у вас есть этот, свое мнение.
2: Тревога у меня есть, да, я переживаю. Я понимаю, что придет период, когда меня перестанут об этом спрашивать и просто будут это делать, да? И
1: да.
2: Поэтому, наверное, как-то к этому подготовить, чтобы это было более безопасно, потому что сейчас, пока она у меня спрашивает, какие-то навыки бы ей развить для того, чтобы для нее это было более безопасно. Вот. Все-таки больше за безопасность переживаю.
1: Смотрите, вы очень четко формулируете, что для того, чтобы вы были уверены и смогли ее отпускать, ей нужен набор навыков. Собственно, дело за малым. Вам совместно, я не знаю, с папой вы воспитываете или самостоятельно, ну, тогда тем более в две головы, сформулировать конкретный список навыков. Во-первых, чекнуть, насколько она им соответствует сейчас. А во-вторых, у вас появится учебный план. И ваша задача, если есть такой запрос, он не уйдет. Давайте так, от того, что вы скажете еще рано, запрос никуда не денется. То есть вы будете с ним раз за разом сталкиваться, и если он больше трех раз прозвучал, то уже, собственно, однозначно можно этим заниматься. Вот, вы составляете учебный план, и, соответственно, по этому чудесному, замечательному учебному плану вы и действуете, развивая те навыки, которые вам видятся необходимым для того, чтобы она могла перемещаться одна в центр Москвы.
2: Тут можем договориться.
1: Да, да. Здесь есть, смотрите, обычно здесь есть три пласта. Это, ну, знания, ну, например, метро, где, как им пользоваться. Есть навык, что делать. И есть условия, которые она должна соблюдать. Например, быть на связи, включенная геолокация, отвечать на звонок. Да, там, ну, например, я фантазирую, вы там свои придумываете. Вот, и вы действуете в этих трех направлениях. Прямо у вас должна появиться методичка, что надо знать, уметь и делать для того, чтобы ты могла одна перемещаться в центр Москвы. Если это не помогает, то ищите, пожалуйста, это можно с психологом, можно вдвоем с мужем в беседах, что у вас иррациональное такое срабатывает, что должно произойти нерационального, да, чтобы эти поездки на метро могли состояться в центр Москвы. Вот. Ну и отдельная у вас работа, она важная, она долгая, и ей уже пора начинать эту работу, а то будет поздно. По принятию неизбежного. Вот. По поводу того, что возможны риски, возможно, что-то будет происходить, вам придется это разруливать. Она где-то не ответит на звонок, где-то у нее сядет телефон, где-то, да, она там пожалуется, что кто-то на нее косо посмотрел, и с этого момента вы не перестанете ее отпускать. да? То есть вот, ну, с такими вещами вам предстоит иметь дело, и это окей, просто пора начинать, как это, к ним приближаться.
2: Подготовиться немножко.
1: Да, да, немножечко подготовиться. У вас еще время есть, пока вы сосредоточитесь на знаниях, умениях и навыках, этого уже много, и ей что важно? Ей важна определенность. Пока что ей не важно прямо сейчас, да, а важна определенность, чтобы она могла что-то сделать и был результат. Вот. Поэтому, собственно, вот ровно в этом направлении вам имеет смысл двигаться. Достижение
2: спасибо
1: определенности.
2: Спасибо вам большое. Будем стараться все вместе.
1: Хорошо. Сил вам на этом непростом пути. Спасибо большое за вопрос. Важная на самом деле тема про принятие неизбежного, и нам всем придется в этом направлении двигаться, и очень часто импульсом становятся, собственно, запросы подростков. Имеет смысл быть к ним внимательными и реагировать соответственно. Это не значит, что нужно тут же броситься и все разрешить или броситься и все запретить. Это значит, что неостановимый процесс пошел. И вы можете этим процессом либо поуправлять, и он будет тогда идти относительно, относительно по вашему плану. Или вы можете закрыть глаза, сделать вид, что ничего не существует, и тогда процесс пойдет без вашего плана. Но он пойдет в любом случае. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы продолжим буквально через пару минут.
0: Трудности перехода.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
4: Выборы 2026.
5: Народная программа «Единой России» – это новые дороги, больницы, школы и рабочие места. Куратор народной программы Сергей Селянин знает, что нужно людям и умеет добиваться результата. Сергей Селянин – это голос Вологодчины в Государственной Думе. Сергей Селянин – это наш голос. Работаем для Вологодчины.
6: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
7: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
8: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
11: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
10: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
12: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. 23 сентября в Вологодской области пройдет региональный день приема граждан. С 8 утра и до 8 вечера жители смогут лично обратиться в органы власти и задать вопросы по темам, которые входят в их компетенцию. Чтобы не ждать в очереди, можно заранее записаться на прием. Контактные телефоны и подробная информация размещена на официальных сайтах ведомств. Театральный сквер в Вологде обновят при участии компании «Газпром». Участие в проекте обсудили губернатор Георгий Филимонов и глава компании Алексей Миллер. Работы планируют провести к юбилею Вологды. В сквере «Утюза» обновят пешеходные дорожки, сделают места для отдыха, высадят дополнительные деревья, кустарники и цветы. Также установят новые малые архитектурные формы и сделают освещение. Напомним, в прошлом году в сквере уже появились тематические световые фигуры и композиция «Звездное небо». В Череповце восстановили автобусный маршрут номер 6. Автобусы снова начали ходить между железнодорожным вокзалом и остановкой Доменная. Маршрут приостановили в 2024 году. Сейчас автобус проходит через улицы Завокзальную, Горького, Московский проспект, Столяров, Строителей, Бардина и Мира. В обратном направлении через Комсомольскую и Вологодскую. Первый рейс от вокзала отправляется в 5:35 утра, последний в 20:15. Расписание одинаковое и в будни, и в выходные. В Вологде из незаконного оборота изъяли 380 литров разливного пива и 120 бутылок. Нарушения выявили во время совместного рейда представителей областного Минэкономразвития и полиции в магазине на улице Герцена. В отношении продавцов возбуждены административные дела. Глава Вологды Сергей Жестяников заявил, что проверки торговых точек, реализующих алкоголь, будут продолжены. В Череповце 12 сентября впервые пройдет военно-исторический фестиваль «Вологодский рубеж». Участниками станут 26 команд из разных районов области. На трех площадках города развернут 13 тематических станций. Разведка, военная медицина, связь, инженерное дело, строевая подготовка и стрельба. Фестиваль посвящен вкладу Вологодщины в победу. Для зрителей вход свободный. В Вологде завершается строительство пешеходного моста на улице Текстильщиков. Открыть его для движения планируют в середине сентября. Во время осмотра глава города Сергей Жестяников обратил внимание, что один из спусков получился слишком крутым. Им будет сложно пользоваться маломобильным людям и родителям с колясками. Специалистам поручили провести дополнительные расчеты и найти решение. В частности, рассматривается возможность сделать спуски более пологими и расширить подъемы. Более 70 фермеров и производителей представят свою продукцию на ярмарке «Дары осени». Она пройдет в эту субботу в Вологде на Кремлевской площади. Ярмарка будет работать с 10 утра и до 5 вечера. Будут продавать ягоды, грибы, мед и другие продукты пчеловодства, картофель, сладости, сувениры. Можно будет приобрести изделия из керамики, кожи, а также рассаду цветов и плодово-ягодных растений. Гости ярмарки смогут попробовать блюда вологодской кухни из местных продуктов. В Вологде временно ограничат движение на улице Мира с 10 по 12 сентября. Подрядчик будет укладывать асфальт в районе перекрестка Мира и Герцена и Октябрьской. Работы проведут ночью. Закрывать для движения будут только те полосы, где в этот момент идет ремонт. Если погода позволит, асфальтирование завершат раньше срока. Сейчас на втором этапе ремонта улицы Мира также устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. Завершить благоустройство всей улицы планируют этой осенью. Череповце назвали лучших электромонтеров. Конкурс профмастерства прошел в технологическом колледже среди работников машиностроительных предприятий. Участникам предложили задание, максимально приближенное к реальной работе. Они монтировали осветительную сеть, искали неисправности в электрооборудовании. Первое место занял Артем Воробьев, второе – Александр Смольянинов. Оба представляют «Северсталь». Третьим стал Игорь Зыков из «Северсталь Метис». Вологжане смогут присоединиться к всероссийскому забегу «Кросс-нации» 26 сентября. Старт пройдет у Ледового дворца в Вологда-арена. Для участников подготовили две дистанции 1,4 километра. Регистрация открыта до 24 сентября на госуслугах, а также будет доступна в день забега. Начало регистрации в половине 9 утра, первый старт в 10.30.
13: Года на маяке.
12: Сегодня ночью в Вологодской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура от плюс 8 до плюс 15. Завтра сохранится теплая погода, днем от плюс 18 до плюс 23 градусов. В основном облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер южный и умеренный. Завтра в Вологде и Череповце преимущественно облачно, возможен небольшой дождь, днем температура 22 градуса тепла, ветер южный.
14: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал полезными и содержательными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. По словам российского лидера, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двусторонних договоренностей. Как заявил Путин, российско-вьетнамские отношения наполняются новым содержанием на основе взаимодействия Вьетнама и СССР в прошлом.
2: Российско-вьетнамское сотрудничество продолжает успешно развиваться, наполняться новым конкретным содержанием. Реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Действует межправительственная комиссия. Поддерживается регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности, парламентов, партийных и общественных структур. Сегодня мы подробно обсудили с товарищем То Ламом и членами его делегации состояние двухстороннего взаимодействия. Обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. И, конечно, наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, которые зафиксированы в итоговом совместном заявлении.
0: Путин заявил, что Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Президент отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В первой половине этого года страну посетили более 800 тысяч россиян. Владимир Путин и То Лам сегодня провели переговоры в Кремле. Лидеры также открыли по видеосвязи лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Напомню, президент Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Новотроицка, Сергеевка, Доброполье, Донецкой Народной Республики, Марьевка, Новоандреевка, Новопавловка и колоннами «Живая» Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих. Вооруженные силы России ночью продолжили групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Николаеве и Николаевской области поражены 5 логистических центров метро, АТП ЮТК, Новая почта, Николаев-2 и электротехника. Они использовались для хранения, доставки, распределения военных грузов и имущества для ВСУ. Кроме того, поражен грузовой терминал Никотера. Там хранились горюче-смазочные материалы и военное имущество ВСУ. Уничтожено 3 резервуара с ГСМ, 3 хранилища с грузом военного назначения, а также цех по производству и склад хранения БПЛА, расположенные на территории терминала. Киевский режим находится в плачевном положении. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта.
3: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
0: Песков также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. В свою очередь, помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. Белый дом может сократить роль спецпосланника президента США Стю Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в переговорном процессе по Украине, утверждает газета Financial Times. По данным издания, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который недавно был в Москве, планирует взять на себя более активную роль в урегулировании конфликта. Как сообщает Financial Times, Белый дом давно изучал возможность реформирования переговорной команды после того, как мирный процесс застопорился из-за конфликта США и Ирана. Ирана. Как утверждает газета, между Рэдклиффом и Уиткофом развернулась борьба за роль главного представителя США на переговорах, передает ТАСС. Кусающие мухи, осенние жигалки могут быть переносчиками бактериальных инфекций, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов. Осенние жигалки активизировались в столичном регионе с августа. По словам ученого, они почти неотличимы от обычных комнатных мух, но в отличие от них могут кусать человека, как комары или слепни. Главная опасность в том, что осенние жигалки питаются на помойках и могут переносить тулеремию, сибирскую язву, стафилококки и стрептококки, предупредил биолог. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, приветствует вас программа «Все сразу». Программа, хотел сказать, недолговечная. Не, в смысле, непродолжительная. Ну хорошо, она длится всего час. Так что если вдруг вы на нее напали, то не переключайтесь. Самые важные события и даты мы будем обсуждать. И сегодня Всемирный день лука. 9 сентября. Лук. Что это такое? Зеленый, репчатый, красный, какой угодно. Я пригласила в эфир кулинара Антон Аренц. С нами гастрономический обозреватель, ведущий кулинарных программ. Антон, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте, дорогие друзья. Да, лук это вообще, вы знаете, важная специя, важный ингредиент. Без него, на самом деле, мы ничего приготовить уже сейчас не можем. А луку, на самом деле, 7000 лет. Представляете, он так давно появился в Центральной Азии. И про него ходит огромное количество историй и легенд. А вы, кстати, знали, что лук считается символом вечной жизни из-за его кольцевой структуры? И даже его клали египтяне в гробнице фараонов. Представляете? А римские воины носили луковицы на груди, как амулеты. Они, вы знаете, верили, что лук и его резкий запах, он дает храбрости на поле боя и отпугивает врагов. Поэтому, если вы вот в общественном транспорте, ну, кто-то
1: поел лука, луком, да,
2: поел лука и сильно пахнет, возможно, этот человек просто едет на очень важные переговоры и встречу, понимаете?
1: Просто такая древний вот римлянин. Да-да-да.
2: Ну, практически да.
1: Ну, с эмансипацией и такими манерами, конечно, лук – это особое к нему отношение. Но я не умаляю его заслуг. Просто, видимо, люди делятся на тех, кто его любит, и те, кто его не любит. Но кулинары, а это вы, придумали такие способы обработки лука, что даже те, кто его не любит, его едят.
2: Ну, на самом деле, смотрите, лука все боятся, от него все плачут, поэтому не особенно любят его готовить. Но на самом деле, если его правильно приготовить, а начинать его правильно готовить надо с того, что хорошо бы подморозить, ну или хотя бы охладить, и резать обязательно острым ножом. Тогда вот он меньше выделяет воздух, собственно говоря, вот этих вот слезливых ингредиентов, и тогда мы с вами не плачем. Еще многие включают холодную воду, проветривают помещение, и то, и другое работает. Но на самом деле, его надо просто либо потомить на сливочном масле, либо на растительном, либо смешать эти масла вместе, как делают во Франции, и сделать его структуру просто сладчайшей. Чем дольше мы его томим, где-то минут 10-15, и он становится таким шоколадным, тем он слаще становится, потому что в луке очень много всевозможных сахаров. И, кстати, вы говорили про рецепты и вкусы. Да. Так вот, французский луковый суп, он же луковый, понимаете, луковый, там же килограмм лука идет на кастрюлю. А
1: да
2: как вкусно получается?
1: А давайте, попробуем, психанем и дадим рецепт. Или это очень сложно?
2: Не, вы что, это вообще абсолютно просто. Ну, на самом деле, берем, чего мы берем? Быстрый рецепт. Лук репчатый, ну, 5 штук крупных, сливочное масло, сахар, ну, чуть-чуть сахара, потому что лук разный бывает. Вы взяли белый, красный, фиолетовый, разный бывает лук. И говяжий или куриный бульон, литр. И сыр, какой-нибудь эмменталь, там, гауду потерли. И все,
1: сколько?
2: На самом деле, сначала...
1: Сколько сыра?
2: Сначала... Ну, сыра, ну, чем больше, тем лучше. Ну, в общем, смысл главный, что вы обжариваете 12-15 минут в кастрюле с толстым дном, ну, либо в сотейнике. Туда же, там сначала растопили масло, высыпали лук, сразу добавили немножко сахара, щепотку соли. Жарим на таком среднем огне, непрерывно помешивая. Нельзя отходить от лука. Потом называется деглазирование. Это мы туда добавляем немножко белого сухого вина, чтобы вот снять вот этот вот нагар. Он сладкий, очень вкусный. А потом доливаем горячий бульон, ну, литр, да, и варим минут 10. Дальше разливаем на тарелке сверху подсушенный хлеб, багет какой-нибудь, сверху сыр, да? И,
1: да.
2: И в духовку или проще в микроволновку на одну минуту, чтобы он расплавился. Все.
1: И корочка, и
2: у вас
1: плавится
2: полчаса,
1: сыр.
2: Полчаса, и корочка, и правильно. Вообще отличный рецепт. За полчаса французский луковый суп. Просто объедение, пальчики оближете. Это еще у нас нет времени рассказать про потрясающий луковый пирог. Это же вообще только один лук, тесто и тоже объедение.
1: Антон, ну давайте на следующий эфир припасем этот специальный ингредиент.
2: Конечно, конечно.
1: И как помните, Кунг-фу панда, помните, в чем был там секретный ингредиент, они все время искали. Но, похоже, у каждого кулинара он свой. И мне кажется, больше заварки, да, больше сливочного масла, ну и,
2: конечно,
1: наверное...
2: И больше лука, и томить его, жарить, готовить, не бояться его, самое главное, а экспериментировать, и все у вас получится,
1: спасибо.
2: Это будет очень вкусно.
1: Спасибо огромное, Антон Аренц, кулинар, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Друзья, продолжаю программу «Все сразу». И хорошая новость, мне самой понравилась. Среди зумеров, я даже уточнила, кто это, по теории поколений, зумеры – это представители поколения Z, рожденные в период с середины 90-х по начало 2000-х, то есть до 2010 года. Так вот, эти люди вдруг увлеклись импрессионизмом, как в 19 веке. То есть они реально покупают мольберты или берут свои какие-то планшеты. Да нет, впрочем, все-таки краски реальные. И едут на пленэр, рисуют картины. Давайте разберемся, ну, наверное, в стиле, что такое импрессионизм и можем ли мы современный импрессионизм вот так вот трактовать. Наталья Игнатова, искусствовед сегодня с нами, писатель и автор телеграм-канала Six Days Art. Наталья, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Импрессионисты, они сами по себе были уже зумерами, то есть они делали все то, что вообще было совершенно неодобряемо обществом, потому что в то время никто не ходил на пленэр с холстом, с красками, то есть это вообще было очень странное занятие. Нормальные картины писались в мастерских художниками, и вот эти вот впечатления, мазки, ну это был бунт, понимаете? То есть и, конечно, то, что зумеры, изучая, даже немножко приближаясь к искусству, им близки импрессионисты, это, ну, нормально и здорово. Но плюс, конечно, понимаете, импрессионисты — это же про быстрые впечатления жизни. То есть Клод Моне, он не писал очень долго картины. Он раз написал и следующую. И поэтому, конечно, я предполагаю, что современному поколению, очень быстрым людям, таким активным, им тоже нравится этот подход. То есть вот запечатлить мгновение. Ну, на телефон уже надоело фотографировать, а здесь краски и такие, как будто бы и такая смелая и на первый взгляд простая техника, вот эти крупные мазки, все это, конечно, им очень откликается. Вот, то есть и мимолетность мгновений, и позитивные темы, и свет, и, ну, опять-таки,
1: и погода, и природа.
0: Да, да, и погода, и природа, да, то есть все очень гармонично. Но вы знаете, это вообще поразительно, как вот такие бунтарские темы, они действительно периодически всплывают. То есть какое-то время назад, вы знаете, настоящее просто увлечение было Врубелем у молодежи. Ну, здесь мы говорим про Россию в первую очередь.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да, да, да.
0: То есть как так, вот так вот, раз, и вдруг, а кто Врубель? Тоже же, понимаете, бунтарь. Теперь импрессионисты, тоже бунтари. Поэтому все циклично, все на самом деле повторяется. И мне кажется, ну, очень важно, что вот тренд увлечения искусством, он никуда не уходит. И то есть вот понять, насколько на самом деле те открытия были новаторскими, это можно вот именно через анализ, как это влияет на поколение. Ну, очевидно, влияет.
1: Ну, а Наталья, а можно вас уточнить? Вот если мы перечислим вот самых классиков импрессионизма, тех, кто это вводил. Ну, мне всегда почему-то Ван Гог представляется.
0: Нет, Ван Гог, нет. Это не импрессионист. Подождите, был Клод Моне, который сказал, я вот буду писать быстро-шустро. Это был идеолог именно теории. Он плюс был лидер такой по личности. И к нему же подтянулись. Ренуар изначально, ну, они были друзья, но он писал вначале, абсолютно повторял манеру Моне. А потом он съездил в Италию, подумал, что все-таки классика не так уж плоха. И соединил в себе импрессионизм и классику. Но он был портретистом. Моне – пейзажист, Ренуар – портретист. Понял. Это вот очень, а то часто они говорят, они как будто одно и то же, больше, в большей степени, конечно, не только. Да, вообще только тут и не бывает. Художники все-таки люди. Потом, конечно, Альфред Сисли, хотя он, как бы у него корни из Великобритании, он тоже был пейзажистом, но у него были такие, если Моне, у него всегда яркое солнце или очень такой активный туман, то у Сисли, понимаете, это Саврасов, если в переводе на русский.
1: О, наши, так, кстати.
0: Вот, да, да, да. Тонкие настроения природы, да, вот, Писаро, и Камиль Писаро однозначно, тоже, вот, понимаете, Сисли и Писаро их ругали за то, что они повторяют за Моне, но они, конечно, совершенно другие, они намного более самобытны, вот, и вот, соответственно, вот они вместе. А то, что Ван Гог, это уже постимпрессионист, это совершенно
1: пост,
0: другое.
1: Фу, я хоть не совсем ошиблась. Да. Ну и буквально пара слов, может быть, какие-то есть современные молодые художники, может быть, не совсем зумеры, зумеры только там,
0: смотрите,
1: пока мольберты портят.
0: Нет,
1: современные.
0: Слава богу. Смотрите, вот импрессионизм, это вот когда были выставки импрессионистов, там, если я не ошибаюсь, там 10 выставок, 12 прошло их вот так вот. Это был импрессионизм. Их обозвали впечатленцами, impression, да, это впечатление, и в газете про них писали импрессионисты, впечатленцы. И вот это был импрессионизм.
1: А сейчас
0: все
1: уже
0: размышления на тему импрессионизма. То есть, это, понимаете, эти люди вдохновились и пишут. Поэтому любой человек, который сегодня попробует это повторить и добавит, каждый художник добавляет что-то свое в стиль, его можно назвать импрессионистом. Поэтому все современные художники, я их, ну, импрессионистами так однозначно назвать, не, ну, это будет неправильно.
1: Ну, вот. Хорошо.
0: Конечно, манеру переняли, да. Ну, еще, кстати, важный момент. Даже вот, например, Серов Валентин, он не перенимал манеру. Он сам это придумал, потому что эта идея витала в воздухе. Ведь важный момент, что краски в тюбиках появились, понимаете? Можно было их на природу брать.
1: Спасибо огромное. Прекрасный комментарий, восхитительный. Мы все теперь знаем про импрессионизм и про современных зумеров, чтоб те импрессионисты были тогдашними зумерами. Спасибо. Наталья Игнатова, искусствовед, была у нас в гостях.
3: Все сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И сенсационная новость, хотя вполне понятная и ожидаемая. Китайский язык стал вторым популярности языком для изучения в России. Я пригласила в гости преподавателя и переводчика китайского языка Варвару Королеву. Варвара, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ой, как я рада с вами быть знакомой. Просто я вот у редактора Юли спросила: Юлечка, а ты можешь найти человека, который может прям несколько предложений сказать на китайском, и какой-нибудь, чтобы обязательно обсценная лексика была легально произнесена? Ну, я вас так подставлять не буду, может, что-нибудь помягче выбрать, но нам так интересно, как это звучит вот из уст человека, не носителя, но знатока и преподавателя. Ну, вот что-то, может, ваше стихотворение, или какую-нибудь песню, или то, что вы вот знаете наизусть.
4: 我非常高兴，我有机会今天跟您说话。
1: Это осторожно, двери закрываются. Следующая станция Маяковская.
4: Ну, практически. Я очень рада сегодня иметь возможность поговорить с вами.
1: Ой, но вы так говорите нежно и приятно. Скажите, есть ли в китайском языке интонации или вот акценты, как у нас, да, этнические, возможно, по регионам?
4: Акценты, конечно, есть. Акценты есть, и есть настолько различающиеся акценты, что их даже лингвисты, ученые причисляют к другим языковым группам, не к той же языковой группе, к которой относится основной акцент.
1: А как это заметно? Это иностранцу это вообще не понять? Или это прям действительно...
4: Иностранцу... Да. Иностранцу, который был хотя бы разочек в Пекине, ему уже понять. А если этот иностранец говорит на китайском языке, то ему понять вообще. Однажды я вот так вот на юге Китая, мне что-то женщина говорила, вероятно, про помидоры это было на рынке, а я ее совершенно не поняла, потому что она говорила на юэ-ю, это юэский китайский язык, вообще было непонятно ни слова.
1: А скажите, а вот в Китае есть, ну, такая, это неприятная особенность человечества, ну, как будто дедовщина. Вот если у тебя акцент, вот ты живешь в Москве, у тебя такой акцент. И если ты чувствуешь какой-то другой акцент, и ты думаешь, Москва москвичам. Ну, такое. Вот как вот...
4: Я могу сказать несколько крамольную вещь, но вообще из-за того, что Китай страна густонаселенная, там, я не скажу, что все не любят всех, но многие не любят многих. И поэтому акцент может стать, так сказать, вишенкой на торте, за которую сознание человека уцепится и, может быть, составит какую-то непозитивную картину о собеседнике. Но, в общем говоря, такого нет, потому что в каких-то узких ситуациях все переходят на путунхуа.
1: А вот это Потунхуа, это выше какой-то государственный, вот как Хохдойч?
4: Это государственный язык, да, это общий диалект для всех, кто хочет общаться на общепонятном языке.
1: Ну и тогда, может быть, какие-то вот советы или правила тем, кто вдруг заинтересуется. Насколько это тяжело? Вот я знаю пинг-понг, я не знаю, он с Китая пришел, наверное. Вот его нельзя...
4: Ну, Китай популярен.
1: Да, но мне сказала одна моя подружка, Татьяна Геннадьевна, что она вот... Я говорю, ты долго играешь? Она говорит, всю жизнь. То есть это нужно учить всю жизнь. Это не то, как вот я английский выучила с 7 лет до там 18. И всю жизнь я на нем говорю и понимаю. Хотя тоже всю жизнь, наверное, тоже работает, да? Новые слова, обороты, сленг.
4: Это, конечно, тема обширнейшая, но если говорить в одном предложении, то нужно опираться на свою цель. Если цель овладеть бытовым китайским, то это примерно 2-3 года. Если цель овладеть профессиональным китайским, то это 4-5 лет. Если цель познать дао и выучить китайский на уровне близком к носителю, то это, наверное, вся жизнь.
1: вся жизнь, да. Ой, а расскажите нам еще напоследок какую-нибудь мудрость китайскую, может, конфуцианскую какую-то. Вот как будет на китайском моя любимая фраза, что всю жизнь нужно колоть дрова и носить воду, что ждать вдохновения, или когда тебе кто-то поможет, и когда ты станешь, тебя оценят, что ты великий, это не работает. Это мое четкое личное оценочное убеждение.
4: Я думаю, что фраза про колоть дрова и носить воду может быть аналогией, точнее не аналогией, а вариантом перевода знаменитой фразы «Ибу, ибу, ди, да, да, уму, ди, иди, иди по шагу и достигнешь цели».
1: Это как «ползи, ползи, улитка, к на вершину Фудзи». Да,
4: абсолютно,
1: может быть и так.
4: Точно.
1: Ой, будем тебе решать, какой язык учить, китайский или японский. Варвара Королева была у нас в гостях. Приходите к нам еще, как говорится, 100 раз.
3: Все сразу.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных некультур. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
1: Владимир Путин и Тулам сегодня провели переговоры в Кремле. Лидеры также открыли по видеосвязи лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Напомню, президент Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», производство США, крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1185 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Светлая долина, Барвиновка, Никольская, Червоный Яр, Омельник, Запорожской области, под Гавриловкой, Покровская, Днепропетровской области. Противник потерял до 315 военнослужащих. Мужчина погиб, женщина получила ранение в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие мирные жительницы оказывают медицинскую помощь. Исследователь американской компании Anthropic Джейкоб Коксон пришел к выводу, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля и уничтожить человечество к концу следующего года. 27-летний Коксон из Британии решил уволиться из компании, чтобы больше не участвовать в гонке по созданию систем искусственного интеллекта, пишет газета Wall Street Journal. Ранее портал Axios сообщал, что ряд ведущих специалистов в области искусственного интеллекта из компании OpenAI, Anthropic и других исследовательских центров покинули свои должности в знак протеста против халатности руководства корпораций, не учитывающих риски чрезмерного внедрения искусственного интеллекта в жизнь человека. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Кубке России 11 матчей 4-го раунда в пути регионов. «Волна» победила «Ротор» 2-0, «Муром» «Велес» 1-0. Также отмечу разгромную победу «СКА Хабаровска» над «Красным знаменем» со счетом 4-0. «Калуга» нанесла поражение «Уфе» 1-0. В сборной Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетика» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов и занял второе место по итогам голосования болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил серьезную травму в матче Кубка России и пропустит несколько месяцев. Российский футболист Александр Головин планирует остаться как минимум до зимы в составе своего нынешнего клуба «Монако». Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
2: По сведениям портала «Чемпионат», Александр Головин, несмотря на имеющиеся предложения из России, планирует остаться в своем нынешнем клубе «Монако» как минимум до зимы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось о повышении градуса интереса к Головину в российской премьер-лиге. Помимо «Зенита», который не скрывает своего интереса к Александру все последние годы, Головиным интересуется и московский «Спартак», который, по информации от различных источников, может дать Александру 4-летний контракт с зарплатой около 5 миллионов евро. Страна полузащитника «Монако», по сведениям «Метарейтингс», просил у «Спартака» контракт на 3-4 года, зарплата 4,5-5 миллионов евро в год плюс бонусы. Утверждалось, что красно-белые готовы предложить 30-летнему полузащитнику такие условия. За «Монако» Александр Головин выступает с 2018 года. Напомню, что действующий контракт Головина заканчивается летом 2029.
1: 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из крыльев Советов в ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейским клубом до июня 2029 года. Сообщалось, что самарцы получат 100 миллионов рублей, подъемные агентские выплаты составят 120 миллионов. Ранее «Рубин» сообщил о срыве перехода Олейникова. Напомню, он является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. Ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в «Рубин», несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Баскетбол. В Белеке продолжается международный предсезонный турнир «Глория Кап». «Локомотив Кубань» уступил сегодня турецкому клубу «Анадолу Эфес» 74-85. Ранее краснодарский клуб в рамках этого турнира, где также выступает ЦСКА, выиграл 2 матча и 1 проиграл. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, который на прошлой неделе выиграл турнир серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. И пока это все новости спорта.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Так, следующая новость. В московском планетарии назвали дату начала астрономической осени. Друзья, давайте с этим разберемся так, чтобы свободными быть. Это моя бабушка говорила. Давайте пообедаем, чтобы свободными быть. Анна Шустова сегодня с нами, космофизик, популяризатор науки. Аня, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Расскажите про настоящую астрономическую осень и что нам ожидать на небе, какие красоты наблюдать?
1: Ну, смотрите, давайте сначала разберемся, что такое астрономическая осень. Как нам уже сказали, она будет 23 сентября, если совсем быть точным, начинается в 3 часа ночи. Дело в том, что у нас все небо, оно делится на северное полушарие и южное полушарие. И у нас Солнце в течение года, оно перемещается между ними. И таким образом у нас получается то, что иногда Солнце с юга, иногда Солнце с севера. Но вот как вы думаете, если Солнце с юга, то у нас зима или лето?
0: Лето. Нет.
1: А вот не совсем, потому что Солнце на южном полушарии, оно смотрит на южное полушарие.
0: Конечно,
1: да. И нашему северному полушарию достается гораздо меньше внимания от нашего солнышка, и у нас наступает зима.
0: Так, да, точно.
1: И, соответственно, вот как раз вот 23 сентября у нас Солнце пересекает небесный экватор и переходит вот из нашего прекрасного полушария в южное. И, соответственно, уже там на юге, там в Австралии, в Африке начинается лето. А у нас уже вот мы клонимся к холодному времени года. И получается то, что у нас 23-го это как раз день равноденствия, то есть когда солнце как бы над
0: осеннего.
1: Самым экватором,
0: да.
1: Да, осеннего равноденствия, у нас есть осеннее равноденствие, а есть осеннее. И, соответственно, вот конкретно 23-го у нас солнце получается ровно над экватором, и вот единственные два дня в году, когда солнце равно светит и туда,
0: и, там,
1: и сюда,
0: и там.
1: Вот, да. И у нас получается, что длина дня идеально равна длине ночи.
0: Как вот, круто! А то есть 23 сентября мы можем вот прямо сами замечать, считать, да? И день будет столько же, сколько и ночь.
1: Да,
0: значит, 12 и 12, что ли?
1: Там единственное, собственно, да, как раз будет 12 часов. Вот.
0: Ага.
1: И, соответственно, вот дальше уже будет день все короче, будет все темнее, грустнее. Но уже ближе к новогодним праздникам будет, конечно, полегче.
0: Да, это так.
1: Вот.
0: Ага. И тогда какие-то, может быть, явления, потому что я с астрологами-то на связи всегда, пока Пушного нет, у меня есть постоянная рубрика, он меня
1: я
0: гоняет.
1: Я помню.
0: Да. Но вот астрономы тоже меня очень интересуют, потому что когда я даже у себя в квартире нахожусь, у меня всегда флаг над планетарием виден с кухни, как я говорю. Я никогда не отпускаю это из виду. Поэтому очень люблю небеса и все, что с этим связано. Что-то особенное мы можем заметить в нашем полушарии?
1: Своими глазами мы не сможем ничего заметить, потому что на небе, к сожалению, нет пунктира, который обозначает небесный экватор. Вот. У нас есть только вот само Солнце, Луна, планеты. Поэтому в целом у нас все плюс-минус так же, как обычно. У нас есть звезды, созвездия, какие-то метеорные потоки. Правда, очень их не то чтобы очень много. Вот. Но, тем не менее, уже ближе к зиме будет больше таких насыщенных событий. Там и созвездия будут поярче, метеорные потоки появятся. Так что
0: на осень пока расслабляемся.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, можно успеть посмотреть летние созвездия, плюс, так как у нас ночь становится все длиннее, то, соответственно, видимость ночного неба становится лучше, что для любительской астрономии, конечно же, очень удобно.
0: Ну что ж, прекрасный тоже анонс, ну и спасибо огромное. С нами была наша большая подруга Анна Шустова, космофизик и популяризатор науки. Спасибо, всем добра, счастья и любви. Ученые проверили, как тяжелая музыка влияет на терпимость к боли. Вот такая статья вышла на сайте Tech Insider, и я пригласила в эфир Антона Гасимова, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ имени Ломоносова. Антон, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
0: Тяжелая музыка, вы знаете, она для всех ведь трактовка, да, тяжелая. Наверное, это все-таки тяжелый рок или металл, не то, что тяжелая. Вот Стас Михайлов для меня так тяжело дается, что я просто это не слушаю, потому что мне тяжело. Но вот если действительно брать heavy metal или heavy rock, почему она на нас как-то действует особенно?
2: Ну, давайте попробуем немножко разобраться, да, из того не очень большого количества информации, которую мы про эту ситуацию знаем. В целом она на нас действует, потому что она достаточно, я бы сказал, громкая, да, она воздействует на наши рецепторы, как некоторый достаточно сильный поток информации, громкой информации, резкой информации, которая воспринимается нами частично как некоторая такая страшная информация, потому что это громкие звуки, которые на таком базовом врожденном уровне воспринимаются как звуки опасности. Ну а дальше мозг может быть очень занят восприятием и обработкой этой информации, поэтому все остальное, например, восприятие боли, да, оно немножечко уходит на второй план. И здесь, наверное, важно подчеркнуть, что восприятие боли, оно же не совсем исчезает, то есть мы не становимся нечувствительны к боли вообще. У нас немножечко снижается степень вот этого болевого эффекта, то есть мы чуть-чуть меньше ощущаем боль, ну, как минимум в сравнении с той громкой музыкой, которую услышали. То есть нам же, когда мы слушаем достаточно сильно громкую музыку, даже может получиться так, что уху будет больно. Да? То есть звуковое ощущение, очень яркое, выраженное, может перейти в болевой синдром. Ну или когда мы, например, видим очень яркий свет, мы же зажмуриваемся, потому что нашим глазам, ну, как бы неприятно, некомфортно. Ухо мы зажмурить или как-то прикрыть не можем, поэтому ухо бедное должно справляться с вот этим огромным звуковым потоком, который мы получаем на концерте какой-то рок-метал-группы. И поэтому это достаточно яркое ощущение, которое, как некоторая точка отсчета, в сравнении с болью, которую мы потом можем ощутить, немножко эту боль пересиливает. Поэтому мы можем ощутить большее количество боли, как нечто такое, что мы сейчас можем вытерпеть.
0: Скажите, пожалуйста, значит, мы просто отвлекаемся, и правда, наши, мы просто вот нас это раздражает еще больше, чем боль, да, которая у нас есть, так с простыми словами.
2: Ну, по сути дела, да. То есть у нас точка отсчета, теперь громкая музыка, и это кажется нам очень больно, а то, что раньше казалось просто очень больно, уже не кажется очень больно, это просто больно. Меняется степень оценки.
0: Так, а у вас есть какая-нибудь любимая тяжелая группа? Вот я сейчас думаю, вот вас слушаю одним полушарием, вторым думаю, что ж такое поставить, чтобы на наших слушателях проверить. Потому что особенно те, кто в машине едут, там хорошая акустика даже в китайских, а немецкие поставили туда установки, я недавно выясняла.
2: Я, наверное, буду плохим участником вашей выборки, потому что я предпочитаю более спокойно что-то спокойное. Там в стиле джаза.
0: Да. Значит, вы не болит у вас пока душа за человечество. Ну хорошо, тогда я на себя возьму эту ответственность. И, конечно, первым, что мне пришло в голову, это Rage Against the Machine. Там столько звуков, такая каша-малаша. Я просто сейчас должна выбрать трек. Вот я думаю, Killing in the Name, Gorilla Radio или Testify. А, кстати, а психологи на что-то злятся?
2: На других людей, как и все мы.
0: А, да? Ладно, хорошо, будем иметь в виду, тогда сделаем специальный эфир про это. Ну что ж, спасибо, я сейчас придумаю какую-нибудь песню лютую и поставлю ее в эфир, чтобы кто-то на себе попробовал, отвлекает ли она от той боли внутренней, человеческой, которая может быть в эти минуты. Спасибо вам огромное, наш прекрасный гость, за справку психологическую. Антон Гасимов, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ, был у нас гость.

0: «Маяк». 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Имена осени. Сентябрь.
2: До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени.
1: Месяц за месяцем. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые были образованы некорректно, криво, шиворот-навыворот. Но некоторые из них, кстати, неплохо получились. Но обо всем по порядку. Первый пример от гостей программы «Как знать». Слушаем.
2: Не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить, а морду лошади сделать тяжело.
1: Здесь мы услышали попытку образовать глагол от прилагательного «плоский». Получилось криво. Упластить, уплощить – все это неверно. Словообразовательная схема понятна. Маленький – уменьшить, узкий – сузить, круглый – закруглить, толстый – утолстить. Но не все глаголы могут быть образованы по этой схеме. Для нашего случая варианты не предусмотрены. Поэтому просто меняем конструкцию и говорим «сделать более плоским». В следующем высказывании мы услышим сразу россыпь интересных глаголов от гостей «Маяка» Марии Кислицыной.
3: Я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, «врайвается». А у него это «врайвается» и «вбудуществляется». То есть у человека появляется настоящее будущее.
1: Итак, по порядку. «Откаблучить» – забавное слово, его часто употребляют, но в словари пока не занесли. «Враивается», то есть попадает в рай. Если честно, у Данте я такого слова не встречала, но, возможно, в каких-то переводах оно и фигурирует. Но в любом случае, это неологизм. Ну а «вбудущевляется» – это уж точно авторский неологизм гостья, и он тоже выглядит интересно. Это, конечно, не ошибки, это словотворчество. И еще пример подобных интересных глаголов мы прямо сейчас услышим от ведущего и эксперта программы Ассамблея автомобилистов.
4: А мне бы свет получше и там, не знаю, салон значит, отхимчистить. Не знаю, тут царапину на бампере сделать, она у меня будет вообще идеальная. Да?
5: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность, то вот здесь колхозить нельзя.
4: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей.
1: Отхимчистить и отколхозить – прекрасные новые глаголы с понятным и точным смыслом. Опять же, записываем их в книгу неологизмов «Маяка». А вот еще один интересный глагол я встретила в программе «Хорошо темперированный эфир». Если честно, смысл до конца не уловила, но попробуем разобраться.
6: Потом со временем они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее.
1: Диджеи с ними турили. Ну, наверное, просто ездили вместе с ними в туры. Я это поняла как-то так. Возможно, ошибаюсь, но глагол в любом случае берем на заметку – турить. И не путаем с глаголом «турить» в значении «прогонять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. В Николаеве поражен логистический центр «Деливери», который использовался для хранения и распределения военногрузов. Вооруженные силы России продолжили групповые удары по объектам ВПК, морским портам Украины, судам, а также логистическим центрам, задействованным для ВСУ. В Николаеве поражен логистический центр «Небулон», используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ. Под удар в Николаеве также попал склад хранения БПЛА. В порту Николаев поражены хранилища с военным имуществом и резервуары ГСМ для ВСУ, а в порту Одессы поражен буксир, который сопровождал морские суда. Кроме того, поражены 6 используемых ВСУ локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Горняк, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Кленовая, Высокоивановка, Николайполе и Красный Молочар Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с лидером республики То Ламом. Президент России заявил о возможности организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
0: Путин заявил, что Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Президент отметил популярность Вьетнама у российских туристов. В первой половине этого года страну посетили более 800 тысяч россиян. Владимир Путин и То Лам сегодня провели переговоры в Кремле. Лидеры также открыли по видеосвязи лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского технологического центра в Ханое. Напомню, президент Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом. Москва не видела дорожную карту по украинскому регулированию, о которой говорил американский госсекретарь Марко Рубио, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия». По его словам, Россия обсуждала с США возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Они могут продолжиться в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
3: Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел.
4: Пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были в
3: Женеве. Об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, об этом был разговор.
0: Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим находится в плачевном положении. Как отметил представитель Кремля, готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Он также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Новое сообщение Минобороны России. Уничтожен украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области.
1: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что может отправиться с ответным визитом в США. «Вполне да», – заявил Нарышкин, отвечая на вопрос, возможен ли ответный визит в США после недавнего приезда в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, передает Интерфакс. Директор СВР также отметил, что тональность на встрече с Рэдклиффом в Москве была деловая и доброжелательная, передает РИА Новости. Ранее сегодня газета Financial Times сообщила, что Рэдклифф планирует взять на себя более активную роль в урегулировании конфликта. Как утверждает издание, между Рэдклиффом и Уиткоффом развернулась борьба за роль главного представителя США на переговорах, передает ТАСС. Вспышку нового вируса обнаружили в Китае, утверждает британская газета Daily Mail. Случаи заболевания начали фиксировать в том числе в Ухане, где впервые выявили COVID-19. Вирус передается через укусы клещей. Он вызывает высокую температуру, слабость и расстройство желудка. Кроме того, у зараженного человека может снизиться уровень тромбоцитов в крови. Это опасно внутренним кровотечением. Как утверждает Daily Mail, вирус обнаружили у 320 человек. Новые подробности конфликта ресторатора Антона Пинского и ресторанного критика Ильи Трапезника. Пинский сообщил, что после потасовки правоохранительные органы начали проверку. Он рассказал, что обратился за медицинской помощью, после чего сотрудники медучреждения передали информацию полиции. Ранее стало известно, что Пинский и Трапезник подрались накануне на открытии ресторана в центре Москвы. Версия о причинах конфликта разнятся. По одной из них Пинский потребовал от критика больше о нем не писать, якобы пригрозил его родителям. Сам ресторатор утверждает, что Трапезник первым полез на него с кулаками, сообщает газета.ру. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: В Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16. В Москве, по данным центров ОБС, в четверг без осадков 23-25 градусов.

0: сотворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, и сегодня мы продолжим наш масштабный большой разговор о поэме «Без героя» Анны Ахматовой. В прошлый раз мы успели прочесть не так много, в основном говорили о месте и значении этого удивительного, на мой взгляд, текста для русской культуры и русской психической истории, я бы так сказал. Мы остановились на первом из трех посвящений. Наверное, сегодня мы, может быть, даже заглянем уже в первую часть, как Бог даст нам времени и сил. И я, наверное, напомню вам поэму «Без героя», текст, который писался в середине 20 века Анны Ахматовой, которая, напомню, из Советской России не уехала. Она преодолела разные трудности, и аресты сына, и аресты гражданского мужа, и чуть ранее это был расстрел ее первого мужа Николая Гумилева, и она оказалась в блокадном Ленинграде, и текст, который она начинает писать под названием, который будет называться «Поэма без героя», писался еще до начала Великой Отечественной войны, хотя Вторая мировая уже шла больше года, и завершила она его уже в 60-е, да, незадолго, за несколько лет до смерти. Мы остановились на чтении первого из трех посвящений. Я, наверное, еще раз его прочту. 27 декабря 1940 год. А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет. Это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе. Марш фунебр Шопен. Ночь, фонтанный дом. Мы прочитали первую часть этого посвящения в прошлый раз. Говорили о фигуре Антиноя как персонаже историческом. Это возлюбленный императора Адриана, который утонул, напомню, в Ниле в 130 году, через которого Ахматова рассказывает или обращается даже к истории другого реального лица, Всеволода Князева, поэта, корнета, который застрелился в 13 году из-за неразделенной любви к Ольге Судейкиной. И я говорил о том, что это такой механизм, прием, который Ахматова будет использовать на протяжении всей поэмы, да, найти в мифологии миф, да, историю, отражающую реальную историю, которая происходит здесь и сейчас с человеком, с народом, с обществом. И дальше Ахматова говорит: не море ли, да, и ветерком повеяло родным, не море ли, спрашивает она, нет, это только хвоя могильная, да, такая вот монтажная техника, кинематографичная весьма, да, море, нет, не море, могильная хвоя, потом отсылка к накипании пен, пени морской, понятное дело, здесь речь про рождение из пены, и пена дней выражение, да, Бориса Виана, мне кажется, даже устоявшееся выражение, не могу точно сказать, и рождение Афродиты Венеры из пены морской, и дальше отсылка к шопеновской такой фразе из траурного марша Шопена, да, я посмотрел, это вторая соната си бемоль минор, это не просто, конечно, такая культурная отсылка, речь тут о определенном звуковом канале, через который входит в текст голос умершего, и вообще, как вы видите, сам текст Ахматовой, он своего рода такой центон из ассоциаций. Центонные стихи – это стихи, которые собраны из разных цитат. Если вы слушали мои эфиры по «Бесплодной земле» Томаса Стернза Эллиота. Было 3 эфира давно, уже несколько лет назад. Вы понимаете, что такое центон. То есть вот склеены разные цитаты из мировой культуры, из мировой поэзии. Если вы не слушали, его всегда можно найти. Во всяком случае, сейчас точно. На платформе «Смотрим». Или можете написать мне в телеграм-канал «Говорящий тростник». Просто в комментариях я вам помогу найти записи этих эфиров. Их можно будет прослушать где угодно и как угодно, в принципе. То есть, кем становится Ахматова? Вот мне сейчас пришла такая мысль, да? Если человек вытаскивает из небытия, из памяти умерших людей, их истории, и приводит их в жизнь в новом обличии, такой человек в Древней Греции назывался психопомп, проводник душ. И вот выбор именно вот похоронной музыки Шопена, он буквально обозначает, что все происходящее в тексте – это определенное отражение, да, метафора, ритуала перехода. Ну и получается у нас тут, да, вот это рождение и смерть. Море, да, запах моря. А на самом деле это запах могильной хвои, да, накипание пен, а пена морская – это метафора рождения чего-то нового, но морская пена – это же уже, она состоит из отмершего материала, понимаете? И Шопен, как такой, на самом деле, самый композитор, который очень точно, да, отражал вот эту... Вот эту, как это, fin de siècle, да, вот это период между 19 и 20 веком, трагическое ощущение, предощущение грядущего монструозного века 20-го. То есть у меня рождаются такие ассоциации, я думаю, в голове Ахматовой они тоже рождались. Ну и перейдем, да, и пишется в ночь, да, фонтанный дом. Дальше второе посвящение, посвящено оно О.С., Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной, вот как раз-таки той самой барышне, которая отказала Всеволоду Князеву, и он закончил жизнью. А кто такая Судейкина? Актриса, танцовщица, но для Ахматовой она в первую очередь такая яркая фигура петербургской богемы 10-х годов, ее близкая подруга и один из прототипов главной героини этой поэмы. Ольга Афанасьевна эмигрировала в начале 20-х, умерла она в Париже в январе 45-го года, в крайней бедности, и тоже понятен этот контраст, вот эта роскошная жизнь в центре мира, Петербург был одной из трех столиц, пожалуй, что, да, вот Вена, Санкт-Петербург и Париж. Ну, Лондон был все-таки, да, находился он немножко сбоку, за Ла-Маншем. Тоже, конечно, важная экономическая столица, но вот культурно это было три важнейших центра. Да. Да, и то есть вот второе посвящение пишет 25 мая 45 года, то есть уже после Второй мировой войны. Представляете, вот, видимо, написано оно было вскоре после того, как весть о смерти подруги дошла до самой Ахматовой, и получается, что это обращение не к живой подруге, и это и не некролог, с другой стороны, а значит, это обращение к ее тени, и вообще Ахматова на протяжении вот этом, на протяжении поэмы «Без героя», и в «Реквиеме» мы тоже это видим, общается с тенями. Да. Давайте теперь я прочту это второе посвящение. Ты ли, путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной, хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша, я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву. Возможно, вы сейчас, да, на слух, да, смогли заметить Опять вот эти контрасты жизни и смерти. Кстати говоря, точно о таких же контрастах мы говорили в эфире, посвященном оде неизвестному солдату Осипа Эмильевича Мандельштама. Конечно же, все эти темы велись в воздухе после революции, в 30-е годы особенно. Ахматова с Мандельштамом очень хорошо были знакомы и дружны, но Мандельштам ушел гораздо раньше Ахматовой, он не смог пережить сталинское время, и могилы мандельштамовской мы не найдем. Ну, давайте обсуждать этот текст. Ну и, собственно, не случайно я про Мандельштама вспомнил, потому что вот эта фигура Психеи, опять мы тут будем с вами обращаться к античной мифологии, потому что она была просто в крови акмеистов, коим принадлежал Ахматова, Мандельштам, Пастернак. Ну, он всегда был рядом, он не был акмеистом в чистом виде. Да. Мне вообще фигура Пастернака почему-то, да, для меня рифмуется с фигурой Пикассо. Вот. Это уже мои такие ощущения, потому что это художники, которые как бы создавали нечто, были всегда рядом с кем-то, но всегда шли каким-то своим удивительным путем творческим. Но это сейчас для нашего разговора не так важно. Так вот, путаница, ты ли путаница Психея, такое, ну, загадочное имя, это такое авторское прозвище Судейкиной, скорее всего, которое закрепило за ней еще в театральной жизни. Ну, Психея, как вы знаете, переводится как душа, да, на древнегреческом, к тому же традиционный образ бабочки, поэтому... И у Набокова этот образ будет, да, Психея, это как бабочка, бабочка, приходящая героем, Эксценцинату Це в романе «Приглашение на казнь». У Мандельштама Психея будет выведена в образ ласточки, да, и, ну, путаница Психея, вообще путаница, да, тут это человек, который всех путает или который сам запутан, да, тут, конечно, намек на ее склонность к мистификациям, я про Судейкину, да, переменчивость масок, ролей, про размытость границы между сценой и жизнью. Тут мы опять, да, приходим к этой теме, к теме невозможности фиксации реальности как факта и к тому, как жизнь воспринималась до революции. Это была игра в жизнь, сплошная игра в жизнь. Поэтому я в прошлом эфире, как помнится, использовал слово «карнавал», да, это масочность. Чтобы еще глубже проникнуть в этот дух эпохи, я вам советую прочитать роман Андрея Белого, тоже большого художника и поэта Серебряного века, который называется «Петербург». Модернистский, сложный, очень необычный роман, но... как я люблю говорить, просто если открыть текст на любой странице, вы увидите, что текст странный, необычный, да, все такой модернистский, экспериментальный, но он очень точно отражает эту эпоху, скажем, там один из главных героев, которого называют Домино, он такой неуловимый, его невозможно поймать, он все время как-то переодет, да, он все время мимикрирует под реальность, а реальность тоже неуловимая, это Петербург, петербургский миф, который в целом, да, в сознании, в бессознательном даже, да, русского интеллигента, тем более жителя Петербурга, связан с определенной мистификацией, с мистикой, да, мы тут, конечно, вспомним с вами и «Медного всадника» Пушкина, и гоголевские повести, и «Петербург Достоевского», да, вот такое место, где мистическое проникает в ткань бытия через болота зловонные, через трагические судьбы, которые легли внутрь камня, которым огранили, значит, набережные, каналы. То есть вот, вот эта связь земли, воды и бескрайнего неба, о котором Бродский много писал в «Набережной неисцелимых», только уже по отношению к Венеции. Но, как мы знаем, Бродский везде видел потом Петербург, и в Темзе, и в каналах венецианских, и видел он Неву, конечно. Ну и вот этот «Ты ли путаница Психеи, черно-белым веером веет». То есть ты душа, которая всех путает, да, и это речь не только о Судейкиной, как о душе вообще всего этого времени, да. да, мы были в вечном танце, в вечном карнавале, и все это было как бы в безвременье и запутанно. Это был такой полет, пьяный угар, блуд постоянный и много-много поэзии, мифологизация собственной жизни, игрой в жизни, в отношения, которая кого-то доводила до самоубийства, а кого-то делала центром притяжения. И муж Ахматовой был такой же, и Кузьмин, и Иванов. В общем, там очень много интереснейших, ярких фигур было в то время. И про Блока мы обязательно поговорим, он будет фигурировать в этой поэме. То есть потом дальше... Вот эта размытость, да, границы, как я говорил, между жизнью и театром, и игрой, да. А потом вот этот образ черно-белым веером, вея, наклоняешься надо мной, черно-белый веер, такой театральный атрибут, и черно-белое, почему-то бинарная такая, бинарность самой жизни и смерти, инь-ян, если хотите. А если мы говорим про театр черно-белый, это комическое, трагическое, это маска, это жизнь и смерть, это бытие, небытие, сон и явь, да, то есть, и тут прямое прочтение, может быть, то есть Судейкина — это классическая фигура души этой эпохи, аниме, если хотите, причем именно потому, что при жизни она была связана с масками, с игрой в идентичности какие-то, и Судейкина в восприятии Ахматовой идеально подходит на роль вот этого психопомпа, то есть образа, через который нам можно провести мостик между мирами, между вот нынешним, да, и прошлым, да, между временем 45-го года уже и временем дореволюционным. Вернемся после новостей.

0: сотворения кумира. Театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска уничтожили украинские истребители МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области, сообщила Минобороны. Российские военные беспилотниками «Герань» поразили 6 локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Министерство обороны России показало кадры ударов по украинским локомотивам. Кроме того, российская авиация бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 поразила пункт управления БПЛА противника в Херсонской области и пункт временной дислокации ВСУ в ДНР.

0: прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6. Она расположена в Деснянском районе и считается одной из наиболее мощных, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Николаеве, Харькове, Изюмском районе Харьковской области, в Ромнах, Сумской области, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов «Низшее Соленое», «Червоный Оскол», «Андреевка», «Моначиновка» Харьковской области, «Глубокая Макатиха», «Карповка», «Райгородок» и «Стародубовка» Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих. 472 квартиры и 69 частных домов, по предварительным данным, повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ. 6 частных домов разрушены почти до основания, сообщил мэр города Андрей Кравченко. ВСУ ночью нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам и жилым домам в Новороссийске. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жертвами атаки стали 4 человека, в том числе ребенок. 29 получили ранения. По последним данным, в городской больнице находится 17 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что может отправиться с ответным визитом в США. «Вполне да», – заявил Нарышкин, отвечая на вопрос, возможен ли ответный визит в Штаты после недавнего приезда в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, передает Интерфакс. Директор СВР также отметил, что тональность на встрече с Рэдклиффом в Москве была деловая и доброжелательная, передает РИА Новости. Белый дом резко опроверг информацию британской Financial Times о якобы планируемом смещении спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера и передачу ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу. В администрации Трампа назвали эту новость абсолютным фейком. Никаких разговоров подобного рода не ведется, подчеркнули в Белом доме. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра Фобоса, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16. В Москве в четверг без осадков 23-25 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Маяк.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах.

вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Отмечу крупную победу Барыса над Салаватом Юлаевым со счетом 8-6. Отмечу, что Барыс в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. В футбольном Кубке России сегодня матчи четвертого раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. Нижний Новгород прошел Динамо Ставрополь 2-1. СКА Хабаровск на выезде разгромил Красное Знамя 4-0. Калуга Уфа 1-0. Волна Ротор 2-0. Также в серии пенальти Ленинградец прошел Сокол. Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев сегодня тренировался индивидуально из-за переговоров по переходу в махачкалинское «Динамо», пишет «Спорт-экспресс». Стороны обсуждают как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 22-летнего футболиста. «Факел» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Зенита» Ильзатом Ахметовым. Воронежский клуб хочет до конца трансферного окна усилить центр полузащиты, сообщает «Спорт-экспресс». Тульский «Арсенал» сообщил о том, что Дмитрий Гунько покидает пост главного тренера команды. Руководство клуба приняло решение об отставке после матча Кубка России с «Текстильщиком». В ближайшее время «Арсенал» объявит имя нового главного тренера. Исполком Всероссийской Федерации Легкой Атлетики принял решение временно приостановить членство Федерации Легкой Атлетики Республики Мордовия. Поводом для такого шага стала информация о том, что тренер Виктор Чёгин, имеющий пожизненную дисквалификацию, продолжает заниматься тренерской работой. И пока это все новости спорта.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
3: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Мы всегда первые и всегда готовы удивлять.
5: 8-й сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»
3: Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: сотворения кумира.
1: Да, дорогие мои, возвращаемся. Мы сейчас, те, кто только что подключился, о больших вещах, между прочим, говорим. Мы говорим о связанности времени и о нашем месте в этом времени. И читаем второе посвящение в тексте поэмы «Без героя» Нахматовой. И мы сейчас обсуждаем фигуру Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной. Ольги Судейкиной, просто так называем. И вот, значит, хочешь, значит, ты ли путаница психеи, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной. А что наклоняется? Тоже смерть обычно склоняется над человеком. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лето, лета, понятно, лето, река забвений, и иною дышишь весной. Да, миновало лето, то есть, ну, прямое название смерти, понятно. И здесь важен парадокс, то есть душа, которая переступила порог забвения, оказывается не той, которая все забыла, а напротив, она, вот эта душа этой Судейкиной психи, она единственная, кто теперь знает нечто, не доступное ныне живущим, и хочется ей поделиться этим, причем по секрету, поэтому она нависает как бы над ухом Ахматовой и рассказывает ей. То есть тут смерть парадоксально наделяется большим знанием, чем жизнь. Парадоксально в нашем бытовом понимании, но если мы с вами окунемся в мифопоэтическую традицию разных культур, возьмем, например, древнеегипетский текст, который мне очень нравится, вы его можете найти в интернете, разговор человека со своим ба. Ба – это душа. Точно такой же разговор. Это душа после смерти, она как бы всеведующая, она все знает. И вообще, вот это учиться мудрости у мертвецов – это то, чем занимались люди на протяжении тысячелетий. Этим занимались пророки, шаманы, да, поэты, в общем, люди, которые принадлежат двум мирам, миру земному и миру горнему. И на самом деле каждый из нас может обращаться к этому миру, если говорить про себя. Для меня очень важная фигура моего рода. Причем обращался я к ней с самого детства, когда еще даже, может быть, слово «род» не знал. И эта фигура представала в образе моего отца, которого я лишился в 5 лет. Я на протяжении всего детства и юношества обращался к нему. Я думал, что бы он мне мог сказать, и представлял, что он мне говорит. Я как бы считал, что вот эти мертвецы, все мертвецы мои, все мужчины в первую очередь, и женщины тоже как бы стоят за моей спиной и поддерживают меня. Я совершенно бессознательно это делал в детстве, понимаете, но вот с 6-7 лет я часто обращался к отцу, и, конечно, особые моменты, такие исповедальные, глубинные, со мной происходили в храме, когда я подходил вот к распятию Спасителя, где можно за упокой поставить свечу, и проникал в этот мир и общался со своими мертвецами. Но потом я понял, что это можно делать и вне храма. И я вот этот диалог все время внутри себя сохранял. И даже когда у меня были вопросы, на которые я не мог найти ответы, я обращался как бы в мыслях к этому роду, и он мне подсказывал. Сложно отличить этот голос от голоса Бога, который я слышал. Как будто бы это все, ты, может быть, это голос ангела, да, если если вот вы верите в то, что у вас есть ангел-хранитель. То есть какой-то вот, какая-то длань чья-то, которая тебя охраняет от разрушения, от самокопания, от запутанности, да, приводит тебя в ясность и дает тебе вот эту вот неземную поддержку. То есть Ахматова обращается к той же силе, но она обращается не к собственному роду, да, она обращается к теням забытых предков, что называется, она обращается к умершим, погибшим, исчезнувшим, к теням. Ну и, собственно, Аид, как царство мертвых, да, как царство мудрости. И напомню, именно Данте, именно туда, да, отправляется Данте, конечно, не в Аид, а уже в христианский ад, чистилище рая, и говорит там с мертвецами, и от них черпает всю эту мудрость. Ну, конечно, еще фигура просто возникает. То есть смерть имеет куда больше знания, чем жизнь. И она говорит, пишет, хочешь мне сказать по секрету, что ты как бы иной дышишь весной, да, естественно, речь здесь не про природу, а про определенный под такой потусторонний цикл обновления. Это первое появление в поэме вот этого мотива, мотива возобновления цикличности, который следующим же пассажем, да, разрушается. Не диктуй мне. Сама я слышу, говорит Ахматова. Теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. И посмотрите, как интересно Ахматова, как и в первом посвящении, где она вспоминает снежинку и сравнивает ее с чужим словом Князева. Тут она вплетает, вот ливень бьет по крыше, шепот в плюще. Да, она говорит, не диктуй мне. То есть вот это Ахматова как бы разрушает вот этот образ медиума, который она заявляет в начале. Она говорит, я сама слышу. Вот в тексте, который вместо предисловия к самой поэме, да, Ахматова обращается к этой умершей подруге и утверждает свою способность, собственную способность слышать мир непосредственно, да, без каких-то теней, без каких-то голосов. То есть получается, что тень здесь не только тень этой судейкиной, да, не только как провозвестница истины, но и как бы пособница Ахматовой для такой настройки вот этого баланса. С одной стороны, тебе нужно быть человеком, который пишет, да, то есть сохранять некое эго, некий центр личности, а с другой стороны, тебе нужно как бы избавиться от этого эго. И ведь это главный вызов любому художнику. Любой большой художник вам скажет, что эго — это именно то, что мешает. Ум, разум, да, когда он внедряется в произведение искусства, ты начинаешь как бы создавать нечто из ума, а тебе хочется вот этой чистой, незамутненной речи, образа, цвета, звука, да, то, к чему стремится любой большой, чистый художник, да, вот вернуться в это детство восприятия, чтобы никак ум не мешал созданию. И Ахматова как будто бы через судейки, ну вот, значит, сонастраивается, да, вот находит эту золотую середину между собой создающий текст и собой подслушивающий истину, да. И еще, да, что я тут вижу, не диктуй мне, сама я слышу, я что тут, что мною тут прочитывается, что Ахматова как бы говорит, я жива еще, да, то есть я сохраняю свою автономию живого перед лицом смерти, да, и если мы опять вглубь с вами пойдем, что мы с вами увидим? Это именно вот та здоровая граница перед комплексом, да, и страха смерти, да, диалог с тенью. Почему люди говорят, боятся говорить о смерти, с детьми говорят о смерти и вообще не говорят о смерти, потому что страшно, что она нас завоюет, что мы боимся, что если мы призовем смерть, она захватит и заберет кого-то из близких, да, то есть у нас есть этот страх, как перед названием Волан-де-Морта по имени, да, и оказывается, что только вот разговор о смерти, то есть прямое лицезрение ее присутствия в нашей жизни позволяет нам интегрировать ее, перестать ее бояться, и вот именно это мне и кажется, что делает Ахматова, она интегрирует вот эту тень, да, свое прошлое, и именно поэтому не растворяется в ней, то есть она занимает и будет занимать на протяжении дальнейшего текста такую двойную амбивалентную позицию, где она как бы и присутствует здесь, и присутствует там, и присутствует в мире живых и в мире мертвых, потому что той Ахматовой, которая жила до революции, больше нет, да, она умерла, но нужно интегрировать тоже этот опыт, как бы, потому что нельзя отказываться от того, что ты прожил, это неизбежная часть тебя, которая привела тебя в эту точку. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Следующее трехстишье, кстати, да, вот эти торцины, ну, тут рифма не та, которая у Данте, ну, тоже у меня такая ассоциация. Вот это образ маленького, безымянного существа, побег вот этого плюща, который шепчет, да, ростка, который готовится только жить, который хочет блеснуть, вот как она пишет, в новом плаще. Вот это тот самый архетипический образ пуэра, пуэра этернус, вечного маленького, мальчика, юной жизни, на пороге явления чего-то большего, да, она зеркально противопоставляется судьбе судейкины умершей. Вот почему об этом пишет Ахматова? Она описывает природный цикл обновления, да, воскресение, воскрешение, которое длится и будет длиться всегда. Всегда был, всегда и всегда останется, независимо от личной трагедии Ахматовой или Судейкиной, да, вот такая жестокая правда мира, мир безучастен, не имеет к нам намерения, он продолжит зеленеть, и даже если у тебя умерла подруга, мир продолжит жить. Мы с этим с вами встречались уже не раз, обсуждая другие тексты поэтов Серебряного века, то есть это общее такое состояние эпохи. Вернемся после рекламы.

0: сотворения кумира.
1: Маяк. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
2: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира: Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Коробов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+.
1: Маяк.
0: Воспитательный знак.
3: Дети не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей фантазии. Ребенку нравится именно живое движение представления в его голове. И он хочет, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоциациям его воображения. Опрокинутый стул представляет для ребенка лодку или коляску. Поставленный на ноги, он является лошадью или столом. Кусочек картона для него – то дом, то шкаф, то экипаж – все, что дитя хочет. Вот почему лучшая игрушка для дитяти – та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом. И вот почему Жан-Поль Рихтер говорит, что для маленьких детей самая лучшая игрушка – куча песку.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, не будем откладывать в долгий ящик, продолжим чтение. «Сплю, она одна надо мною, то, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву». Вы насколько восприимчивы к поэзии, если честно? Потому что я ведь читал этот текст поэмы «Без героя». Я никогда его ни с кем не обсуждал, не интерпретировал лекции, не читал и не слушал лекции об этом тексте. То есть то, что сейчас, то, чем я сейчас с вами делюсь, это экспромт. Я лишь вот посмотрел незнакомые мне слова или отсылки, которые важны для этого текста, и даты какие-то. А непосредственно вот как вы чувствуете этот текст, да? Как он связан, как он сплетен? «Сплю, она одна надо мною». Слышишь, как звучит? Ни одной буквы «Р». «Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову». Ни одной «Р», да, это какой-то такой вот текущий текст. То есть то, что для всех весна, обновление, надежды, говорит Ахматова, да, для меня, да, для меня, для рассказчицы, это одиночество. Как преодолеть этот невозможный, непреодолимый разрыв между тем, что я сейчас имею, тем, что раньше было? Ведь люди, многие люди, я знаю этих людей, которым сейчас за 40 ностальгируют там по молодости, по юности, что этого никогда не будет, что ушло вот это легкое трепетание крыльев, как мы летели, как мы чувствовали, как мы могли, да? А вот сейчас рутина, семья, дети, обязательства, ответственность, долг, страхи о будущем и так далее. Это же всем знакомо, кто доживает, да, все проходят через это. Как связать вот эти два позвонка, да, выражаясь мандельштамовским образом, моего прошлого и моего нынешнего, да, как мне вот эти мостки навести? И она говорит, сплю, два раза это сплю, да, это общу сон. Сон — это переход в измененное состояние сознания, то есть только во сне, вот в этом пороговом пространстве, я его называю предбанником, да, вот между явью и небытием, вот возможно встреча и с умершей, и с собою прошлой. Разница-то колоссальная, да? Если мы берем 1910 год, когда происходит событие, 10-12 год, то есть прошло 30 с лишним лет. Господи, я живу всего 34. То есть у меня осознанной жизни вот только половина, там лет 17. А если вообще осознанный брать какой-то, когда я действительно родился, 9 лет, да? Ну, 9 лет, 30-35 лет. Это совершенно другое время, и сколько событий произошло, да, то есть сколько пертурбаций исторических, внешних, туда умещаются все, революция, гражданская война, и Ленинград 20-х, отдельная история, и советское, сталинское время, и война, и, в общем, понимаете, это другая жизнь, прошлая жизнь, чего говорить, то есть вот это сплю, анафора, которая два раза, да, повторяется, сплю, сплю, как такой закон. Заклятие. И сюда внедряется вот этот образ. Та, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша, его капсом выделена. То есть, конечно, это отсылка к Гефсиманскому саду. Доминует меня чаша сия. Этот же образ мы встречаем в стихотворении «Гамлет» Пастернака, «Ава очи чашу ты мимо пронеси». То есть юность, которая как будто бы должна была принести страдания, но вот мы все в юности думаем, а может быть, мы смотрим на родителей, да, мы смотрим на мир и думаем, а может быть, у меня будет по-другому? А может быть, вот то, как мои родители друг с другом ругаются, как они, не знаю, там, то, как люди делают друг другу больно, может быть, меня минуют эти чаши, да? Может быть, я смогу прожить безопасно, комфортно, да? Может быть, вот если я вот научусь на ошибках прошлых, может, я по-другому проживу, да? Может быть, если вот наши деды воевали, может быть, мы не будем воевать и так далее. Ведь это вечная приходящая история, да? и никогда так не случается, потому что в реальности как бы другие законы. Реальность хочет, чтобы ты стал собою. А чтобы ты стал собой, тебе нужно пройти сквозь эту реальность, да? Тебе нужно хлебнуть и горе, и радости, и как бы этот спектр весь узнать и познать. И вспоминается Сиддхартха, да, и его отношение с сыном, как он хотел защитить собственного сына от реальности. Да много таких сюжетов. А мужество нужно на это все, да? То есть невозможно избежать. И вот его миновавшая чаша, но не миновала чаша Христа, а вот Князева миновала. Но почему миновала? Потому что он ушел из жизни, да? Вот на пике страданий ушел из жизни, так и не повзрослел. А Ахматова проходит через это все. Она как бы уже задним числом, ну, как бы из будущего в прошлое, как бы, да, пишет эти тексты и говорит, вот я уже из зрелой точки, принявшая судьбу как... перемена радости, страдания, да, и то, что эта судьба может вместить в себя все. Я же вот сижу сейчас в студии, я же не знаю, что меня ждет, что нас всех ждет там через 5, 10, 20 лет. Мы не знаем, но это будет, и будет неизбежно, и будет неизбежно с нами. И как оно будет, нам неизвестно. Вопрос, какие мы там будем. Да, это вопрос сейчас повешу в воздухе и вернемся после новостей.

0: картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, сегодня днем в Николаеве были поражены два логистических центра, которые использовались для хранения распределения военных грузов и имущества, предназначенного для ВСУ. На территории конвейер «Маш» в Николаеве под удар попал склад хранения БПЛА. В морском порту Николаева на территории грузового терминала «Никотера» поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, поражен буксир, который сопровождал морские суда в порт Одесса. Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков Киевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные беспилотниками «Герань» поразили 6 локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Министерство обороны России показало кадры ударов по украинским локомотивам. В Харьковской области российские войска сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. Пресечены две попытки прорыва. Освобожден населенный пункт Озерное, сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Север» Андрей Шершенев.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения формирования противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волча, Комиссарова и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная и Ольховатка Харьковской области. За сутки потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 квадроцикла, 4 наземных роботизированных комплекса. Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады теробороны и бригады Нацгвардии.
0: В Сумской области, по данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Партизанская, Червоная, Никольская, Степановка и Стесковка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник за сутки потерял более 205 военнослужащих. Владимир Путин провел сегодня переговоры в Кремле с президентом Вьетнама Ту Ламом. По их итогам Путин сообщил, что Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. Президент России заявил о возможности организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам.
3: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
0: Путин сообщил, что Россия может в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Он также отметил популярность Вьетнама у российских туристов. Президент Вьетнама, напомню, прибыл в Россию с государственным визитом. Сегодня Владимир Путин вручил Ту Ламу международную премию мира имени Толстого. Торжественная церемония состоялась в Андреевском зале Кремля. Владимир Путин на государственном обеде в честь президента Вьетнама Ту Лама предложил тост за укрепление дружбы двух стран, за благополучие и процветание их народа. США для скорейшего прекращения военных действий на Украине могли бы перестать оказывать прямую помощь Киеву. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия».
4: Отталкиваясь от ваших слов, вы сказали, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
5: Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
4: Там прям по пунктам в разговоре по этому поводу прошли?
5: Как по пунктам?
4: То есть прямо, что они могли бы не оказывать, что они могли бы не делать?
5: Беседа была закрытая, два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного регулирования. И, в частности, обсуждались возможности достижения этого.
0: Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим находится в плачевном положении. Как отметил представитель Кремля, готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Проявление гибкости киевского режима связано с нехваткой у него денег и вооружений, сказал Песков. Белый дом опроверг информацию британской газеты Financial Times о планах сместить спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера и передать ключевую роль в переговорах по регулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу. В администрации Трампа назвали эту новость абсолютным фейком. Никаких разговоров подобного рода не ведется, подчеркнули в Белом доме. Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами, а Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Сегодня глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что может отправиться с ответным визитом в США, передает Интерфакс. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОСа, в Петербурге завтра временами дождь плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков 23-25 градусов.

0: Растворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. Мы сегодня продолжаем чтение, обсуждение поэмы «Без героя». Если вы прослушали прошлую часть, ее можно найти на платформе «Смотрим» или у меня в телеграм-канале. Называется он «Говорящий тростник». Я так замыслил довольно большой, длинный цикл разговоров о поэме «Без героя» Ахматовой, поэтому он будет выходить раз в какой-то там период времени и будет продолжаться. Пока мы весь текст с вами не прочитаем, я изначально думал, может быть, в 3 встречи мы уложимся. Сейчас я уже более реалистично смотрю на картину. Наверное, будет много эфиров, потому что текст большой и раскрывает лично для меня важные темы, которые мысли меня наталкивают, которыми я хочу с вами делиться. Мы с вами сейчас читаем второе посвящение к этой поэме. Разговор с тенью разговор Ахматовой с тенью Ольги Афанасьевной Глебовой-Судейкиной. Напомню, такая вот была важная фигура петербургской богемы 1910-х годов. Это известная актриса, танцовщица, актриса и в жизни, и на сцене, и так далее. Как бы в своем образе соединяющую всю вот эту шальную дореволюционную эпоху, которая завершилась началом Первой мировой войны, а окончательно она разрушилась уже в 1917 году, когда многие уехали из страны. Кто-то трагически погиб, скажем, как муж Ахматовой, да, Николай Гумилев. И вот это разговор Ахматовой с Судейкиной, где она видит ее как бы во сне, видит через нее эту эпоху и говорит фразу: «Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша, я ее тебе наяву», то есть эту чашу я тебе наяву дам, «если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву». Такой очень нагруженный, богатый поэтический образ, который мы сейчас с вами будем разбирать. То есть о чем речь? «Я, хочешь, я тебе передам эту чашу», которая, как мы с вами выяснили, метафорически, да, символизирует эту молодость из сна, вот в эту явь, как дар умершей, да, такой акт, который зеркален первому посвящению, напомню, да, где не море веет, да, а хвоя могильная. То есть вообще вот этот разговор между жизнью и смертью, он сквозь всю эту поэму будет проходить. Я, кстати, только сейчас понял, что вот у нас передача называется «Творение кумира», а текст мы с вами читаем называется «Поэма без героя». И они как-то очень очевидно рифмуются, да? Вот. То есть тут нет героя, ну а мы как бы поэтому сотворяем кумира, да? Кумир — это фактически есть герой, который является таким примером, модусом операнди, да, образом действия. Возможно, для вас, как для радиослушателей, для меня, как для ведущего этой передачи. И дальше-то здесь интересное направление возникает. Значит, «я тебе отдам», да, вот это свое общее прошлое тебе мертвое передам. Для интеграции вот этого всего это отсылает нас к первым 3 часам радиоэфирных разговоров по поводу ахматовского текста. И дальше говорит: «словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву». Такие образы, да? То есть чистое пламя в глине, подснежник в могильном рву. Что за образы? Оба строятся на одном принципе. То есть нечто нетленное, живое начало, огонь и подснежник, проросшее как бы сквозь что-то мертвое. То есть глина, как уже зафиксированная, да, это грубая материя, и могильный ров, да. То есть это такая классическая формула самости, если хотите, да. Или анимы, это как искры, которая зарождается внутри материи. И вспоминается, конечно же, голем, который оживляется вот этим словом, этим алефом, этим в каббалистике, да, это как Адам, который оживляется словом. Почему я все говорю о самости? Потому что для меня эта поэма если рассматривать ее как акт творческий самой Ахматовой, это попытка не только интеграции прошлого, но это и попытка выхода к самости, к цельности, целокупности самой Анны Андреевны. Анне Андреевне осталось жить не так много после завершения поэмы. Поэма будет завершена в 62-м году, а в 66-м она уже уйдет в мир иной. И эта поэма как способ собрать ключевые фрагменты своей жизни в единый нарратив, в глубине своем связанной внешней истории, личной, прошлой, вот этой взбалмошной жизни, где Ахматовы называли блудницей даже, да, и вот уже этой вдовице, двойной вдовице, женщины, которая много что пережила, и блокаду, и, значит, и в Ташкенте она переживала войну, и сын, который в лагере был. То есть вот все это нужно как-то интегрировать, прожить. А у писателя, у художника какой инструмент этой для проживания, сублимации, интеграции? Конечно, это слово. То есть Ахматова фактически возводит не памятник, она строит город, да, и населяет его тенями, и говорит, это мой город. И это ровно то, что каждый из нас обязан делать, если хочет проходить сквозь трансформации, сквозь кризисы 30-летия, среднего возраста, сквозь кризис старости, да, вот соединять воедино отрывки, сценарии, сюжеты, да, своей жизни, чтобы понимать, что то, что я проживаю, оно все связано, это все единая история, история меня самого, это история моей души, которая проходила сквозь огонь терзаний, боли, обид, тревог, страхов, да, и вот я до сих пор здесь, и зачем-то здесь, понимаете, и только так можно выйти в состояние человека, к которому могут прийти за советом не как, значит, цепь на велосипеде, да, поменять, а за советом, как жить-то, как ты себя искал, кто ты, что такое мир, как устроен мир, как общаться с людьми, как мне себя этим людям подавать, как мне не растеряться по жизни, как мне быть отцом или матерью своим детям, как мне вообще быть с людьми сильными, слабыми, отверженными, и как не сотворить себе кумира, как мне выстраивать собственное представление о мире. Ведь именно за этим и существовали мудрецы, отцы семейства, к которым можно было прийти, которые сидят там на заваленке, на скамеечке, наблюдают, наблюдают и все видят. Мы это и в арабском мире с вами можем видеть, и в китайском мире, и в индийском мире, да, и в средних веках на Руси это было, вот мудрецы эти, баяны, певцы, они же все были, судя по всему, в возрасте. Короче говоря, это к вам вопрос, да, хотите ли вы быть таким человеком, когда вам будет за 60, за 70 лет, чтобы вы оказывались не просто доживающим человеком, да, который вот просто вот, ну, смотрите, смотрит телевизор, вскапывает грядки и просто как бы вот иногда вспоминает былое, о которому дети и внуки, и, может быть, даже правнуки приходят за советом. А вы можете рассказать анекдот поучительный или притчу, или историю из жизни, или просто утешить нужными словами, находить слова. Мне кажется, вот она, мудрость старости. И я думаю, что Ахматова приходит к этой мудрости, и эта поэма, это путь создания вот этого образа Великой Матери, Титанической матери, так и называл Юнг вот эту сверхженщину, да, которая может в себя вмещать весь мир. А что такое весь мир? Это значит принять и добро, и зло, и благо, и вред под единым куполом, да, и принять мир как целостность. То есть вот Ахматова проживает эту всю жизнь. А зачем? Ну вот, казалось бы, ведь возникает такой вопрос, а что ты не уехала? Зачем ты все это приняла? Почему не эмигрировала в 20-е? Была же возможность. Ну, вернулась бы, вон Цветаева. Чего ты все это терпела? И входила по очередям. Почему не уехала? Почему не скрылась? Да, ведь тебе голос был, он звал утешно, покинь Россию навсегда. Нет, осталось. Зачем? Да потому что это моя жизнь, да, потому что я хочу ее прожить и хочу прожить ее насквозь, и всю, и целиком, и полностью. Вот что такое мужество по Ахматовой, понимаете? Мужество не только по отношению к войне, но и к войне тоже, а вообще ко всей жизни, понимаете? Война не единственный способ прожить трагические события. Мы все смертны, мы все болезны. И мир, вы видите, он турбулентен, он всегда меняется. И вот это вот, это навсегда, в котором мы жили, может быть, в десятые, оно сегодня рушится. Будет новый мир. Мы видим, мы сейчас стоим на пороге великих перемен. Сколько еще нам вот держаться за карниз, на котором мы висим? 2, 3 года, 4 года. Вы думаете, в 2030-м будет так же? Да не будет так же. Все будет иначе. Глубинно будет иначе. Люди не смогут больше жить так, как жили прежде. И вот это как бы вызов. Вызов всем нам, мне в том числе, да, каким я войду в это новое время сейчас. Оно именно сейчас, как в Евангелии от Матфея. Царство Небесное близко. Да не то, что близко, оно вот уже сейчас, да. То есть все сейчас. И это к нам вопрос. Мы хотим выходить на этот путь, да, потому что для Ахматовой он был неизбежен. В противном случае это путь Марины Цветаевой. Вот она, невозможность интеграции трагедии. Гвоздь, веревка и все, и самоубийство. А Ахматова проходит это все. Понимаете? Вот они, две поэтессы, да, главные поэтессы этого времени, безусловно, самые известные. Не единственные, естественно, но какие разные судьбы. Да, обе трагические, но Ахматова проходит это, а Цветаева не может пройти, не справляется. Вот так. Так что мне кажется, что поэма «Без героя» — это текст, который предлагает нам точно так же попробовать путем интеграции пойти в прошлое, вспомнить это было и задать себе вопрос, о чем это, что это прошлое мне говорит обо мне, как я могу его приложить сегодня к себе, как оно меня предопределило, и почему я могу быть благодарным за все это, что родители были такие, поэтому я такой, а не другой. И если я сейчас вышел на поиск внутреннего я и собственного смысла, если я вышел на этот поиск, если я уже ищу, значит, все невзгоды, боли, травмы, травли, которые были, это было для того, чтобы я обрел смысл. Согласились вы бы жить без смысла? Ну и без травли, боли и так далее. Просто жить. Может быть, кто-то и согласился. Но в конце концов мы приходим в эти трансформирующие события, в определенные возрастные ситуации, когда смысл, мой внутренний глубин, это единственное, на что я могу опереться. Вот так. И вот этот вот образ, да, подснежник в могильном рву. Потому что когда человек оказывается на дне, ему кажется, что дальше только смерть. Вот там, если есть этот подснежник, подснежник вашей души, этот огонь, который, может быть, едва теплится, но он еще горит, это именно то, что прорастает сквозь мертвую оболочку, потому что мы все время с вами циклично перерождаемся, переоживаем, да. И вот этот, вот она, вечный поиск нашей души, да. Распад телесного, материального неизбежен, но это личная молодость души, она вечная. И тут мы прочитываем, конечно, эту личную молодость двух подруг, Ахматовой и Судейкиной, да. Вечный архетипический образ, да. И эти стихи Ахматовой — это как приношение, это жест примирения, завершения их отношений с благодарностью. Третье посвящение, я его прочту, оно небольшое. Третье и последнее называется «Je le jour de Rui». Извините за мой французский, что называется. «Раз в крещенский вечерок». Жуковский эпиграф. «Полно мне леденеть от страха, лучше кликнуть чакону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. Я его приняла случайно, за того, кто дарован тайной, с кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной, новогоднее пить вино. И запомнит крещенский вечер, клен в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертельный полет». Но не первую ветвь сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель мне принесет». 5 января 1956 год. То есть первое посвящение 28 декабря 40-й год. Второе 25 мая 45-й год. И третье 5 января 56-й год. Представляете, какие 5 лет, еще 11. Третье и последнее посвящение. Адресат Исайя Берлин, британский известный философ, дипломат. Возможно, вы даже читали его книги. На русском он переведен, и есть замечательная книга его воспоминаний. Он посетил Ахматову в Фонтанном доме в ноябре 1945 года. И вновь, потом уже в 1956-м, как раз вот датировка текста 5 января. Почему Ахматова пишет, он погибель мне принесет? Потому что она была убеждена, что вот этот визит Исайя Берлина, иностранца, именно он навлек на нее внимание советских властей и стал одной из таких скрытых причин Ждановского того самого погромного постановления 1946 года. И новая встреча в 1956 уже не могла в этом смысле иметь никакого продолжения, эпоха делает уже невозможным. То есть вот этот эпиграф еще из баллады Жуковского «Светлана, раз в крещенский вечерок», он тоже не случайен здесь, потому что включает мотив святочного гадания на то, что будет, да, там же в виде героини у Жуковского видит во сне жениха, который оборачивается мертвецом, но по пробуждении обнаруживает, что жених жив, да, такая счастливая развязка, отменяющая зловещее видение Светланы. И Ахматова не случайно заимствует этот фольклор сюжет, потому что накладывается он на вот историю отношений с Исайей Берлином, что вот в 45-м он приехал, и в 46-м у Ахматовой были большие проблемы, которые повлекли за собой социальные проблемы и проблемы, ну, в общем, отдельная эта история, там и Зощенко интересный момент, наших двоих травили, а потом это все разрешается тем, что в 56-м году они уже видят, уже хрущевское время, уже как бы, да, идет послабление и так далее. И вот, вот эта фраза на французском переводится как «канун крещения», да, то есть важный метафорический образ. Понятное дело, что в крещенские вот эти вот морозы и Светлана гадает, и здесь получается, что Исайя приезжает в крещенские морозы, становится таким провозвестником будущего Ахматовой, да, мистическим совершенно персонажем. Вернемся после новостей.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин дал государственный обед в честь президента Вьетнама Ту Лама. Торжественное мероприятие прошло в Грановитой палате Московского Кремля. Российский лидер предложил тост за укрепление дружбы двух стран, за благополучие и процветание их народов.
2: Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двухсторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере. Тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинное стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. В этой связи хотел бы процитировать слова из стихотворения великого государственного деятеля, основателя современного вьетнамского государства товарища Хо Ши Мина. «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца». Но лучше не скажешь, эти слова прекрасно

0: поиски истребителя МиГ-29 на аэродроме Васильков Киевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные беспилотниками «Герань» поразили 6 локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Министерство обороны России показало кадры ударов по украинским локомотивам. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями, над Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Ямало-Ненецким автономным округом, Башкортостаном, Татарстаном, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юлевка, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих. Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, но он должен завершиться на условиях Москвы, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что недруги России попытаются реанимировать конфликт на Украине в будущем, если Россия не поставит в нем точку на своих условиях. Медведев заявил, что европейцы могли бы иначе себя повести при возникновении украинского конфликта, но они наплевали на позицию России. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. «Спартак» предложил «Монако» 19 миллионов евро за Александра Головина. Сторона полузащитника запросила у «Спартака» контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро в год плюс бонусы. И утверждается, что красно-белые готовы предложить 30-летнему хавбеку такие условия. А пишет «Метарейтингс», отмечу, что агент футболиста не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что «Спартак» вышел на «Монако» с предложением. 28-летний полузащитник Иван Олейников перешел из «Крыльев Советов» в ЦСКА. Игрок подписал контракт до июня 2029 года. Олейников является воспитанником ЦСКА и покинул клуб в 2019 году. Ради возвращения в ЦСКА футболист отказался от перехода в «Рубин», несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере. Защитник Родриго Бекао перешел из турецкого Фенербахче в московскую родину на правах аренды. Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона. Тем временем полузащитник Алексей Батраков объяснил свой резонансный переход из московского «Локомотива» в еще один турецкий клуб «Галатасарай». Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Полузащитник Алексей Батраков дал первое откровенное интервью после своего громкого трансфера из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай», отвечая на критику болельщиков, удивленных сменой российской премьер-лиги на чемпионат Турции. 19-летний хавбек признался, что ключевым фактором для него стала возможность выступать на самом высшем европейском уровне. По словам футболиста, сейчас ситуация в корне изменилась по сравнению с прошлыми годами. Стамбульский клуб регулярно играет в Лиге чемпионов, а состав команды переполнен мировыми звездами. Цитируя: «Для меня сыграть в Лиге чемпионов – это мечта, поэтому я недолго думал. Мне кажется, многие на моем месте тоже так бы поступили. Наверное, еще подкупало то, какие футболисты сейчас находятся в составе Галатасарая». Конец цитаты. Полузащитник не стал отрицать очевидного снижения уровня российского футбола. Батраков с грустью признал, что изоляция от международных турниров негативно сказывается на внутреннем первенстве. Из-за отсутствия Еврокубков премьер-лига постепенно теряет свои позиции, а уровень игроков падает, так как они лишены возможности прогрессировать.
1: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Барыса» над «Салаватом Юлаевым» со счетом 8-6. Добавлю, что «Барыс» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. Исполком Всероссийской Федерации Легкой Атлетики принял решение временно приостановить членство Федерации Легкой Атлетики Республики Мордовия. Поводом для этого шага стала информация о том, что тренер Виктор Чогин, имеющий пожизненную дисквалификацию, продолжает заниматься тренерской работой. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день.

высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворение кумира.
1: Ну, теперь давайте мы этот текст прочитаем. Да, полно мне леденеть от страха, лучше кликнуть чекону Баха. Собственно, вот вместо традиционных святочных гаданий, зеркало, там, свеча, кольцо, там, под подушку, вот это все, она обращается к чеконе Баха. Это соло для скрипичное соло, да, одно из самых таких трагических, очень известных произведений еще барочной музыки. И уже сам выбор инструмента, скрипки, да, и масштаба, вот, монументальности вот этой композиции, да, говорит о масштабе того, что будет вызвано этой чеконой, да, то есть тут нечего, как говорят, нечего гадать на воде, да, так все будет понятно, да. Так Ахматова как бы модернизирует этот фольклорный ритуал, а гадание совершается не с помощью вот свечи и зеркала, а с помощью, посредством как бы средствами высокой культуры, да, а не вот этой деревенской магии. И вот этот призыв через музыку, такое обращение к бессознательному через символы, потому что музыка, в отличие там от текста, она куда символичнее, потому что она не поддается языковой расшифровке. Да, понятно, что слова имеют за собой значение, а вот звуки, они всегда символы. То есть опять Ахматова идет не через рациональный какой-то способ взаимодействия с миром и с текстом, а через символический. Он не станет мне милым мужем, это про, да, Исаию, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. То есть это отрицание такого брачного финала, тоже, конечно, отсылка к балладе Жуковского, потому что там Светлана гадает на осуженного, вот, и вместо вот этого личного счастья, да, то есть частного какого-то исхода этого гадания, что вот в крещенские морозы приходит, значит, Исайя Берлин, случится что-то, да, коллективное, да, то есть вообще-то это две важных таких судьбы 20 века, да, которые, две частные судьбы, которые задевают всю историческую эпоху целиком, потому что смутится 20 век, и мы опять-то обращаемся к этому ключевому решению, да, всей поэмы, вот эта личная встреча двух людей приобретает масштаб европейского исторического события. То есть философски здесь фиксируется такое ощущение, которое я уже озвучивал, характерное для Ахматовой, что частная жизнь поэта неотделима, в случае Ахматовой, от истории. Да, они всегда происходят в одном и том же теле бытия. События внешние, и это всегда события внутренние. Мы то же самое можем говорить про Мандельштама, я не знаю, там, про Толстого, то есть вот когда судьба связана с историей страны каким-то вот невероятным образом. Ну, Фридрих Гёльдерлин, конечно же, относится к этому ряду писателей, да, художников, Пикассо, если хотите. То есть и век становится неким таким существом судьбой, понимаете, как в стихотворении «Век» Осипа Мандельштама, да, то есть он может смутиться, да, от встречи двух людей, да, то есть вот это индивидуальное психическое поле резонирует с полем коллективного. Ну и опять, как всегда, и это будет всегда, я, может быть, дальше даже не буду на этом заострять внимание, еще раз скажу, вот грань между личным и историческим стирается. И тут возникает вопрос, который я к вам обращу, да, чувствуете ли вы свою связь с реальным, вот, с мирозданием, как она реализуется? Она есть, найдите ее, да, есть ли она? То есть вот, если у вас есть судьба, если есть свой собственный путь, если есть движение души, значит, есть эта связь с коллективным историей, с коллективной душою, да, как она реализуется? Она еще говорит, Ахматова пишет, случайно, да, я его приняла случайно за того, кто дарован тайны, с кем горчайшее суждено, да, такая оговорка, как бы, случайно приняла. То есть, как фигура рока, да, возмездие какого-то, судьбы, да. подмена — это ошибка или это судьба, да, закономерность. И опять у нас получается, реальный человек надевает эту мифологическую маску, и Ахматова, ну, как Судейкиная, да, и тень прошлого, да, как Князев, и его, как бы, дневник, поверх которого Ахматова пишет стихотворение. Понятно, да, то есть, почему эти три встречи — это три посвящения, то есть, Князев, как человек уже умерший, принадлежащий только прошлой эпохе, Судейкина, как подруга Ахматовой, которая жила за рубежом все эти годы, в 45-м году умерла, и как, значит, тень разговаривает с Ахматовой, вот Исайя Берлин, живой человек, и при этом тоже, да, он обретает такое мифологическое значение, рифмующееся с, у Ахматовой с балладой Жуковского, да, и она говорит... И горчайше, с кем горчайше суждено, он ко мне во дворец фонтаны опоздает ночью туманы, новогоднее пить вино. Горчайше, да, то есть предвещает, что дар окажется, вот эта встреча, дар встречи, да, принесет этот дар горе, потому что у Ахматовой будут проблемы советской власти, то есть испытание будет, то есть, потому что гадание само по себе изначально окрашено в связь с нечистым, как бы, да, будущая беда, да, и вот эти мотивы мы у Жуковского тоже видим. Тоже вот дворец фонтаны. Вот, и у Ахматовой мы все время видим, как мифопоэтические образы перемежаются с фактическими какими-то образами. То есть фонтанный дом, ночь туманная, пить вино новогоднее — тоже конкретный образ. При этом, значит, тут и Бах, где-то уже был Шопен, отсылка к Антиною. Понятно, да? То есть вот Ахматова живет вот в этом мире реальном и мифопоэтическом, как в одном мире, да, спаянном из этих двух. И тут вот прием тот же, что и вместо предисловия, да, вот, то есть конкретный факт встречи с Исайя Берлином становится частью вот этой мифологической ткани текста. И запомнит крещенский вечер, клен в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертный полет». Венчальные свечи. Интересная деталь, да? То есть до этого сказано, он не станет мне милым мужем, а тут венчальные свечи. То есть, может быть, венчаются они не как, значит, муж с женою, да, а как-то иначе. Какая-то другая амбивалентность. Чем они венчаются? Они венчаются трагической судьбой 20 века. Как я это понимаю, да, венчаются они этой, как вам сказать, вот сквозь нас проходит время, то, что называется, да, мы повенчаны смертью и рождением и самой жизнью, да, вот, при этом она же не говорит, значит, что ты плохой человек, то есть она понимает, что все, что случалось, случалось неизбежно, и время диктовало определенную реальность, и ты никуда от этого не денешься. Вот это нужно мужество принимать. У природы нет плохой погоды, да, каждая погода благодать, ведь это про это песня советская, просто там про погоду, но речь-то про любые невзгоды. Погода, невзгоды, это же однокоренные слова, разные приставки, так. Поэмы «Смертный полет», да, то есть внутри поэмы пишется о самой поэме, то есть, которую мы сейчас читаем, и она становится, да, входит в перечень того, что запомнится об этой встрече. То есть, я как бы опять вот этот прием ахматовский, то, что я проживаю, становится материалом творческим уже, да, это произведением искусства, и становится фактом моей биографии, через которую я эту биографию осмысляю. То есть, вот так это все. Это вообще прекрасный текст для того, чтобы дать понять человеку, как происходит творческое, вообще мышление художника, как он осмысляет свою жизнь, да, как ткань бытия. Вот. Ну и мы сейчас с вами уйдем на короткую рекламу и как раз вот дочитаем буквально несколько строчек и подведем небольшой итог. А потом уже, когда дойдет время, вступим в основное тело текста.

поколения кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк».
1: Геликон Опера приглашает на фестиваль «Шостакович вместо Сумбура» всех, кто не представляет мир музыки без творчества бунтаря и гения 20 века. Лучшие музыканты мира – Юрий Башмет, Владимир Понькин, Феликс Коробов, Арсентий Ткаченко, Валерий Кирьянов, Екатерина Мечетина, Филипп Копачевский, Варвара Кутузова, Наталья Загоринская представят культового композитора таким, каким вы его не знали. С 22 по 27 сентября. Фестиваль «Шостакович вместо Сумбура». Только в Геликоне. 12+. We'll be right back.

Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении – для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: сотворения кумира.
1: Итак, последние три строчки. «Но ни первую ветвь сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель мне принесет». То есть Ахматову тут как бы вот эту фольклорную традицию, ветвь сирени, кольцо, и потом, понятное дело, это любовные моления какие-то. Ну, такие традиционные атрибуты на Руси сватовства, любовного обета, там, ну, ветвь сирени дарили, кстати говоря, этот же образ будет использовать Гончаров в романе «Обломов», кольцо, понятно, вот, слова, молитвы, и все они отвергаются Ахматовой в пользу одной, да, в пользу одного образа. «Он погибель мне принесет». То есть вот баллада Жуковского, она цитируется с одной стороны, а с другой стороны как бы переворачивается. В балладе Жуковского в конце происходит пробуждение Светланы, и вот этот кошмар весь рассеивается, а здесь Ахматов говорит, пробуждения не будет, будет погибель, будет, будут проблемы. И вот этот гость, опоздавший, пришедший ночью, и вот это вот предощущение плохого, да, неприятной судьбы, которую она видит в Исаии Берлине, окажется исполнившимся пророчеством, а не простым суеверием, которое в Светлане Жуковского реализуется. То есть, вот я про реальные последствия, да, которые обрушиваются на Ахматову после огласки этой встречи. Ну и здесь вот этот гость, он такой, как демон, согласитесь, нету прямой речи здесь Исаия Берлина, он приносит с собой катастрофу, а зачем эта катастрофа Ахматовой? А мы об этом говорили, для дальнейшей трансформации. Вот я, наверное, много-много раз об этом говорил, да, что все проблемы, все неприятное, что с нами случается, все ощущения одиночества, заброшенности, бессмысленности, это вот эта катастрофа, которая ведет нас к трансформации. Это путь индивидуации, путь к себе самим. Самое сложное здесь довериться этому пути и проходить сквозь него. Вот. И понятное дело, что вступая вот на путь, вот соприкасаясь с ним, да, ты соглашаешься на то, что будет жертвоприношение в твоей жизни, и Ахматова как бы на это идет. Не будет ничего счастливого, может быть, но будет полнота бытия. Вот так. И засим, как бы мы с вами завершаем чтение трех посвящений к большой поэме «Без героя» Анны Ахматовой. Нам на это понадобилось с вами аж два эфира. Для затравки прочту вам вступление в основное тело поэмы. Это всего лишь 6 строк, которые написаны 25 августа 1945 года. Осажденный Ленинград, уже идет блокада, у Ахматовой будет особое место в этой блокадной жизни, и стихи она будет писать особенные. И вот как звучит вступление, которое открывает первую часть поэмы. «Из года сорокового, как с башни, на все гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась и под темные своды схожу». Мы не будем это комментировать, я лишь хочу обратить ваше внимание на общий тон. Тон этого текста, с одной стороны, трагичен, с другой стороны, я улавливаю здесь мотивы молитвословия определенного, потому что вот эта обращенность и в прошлое, и в настоящее, и в будущее, по-моему, является обращенностью просто к запредельному, к божественному, когда человек отвечает перед лицом Бога. Вот люди при власти отвечают перед лицом народа, да, а поэт отвечает перед лицом Бога. И вот этот разговор, он может звучать, если смотреть циничным взглядом, пафосно. Но это самый точный регистр речи, который поэт может поймать. «Из года сорокового, как с башни на все гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась и под темные своды схожу». Да? Слышите вот этот мотив? 25 августа 45 года. Кстати, Ленинград к этому моменту еще не в полном кольце блокады. Она сомкнется только, насколько я помню, 8 сентября, то есть чуть больше, чем через 2 недели. Но город уже находится под непосредственной угрозой. Идут массированные бомбардировки. Немецкое наступление стремительно приближается. И текст обращается назад, в 40-й год. И как, насколько я помню, сохранение черновики написано рукой, и это все написано в осажденном городе в считанных днях от начала одной из величайших гуманитарных катастроф 20 века. Вот с этой темной, да, точки, с точки запятой, мы продолжим читать поэму «Без героев» в следующий раз. Сейчас я с вами прощусь. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник» и не бойтесь искать себя где бы то ни было. Всего вам доброго.

Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 22 часа в Москве. Новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел сегодня переговоры в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом. Российский лидер назвал их полезными и содержательными. Подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двусторонних договоренностей. Путин сообщил, что Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива. Президент России заявил о возможности организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Владимир Путин дал государственный обет в честь президента Вьетнама То Лама. Торжественное мероприятие прошло в Грановитой палате Московского Кремля. Российский лидер предложил тост за укрепление дружбы двух стран, за благополучие и процветание их народов.
1: Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двухсторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере, тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинное стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. В этой связи хотел бы процитировать слова из стихотворения великого государственного деятеля, основателя современного вьетнамского государства товарища Хо Ши Мина. «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца». Но лучше не скажешь, эти слова прекрасно отражают суть дружественных отношений России и Вьетнама, работающих вместе, сообща, реализуя масштабные планы и проекты. Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама. За благополучие и процветание наших стран и народов. За здоровье товарища То Лама, его супруги и всех присутствующих.
0: Президент Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом, а сегодня Владимир Путин вручил То Ламу Международную премию мира имени Толстого. Торжественная церемония состоялась в Андреевском зале Кремля. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Новотроицка, Сергеевка, Доброполье, Донецкой Народной Республики, Марьевка, Новоандреевка, Новопавловка и колонна Межевая. В Днепропетровской области потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения и распределения военных грузов, имущества, предназначенного для ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования и беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. На территории конвейер «Маш» в Николаеве под удар попал склад хранения БПЛА. В морском порту Николаева на территории грузового терминала Никотера поражены два хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, поражен буксир, который сопровождал морские суда в порт Одесса. Дональд Трамп назвал отличным телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что президент России хочет разрешения украинского конфликта. Хорошо, если бы Зеленский хотел заключить сделку, сказал Трамп. Он также допустил трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Зеленским, передает РИА Новости. Телефонный разговор лидеров России и США состоялся накануне. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Соединенные Штаты для завершения военных действий на Украине. Сегодня Ушаков заявил, что США для скорейшего прекращения конфликта могли бы перестать оказывать прямую помощь Киеву. Киевский режим находится в плачевном положении. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта.
2: Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин. Киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам. Мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры и так далее. Собственно, сейчас киевский режим находится в очень тяжелом положении. Ухудшается стремительная экономическая ситуация в стране. Не хватает денег, не хватает вооружений. Отсюда проявление гибкости. Но это не та гибкость, которая необходима.
0: Песков также заявил, что тема содержания возможной дорожной карты по Украине не должна обсуждаться публично, пока стройных планов нет, сказал представитель Кремля. Он отметил, что вбросы в СМИ о плане урегулирования на Украине не имеют ничего общего с реальностью. Компания Apple представила свой первый складной смартфон, который получил название iPhone Duo. Новинку в складном виде удобно держать одной рукой, она не превышает размеров паспорта, сообщила компания в ходе своей презентации. Сегодня же Apple показала флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с новым процессором и обновленной камерой. Кроме того, Apple представила новую модель наушников AirPods, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 9-11, днем 23-25 градусов.

0: Audio Stories.
1: Деревня Куангфукау расположена неподалеку от столицы Вьетнама Ханоя и известна миру своим древним ремеслом производства ароматических палочек. Ежегодно ее улицы превращаются в настоящие галереи ароматов. Повсюду раскладывают сотни тысяч связок свежесделанных палочек, которые сохнут под лучами солнца. Это непростое дело требует постоянного внимания мастеров. Единственный дождь способен уничтожить весь труд целого месяца. Местные жители хранят секреты своего мастерства уже более века. Традиционный процесс изготовления остается неизменным. Тонкие деревянные щепки бамбука покрывают натуральными маслами и травяными порошками вручную. А сушка на открытом воздухе придает готовому продукту особый насыщенный запах, который высоко ценится вьетнамцами и иностранными покупателями. Благовония из Куангфукау используются повсеместно, от буддийских храмов до обычных домов.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Эффект Даннинга-Крюгера описывает ситуацию, когда неквалифицированный или недостаточно компетентный человек абсолютно уверен в правильности своих действий и решений. Причина кроется в недостаточном уровне познаний. Индивид попросту не осознает собственных ошибок, считая, что поступает верно. Открытие эффекта связано с одним курьезным случаем, который произошел в 1995 году. Американец по имени МакАртур Уиллер попытался совершить дерзкое преступление – ограбление сразу двух банков подряд. Для маскировки преступник воспользовался необычным способом. Он покрыл свое лицо лимонным соком. Уилке был уверен, что это сделает его невидимым для видеокамер слежения. Известно, что лимонный сок используется для приготовления невидимых чернил. Кроме того, Уиллер сначала провел эксперимент. Он нанес лимонный сок на лицо, сделал фотографию и увидел лишь чистый лист бумаги. На самом деле, фотография просто не успела проявить изображение. Вооруженный этими выводами, Уиллер приступил к реализации плана. Впрочем, невидимый грабитель долго не скрывался. Уже спустя пару часов сотрудники полиции задержали неудачливого преступника. Этот случай – яркий пример эффекта Даннинга-Крюгера, когда низкая квалификация и отсутствие критического осознания ведут к серьезным заблуждениям.
0: Аудиосторис.

студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские военные беспилотниками «Герань» поразили 6 локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Министерство обороны России показало кадры ударов по украинским локомотивам. Взрыв прогремел в Одессе. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Сумской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Киеве объявлена новая воздушная тревога, передает ТАСС. В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт «Озерное» в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Светлая долина, Барвиновка, Никольская, Червоный Яр, Омельник, Запорожской области, Подгавриловка и Покровская. В Днепропетровской области противник потерял до 315 военнослужащих. Дональд Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что президент России хочет разрешения украинского конфликта. «Было бы очень хорошо, если бы Зеленский хотел заключить сделку», — сказал Трамп журналистам. Телефонный разговор лидеров России и США состоялся накануне. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин обозначил Трампу шаги, которые могли бы сделать Соединенные Штаты для завершения войны.

0: Государственный визит президента Вьетнама Ту Лама в Россию завершен. На видео, опубликованном Кремлем, Владимир Путин лично проводил вьетнамского лидера до машины. Сегодня президенты провели переговоры в Кремле. Путин назвал их полезными, содержательными. По его словам, подписан солидный пакет важных, взаимовыгодных двусторонних договоренностей. Лидеры России и Вьетнама открыли по видеосвязи лабораторию по изучению профилактики инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Владимир Путин вручил Ту Ламу международную премию мира имени Толстого и дал государственный обед в Кремле в честь президента Вьетнама. Российский лидер предложил тост за укрепление дружбы двух стран, за благополучие и процветание народов России и Вьетнама. Мощи святого Спиридона Тримифунского доставили в Челябинск. Ковчег из десниц установлен в соборе Рождества Христова, передает РИА Новости в Челябинске. Мощи будут доступны для поклонения верующих круглосуточно до вечера пятницы. Ковчег с греческого острова Корфу привезли в Россию 17 августа. В Москве доступ к мощам будет открыт с 15 по 20 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра временами дождь, плюс 14-16. В Москве в четверг без осадков 23-25 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев подтвердил, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ИСУ в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября. Организаторы отдали Дикиджи одну из своих домашних квот. Таким образом, Дикиджи, на прошлой неделе победивший на турнире серии «Челленджер» в Токио, станет первым российским фигуристом, который выступит на взрослом этапе Гран-при ИСУ после снятия бана с российских спортсменов. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высоко оценил шансы бывшего министра спорта России Павла Колобкова на пост вице-президента Международной шахматной федерации. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Шансы Павла Колобкова на победу в выборах вице-президента ФИДЕ получили весомое подтверждение в шахматном мире. Легендарный гроссмейстер Анатолий Карпов открыто поддержал кандидатуру 56-летнего российского функционера, назвав его исключительно достойным спортивным деятелем. Напомню, Колобков является олимпийским чемпионом по фехтованию, был официально выдвинут Белоруссией, Кубой и Таджикистаном. Анатолий Карпов, напомню, что Колобков на посту министра спорта прекрасно знал специфику этой интеллектуальной игры. Цитирую. Колобков очень достойный спортивный деятель. В свое время он по роду своей деятельности курировал именно шахматы и делал это успешно. Я уверен, что у него есть шансы на выборах вице-президента ФИДЕ. Конец цитаты. Нынешняя избирательная кампания проходит на фоне серьезных перестановок в верхушке мировых шахмат. Ранее Федерация шахмат России выдвигала на новый срок действующего главу организации Аркадия Дворковича. Однако после его включения в 21-й санкционный список Евросоюза Дворкович добровольно приостановил исполнение своих обязанностей. В данный момент ФИДЕ временно руководит прославленный индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Сами выборы состоятся 26 сентября в Самарканде.
1: Футбол. В Кубке России сегодня состоялись матчи 4-го раунда в пути регионов. Отмечу следующие результаты. Нижний Новгород на выезде победил «Динамо» из Ставрополя со счетом 2-1. Калуга прошла Уфу 1-0. СКА Хабаровск на выезде разгромил «Красное знамя» 4-0. Ротор проиграл «Волне» 0-2. Дальше идет «Ленинградец». В серии пенальти он прошел «Сокол». Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ и занял второе место по итогам голосования.

0: негодование болельщиков. Напомню, 19 августа полузащитник получил травму в матче Кубка России, пропустит несколько месяцев. Футбольная сборная Аргентины после ухода из национальной команды Лионеля Месси выбрали нового капитана. Им станет 28-летний защитник мадридского «Атлетика» Кристиан Ромеро, который в составе сборной Аргентины становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Кубка Америки. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу крупную победу «Бориса» над Салаватом Юлаевым со счетом 8-6. «Борис» в двух стартовых матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб. А московский «Спартак» подписал новый двусторонний контракт на 3 года с 21-летним нападающим Иваном Рябовым. Напомню, в позапрошлом сезоне Рябов стал обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Спартак», а также был признан самым ценным игроком сезона и плей-офф в МХЛ. И пока это все новости спорта.
1: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
2: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
3: А на небе одна всего звезда.
4: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
5: Вы готовы увидеть эти результаты?
6: Если бы я мог что-то изменить.
1: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
7: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
1: Категория 12+.
8: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Audio Stories.
1: Острая еда способствует похудению. Капсаицин, который содержится в перце, стимулирует выработку гормона норадреналина. Он запускает процессы активации бурых жировых клеток, которые активно сжигают избыточные калории. Острые блюда помогают снизить аппетит. Тот же капсаицин воздействует на мозговые рецепторы, которые отвечают за ощущение сытости. Человек интуитивно ограничивает потребление пищи, если блюдо чрезмерно острое, что предотвращает переедание. Перец чили оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья. Многочисленные научные эксперименты показали, что приверженцы острой кухни чаще демонстрируют крепкую сердечно-сосудистую систему и имеют низкий риск развития онкологических заболеваний. Но острая еда может вызывать изжогу и раздражать слизистую желудка, особенно у людей с гастритом, язвой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта. При чрезмерном употреблении она способна усугублять хронические заболевания и вызывать дискомфорт. Однако у здоровых людей при умеренном потреблении острая пища обычно не вызывает серьезного вреда.
0: Аудио 100.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 1 декабря 1928 года. Курица во время своего великого шестинедельного поста сидит на яйцах, потому что знает, веря, что пост ее непременно кончится созданием новых живых существ. И человек, художник, создавая свою вещь, во-первых, непременно должен знать свою цель, веря, как курица, а во-вторых, он может добиться некоторой свободы в выборе цели. Если вернуться к курице, она может сама по себе высидеть только цыплят, а голчат только с помощью человека. Художник сам без посторонней помощи может создать голчат вместо цыплят. Перемену целей делает его разум, но сам по себе разум не может выдумать вещь. Цыплят или голчат все равно художник должен высиживать их так же, как курица.
0: Михаил Пришвин.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

воротах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.

0: низко вам поклониться хочу. Аудиосторис.
1: Наблюдая за поведением морских птиц, исследователи обнаружили трогательную особенность. Тупики приносят своим избранницам цветы. Несмотря на отсутствие однозначного объяснения, биологи уверены, что главной движущей силой являются чувства. Возможно, букетик символизирует попытку завоевать сердце партнера. Подарить красивый цветок означает показать нежность и привязанность. Также есть мнение, что подношение цветов укрепляют связь внутри пары. Известно, что тупики образуют устойчивые союзы на долгие годы, ежегодно возвращаясь в одно и то же место размножения. Такой жест демонстрирует постоянство чувств и намерений партнера. Иногда цветы играют роль строительного материала для комфортного гнезда. Красивый цветок – идеальный способ обустроить семейный уголок, который готовит к появлению потомства.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В Николаеве поражены два логистических центра, которые использовались для хранения, распределения военных грузов, имущества, предназначенного для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также сегодня днем вооруженные силы России продолжили групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам Украины. На территории конвейер «Маш» в Николаеве под удар попал склад хранения дронов. В морском порту Николаева на территории грузового терминала «Никотерра» поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Кроме того, подбит буксир, который сопровождал морские суда в порт Одесса. На набережной Сочи из-за атак безэкипажных катеров произошло возгорание. Как сообщает оперштаб Кубани, предварительно пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы. Граждане Вьетнама скоро смогут въезжать в Россию без визы. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам беседы с президентом Социалистической Республики То Ламом. Российский лидер напомнил о стратегическом партнерстве Москвы и Ханоя и отметил высокую популярность вьетнамских курортов у россиян.
2: Вьетнам становится все более популярным местом отдыха для наших туристов. В 2025 году вьетнамские курорты посетили почти 700 тысяч россиян. А за первые 6 месяцев текущего года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч. Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей. Доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры. В следующем году Вьетнам примет всемирно известные русские сезоны. В их программе театральные постановки, кинопоказы и другие мероприятия.
0: В совместном заявлении президентов России и Вьетнама по итогам переговоров также говорится, что страны намерены активнее бороться с экстремизмом и радикализацией, особенно среди молодежи. Компетентные органы Москвы и Ханоя будут теснее взаимодействовать и обмениваться опытом. Продолжится координация усилий, чтобы пресечь использование информационных технологий в террористических целях или для вмешательства во внутренние дела государств. Отдельное внимание уделят противодействию спецслужбам недружественных стран, пытающимся влиять на политические и законодательные институты. Дональд Трамп заявил, что провел отличный разговор с Владимиром Путиным. Он не исключил, что вскоре может состояться их новая личная встреча, а также могут произойти трехсторонние переговоры, где к ним присоединится Зеленский. По словам Трампа, Путин хочет заключить сделку по Украине, а Зеленскому тоже хорошо бы этого захотеть. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор стал продолжением встречи Путина со спецпосланниками американского президента. Россияне в США смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу 20 сентября. Как уточнили в российском посольстве, участки откроются в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Предварительная регистрация не требуется. Для голосования достаточно лично прийти и предъявить действующий загранпаспорт. В России голосование пройдет с 18 по 20 сентября, и впервые в нем примут участие жители Донбасса и Новороссии. Всего замещению подлежит около 23 тысяч мандатов, включая депутатов региональных парламентов и глав субъектов. Россияне, уехавшие из страны в начале спецоперации и решившие вернуться, должны делать это с покаянием и без агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она сравнила отношение к возвращающимся с известной притчей о блудном сыне. Если люди осознают свою неправоту и возвращаются спокойно, их примут. По ее словам, в министерстве таких граждан рассматривают как поддавшихся панике или введенных в заблуждение. При этом Захарова подчеркнула, что нарушители российских законов будут отвечать перед правоохранительными органами. Apple официально представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max. Главным новшеством стал 2-нанометровый процессор A20 Pro, который вдвое ускоряет работу нейросетей и получил увеличенную втрое систему охлаждения. Основную камеру оснастили системой переменной диафрагмы, что позволяет захватывать наполовину больше света при съемке в темноте. Время работы флагманов достигает 24 и 30 часов соответственно, а новая зарядка восполняет половину батареи за 15 минут. Смартфоны в 4 новых расцветках из цветного алюминия и стекла поступят в продажу 18 сентября, а предзаказы откроются в эту субботу. Базовая стоимость устройств выросла примерно на $100 и теперь составляет почти 1200 и $1300 за версии на 256 гигабайт. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 10 сентября, облачно, временами дождь, днем в городе на Неве от 14 до 16 тепла. В Москве небольшая облачность, синоптики осадков не обещают, днем в российской столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в доме.

0: Audio Stories.
1: Боголюбская икона Божьей Матери. Шедевр древней русской культуры времен до монгольского нашествия. Этот уникальный памятник национального художественного наследия был создан в середине 12 столетия по велению князя Андрея Боголюбского. Он вдохновился видением самой Девы Марии во время молитвы. Икона отражает личное восприятие князем своей миссии перед государством и народом. Образ сочетает особенности византийской традиции с ярко выраженными чертами русской школы живописи. Почитание Боголюбской иконы неразрывно связано с историей российского народа. Именно Богородица являлась источником духовной силы, поддерживая страну в самые тяжелые времена, защищала от вражеских вторжений, эпидемий, голода и прочих испытаний. Сегодня обеспечены уникальные условия хранения и экспозиции редкого памятника искусства. Специально оборудованные залы музея позволят проследить историю существования иконы, раскрыть подробности длительной реставрации, ставшей подвигом отечественного мастерства, а также продемонстрировать влияние образа на дальнейшее развитие русской живописной традиции.
0: Audio Stories.

0: мысли оба правы.
1: Аудиосторис.
2: Начало 20 века ознаменовалось бурным развитием курортов. Число отдыхающих в городах Кавказских минеральных вод ежегодно росло, однако инфраструктура не успевала удовлетворять спрос. Особенно остро ощущалась нехватка заведений общепита. Пятигорский кондитер Александр Александрович Гукасов, у которого уже была успешная кондитерская с кофейней, решил расширить дело и предложить городу новый проект. Гукасов обратился к администрации с инициативой возвести крупную кофейню в парке «Цветник» рядом с казенной гостиницей. При этом здание он передал в собственность муниципалитета, а сам остался только арендатором. Архитектор городского управления разработал проект в 1905 году. Однако возникли трудности. Управление Кавказских минеральных вод препятствовало строительству из-за запрета возводить частную недвижимость вблизи минеральных источников, а новая кофейня находилась буквально на грани территории Николаевского цветника. Из-за судебных разбирательств открытие состоялось лишь спустя 4 года, 1 июля 1909 года. Заведение сразу завоевало популярность благодаря знаменитым ванильным булочкам мастера Гукасова. После Октябрьской революции кофейня сменила профиль. Сначала здесь размещался рабочий кооператив, позже столовая диетического питания, которая работала до конца 1980-х годов. Сегодня этот элегантный объект украшает парк «Цветник», привлекая внимание своим фасадом и внутренним убранством. Внутри разместились музей истории курорта и художественная галерея, демонстрирующая картины местных художников. А на верхнем уровне продолжает функционировать уютная кофейня.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Китае завершилось строительство самого высокого автомобильного моста планеты – Хуадзян Гранд Каньон. Мост расположен в гористой местности провинции Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной. Высота конструкции 625 метров. Этот уникальный объект решает сразу две важные задачи. Во-первых, он сокращает время путешествия через узкое ущелье с прежних 1,5–2 часов практически до нескольких минут. Во-вторых, он обеспечивает комфортные условия для передвижения транспорта, что сокращает издержки региона. Кроме транспортной значимости, власти планируют создать туристический кластер вокруг уникального строения, включив его в список популярных туристических объектов. Планируется открытие смотровых площадок, ресторанов и зон отдыха. Проектирование и строительство грандиозного сооружения велось всего около 3,5 лет. Инженеры использовали передовые технологии, которые позволили завершить проект быстро и качественно даже в условиях сложного рельефа и специфического климата региона.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует три основных теории происхождения знакомого каждому знака сердца. Первая теория связана с древнейшими представлениями о сердце как источнике всех чувств и переживаний. До появления современной науки люди воспринимали сердце как вместилище эмоций, сознания и даже души. Они наблюдали, как оно ускоряется при сильных эмоциях, осознавая его значимость. Например, древние египтяне считали сердце хранилищем человеческой сущности, памяти, ума и морали. Во время мумификации бальзамировщики специально оставляли его внутри тела, либо бережно сохраняли отдельно, придавая больше значения сердцу, нежели мозгу. Позднее Аристотель назвал сердце источником восприятий и самой жизни. По его мнению, сердце первым формируется у зародыша и является центром эмоций, тогда как мозг служит лишь для охлаждения горячего характера.

Известный древнеримский врач и мыслитель Гален внес научный вклад, утверждая, что сердце имеет форму сосновой шишки с тремя полостями и производит жизненную силу организма. Вторая теория основана на растениях. В античном городе Кирене были популярны семена особого вида фирулы. Это растение использовалось как пряность, лекарство и контрацептивное средство. Оно было столь значимо, что его изображение чеканилось на местных монетах. Форма семенной коробочки фирула напоминает современный знак сердца. Историки предполагают, что именно эта особенность дала начало популярному знаку. Кроме того, существуют другие растения, чьи контуры напоминают сердце. Например, листья плюща, традиционно символизирующие постоянство и вечную любовь в античной культуре Греции и Рима. И, наконец, третья версия связана с образом лебедей. Эти птицы известны своей моногамией и преданностью партнеру, поэтому они стали олицетворением чистой и искренней любви. Есть предположение, что образ двух лебедей, которые плавают рядом друг с другом, образует узнаваемую сердечную фигуру. Аудио сторис.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Audiostories.
1: Адренохром – продукт окисления адреналина, который выделяется при стрессе. Это соединение кратковременно присутствует в организме и быстро преобразуется в другие вещества. Хотя адренохром используется в составе препаратов для остановки кровотечений и лечения сосудистых заболеваний, его широкое применение ограничено из-за нестабильности и потенциальных рисков токсичности. Некоторые считают, что адренохром обладает психоактивными свойствами и способствует появлению галлюцинаций и изменений восприятия. Тем не менее, опыты показали преимущественно негативные физические реакции, такие как головная боль, тахикардия и повышенное потоотделение, без выраженных психоделических эффектов. Среди приверженцев теории заговора распространено убеждение, что мировая элита использует адренохром, который добывает из крови детей для поддержания здоровья и энергии. Эта идея основана на исторических антисемитских мифах и религиозных обвинениях, оставаясь частью псевдонаучных спекуляций и не находя подтверждения в научных исследованиях.
0: Audio Stories.
2: Наступил по всем поверьям год любви, кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите в год.

единый дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Одним из первых блаженных ощущений было, став рано утром, увидеть пробуждение лугов. Взяв с собой книгу, я выходила из спящего дома, толкала калитку. Траву не сядешь, она покрыта белой патиной инея. Я шла по аллее вдоль поля, на котором росли специально подобранные дедом деревья, пейзажный парк. На ходу я читала и кожей чувствовала, как утренняя свежесть сменяется теплом. Налет измороси, покрывавший землю, медленно таял. Пурпурный бук, синие кедры, серебристые тополя сверкали такой новизной, словно это было первое утро в раю. И я единственная, кому открывалась красота мира и величие Бога. Это ощущение дополнялось сосанием под ложечкой и мечтой о горячем какао и жареном хлебе. Когда принимались жужжать пчелы, и зеленые ставни распахивались в напоенный солнцем и ароматом глициний воздух, то с этим днем, который для других только начинался, меня уже связывало долгое тайное воспоминание. После семейных приветствий следовал первый завтрак, потом я садилась под катальпой и делала задания на каникулы. Мне нравилось так сидеть, будто и впрямь за уроками, только задания были легкие. И прислушиваться к летним звукам, жужжанию ос, квахтанию цесарок, тревожному крику павлинов, шороху листвы. Благоухание флоксов смешивалось с запахом карамели и шоколада, временами долетавшими из кухни. На тетради плясали солнечные зайчики. Весь мир, и я вместе с ним, были сосредоточены в этом мгновении, которое растягивалось в вечность.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы.

0: Audio Stories.
1: В 2001 году книга «Тайное знание. Восстановление утраченных техник старых мастеров» вызвала резонанс в художественном сообществе. Авторы, британский художник Дэвид Хокни и ученый Чарльз Фалько, заявили, что мастера эпохи Возрождения использовали оптические устройства для достижения точности в своих работах. Например, они заметили, что рисунки Энгра отличаются невероятной детализацией, схожей с методами Энди Уорхола, который проектировал фотографии на холст. Возможно, Энгер применял камеру Люциду, изобретенную в 17 веке. Изучив произведение Яна Ван Эйка, особенно картину «Портрет четы Арнольфини», исследователи обратили внимание на идеально точные блики на люстре. Физик Фалько выяснил, что такая точность возможна только при помощи специальных инструментов. Экспериментально воссоздав технику с использованием вогнутого зеркала, Хокни убедительно продемонстрировал совпадение размеров нарисованной люстры с оригиналом. Так появилась теория Хокни-Фалько, которая утверждает, что живописцы пользовались оптическими приборами для облегчения своей работы. Многие специалисты подвергли теорию критике, подчеркивая недостаток письменных доказательств.
0: Audio Stories.

0: студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Число пострадавших от атаки безэкипажных катеров на Сочи достигло 8 человек. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, 5 раненых доставили в медицинские организации, им оказывается необходимая помощь. В оперштабе добавили, что повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Бойцы группировки «Центр» за сутки поразили живую силу и технику 9 бригад ВСУ и в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области. Подробности сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, колонны Межевой, Марьевки, Новоандреевки, Сергеевки, Доброполя, Новопавловки и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» РПС-42 израильского производства.
0: Как добавили военные, подразделения восточной группировки атаковали формирование 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Противник потерял 315 боевиков, уничтожено 2 бронетранспортера и 10 автомобилей. Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским президентом То Ламом сообщил о предложении России подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива.
2: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наша компания заинтересована и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Кстати говоря, и они, эти соседние государства, тоже обращаются к нам с просьбой организовать эту работу вместе с нашими вьетнамскими друзьями.
0: А вечером в среду в Грановитой палате Кремля был дан государственный обед в честь вьетнамского лидера и его жены. Владимир Путин предложил тост за укрепление дружбы и процитировал стихи основателя современного вьетнамского государства Хо Ши Мина.
3: Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двухсторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере, тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинное стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру. В этой связи хотел бы процитировать слова из стихотворения великого государственного деятеля, основателя современного вьетнамского государства товарища Хо Ши Мина. «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца». Но лучше не скажешь, эти слова прекрасно отражают суть дружественных отношений России и Вьетнама, работающих вместе, сообща, реализуя масштабные планы и проект. Позвольте предложить тост за укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, за благополучие и процветание наших стран и народов, за здоровье товарища То Лама, его супруги и всех присутствующих.
0: Как отметил То Лам, Ханой и Москва намерены укреплять связи в сферах обороны, безопасности, а также в науке и цифровой трансформации. По словам вьетнамского президента, также наши страны собираются расширять сотрудничество в сфере образования, подготовки кадров, здравоохранения, культуры, туризма, труда и народной дипломатии. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс «Живая физика» для шестиклассников. Как сообщила замглавы ведомства Ольга Калударова, курс рассчитан на 17 часов и призван замотивировать школьников раскрыть связи физических закономерностей с живыми организмами и развить познавательный интерес к естественным наукам перед началом системного изучения физики в 7 классе. Две трети родителей подтвердили, что их дети пользуются нейросетями, в том числе в учебе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Негативно к использованию детьми искусственного интеллекта относятся 20% родителей, а 22% поощряют. Самой популярной платформой стала Алиса, которую выбрали почти половина семей. Далее следуют GigaChat и ChatGPT. Каждый второй родитель ловил ребенка на том, что тот скрывал использование искусственного интеллекта для домашних заданий. Реакция разная. Почти треть провела воспитательную беседу, некоторые поругали, а часть не увидела проблемы. Более четверти родителей отметили рост успеваемости и скорости выполнения уроков, хотя почти половина опасается, что это вредит самостоятельному мышлению. Большинство готово разрешить школьникам проверять работы или искать идеи с помощью ИИ, но лишь единицы допустят полное выполнение задания машиной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 10 сентября, облачно, временами дождь, днем в городе на Неве до плюс 16 градусов. В Москве ожидается небольшая облачность, синоптики осадков не предсказывают. Днем в российской столице температура от плюс 23 до плюс 25 градусов.

свистишь, мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь, не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляс, бегает

Монмартр у костра, сегодня как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, ла-ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка.

0: укрыла горы мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.
1: Аудиосторис.
2: Самый большой аэропорт в мире – это аэропорт Король Фахд. Он расположен в 25 километрах от города Даммам в Саудовской Аравии. Его площадь – 776 квадратных километров. Комплекс включает в себя жилые зоны, мечети и теплицы. Тем не менее, этот гигант практически пустует, принимая всего около 10 миллионов пассажиров ежегодно. Самый большой аэропорт России – это аэропорт Шереметьево в Москве. Его территория охватывает 570 тысяч квадратных метров, объединяя 8 современных терминалов. По числу перевезенных пассажиров Шереметьево находится в первой десятке Европы и уверенно удерживает лидерские позиции внутри страны. В 2024 году количество авиапассажиров составило более 43 миллионов человек. Самый большой аэропорт Европы – это международный аэропорт Стамбула, который был открыт в 2018 году. Территория аэропорта достигает внушительных 76 квадратных километра. Проектная мощность нового терминала рассчитана на обслуживание до 200 миллионов пассажиров в год, тогда как в настоящее время аэрогавань принимает порядка 80 миллионов туристов ежегодно. Помимо функциональных зон, аэропорт славится уникальной архитектурой, многочисленными зонами отдыха и развлечениями для пассажиров.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Африканский серый попугай Аполлон установил новый мировой рекорд. За 3 минуты он определил 12 разных предметов. Среди них оказались такие объекты, как жук, книга и носок. Его владельцы уверены, что способности птицы гораздо шире. Она распознает цвета, слова и легко общается с людьми. Интеллект Аполлона сравним с уровнем ребенка, а способность вести диалог позволяет ему понимать и отвечать на сложные вопросы. Приобретенный хозяевами в обычном зоомагазине в 2020 году, Аполлон проходит обучение по методике орнитолога Айрин Пиперберг. Наибольшую радость пернатому приносит лакомство в виде фисташек. Помимо рекордов, Аполлон активно участвует в создании популярных видеороликов.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах собственных, то есть о словах, которые называют конкретные, единичные явления, предметы, организации. Но начнем с людей. Имя Тамара Николаевна вам о чем-то говорит? Возможно, у кого-то есть знакомые с таким именем. Возможно, вы сами носите такое прекрасное имя. И вот оно стало предметом обсуждения в программе «Как знать». Слушаем.
2: Раз я сижу уже минут пять и думаю, кто такая Тамара Николаевна.
3: Что-то метафорично.
4: Это собирательный образ.
2: Хорошо.
4: Мы практически ушли в метафоры сегодня.
3: Ну, я думаю, что среди наших слушательниц есть достаточное количество Тамаров Николаевнов.
1: Тамаров Николаевнов. По-моему, так было сказано. Но, если честно, я отчество не совсем расслышала. Однако даже имя было произнесено неправильно. Вообще, Тамару Николаевну поставить во множественное число можно. Но ведь может же быть несколько женщин с таким именем. Но будет у нас тогда много Тамар Николаевн. Именно так склоняем имя и отчество. Ну а далее мы переходим к названию фильма. О классике отечественного кино говорил ведущий Павел Картаев.
4: Эйзенштейн делает лестницу бесконечной. Он что делает? Он какой-то символ вкладывает, да? Что время растягивается таким образом. Вот в этом броненосце Потемкине коляска никак не может до конца этой лестницы доехать.
1: Возможно, это была просто оговорка, но прозвучало «в броненосец Потемкине». Это некорректно. Правильный вариант – «в броненосце Потемкине». То есть склоняем оба слова в названии. «В броненосце Потемкине», «в Евгении Онегине», «в Анне Карениной» и так далее. Ну и мы переходим к следующему примеру. Нам предстоит разобрать уже глагол, образованный от имени человека, вместе с Игорем Ружейниковым.
5: Бензина скоро будет везде хоть залить. Вот я вангую. На самом деле я не вангую. У меня есть цепь рассуждений.
1: Игорь Ружейников наванговал нам бензин. Спасибо. Но кроме бензина нас интересует глагол «ванговать». Это, безусловно, неологизм.

медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

0: очень нелегко, нелегко, если мама далеко, нелегко.
1: Аудиосторис.
2: Оползень – это природный процесс смещения массива Земли и горных пород вниз по склону под воздействием гравитации. Он может протекать медленно, либо стремительно, разрушая все на своем пути. Скорость движения варьируется от едва заметной до катастрофической, достигая 5 метров в секунду, а объем перемещаемых грунтов – сотен тысяч кубометров. Оползень состоит преимущественно из грунта и возникает из-за нарушения устойчивости почвенного слоя на склоне, в отличие от селя, который образуется в русле реки или оврага после интенсивных осадков или таяния ледников, имея водную основу с добавлением грязи, камней и древесных остатков. Оползень вызывает разрушение объектов путем сдвига, а сель затопляет местность, формируя каменно-грунтовые завалы.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Ежегодное увеличение числа сухих гроз связано с глобальным повышением средней температуры Земли. Ученые Калифорнийского университета в Беркли установили, что рост температуры на 1 градус Цельсия повышает частоту призрачных дождевых явлений более чем на 10%. Сухая гроза характеризуется отсутствием или минимальным выпадением осадков. Она возникает в условиях сильной жары и низкой влажности воздуха, когда капли влаги испаряются еще до достижения земной поверхности. Такие явления обычно случаются летом и весной в засушливых регионах, лесах и пустынях. Внешне сухая гроза выглядит как классическая – сверкание молний, шум грома, темное небо и порывистый ветер. Однако дождя нет. Сухие грозы несут в себе такую же опасность, как и обычные. Из-за них возникают лесные пожары, происходят обрывы линий электропередач и песчано-пылевые бури.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 20:00. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши.

0: Audio Stories.
1: Австралия входила в состав древнего суперконтинента Пангеи, затем стала частью Гондваны примерно 230 миллионов лет назад. После отделения от остальных материков около 35-40 миллионов лет назад Австралия постепенно переместилась на север и столкнулась с Тихоокеанскими островами. Климатические перемены, которые произошли за последние десятки миллионов лет, обусловили формирование специфического австралийского пейзажа – плоского, сухого и бедного плодородием. Такой ландшафт привел к появлению уникальной флоры, которая состоит из выносливых растений, устойчивых к засухам и пожарам, таких как эвкалипты и акации. Эта изоляция повлияла и на животный мир. Отсутствие конкуренции с крупными хищниками типа кошачьих, псовых и приматов создало уникальные экологические ниши. Из небольшого количества исходных форм развилось большое разнообразие сумчатых – кенгуру, коала, вомбат, утконос и ехидна.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы западной группировки российских войск нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробности о действиях Запада за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад теробороны. В районах населенных пунктов Низшая Соленая, Червоный Оскол, Андреевка и Малочиновка Харьковской области. Глубокая Макатиха, Карповка, Рыгородок и Стародубовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что подразделения южной группировки войск в минувшие сутки атаковали формирование 5 механизированных, мотопехотной, 3 аэромобильных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Столкновения с противником произошли в районах Славянска, Горняка, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Клинового, Высокоивановки, Николайполья и Красного Молочара Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 210 боевиков, уничтожены 2 боевые бронемашины «Казак», 18 автомобилей и гаубица Д-30. Новая лаборатория по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое станет самым современным и масштабным профильным учреждением в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности на территории республики. Об этом сообщил Владимир Путин на церемонии ее открытия. По словам президента России, работа лаборатории основана на российских исследованиях.
3: Она будет работать на основе российских технологий и методик, фокусируясь на проблемах охраны жизни и здоровья населения Вьетнама, да и всего региона Юго-Восточной Азии. Для оснащения лабораторного комплекса использовалось инновационное диагностическое оборудование, позволяющее выполнять углубленные молекулярно-генетические и вирусологические исследования. С такой техникой можно решать широкий спектр задач по мониторингу, профилактике и противодействию опасным инфекциям и штаммам. Разрабатывать и апробировать эффективные лекарственные препараты и вакцины. При обучении вьетнамского персонала лаборатории были взяты за образец санитарные требования, действующие в России и являющиеся одними из наиболее высоких и лучших в мире. Благодаря передовым инженерно-техническим системам зондирования, фильтрации и обеззараживания условия работы сотрудников соответствуют всем нормам и стандартам бактериологической защиты.
0: Глава российского государства по итогам беседы с президентом Вьетнама То Ламом отметил, что позиции Москвы и Ханоя по многим вопросам актуальной международной повестки во многом совпадают или очень близки. Применение ядерного оружия в случае критической угрозы безопасности государства – это не страшилка, а реальность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью «Ведомостям» он напомнил, что президент утвердил обновленную ядерную доктрину, которая конкретизирует условия и расширяет перечень угроз для применения мер ядерного сдерживания. Медведев особо подчеркнул, агрессия любого неядерного государства при поддержке ядерной державы против России или Беларуси будет расцениваться как совместное нападение. В такой ситуации Москва имеет полное право дать ответ на угрозу своему суверенитету, добавил зампред Совета Безопасности. Приднестровью остро необходима экономическая поддержка со стороны России. Об этом в среду заявил министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев. По его словам, Москва уже меняет подходы к жителям региона, в частности, выделив специальный грант на издание школьных учебников. Напомню, что в Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилась выйти из состава Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. После неудачной попытки молдавских властей решить проблему силой в 1992 году территория стала фактически неподконтрольной Кишиневу. В российских школах появятся единые государственные учебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом на Всероссийском форуме учителей сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новые пособия разрабатываются совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом. Главной особенностью станет их тесная взаимосвязь с математикой, химией, биологией и другими предметами, а также полное соответствие современным научным достижениям. Чтобы школьники могли применять эти знания на практике, в текущем году физические кабинеты оснастят современным оборудованием почти в 23 тысячах учебных заведений, добавил министр просвещения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 10 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не предвидят, днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

0: Audio Stories.
1: Континентальный завтрак появился в Европе в 19 веке. Изначально европейцы, занятые тяжелым физическим трудом, предпочитали сытные завтраки из рыбы, мяса и бобов. Позже, с ростом численности интеллигенции и офисных работников, популярность приобрели легкие блюда – выпечка, яйца и ветчина. Такое нововведение понравилось владельцам отелей, поскольку готовка легкой еды экономила деньги и время. Постепенно традиционные тяжелые завтраки уступили место простым блюдам вроде бутербродов и круассанов. Особенность континентального завтрака заключается в отсутствии горячей пищи и фиксированном количестве порций. Обычно предлагается система самообслуживания, хотя в дорогих гостиницах еду могут подавать официанты. Классический континентальный завтрак включает в себя выпечку, масло, джем и мед, сырную и мясную нарезки, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, напитки. Расширенная версия континентального завтрака в высококлассных отелях предусматривает дополнительные блюда. Мясную и сырную нарезку премиум-класса, яйца всмятку, омлеты, кукурузные хлопья. Важное преимущество такого варианта – возможность брать добавку. Сейчас континентальный завтрак доступен туристам во всем мире.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Места размещения делятся на 4 типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Классификация звезд применяется исключительно к гостиницам и санаториям. Чем выше звезда, тем больше услуг и удобств предоставляется клиенту. Обязательные элементы каждого отеля с категорией включают бесплатные кулеры с водой, Wi-Fi, уборку, хранение вещей и выдачу полотенец. Гостиница с рейтингом в одну звезду – это минималистичный бюджетный вариант. В большинстве номеров может отсутствовать личный санузел. В двухзвездной гостинице как минимум половина номеров имеет собственную ванную. В гостинице с тремя звездами санузел есть в каждом номере, а средняя площадь стандартного номера не менее 12 квадратных метров. Четырехзвездная гостиница обязательно имеет расширенный перечень гигиенических принадлежностей, оборудована системой кондиционирования, резервными источниками питания и подачи горячей воды. Самый высокий класс обслуживания – пятизвездочные гостиницы и отели. В них номера от 16 квадратных метров, а сами гостиницы оснащены всем необходимым – от ресторанов и баров до бань и бассейнов. Отсутствие звезд не означает низкий уровень качества. Большинство мест размещения работают вне официальной классификации, определяя сервис самостоятельно. Классификация обязательна только для кемпингов и баз отдыха. Санитарные нормы определяются добровольно.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Первым государством, которое ввело единый номер для обращения в экстренные службы, была Великобритания. В 1937 году вызвать помощь стало возможным по номеру 999. В Соединенных Штатах в 1968 году ввели службу спасения под номером 911, выбрав его за простоту набора, короткий и легко запоминающийся код. Европейский Союз принял решение о введении единого номера 112 в 1991 году по предложению Швеции. Этот номер удобен тем, что состоит из первых цифр дискового телефона, что облегчало его использование в стрессовых ситуациях или при недостаточной видимости. В России единый номер экстренных служб начал действовать сравнительно поздно, с 2008 года. Первоначально пилотные проекты запустили в Калужской и Курской областях, а повсеместное внедрение началось после принятия соответствующего закона в 2013 году. Число 112 выбрано по аналогичным критериям: простота и удобство быстрого набора.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Естественный защитный рефлекс организма. Он необходим для очищения слизистой оболочки носа от раздражающих частиц. Когда рецепторы на слизистой воспринимают постороннее воздействие, сигнал передается в мозг, который заставляет мышцы резко сокращаться, производя мощный выдох через нос. Во избежание повреждения глаз они автоматически закрываются. В прошлом бытовало заблуждение, будто чихание с открытыми глазами может привести к потере глазного яблока, но в реальности это невозможно. Количество чиханий подряд ничем не ограничивается. Если организм чувствует необходимость избавиться от раздражения, оно продолжается до полного устранения причины. Часто многократное чихание наблюдается при аллергическом насморке или большом скоплении пыли. Во сне чихнуть сложно, так как внешние раздражители отсутствуют, а нервная система пребывает в состоянии покоя. Исключением может стать ситуация, когда спящий попадает в среду с большим содержанием аллергенов. Подавление желания чихнуть крайне нежелательно. Давление, которое возникает при сильном выбросе воздуха, способно повредить барабанную перепонку, внутренние органы, сосуды глаз и привести к повышению артериального давления, что грозит инсультом. Патологическое состояние, при котором человек теряет способность чихать, встречается довольно редко. Оно характерно для болезней, сопровождающихся нарушением функционирования слизистой оболочки носа, таких как атрофический ринит. Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня 7 часов вечера.
2: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. «Иновещание» каждую пятницу в 20:07 на «Маяке».

0: Аудиосторис.
1: Рост человека определяется 300 генов, но приблизительную оценку можно сделать заранее. Формула расчета предполагает суммирование роста родителей, прибавление 13 сантиметров для мальчика или вычитание 13 сантиметров для девочки. Итоговую сумму нужно разделить пополам. Получившийся показатель называют предварительным конечным ростом. Обычно физический рост прекращается к моменту готовности организма к деторождению, примерно в возрасте 18-19 лет. На рост влияют и условия жизни. Плохое питание ведет к дефициту питательных веществ и отставанию в росте. Вместе с тем, избыточное потребление высококалорийных продуктов негативно сказывается на здоровье, провоцируя ожирение. Психологический фон воспитания играет важную роль. Постоянные стрессы тормозят развитие ребенка. Отдельные заболевания, такие как дефицит гормона роста, почечные патологии, сердечные пороки и бронхиальная астма, способны замедлить рост. Обратная ситуация – повышенная выработка гормона роста из-за опухоли гипофиза, приводящая к чрезмерному увеличению роста. Занятия спортом, особенно силовой направленности, могут препятствовать росту, временно подавляя процессы удлинения костей. При прекращении тренировок рост зачастую восстанавливается. Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Как сообщает Минобороны, за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб. Также ликвидированы 3 реактивных снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс», крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что защита гражданских объектов от вражеских дронов является одной из важнейших задач страны. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что средства радиоэлектронной борьбы быстро устаревают, поэтому упор делается на комплексный подход. Сюда входит поддержка частных разработчиков беспилотников-перехватчиков, пассивная защита, мобильные огневые группы и армейская противовоздушная оборона. Медведев подчеркнул, что условия для внедрение новых технологий уже созданы. Разработчики получают налоговые льготы и кредиты через Фонд развития промышленности. В ближайшее время совместно с Банком ПСБ и Центром беспилотных систем будут созданы специализированные инвестиционные фонды, чтобы обеспечить полный цикл вывода эффективных защитных разработок на рынок, отметил зампред Совбеза.
1: Выборы 2026.
0: Ульяновск с рабочим визитом посетил герой России Владислав Головин. Лидер предвыборного списка «Единой России» посетил реабилитационный центр для участников СВО, встретился со студентами, суворовцами, ветеранами военных действий. Говорили о служении Родине и о выборе профессии.
2: Безусловно, мы стараемся вовлечь ветеранов специальной военной операции в наставническую деятельность. Мы говорим слова благодарности педагогам, кто сегодня непосредственно делает вклад в формирование нашего будущего и воспитывает и обучает подрастающее поколение.
0: О будущем отечественного образования и здравоохранения сегодня накануне на видеоконференции говорили коммунисты. По мнению Геннадия Зюганова, на каждую из этих сфер государство должно тратить как минимум 7% бюджета. Именно из этого уже много десятилетий боятся враги России, убежден лидер КПРФ.
3: Хочу вам продемонстрировать документ. Его редко кто видел. Называется «Образование для России в переходный период». Секретно. 100 с лишним страниц. Написано подробно, как удушить и уничтожить. Лучшую в мире школу готовил Всемирный банк и наша пятая колонна.
0: Лекцию на тему миграции в интересах России накануне читали депутаты от ЛДПР в Сургуте. Партия предлагает впускать в страну иностранцев только при наличии договора с конкретным работодателем, который, в свою очередь, будет нести ответственность за пребывание своего сотрудника, его медицинское обеспечение и въезд. Также либеральные демократы выступали за отмену региональных льгот и социальных выплат для мигрантов и их родственников. Об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой.
4: Миграция должна быть для мигрантов привилегией. Он головой должен понимать, что если он едет в нашу страну, мы ему позволили, а не приезжать сюда всей своей огромной толпой. И не пользоваться нашими услугами здравоохранения, любыми другими социальными вопросами.
0: С ростовскими предпринимателями накануне встречался депутат от «Справедливой России» Александр Бабаков. Речь шла о том, что России необходима новая экономическая политика, одной из основ которой могут стать государственные инвестиции. В качестве примера Бабаков привел высокоскоростную магистраль, строительство которой невозможно окупить за счет продажи билетов на поезда, но которая, тем не менее, принесет стране огромные прибыли.
5: Эффект, который получает государство, он не от билетов, а от другого, что увлекается в оборот экономический. Огромные территории, люди начинают перемещаться и так далее. Это проект, который окупается через совершенно другие стадии доходов государства, и потому что меняется жизнь людей, она становится лучше, качественнее.
0: В этом году зарплаты сильнее всего выросли на Чукотке и в Магаданской области. По данным статистики, которые приводит РИА Новости, доходы жителей этих регионов увеличились на 30 с лишним тысяч рублей. На Чукотке средняя зарплата к началу лета превысила 255 тысяч рублей, а в Магаданской области перешагнула отметку в 200 тысяч. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ, где доходы приблизились к 160 тысячам. первую пятерку по темпам роста также вошли Ямало-Ненецкий округ и Санкт-Петербург. Заметное увеличение зарплат зафиксировано еще в ряде северных и сибирских регионов, а также в Ярославской области и Республике Алтай. Напомню, что статистика учитывает начисление зарплаты до вычета налогов, включает премии всех сотрудников и оклады топ-менеджеров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 10 сентября, облачно, временами ожидается дождь. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Днем в российской столице температура от плюс 23 до плюс 25 градусов.
6: Захлебнулась.

0: Audio Stories.
1: Долма – это фарш, который аккуратно завернут в листья винограда. Обычно начинка состоит из бараньего фарша, смешанного с рисом и множеством свежей зелени. Блюдо готовится путем тушения в ароматном бульоне. Название «долма» берет свое начало от турецкого глагола «долмак», означающего «наполняться». Таким образом, это наполненный продукт. В разных странах блюдо имеет разные названия. Например, греки зовут его «долмадес», а армяне предпочитают термин «долма». Самым близким аналогом долмы в русской кухне являются голубцы. Однако, в отличие от последних, традиционная долма готовится именно с использованием тонких виноградных листьев, которые придают блюду характерную приятную кислинку. Современный вкус долмы сформировался благодаря влиянию кухни Османской империи. Турецкие кулинары усовершенствовали народное блюдо, превратив его в изысканный деликатес. Во времена расцвета империи рецептура распространилась далеко за пределы Турции, благодаря торговле и военным походам. Вопрос о происхождении долмы остается предметом дискуссий среди многих народов. Так, азербайджанцы внесли процесс приготовления долмы в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Армянская традиция утверждает древнее происхождение своей версии блюда, а греческие гурманы говорят, что местные рецепты существовали задолго до появления османских. Каждое утверждение справедливо отражает вклад той или иной культуры в развитие рецепта. Классическим дополнением к долме является мацони – традиционный кавказский молочный напиток, либо обычная сметана, дополненная свежими травами и измельченным чесноком. Эти компоненты подчеркивают сочность и богатство вкуса мясной начинки и легкой кислоты виноградных листьев.
0: Audio Stories.

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Посекунчики – это небольшие жареные пирожки из простого бездрожжевого теста с оригинальной начинкой из мяса и бульона, внешне похожие на уменьшенные копии чебуреков. Они давно стали визитной карточкой пермской кухни и известны также в некоторых районах Свердловской области. Исторически основу начинки составляли говядина, баранина или свинина, перемешанные с молоком и мелко нарезанным луком. Со временем уральские хозяйки начали экспериментировать, предлагая новые варианты наполнителей, включая овощи, грибы и даже фрукты, такие как капуста, морковь, тыква, репа и редька с добавлением меда. Есть несколько версий происхождения посекунчиков. По одной из легенд, знаменитый екатеринбургский купец начала 20 века, слывший известным скупердяем, однажды заметил, как повариха мастерски лепила крупные пироги перед праздником. Тогда он велел нарезать тесто помельче, утверждая, что это позволит экономить еду. Вторая версия гласит, что посекунчики изначально были сделаны из обрезков теста от крупных пирогов, заполненных остатками мясного фарша. Главное достоинство этих маленьких угощений заключается в удивительной сочности их начинки. Первый же кусочек раскрывается потоком горячего сока, отчего родилось шутливое прозвище – посекунчики. Однако есть и другое популярное название – посекунчики. Дело в том, что раньше для приготовления фарша использовали специальную кухонную принадлежность – сечку, откуда и возникло подобное звучание. Audio Stories.

кто под солнцем бледи в пустой таверне в чужом краю. Шонни увидел Мэри.

0: Audio Stories.
1: В последней четверти 18 столетия итальянский ученый-физиолог Луиджи Гальвани ставил опыты над лапками лягушек, закрепленными на медных крючках возле железных решеток. Он обнаружил любопытный феномен. Когда два различных металла контактировали друг с другом, лапки начинали активно сокращаться, словно животные были живыми. Этот эффект натолкнул Гальвани на мысль о существовании особого типа энергии – животного электричества, которое якобы присутствует исключительно в биологической материи. Позже его племянник Джованни Альдини устраивал публичные демонстрации оживления трупов казненных преступников посредством электрического тока. Это вдохновило писателя Мэри Шелли создать роман «Франкенштейн». Теория Гальвани была поставлена под сомнение другим итальянцем – Алессандро Вольтой. Тот утверждал, что электрический импульс возникает вовсе не в тканях организма, а именно в результате взаимодействия разнородных металлических элементов. Для подтверждения своего вывода Вольта изобрел первый источник постоянного тока – вольтову батарею. Спор между двумя учеными стал отправной точкой для развития науки об электричестве и электромагнитных явлениях. Несмотря на ошибочность выводов Гальвани относительно природы животного электричества, его исследования послужили важным этапом в изучении механизмов функционирования нервной системы живого организма. Открытие механизма передачи нервных сигналов с помощью электрохимических процессов легло в основу нейрофизиологии, неврологии и кардиологии.

0: случилось, что-то случилось.
1: Аудиосторис.
2: Богомолы распространены практически повсеместно. В природе известно примерно 2000 разновидностей этих насекомых. Они встречаются на территории России, стран Африки, Европы, азиатских степей и пустынь, а также в Австралии и Северной Америке. Размеры богомолов варьируются. Средняя особь достигает длины от 10 до 13 сантиметров, хотя существуют и крошечные экземпляры длиной около сантиметра, и настоящие гиганты, достигающие 17 сантиметров. Примечательно, что самки богомолов всегда превосходят самцов по размерам. Брачный период у богомолов с конца лета до сентября. Процесс привлечения внимания самки требует от самца исключительного терпения и осторожности. Подход к потенциальному партнеру занимает много времени, нередко часы, поскольку поспешность может привести к преждевременной гибели самца. Даже успешно завершившееся спаривание не гарантирует безопасность самцу, ведь самка часто съедает партнера сразу после завершения акта любви. Ученые из Университета Нью-Йорка и Австралийского университета Макуори провели исследование, в ходе которого выяснилось, зачем самкам необходима такая жестокость. Оказывается, поедание головы самца обеспечивает организм дополнительной энергией и питательными веществами, необходимыми для увеличения количества потомства. Экспериментально доказано, что самки, полакомившиеся своим партнером, откладывают большее количество яиц. Кроме того, самцы стремятся привлечь внимание именно голодных самок, поскольку такие самки выделяют больше привлекательных феромонов. Получение пищи позволяет самкам лучше подготовиться к воспроизведению здорового потомства, несмотря на свою агрессивность.
1: Audio Stories.
3: Говорят, что не

0: Audio Stories.
1: Перед Второй мировой войной популярным ингредиентом для приготовления пиццы был проволоне – мягкий сорт итальянского сыра. Но после окончания военных действий, когда спрос на пиццу резко вырос, возникла необходимость выбрать более экономичный и удобный сыр. Именно тогда выбор производителей остановился на моцарелле. Команда исследователей решила выяснить, почему же для пиццы используют именно моцареллу. Специалисты подвергли испытанию ряд сыров, таких как чеддер, колби, эмменталь, гауда и моцарелла, нагревая их на электроплитах при температуре плюс 130 градусов Цельсия. Эксперименты показали, что моцарелла превосходит конкурентов по нескольким ключевым параметрам. Ее структура характеризуется оптимальной упругостью и минимальной клейкостью. Нарезанная полоса легко ломается, не растягиваясь вслед за лезвием ножа. Сыр отличается умеренной влажностью, что сохраняет нежность продукта, не вызывая намокания коржа. Наконец, правильное распределение жиров создает аппетитную золотую корочку, одновременно предотвращая чрезмерную жирность готового изделия.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк».
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Люди входят в класс. Одни из них маленькие люди, садятся за парты. Другой, большой человек, садится за стол учителя. Начинается урок. Учитель перед классом, человек перед людьми. Остановимся и задумаемся, что происходит за этой дверью. Если нам скажут, за этой дверью совершается тончайшая хирургическая операция, острый нож в руках виртуозного мастера спасает человеку жизнь, мы остановимся, затаив дыхание, или пройдем на цыпочках, боясь скрипнуть полом. Если нам скажут, за этой дверью человек в опасности, невежественный хирург взялся за нож, мы в возмущении бросимся что-то предпринимать, звать на помощь. Но если нам скажут, за этой дверью начался урок, мы спокойно пройдем дальше. Мы говорим «хороший урок» и вкладываем совсем не те чувства, как в слова «удачная операция». «Плохой урок» звучит для нас иначе, чем «больной погиб на столе». А ведь суть одна и та же, и ответственность одна и та же. Те же удачи и жертвы. И те же преждевременные инфаркты от перенапряжения у операторов. Только в одних случаях оперируют тело, в других – душу.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Несколько десятков лет назад уровень солености Азовского моря составлял лишь 8-10 граммов соли на литр воды, что существенно ниже показателя Черного моря, где содержание солей достигает 18-19 граммов на литр. Такая низкая концентрация позволяла считать Азовское море прекрасным выбором для отдыхающих, чувствительных к морской воде. Сегодня ситуация изменилась. Соленость достигла отметки в 14 промилле и продолжает увеличиваться. Некоторые эксперты связывают рост солености с закрытием Северо-Крымского канала, который снабжал регион водой из реки Днепр, начиная с 1970-х годов и вплоть до 2014-го. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что процесс повышения солености начался гораздо раньше и обусловлен как природными факторами, такими как климатические изменения, так и деятельностью человека.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Озерная Харьковской области. Также нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. Подробнее о действиях «Севера» на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
2: В Харьковской области